«Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. «Вечернюю сводку дадите в 18 часов, хотя, сами знаете, порядок общий». Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. А распоряжение генерала Бойко в армии забывать не привыкли. А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал: «Найду время, вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. Сам бы догадался, не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение. Сенцов объяснил, почему такой пожар. Сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой. Потом, спохватившись, стал расспрашивать Сенцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал о других, правда ли не опасная. И, услышав, что правда не опасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в 41-м, вместе с дочерью Машей и Сенцова осталась его мать. «Если и они живы, опять все вместе будем». И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом «все вместе». Увидел, но ничего не сказал. Понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял. Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно. Наоборот, хорошо, и прежняя жена твоя, возможно, жива. И Таню только ранила, хотя могла убить. И ты сам на 4-м году войны, после 6 ранений, жив и, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь, не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хоронили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал: «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь». Сенцов зашел в 1:00 ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором. «Только из войск вернулись. Чай пьем. Садись с нами». Пока пили чай, говорил про свою поездку в войска. «Когда все время впритык, не так видать. А маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили». О Серпилине заговорил, допив чай и отослав спать адъютанта. Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелке и снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком. И после этого заговорил про похороны.

0: что там в Москве было все как положено. И гроб доставили на лафете, и прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали. Только провожающих было мало. Сослуживцы на фронтах заняты, а родных, кого Бог, кого война прибрали. Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым. По случаю похорон с работы отпустили и отца привезли из-под Рязани с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать? А потом, как в голос завыла на все кладбище, понял, мачеха, мать так выть не будет. Старик, как за руку дернул, сразу на полслове встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой. Ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку его взял, а он руку выпростал и говорит, ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойти, сам дойду. Сказав это, Кузьмич замолчал. Наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича. Только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем. С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом. Но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди, хочешь не хочешь, думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться. Было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого по нормальным людским понятиям несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром, искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же, как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье хотя бы потому, что они и есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают. Из дивизии в полк Сенцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые. Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше в глубине стояла целая колонна сгоревших машин. У самой дороги были видны перепаханные танками позиции артиллерии, и прямо из земли торчало дуло нашей вдавленной в окоп пушки. «Тут позавчера сильный бой был», — сказал водитель. и, матюкнувшись, остановил машину. Опять гвоздь, приехали. Но это был не гвоздь, а осколок снаряда. Треугольный, разогнутый острыми концами во все три стороны, словно его нарочно сделали, чтобы кидать под машины. Пока водитель менял скат, Сенцов ходил около машины, прислушиваясь к продолжавшимся вдали звукам боя. Надо бы для скорости помочь водителю, но снимать и ставить скат – как раз такая работа, где от тебя с твоим протезом мало проку. На обочине стояла полуторка, а по полю между немецкими машинами ходило несколько человек. «Трофейщики», – подумал Сенцов, и, повернувшись, снова увидел, странно, как палец, торчавшую из земли, пушку. Сам того не зная, он стоял в двух шагах от места гибели своего бывшего комроты «Три» Василия Алексеевича Чугунова, которого рассчитывал сегодня увидеть. Когда снова сели в машину, звуки боя вдали так же резко оборвались, как и начались. Да, вот так и с Таней, уже сев в машину, вспомнил Сенцов рассказ Зинаиды о том, как ранили Таню. Проткнула скат каким-то гвоздем или осколком, и пока накачали, как снег на голову, немцы. Но сейчас никаких немцев, кроме мертвых, лежавших, сколько видел глаз, на всю глубину просеки, поблизости не было. Он снова вспомнил о Тане, когда, свернув с одной лесной дороги на другую, увидел прибитую к дереву фанеру с надписью химическим карандашом «Хозяйство Ильина» и несколько лежавших на траве раненых, а возле них медсестру. Медсестра замахала, а водитель крутанул в ответ рукой, показал, что заберет раненых на обратном пути. «Когда-то хотела вот так в санроте работать», — подумал Сенцов о Тане. Но не разрешили. А если бы разрешили, может, все было бы совершенно по-другому. Водитель свернул к огневым позициям артиллерии. Сенцов сошел и через 10 минут ходу был уже на командном пункте, стоял перед говорившим по телефону капитаном Дудкиным, помощником начальника штаба 332-го полка. Договорив по телефону, Дудкин вежливо, но по-хозяйски спросил: «Слушаю вас, товарищ майор». Это означало, что ты, майор, вижу, а зачем явился в полк, пока не знаю. Прочитав и вернув документы, Дудкин доложил, что командир полка находится за 1,5 километра отсюда, на своем наблюдательном пункте, и принимает там после боя капитуляцию группы немцев, выразивших намерение сдаться. Так и сказал: выразивших намерение. Сенцов, внутренне усмехнувшись, посмотрел на старательного молодого капитана, которому предстояло теперь быть здесь, в штабе полка, его правой рукой. Возможно, ты хороший парень, но больно уж научно выражаешься. А результаты боя? Уничтожено 2 танка, самоходка, 2 батальона пехоты, без запинки доложил Дудкин. Наши потери подсчитываются, сказал, как на машинке напечатал. Да, теперь все наше, подумал Сенцов. Наше хозяйство, наш пункт сбора раненых, наши потери, наши успехи, штаб нашего полка. И было в этой простой мысли что-то очень важное для него. Настолько важное, что, кажется, впервые за последние дни захотелось не только воевать, но и жить. Жить и дожить до самого конца войны. Именно вот в этом нашем полку, уже никуда из него не трогаясь. Капитуляция немцев вышла не такой, как мечтал Ильин, уверенный, что во главе этой так отчаянно прорывавшейся группы непременно будет генерал. Вчера Ильину рассказали, как капитулировал тот немецкий генерал, который не захотел сдаваться ему, а вышел к соседям. Сперва выслал офицера-парламентера с белым флагом и трубачом, а потом, получив указание, куда выйти, построил на опушке 2 шеренги с оркестром. Оркестр чего-то сыграл, и обе шеренги положили у ног оружие. Ильину хотелось, чтобы сегодня и ему вот так же сдался другой немецкий генерал. Было такое мальчишеское желание. Но ничего похожего не вышло. Просто немец из комитета «Свободная Германия» и лейтенант из 7-го отделения вернулись из лесу с обросшим сивой бородой пожилым немецким майором. И этот майор сказал, что хочет узнать условия капитуляции для всех находящихся в его подчинении офицеров и солдат. Ильин назвал условия капитуляции: сохранение жизни, помощь раненым, питание, и спросил, сколько человек в готовой капитулировать группе. Майор ответил, что не может после боя дать точную цифру, но около 600 человек. Он говорил так медленно, словно вынуждая себя произносить каждое слово, что Ильин почти все понял сам, хотя лейтенант из 7-го отделения переводил. Ильин спросил, кто у них старший по званию. Он все еще не расставался с надеждой взять в плен генерала. Майор ответил, что боевой группой командует он, Фридрих Хаммерштейн, начальник штаба 214-го пехотного полка, и все входящие в группу офицеры и солдаты из других частей подчинены ему. Ильин, все время помнивший о тех двух Фердинандах, успевших уйти вглубь леса, спросил у майора, где они сейчас и находятся ли под его началом. Майор сказал, что да, штурмовые орудия подчинены ему, но у них кончилось горючее, и они стоят в лесу. Ильин не стал дальше уточнять вопрос, подумал, пусть дастся личный состав, а там возьмем и Фердинанды. Он показал на местности, куда должны выйти немцы. Пусть построятся на опушке с двумя белыми флагами и, сложив у ног оружие, ждут дальнейших команд. И, посмотрев на часы, спросил, хватит ли на все это одного часа. Немецкий майор ответил, что часа ему хватит, и пошел назад в лес. Представителей из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил, приказал остаться. Сказал, опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечай за вас. Представитель пожал плечами и остался. Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности к открытию огня. На всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы. После этого стали ждать. Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией, и, отведя в сторону представителя из комитета «Свободная Германия», разговаривал с ним о чем-то по-немецки, до Ильина доносились их голоса. Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить. Самому ли пойти принимать у немцев капитуляцию, или довольный того, что поговорил с их майором, пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат, тоже как и немец-майор. Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон, пусть он и принимает пленных. «А вы?» – спросил комбат. «Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие, и все». Комбат взял автоматчиков и ушел. А Ильин, напоследок приказав, чтобы комбата сопровождал лейтенант из 7-го отделения, подошел к Завалишину и представителю из комитета «Свободная Германия». Разговаривая с Завалишиным, представитель стоял вольно, но когда подошел Ильин, по-немецки сдвинул каблуки и прижал к бокам локти. «В каком вы были звании в германской армии?» – спросил его Ильин по-немецки. До этого и в предыдущие дни, и сегодня говорил с ним по-русски, не переходил на немецкий язык, а сейчас перешел. Представитель комитета ответил по-русски, что последнее звание его в германской армии было обер-лейтенант. «А когда и где попали к нам в плен?» – снова по-немецки спросил Ильин. Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре 41-го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься, недовольно сказал Ильин. И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина и словно приняв вызов, а может просто потому, что ему легче и удобнее было сказать это по-немецки, коротко объяснил, как именно он попал в плен. В одном месте Ильин хотел переспросить Завалишина, правильно ли понял немца, но из самолюбия удержался. Сам же напросился на разговор по-немецки. И, кажется, понял правильно. Да и чего тут было не понять. Немец командовал ротой разведки в танковых войсках. И после того, как они замкнули у Прилук кольцо вокруг Киева, их рота, а может быть вообще их часть, этого Ильин не уловил, двинулась в разведку на восток от Прилук, и там попала под огонь русской артиллерии. Он был тяжело ранен и взят в плен. И когда этот немец, которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки, и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом русские слова «Рингс ум Киев», «Небен дем Прилюкки», Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в 41-м году. Словно когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное, потому что это вокруг него Ильина замкнул тогда кольцо этот немец под Прилуками. И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо мимо этого немца и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками. Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранения, но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о 41-м годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее ни время и ни место, и он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права. И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал. «У вас есть родные там, в Германии?» — пересилив себя, спросил Ильин по-немецки. «Есть», — ответил немец тоже по-немецки. «Но после того, как я поставил свою подпись под документами комитета «Свободная Германия», я не знаю, что с моими родными. Так же, как и мои товарищи», — добавил он. Да, вот это можно было слушать по-немецки. «Meine Kameraden». А «Rings um Kiew» и «Neben dem Prilukki» почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя. «Надо было все же отправить товарища Шелля в медсанбат», — сказал Завалишин. «Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет». Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей. Раз остался в строю, значит, остался. В глубине леса раздался сильный взрыв, и за ним через несколько секунд второй, такой же. «Взорвал, гад!» — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился. Не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них Фердинанда. А теперь немцы взорвали их. Ничего другого эти взрывы, значит, не могли. Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил. «Ладно, мы с тобой еще поговорим», — с неостывшим раздражением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами. Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать и построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник. Оговоривший с Ильиным майор, условясь о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу возле них. Вот и так бывает, вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. Кто сильнее характером, тот и идет до конца. Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось. Оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну по ржи мимо трупов. Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее – находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь, и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так, хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед. А не справишься – словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхами. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем-то знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу, а снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху, как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и снизу, и сверху, даже вместе взятые, еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку. А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. «Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать перед тобой вид, что все знаю». Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. «Сам попросился к нам?» «К вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился?» «Когда?» «После гибели Серпилина?» «Еще до этого». Ильин хотел спросить, как так еще до этого, но удержался. Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет. Сдались еще 3 мелкие группы, всего только 22 человека. «Заелись», — сказал Ильин, — «всего только». «Бывало, за одним пленным ходим по 5 ночей подряд». Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. «Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что, будите». И ушел в палатку. «Вот так всегда», — сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. «Дохаживает до последнего». Они проставили в уже подготовленную Сенцовым вечернюю сводку общее число пленных за день — 707 человек, указали свои потери, 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал, И Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов, сказал: «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь, рад. Командира полка не буди, но как встанет, передай, задержусь еще на полтора часа. Причину он знает», — сказал Рат, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. «Может, и вы отдохнете?» Но Сенцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее: вглубь леса не продвигаться, но, выполняя его, надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, а вояки старые. Каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие, и он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками для всего, и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым, ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина: «Наркомовскую норму будешь?» Но Сенцов ответил, что одному нет охоты. «Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе: поработаем над полком, сделаем лучше в армии. Помнишь?» «Помню. Зависит от нас. Другие любят лазари петь. То не туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали. Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне: всем задачу боевую исполнять надо всегда, надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди». Ильин впервые за все время улыбнулся. «Не слыхал этой песни», — сказал Сенцов. «Мне ее повозочный рассказал, 90-го года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранят тебя больно, отделенному скажи: отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку трехлинейку никому не оставляй». Индивидуальных пакетов в то время не было. Я пробовал сам в нее вставить, про индивидуальный пакет не вставляется. «Был бы у нас с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин, сразу вставил, сочинил бы», — сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил: «Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно?» «Будет трудно, скажу откровенно». «А что с женой?» Сенцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиным о Тане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать. Помолчав, он ответил, что Таня 6 дней назад ранена осколком ручной гранаты и сейчас в тыловом госпитале. Где, пока неизвестно. «Тяжело?» «Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз?» «Нет, во второй». Ильин покачал головой и сказал о немцах: «Вот берем. Берем их в плен. Они женщину ручной гранатой...» И в этих его словах, почти выкрики, было все, что накопилось, пока шел обратно на запад, среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно». Первым оглянувшись и заметив его, сказал Ильин так, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал: «Сам, бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол. «Поужинай», — сказал Ильин. «Не хочу. Настроения нет». «Тогда чаю попей». Ильин налил себе еще полкружки чаю. «Перешел на чай», — кивнул на Ильина Завалишин. «Допил неделю назад весь свой компот». Но Ильин ничего не ответил. Не имел настроения шутить. «Товарищ подполковник», — издри крикнул Дудкин, «у телефона комбат 2, просит лично вас». Ильин подошел к телефону. Было слышно, как он говорит: «Ясно. Мне все ясно». Его негромкий голос доносился так четко, что из-за этого вдруг с особенной силой почувствовалась тишина. Нигде, даже далеко, не стреляли. Впервые за много времени Сенцову вдруг показалось, что он когда-нибудь еще напишет об этой войне. Сам напишет. Даже неизвестно, что толкнуло на эти мысли. Может быть, то, что застал сегодня в полку корреспондента из армейской газеты, который приехал вскоре после боя и, наверное, еще и сейчас где-то в темноте ходил и расспрашивал людей, как они воевали. В черноте ночи над лесом, там, где днем был бой, взлетев в небо, зажглась далекая, ослепительно белая, осветительная ракета. Зажглась, как в первую ночь войны около Минского шоссе. Тогда она висела прямо над Сенцовым, держа его распластанным на земле под своим томительным белым светом. А сейчас горела вдали над лесом, над погибшими немцами. Но все равно в этом ее далеком горении было и сейчас что-то томительное, напоминавшее о всей длине пути оттуда, из 41-го сюда, в 44-й. Сенцов смотрел вдаль на эту ракету до тех пор, пока она не погасла, отгорев свой томительный срок. «Если немцы пустили, непонятно для чего», — сказал Завалишин. «Скорее кто-нибудь из наших пальнул. Трофейный». Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах. Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя 1,5 километра, встретилась с передовыми частями 67-го корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит, все. Немцев в котле больше нету. А мы были на фронте, а оказались в тылу. В последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде. Не слыхал перед отъездом, там у вас, в оперативном отделе, хотя бы краем уха, куда нас дальше думают? Не слыхал, сказал Сенцов. О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают. Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только 2 человека во всей армии, Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить: после ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт, Батюку было жалко, и он так прямо и сказал об этом, выразился даже, в чужой фронт. Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятой давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощаясь, сказал: Здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там, у соседа. Не удержался от этого. Ревновал. Ехать от Бутюка к себе домой было далеко. Две другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском, и штаб фронта оказался на 70 километров западнее, чем штаб их армии, воевавшей с окруженными в котле фашистами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, и Батюк, хотя и поздравил на прощание, что довели дело до конца, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад. «Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали», — усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. Ехали каждый на своей. Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того, как прошли по 1500-2000 километров от Сталинграда? Об одной уже давно не слышно. Спрятана где-то в резерве. А остальные веером по всем фронтам. Одна армия на прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой Восточная Пруссия. Переброска на новое направление – дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу такие сравнения мало помогают. Для политработника важнее другое – постараться понять человека и, поняв, пойти навстречу хорошему и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза – а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела, и никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть. Только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно. А тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо, не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Серпилина. Хорошо руководит людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали Вилли с командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. «Поджидаю вас». «На целых 5 минут отстали», — сказал он Захарову. «Хотел вас спросить, чаю попьем у меня?» Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже и не знал. Однако раз зовет, согласился. Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, 2 стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. «Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию. Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его», «его операция», а про следующую подумал «моя». Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой застоявшим у стены на полу портфелем. Достал из него конверт, а из конверта лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29/31. Домачева, госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом «Домачева» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил обратно в портфель. И только после этого сказал: «Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат, а теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой». «На юге, чувствуется, тоже скоро начнем», — сказал Захаров. «Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа», — сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России. Все разом вложил в это одно понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах, русские и нерусские люди. Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова, прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. Не все, что сами делаем, сразу доходит до собственного сознания. А на самом деле так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны, сказал Захаров. А я пока не думаю, сказал Бойко. Некогда. А я думаю, повторил Захаров. Раз нигде во всем мире не стреляют, наверное, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь. Особенно в первые дни.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Да будет вам известно, друзья мои, что в конце 1810 года мы с Массена и всеми остальными теснили Веллингтона, надеясь сбросить его самого и его армию в Тахо. Но еще в 25 милях от Лиссабона мы обнаружили, что нас обманули. Этот англичанин построил мощную линию укреплений на том месте, которое называется Торрес-Ведрос. И даже мы не в силах были ее прорвать. Что нам оставалось, кроме как остановиться перед этими укреплениями и блокировать их всеми силами? Мы проторчали там полгода в невыносимых условиях. И Массена потом говорил, что совершенно посидел за это время. Что касается меня, то я не очень тревожился. Меня заботили только кони, которым нужно было отдохнуть и подкормиться на зеленых пастбищах. А мы веселились как только могли. Была у меня одна знакомая в Санторене, но нет, молчок. Благородный человек обязан хранить тайну, хотя вправе дать понять, что мог бы сказать многое. Да. Однажды вызывает меня Массена к себе. Я тотчас явился в его палатку, где он сидел за столом и рассматривал большую карту. Он молча посмотрел на меня своим единственным орлиным глазом, и по выражению его лица я понял, что дело не шуточное. Он нервничал, хмурился, но мой бравый вид, видимо, его ободрил. Всегда полезно побыть в обществе храбреца. «Полковник Этьен Жерар», — сказал он, — «я не раз слышал, что вы храбрый и находчивый офицер». Не мне это было подтверждать, но и отрицать такие вещи тоже глупо. Так что я звякнул шпорами и отдал честь. «Кроме того, говорят, что вы отлично ездите верхом». Я не возражал. «И лучший рубака на все 6 бригад легкой кавалерии». Массена славился своей осведомленностью. «Так вот», — продолжал он, — «взгляните на эту карту, и вы сразу поймете, чего я от вас хочу. Вот линии укреплений Торрес-Ведрос. Посмотрите, как они растянуты, и вам станет ясно, что силы англичан сильно разбросаны. А за укреплениями до самого Лиссабона тянется голая равнина. Мне чрезвычайно важно знать, как расположены на этом пространстве войска Веллингтона. И я прошу вас отправиться туда и принести точные сведения». От его слов мне стало не по себе. «Ваше превосходительство», — сказал я, — «немыслимо кавалерийскому полковнику унизиться до роли шпиона». Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Гусар всегда горячая голова, иначе какой же это гусар?» — сказал он. «Выслушайте меня, и вы поймете, что я вовсе не посылаю вас шпионить. Что вы скажете вот об этой лошадке?» Он подвел меня к окну, где егерь прогуливал замечательного коня. Конь был серый в яблоках, не очень рослый, пожалуй, немногим повыше 5 футов, но с короткой, красиво выгнутой шеей, как у лошадей арабских кровей. Ноги крепкие, мускулистые, но бабки такие тонкие, что я, едва взглянув на него, пришел в полный восторг. Никогда не мог смотреть равнодушно ни на хорошую лошадь, ни на красивую женщину, и не могу даже теперь, когда 70 зим постудили мою кровь. Представьте же себе, каков я был в 10-м году. «Это вольтижер», — сказал Массена, — «лучший скакун во всей армии. Итак, отправляйтесь сегодня же вечером. Вы должны обогнуть противника с фланга, объехать его тылы и, вернувшись с другого фланга, привести сведения о расположении вражеских частей. Вы будете в мундире, и поэтому, если попадете в плен, вас не казнят, как шпиона. Вполне возможно, что вы проедете через линию обороны незамеченным, так как вражеские посты сильно разбросаны. Когда же вы окажетесь по ту сторону, вас никому не догнать, пока светло. А если станете избегать дорог, то, пожалуй, вообще никого не встретите. Жду вас до завтрашнего вечера, после чего буду считать, что вы попали в плен, и предложу им в обмен на вас полковника Петри. Ах, какой гордостью и радостью преисполнилась моя душа, когда я вскочил в седло и галопом проехался на этом изумительном коне. Конь был великолепен, мы оба были великолепны. И Массена захлопал в ладоши и закричал в восторге. Я не набивался на похвалу, он сам сказал, что достойному коню достойный всадник. А когда я, как молния, промчался мимо него в третий раз, и султан мой развивался, а Даламан трепеща летел следом, по его суровому, словно каменному лицу, было видно, что он больше не сомневается в правильности своего выбора. Я обнажил саблю, поцеловал эфес, отсалютовал и поскакал в расположение своего полка. Все уже знали, что мне поручено важное дело, и мои дьяволы высыпали из палаток, приветствуя меня. Ах, и сейчас, в старости, на глазах у меня выступают слезы, когда я вспоминаю, как гордились они своим полковником, и я тоже гордился ими. Они были достойны своего лихого командира. Ночь обещала быть ненастной, и это казалось мне на руку. Я постарался сохранить свой отъезд в строжайшей тайне, ведь было ясно, что если англичане пронюхают о моей отлучке из армии, они, естественно, поймут, что тут дело не шуточное. Поэтому моего коня вывели за линию пикетов, как будто на водопой. Я же пошел пешком и там сел в седло. Моросил дождь, луна была скрыта облаками. Словом, можете себе представить, обстановка не очень приятная, но на сердце у меня было легко, когда я думал о том, какая честь мне оказана и какая слава меня ожидает. Этот подвиг должен был умножить блестящий список, благодаря которому я получу вместо сабли маршальский жезл. Ах, каким мечтам предавались мы, глупые молодые люди, опьяненные успехом! Мог ли предвидеть в тот вечер я, избранный из 60 тысяч, что буду на старости лет выращивать капусту за 100 франков в месяц? Ах, моя юность, мои мечты, мои боевые друзья! Но колесо судьбы вертится, не останавливаясь. Простите, друзья мои, старика за его слабость. Итак, путь мой лежал через плато Торрес-Ведрес, потом через ручеек мимо сгоревшего дома, который теперь служил только ориентиром, и дальше через небольшую дубраву к монастырю Святого Антония, который находился на левом фланге англичан. Оттуда я повернул на юг и стал тихонько спускаться с горы, так как именно здесь, как считал Массена, легче всего было проехать через вражеские позиции незамеченным. Ехал я шагом, поскольку тьма стояла такая, что я не видел дальше собственного носа. В таких случаях я всегда отпускаю поводья и целиком полагаюсь на лошадь. Вольтежер уверенно шел вперед, а я, удобно сидя в седле, только поглядывал вокруг, да держался подальше от всяких огней. Так мы осторожно продвигались 3 часа. Я уже решил было, что все опасности позади. Я поскакал быстрее, так как хотел к рассвету оказаться в тылу вражеской армии. В тех местах много виноградников, и зимой ехать через них верхом одно удовольствие. Скачи себе напрямик. Но Массена недооценил коварство англичан. Как выяснилось, там была не одна линия обороны, а все 3. И как раз 3-ю, самую сильную, я и проезжал в тот миг. Я ехал, радуясь удаче, как вдруг впереди вспыхнул фонарь, и я увидел блеск ружейных стволов и красные мундиры. «Кто едет?» – окликнули меня. Я взял вправо и помчался во весь опор. Но из темноты вылетело с 10 огненных стрел, и вокруг меня запели пули. Это пение мне хорошо знакомо, друзья мои, но я не стану утверждать, как какой-нибудь глупый новобранец, будто оно мне по душе. Однако же я, по крайней мере, никогда не терял при этом голову и теперь знал, что остается только одно – скакать вперед, что есть духу, и попытать счастье где-нибудь в другом месте. Я оставил позади пикет англичан и, не слыша больше ни звука, справедливо заключил, что уж теперь-то проехал линию их обороны. Я проскакал 5 миль на юг, время от времени высекая огонь, чтобы взглянуть на карманный компас. А потом вдруг, до сих пор, как вспомню об этом, душа обливается кровью. Мой конь даже не споткнулся.

мог я надеяться вернуться. Не стыжусь признаться, что я, Этьен Жерар, присел на труп своего коня и в отчаянии закрыл лицо руками. На востоке уже брезжил рассвет. Через полчаса станет совсем светло. Я преодолел все препятствия, и вот теперь, в последний миг, оказался беспомощным среди врагов, провалил поручение и попал в плен. Разве мало этого, чтобы привести в отчаяние солдата? Но не огорчайтесь, друзья мои. Даже у самых отважных бывают минуты слабости. Но у меня дух, как стальная пружина. Чем больше его сгибаешь, тем выше он рвется вверх. Мгновенный приступ отчаяния миновал, и вот уж мой ум холоден, как лед, а сердце пылает огнем. Не все было потеряно. Я прошел через столько опасностей, пройду и через эту. Я встал и начал раздумывать, как быть. Мне сразу же стало ясно, что возвращаться назад нельзя. Прежде чем я успею миновать английские позиции, будет уже совсем светло. Надо где-то спрятаться до вечера, а ночью попытаться унести ноги. Я снял с бедняги вольтижера седло, кобуру и уздечку и спрятал их в кустах, чтобы нельзя было узнать, если кто на него наткнется, что лошадь французская. Потом, оставив его там, я отправился на поиски какого-нибудь укрытия, где можно будет отсидеться до вечера. Со всех сторон от меня на склонах холмов горели бивачные костры, и вокруг них уже закопошились люди. Надо было спрятаться поскорее, иначе я пропал. Но куда? Я забрел в виноградник, где еще торчали сухие лозы, но зелени не было, здесь не укроешься. Кроме того, чтобы переждать до ночи, мне нужна была пища и вода. Становилось все светлее, и я поспешил вперед, надеясь, что случай мне поможет. И мне не пришлось разочароваться. Случай, что женщина, друзья мои, он всегда благосклонен к отважному гусару. Так вот, шел я, спотыкаясь через виноградник, вдруг вижу впереди что-то маячит. Это я набрел на большой квадратный дом с длинной низкой боковой пристройкой. Дом стоял на скрещении трех дорог, и нетрудно было догадаться, что это таверна. Окна не светились, всюду было темно и тихо, ну, я, разумеется, понимал, что такая удобная квартира не может пустовать и, скорее всего, занята кем-нибудь из высокого начальства. Пристройка, видимо, была хлевом, и я забрался туда, поскольку дверь оказалась незапертой. В хлеву было полно волов и овец, ясно было, что их спрятали здесь от лап мародеров. Вверх на сеновал вела лестница. Я залез туда и уютно устроился на сене. Наверху было маленькое незастекленное оконце, откуда я мог видеть крыльцо и дорогу. Я устроился у окна и стал ждать. В недолгом времени стало ясно, что я не ошибся. Здесь расположилось какое-то высокое начальство. Вскоре после восхода солнца прискакал английский легкий драгун с донесением, и больше уже не было ни минуты тишины. Офицеры то и дело приезжали и уезжали, и на устах у всех одно имя – сэр Степлтон, сэр Степлтон. Нелегко мне было лежать на сене с пересохшей глоткой и видеть, как хозяин таскает этим офицерам здоровенные бутыли с вином. Но я забавлялся, глядя на их свежие, гладко выбритые, беззаботные физиономии и представляя себе, что они подумали бы, если бы знали, что у них под самым носом пристроился такой знаменитый человек, как я. Лежу я себе, поглядываю и вдруг вижу такое, что впору рот раскрыть от изумления. Ну, просто невероятно, до какой наглости доходят эти англичане. Что, по-вашему, сделал милорд Веллингтон, когда узнал, что Массена его блокировал, и ему с армией некуда податься? Ни за что не угадайте. Скажете, что он пришел в бешенство или в отчаяние, собрал все свои войска и обратился к ним с речью, говорил о славе и родине, а потом повел в последнее решительное сражение. Нет, нет, милорд не сделал ничего подобного. Он отправил в Англию военный корабль за гончими и начал травить лисиц. С места мне не сойти, если вру. За укреплениями Торрес-Ведрос эти сумасшедшие англичане 3 дня в неделю охотились на лисиц.

0: Слухи об этом доходили до нас и раньше, а теперь мне предстояло своими глазами убедиться в их правдивости. По дороге, про которую я говорил, бежали эти самые собачки, штук 30, не то 40, белые с коричневым, и у всех хвосты торчали под одинаковым углом, как штыки в старой гвардии. Клянусь богом, на это стоило посмотреть. А позади и посередке ехали трое в остроконечных шапочках и красных куртках. Я догадался, что это егери. Следом двигалась целая толпа конных в мундирах всех родов войск. Они тянулись подвое или потрое, со смехом болтая о чем-то. Ехали они мелкой рысью, и я подумал, что лиса, которую они собирались затравить, видно, не больно резвая. Однако это было их дело, а не мое, и вскоре все они проехали мимо моего убежища и скрылись из виду. Я притаился и ждал, готовый воспользоваться любым благоприятным случаем. Вскоре по дороге проскакал офицер в голубой форме, похожий на ту, что носят наши конные артиллеристы. Немолодой уже грузный человек с седыми бакенбардами. Он остановился и начал разговаривать с драгунским штабным офицером, ждавшим у крыльца. И тут я убедился, как важно знать английский язык, которому у меня был случай научиться. Я слышал и понимал каждое слово. «Где место сбора?» – спросил офицер. Второй ответил, что возле альтары. «Вы опаздываете, сэр Джордж?» – сказал ординарец. «Да, пришлось заседать в трибунале. Сэр Степлтон уехал?» В этот миг отворилось окно, и в него выглянул красивый молодой человек в блестящем мундире. «Hello, Мэри!» – сказал он. «Меня задержали эти чертовы протоколы, но я вас сейчас нагоню». «Прекрасно, Степлтон. Я опаздываю и поеду вперед. Велите груму подвести мне коня», сказал молодой генерал через окно ординарцу, а пожилой двинулся дальше по дороге. Ординарец отъехал куда-то к конюшне, и через несколько минут появился проворный английский грум с кокардой на фуражке, ведя под усцы коня. Ах, друзья мои, кто не видел английского охотничьего скакуна, тот ничего не видел. Это было настоящее чудо, рослый, широкий в кости, сильный, стройный и быстроногий, как олень. Масти вороной, без единого пятнышка. А что за шея? Круп, ноги, бабки. Описать невозможно. Он весь блестел под солнцем, как полированное черное дерево. Нетерпеливо пританцовывал на месте, легко и изящно поднимая копыта, тряс гривой и тонко ржал. Сроду я не видел такой силы, красоты и грации. Раньше я часто удивлялся, как это английским гусарам удалось обскакать гвардейских егерей под Асторгой. Но когда увидел английских лошадей, то перестал удивляться. У двери в стену было ввинчено кольцо. Грум привязал лошадь, а сам пошел внутрь. Я мигом сообразил, какой счастливый случай посылает мне судьба. Стоит вскочить в седло, и положение мое станет еще выгоднее, чем в начале. Даже вольтежер не мог бы сравниться с этим великолепным конем. Долго раздумывать не в моих привычках, вмиг спустился я с лестницы и был у дверей хлева. Еще миг, и, выскочив наружу, я схватил повод и прыгнул в седло. Кто-то, хозяин или слуга, ошалело закричал мне вслед, но что мне его крики? Я дал коню шпоры, и он ринулся вперед так резво, что лишь столь искусный наездник, как я, мог усидеть в седле. Я отпустил поводья и дал ему волю. Мне было безразлично, куда скакать, лишь бы подальше от постоялого двора. Конь пронесся вихрем по виноградникам, и через несколько минут целые мили легли между мной и моими преследователями. Я почувствовал себя в безопасности и, доехав до вершины невысокого холма, достал из кармана карандаш и записную книжку и принялся зарисовывать местность и набрасывать план позиций. Подо мной был славный конь, но рисовать, сидя на нем, оказалось нелегким делом. Он все время прядал ушами, дрожал и водил боками от нетерпения. Сначала я не мог понять, что это с ним. Но потом заметил, что он делает это только когда откуда-то из дубравы под нами доносится странный звук «улюлю». Потом вдруг этот нелепый крик сменило дикое порсканье и отчаянный рев рога. Мой конь словно обезумел, Глаза его метали искры, грива встала дыбом. Он высоко прыгнул, раз, другой, дрожа всем телом. Карандаш мой полетел в одну сторону, записная книжка в другую. А когда я взглянул вниз, в долину, то увидел необычайное зрелище. Туда лавиной мчались охотники. Лисицы мне видно не было, но собаки так и заливались лаем. Они уткнули носы в землю, задрали хвосты и бежали такой тесной гурьбой, что казались большим летящим желто-белым ковром. А за ними следом скакали охотники. Бог мой, какое это было зрелище! Представьте себе всех офицеров, какие только входят в состав большой армии. Некоторые были в охотничьих костюмах, но большинство в мундирах. Голубые драгуны, красные драгуны, гусары в красных рейтузах, зеленые стрелки, артиллеристы, уланы в мундирах с золотой оторочкой и почти сплошь красные, красные, красные, красные, потому что пехотные офицеры ездили верхом не хуже кавалеристов. Ну и толпа. Одни хорошо сидели в седле, другие плохо, но каждый летел вперед во весь опор. Младшие офицеры и генералы сшибались и теснили друг друга, давали лошадям шпоры, дергали поводья, забыв обо всем на свете, кроме одного. Они жаждали крови этой разнесчастной лисы. Право, странный народ эти англичане. Но у меня не было времени любоваться на охоту или дивиться на глупых островитян, потому что впереди всех этих сумасшедших несся конь, на котором я сидел. Понимаете, это был охотничий конь. И собачий лай для него значил то же, что для меня сигнал кавалерийской трубы, раздайся он сейчас на улице. Этот конь ошалел. Он обезумел. Он сделал скачок, потом другой, и вдруг, закусив удила, пустился с холма вслед за собаками. Я ругался, дергал поводья, тянул их изо всех сил, но ничего не мог поделать. Бесполезно было и пробовать его сдержать. Я отбросил всякую надежду остановиться и, покрепче усевшись в седле, приготовился к самому худшему. Что это был за конь? В жизни мне не доводилось на таком ездить. С каждым прыжком он весь подбирался и несся вперед все быстрее, распластавшись, как борзая. А ветер хлестал меня в лицо и свистел в ушах. На мне была обычная форма, простой и скромный мундир, хотя, конечно, есть люди, которые любой мундир способны украсить. И я из осторожности, когда отправлялся, снял с кивера высокий плюмаж. Поэтому я не привлекал к себе внимания среди пестрых мундиров охотников, и никто из этих людей, увлеченных травлей, меня не заметил. Мысль, что среди них можно скакать французский офицер, была до такой степени нелепой, что не могла прийти им в голову. Я не удержался от смеха, потому что, хотя меня со всех сторон окружала опасность, в моем положении было что-то комическое. Я уже говорил, что не все охотники одинаково хорошо умели ездить верхом. И через несколько миль они уже не скакали единым строем, как атакующий полк, а сильно растянулись. Лучшие наездники мчались впереди, следом за собаками, но многие отстали. Само собой, я был лучшим из лучших, а конь мой не имел себе равных, так что, сами понимаете, он вскоре вынес меня вперед. И когда я увидел собак, мчавшихся по равнине, и егерей в красных куртках, от которых меня отделяло всего 7 или 8 всадников, произошло самое поразительное. Я... Этьен Жерар тоже ошалел. Азарт вмиг охватил меня. Я жаждал показать себя и пылал ненавистью к лисе. Ах, бестия! Как смеешь ты нас дразнить? Разбойница, минуты твои сочтены. Ах, что за славное чувство, этот азарт, друзья мои! Это желание растоптать лису копытами коня. И я вместе с англичанами принял участие в травле. Мой конь летел все быстрее, и вот уже всего трое скачут рядом со мной за собаками. Страх, что меня разоблачат, как рукой сняло. Голова у меня закружилась от волнения, кровь заиграла в жилах. Казалось, только ради одного и стоит жить на свете, чтобы настичь эту проклятую лисицу. Я обскакал еще одного охотника, он был гусар, как и я. Теперь впереди оставались только двое. Один в черном мундире, второй артиллерист в голубом. Тот самый, которого я видел около постоялого двора. Ветер трепал его седые бакенбарды, но скакал он лихо. Еще с мили он продержался впереди, но потом, когда мы помчались вверх по крутому склону, я, благодаря тому, что был легче его, вырвался вперед. Я обошел обоих, и по холму скакал голова в голову с маленьким суровым на вид егерем. Впереди были собаки, а в сотне шагов перед ними рыжий комок, лисица, которая распласталась в бешеном беге. При виде ее кровь бросилась мне в голову. «Ага! Попалась, подлая!» – завопил я и стал криками подбадривать егеря. Я махнул ему рукой, давая понять, что не подкачаю. Теперь меня отделяли от лисицы только собаки. Они нужны для того, чтобы указывать охотнику, где зверь, а теперь стали только помехой, потому что я не знал, как их обойти. Егерь тоже был в затруднении. Из-за собак он не мог настичь добычу. Он был неплохой наездник, но смекалки ему не хватало. Я знал, что если спасую, то посрамлю конфланский гусар. Неужели Этьена Жерара остановит свора собак? Какой вздор! Я гикнул и дал коню шпоры. «Держитесь, сэр, держитесь!» — кричал егерь. Он боялся за меня, добрый малый. Но я успокоил его, с улыбкой махнув рукой. Собаки шарахнулись от меня в стороны. Может быть, нескольким досталось копытами, но что поделаешь, лес рубит, щепки летят. Я слышал позади восхищенные крики егеря. Наддал еще, и вот уже собаки позади. Передо мной только лисица. Ах, какую радость и гордость я почувствовал! Подумать только, я обставил англичан в их национальном спорте. 300 охотников жаждали убить этого зверя, а он достанется мне. Я подумал о своих товарищах из кавалерийской бригады, о своей матушке, об императоре, о Франции. Я прославил их всех. С каждым мгновением я настигал лисицу. Пришла пора действовать, и я обнажил саблю. Я взмахнул ею, и молодцы англичане издали дружный крик. Только тут я понял, какое это трудное дело травли лисицы. Рубишь по ней, рубишь, но никак не можешь попасть. Она ведь маленькая и ловко увертывается. При каждом ударе я слышал ободряющие крики, и они подстегивали меня. Наконец настал миг моего торжества. Лисица попыталась увернуться, и тут-то я накрыл ее точным боковым ударом. Я рассек ее надвое. Голова покатилась в одну сторону, хвост в другую. Я оглянулся и взмахнул окровавленным клинком. Торжество переполняло меня. Это было замечательно. Ах, до чего же мне хотелось остановиться и принять поздравления моих благородных соперников. Их было человек 50, и все они махали руками и кричали. Право, не такие уже они флегматичные, эти англичане. Геройский поступок на войне или на охоте всегда разжигает их сердца. Что же до старика Игоря, он был ближе всех ко мне, и я собственными глазами видел, как он был поражен тем, что произошло. Его словно хватил столбняк, рот разинут, поднятая рука с растопыренными пальцами застыла в воздухе. Я готов был повернуть назад и расцеловать его. Но в ушах у меня уже звучал зов долга, и к тому же эти англичане, несмотря на братство, объединяющее всех охотников, без сомнений взяли бы меня в плен. Теперь не было никакой надежды выполнить поручение маршала, хотя я сделал все, что в человеческих силах. Французы были недалеко, так как по счастливой случайности мы скакали именно в ту сторону. Я объехал мертвую лисицу, отдал салют с саблей и поскакал к своим. Но эти славные охотники не дали мне уйти так легко. Теперь я оказался на месте лисицы, и мы лихо помчались по равнине. Только когда я поскакал прямо к нашим позициям, они поняли, что я француз, и теперь все устремились за мной. Лишь на расстоянии выстрела от наших передовых постов они остановились кучками, но не поворачивали назад, а кричали и махали мне руками. Нет, нет, я не верю, что это было выражением враждебных чувств. Скорее, мне кажется, души их исполнились восхищением, и они хотели только одного – обнять чужеземца, проявившего такую доблесть и искусство.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете – умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Далее в нашем эфире страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читает Юлия Борисова.
3: Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза». Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «Вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти, я... Простите, не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете? Да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя. «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет?» «Как скажете, так и сделаю». Афанасий Иванович побледнел, генерал остолбенел. Все уставили глаза, протянули головы. Ганя застыл на месте.
4: «За кого?»
3: — спросил князь замирающим голосом.
5: «За Гаврилу Ардальоныча Иволгина!» — продолжала Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания.
3: Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь.
4: «Нет, не выходите», — прошептал он наконец и с усилием перевел дух.
5: «Так тому и быть. Гаврила Ардальоныч», властно и как бы торжественно обратилась она к нему, «вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда».
6: «Настасья Филипповна», — дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович,
5: «Настасья Филипповна!» — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились.
6: «Что вы, господа!» — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
7: «Но помните, Настасья Филипповна, — запинаясь, пробормотал Тоцкий, — вы дали обещание, вполне добровольное, могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так... Кончить дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...
6: «Не понимаю вас, Афанасий Иванович. Вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?
5: Но князь, почему тут князь, и что такое, наконец, князь? Пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
6: «А князь для меня то, что я в него впервого во всю мою жизнь как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», — проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому следовало, но князь в этом деле
5: до 75 000 добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 000 возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно, надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца, завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг, подарите супруге, вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю, и уже больше не будет вечеров, господа». Сказав это, она вдруг встала, как бы желая уйти. «Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!» — послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика.
6: «А, вот и развязка! Наконец-то! 11:30!» — вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться, господа, это развязка!» Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь.
8: «Рогожин и 100 000. Сомнения нет», – пробормотал про себя Птицын.
3: Вошла горничная Катя, сильно испуганная.
4: «Там бог знает что, Настасья Филипповна. 10 человек ввалились, и все хмельные. Сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете.
6: Правда, Катя, впусти их всех тотчас же.
4: Неужто? Всех-с, Настасья Филипповна, совсем ведь безобразные. Страсть.
6: Всех, всех впусти, Катя, не бойся, всех до одного. А то и без тебя войдут.
3: Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром, даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, вершка 3 в высоту и вершка 4 в длину, крепкая и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и два раза накрест бечевкой. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний, кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкою, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки.
6: «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет.
8: 100 000, ответил тот почти шепотом.
6: А, сдержал-таки слово! Каков! Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания, ну, пусть войдут и сядут. Вот там на диване можно, вот еще диван, вот там два кресла.
8: Что, они не хотят, что ли?
3: Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться, а другие, чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя: «Вишь, на генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особого любопытства». Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него, в чрезвычайном удивлении, как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти 2 суток не спал.
6: «Это, господа, 100 тысяч!» — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке!» «Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 тысяч, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 тысяч, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100». Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужто эту бесту тыжею отсюда не выгонят, а Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка».
8: «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему.
6: «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то, что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела, да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела. Так ведь это все дурь меня доехала. Вот, перед вами же пришел, да и положил 100 тысяч на стол после 5 лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят. Меня ждут. Вот 100 тысяч меня оценил».

0: Я вижу, и ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую! А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела в последний раз посмотреть. Да чего же ты сам можешь дойти? Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит? Чуть ли не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то, ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты все-таки свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь? Да ползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. И добро бы ты с голоду умирал. А то ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь. Я это знаю. Нет, уж лучше на улицу, где мне и следует быть, или разгуляться с Рогожином, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
1: Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
2: Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» – спросила она.
1: «Правда?» – прошептал князь.
2: «Возьмете как есть, без ничего?»
1: «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот», – пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
2: Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать, Настасьи Филипповны.
3: «Вот еще нашелся, а ведь впрямь от доброго сердца. Я его знаю, благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того.
0: Чем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя?
2: За князя-то.
1: Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, сказал князь.
2: Это я-то честная?
1: Вы.
3: Но это там, из романов. Это князь-голубчик старой бредни. А нынче свет-то поумнел, и все это вздор.
0: Да и куда тебе жениться-то? За тобой и за самим еще няньку нужно.
2: Князь встал и дрожащим робким голосом но в то же время с видом глубоко убежденного человека произнес: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел. Вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничего, а вы страдали, и из такого ада чистое вышли. А это много. К чему же вы стыдитесь? Да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна». При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления. «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо». Князь действительно вынул из кармана письмо.
4: «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание.
5: «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» – спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать».
2: Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо.
6: «Да что такое, что такое?» – спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
2: Все устремили взгляды на птицу, начитавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок.
5: «Верное дело», – объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете безо всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал».
6: «Быть не может», – воскликнул генерал, точно выстрелил.
5: «Ай да последний вроде, князь Мышкин», – завопил Фердыщенко. «Ура!» Пьяным голоском прохрипел Лебедев.
7: «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки! Фантасмагория, да и только!» Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его.
2: За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась.
7: Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас же ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему.
2: «Значит, в самом деле княгиня?»
7: Прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась.
2: «Развязка неожиданная. Я не так ожидала». «Да что вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Подите сюда! Я замуж выхожу, слышали? За князя! У него 1,5 миллиона! Он князь Мышкин и меня берет!» «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим. «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А вот и вино несут. Поздравьте же, господа! Ура!» — крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину. В том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво.
4: А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут.
7: Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку.
8: «Князь, голубчик, опомнись!» —
7: с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила это и захохотала.
2: «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женою везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона? Да еще князь. Да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин, убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя».
4: Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди.
2: «Отступись!» – прокричал он князю.
4: Кругом засмеялись.
2: «Это для тебя отступиться-то!» – торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился! И я беру, сейчас беру, сию минуту все отдам. Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.
7: «Слышишь, князь, — обратилась к нему Настасья Филипповна, — вот как твою невесту мужик торгует.
2: Он пьян, — сказал князь.
5: Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь? Не попрекну. Ну, смотри. За всю жизнь не ручайся.
9: Настасья Филипповна, сказал князь тихо и как бы с состраданием. Я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал». Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврил Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали... На то немногие способны. Это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке. И лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна. Но, может быть, вы уж до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал. «Идиота знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура!» Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его.
5: «Вот так добрый человек!» – провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна.
9: «Человек образованный, но погибший!» – вполголоса прошептал генерал.
6: Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.
2: «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор, проговорила Настасья Филипповна. Меня все торговали, а замуж еще никто не сватал из порядочных людей.
5: Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?
6: В Екатерингов. Отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он словно отупел, точно от ужасного удара по голове.
5: «Да что ты, матушка!
7: Подлинно припадки находят. С ума, что ли, сошла? Вскинулась испуганная Дарья Алексеевна. А ты впрямь думала? Хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. Этакого-то младенца сгубить. Да это Афанасий Ивановичу в ту ж пору. Это он младенцев любит. Едем, Рогожин, готовь свою пачку. Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя тысячи не пойду, может быть. Ты думал, как сам жениться хотел, так пачку у тебя и останется. Врешь! Я сама бесстыдница. Я тотского наложницей была. Князь, тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что? Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься? Да я-то буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь. Настасья Филипповна была как бы в выступлении. Неужели? Простонал князь, ломая руки. А ты думал, нет? Ты меня совершенством давеча называл. Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну, какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до ста-то не дошел, Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. Рогожин готов?
10: Готово! Не подходи!
7: Готово! Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками! Настасья Филипповна схватила в руки пачку. Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что же тебе все

0: печку из огня вытащишь, твоя, все 100 000 твои. Капельку только пальчики обожжешь, да ведь 100 000, подумай, долго ли выхватить? А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя, а не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу, прочь, все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои деньги, Рогожин, твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь. Что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь.
1: Настасья Филипповна, руки не поднимаются, отвечал ошеломленный Фердыщенко. Эх! Крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два отлевшие полена и чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились. «С ума сошла! С ума сошла!» кричали кругом. «Не связать ли нам ее?» шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла, ведь сошла, сошла!»
2: «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
1: «Сумасшедшая? Ведь сумасшедшая!» приставал генерал к Тоцкому.
3: «Я вам говорил, что колоритная женщина», пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
1: «Но ведь однако ж 100 000!
2: Господи! Господи!» раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала.
4: «Матушка, королевна всемогущая!»
2: вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину.
4: «100 000! 100 000! Сам видел! При мне упаковывали! Матушка, милость моя, повели мне в камин! Весь влезу! Всю голову седую в огонь вложу! Больная жена без ног! 13 человек детей! Все сироты! Отца схоронил на прошлой неделе! Голодный сидит! Настасья Филипповна!»
2: И, провопив, он пополз было в камин.
0: «Прочь!» – закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Расступись все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай! Твое счастье!»
2: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию не был приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в 3 шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшейся пачки. Но, казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой.

0: не хочет идти.
1: Эй, сгорят! Тебя же застыдят! Кричала ему Настасья Филипповна. Ведь после повесишься! Я не шучу!
0: Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один уголок нижней головешки. Наконец, тонкий длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули. «Матушка!» Все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на седьмом небе. «Вот это королева!» повторял он поминутно, обращаясь кругом, кому не попало. «Вот это по-нашему!» – вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. «Я зубами выхвачу за одну только 1000!» – предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» Проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит!» вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!» заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном иступлении, дергая его за рукав. «Полезай, фанфаронишка, сгорят! Проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и 2 шагов, зашатался и грохнулся о пол.
1: «Обморок!» – закричали кругом. «Матушка, сгорят!» – вопил Лебедев. «Даром сгорят!» – ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» – крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку.
0: Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.
2: «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы!»
0: с умилением выговорил Лебедев.
1: «Все его! Вся пачка его! Слышите, господа?» провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел-таки! Выдержал! Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег! Ничего, очнется! А то бы зарезал, пожалуй!» «Вот уж и приходит в себя! Генерал Иван Петрович! Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение, ну так чего бы там ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш!»
3: «Прощай, князь, в первый раз человека видела».
1: «Прощайте, Афанасий Иванович!»
0: Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.
2: «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!» —
0: спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки.
2: «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня. А меня не поминайте лихом!»
0: Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она! Как отец, говорю!»
1: Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками.
4: Вы слушали страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читала Юлия Борисова.
5: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
6: Посвящение. Тебе, но голос музы темной коснется люха твоего. Поймешь ли ты душою скромной стремление сердца моего? Иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет, непризнанная вновь. Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей.

богат и славен Кочубей. Его луга необозримы, там табуны его коней пасутся вольно нехранимы. Кругом Полтавы хутора окружены его садами, и много у него добра, мехов, атласа, серебра, и на виду, и под замками. Но Кочубей богат и горд не долгогривыми конями, не златом данью крымских орд, не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своей гордится старый Кочубей. И то сказать, в Полтаве нет красавицы Марии равной. Она свежа, как вешний цвет, взлелеянный в тени дубравны. Как тополь киевских высот, она стройна. Ее движение то лебедя пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрые стремления. Как пена грудь ее бела, вокруг высокого чела, как тучи, локоны чернеют. Звездой блестят ее глаза, ее уста, как розы, рдеют.

единая краса, мгновенный цвет, молвою шумной в молодой Марии почтена. Везде прославилась она девицей скромной и разумной. Зато завидных женихов ей шлет Украина и Россия. Но от венца, как от оков, бежит пугливая Мария. Всем женихам отказ. И вот за ней сам гетман сватов шлет. Он стар, он удручен годами, войной, заботами, трудами, но чувства в нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь. Мгновенно сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь, в нем чувство каждый день иное. Не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями пылает сердце старика, окаменелое годами. Упорно, медленно оно в огне страстей раскалено, но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет. Не серна под утес уходит, орла послыша тяжкий лед. Одна в сенях невеста бродит, трепещет и решенье ждет. И вся полна негодованием к ней мать идет, и с содроганием, схватив ей руку, говорит: «Бесстыдный старец нечестивый, возможно ль? Нет! Пока мы живы, нет, он греха не совершит. Он должен и быть отцом и другом невинной крестницы своей. Безумец, на закате дней он вздумал быть ее супругом». Мария вздрогнула, лицо покрыла бледность гробовая, и, охладев, как неживая, упала дева на крыльцо. Она опомнилась, но снова закрыла очи и ни слова не говорит. Отец и мать ей сердце ищут успокоить, боязнь и горесть разогнать, тревогу смутных дум устроить. Напрасно. Целые 2 дня то молча плача, то стеня, Мария не пила, не ела, шатаясь, бледная, как тень, не зная сна. На 3-й день ее светлица опустела. Никто не знал, когда и как она сокрылась. Лишь рыбак той ночью слышал конский топот, казачью речь и женский шепот. И утром след 8 подков был виден на росе лугов.

0: Не только первый пух ланит, да русы кудри молодые, порой и старца строгий вид, рубцы чела, волосы седые, воображение красоты влагают страстные мечты. И вскоре слуха Кочубея коснулась роковая весть. Она забыла стыд и честь. Она в объятиях злодея. Какой позор! Отец и мать молву не смеют понимать. Тогда лишь истина явилась своей ужасной наготой. Тогда лишь только объяснилась душа преступницы молодой. Тогда лишь только стало явно, зачем бежала своенравно она семейственных оков. Томилась тайно, воздыхала, и на приветы женихов молчаньем гордым отвечала. Зачем так тихо за столом она лишь гетману внимала, когда беседа ликовала и чаша пенилась вином? Зачем она всегда певала те песни, кои он слагал, когда он беден был и мал, когда молва его не знала? Зачем с неженскою душой она любила конный строй и бранный звон литавры, клики пред бунчуком и булавой малороссийского владыки? Богат и знатен Кочубей, довольно у него друзей, свою омыть он может славу, он может возмутить Полтаву, внезапно средь его дворца он может мщением отца постигнуть гордого злодея, он может верной рукой вонзить. Но замысел иной волнует сердце Кочубея. Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы ей дан учитель. Ни один урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин. Но в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Венчанной славой бесполезной отважный Карл скользил над бездной. Он шел на древнюю Москву, взметая русские дружины, как вихрь гонит прах долины и клонит пыльную траву. Он шел путем, где след оставил в дни наши новый сильный враг, когда падением ославил мушрока свой попятный шаг. Украина глухо волновалась, давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины народной чаяли войны, роптали, требуя кичливо, чтоб гетман узы их расторг. И Карла ждал нетерпеливо их легкомысленный восторг. Вокруг Мазепы раздавался мятежный крик: «Пора, пора!» Но старый гетман оставался послушным подданным Петра. Храня суровость обычайну, спокойно ведал он Украину. Молве, казалось, не внимал и равнодушно пировал. Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижно льдом? Кто испытующим умом проникнет бездну роковую души коварной? Думы в ней, плоды подавленных страстей, лежат погружены глубоко, и замысел давнишних дней, быть может, зреет одиноко. Как знать? Но чем Мазепа злей, чем сердце в нем хитрей и ложней, тем с виду он неосторожней, и в обхождении простей. Как он умеет самовластно сердца привлечь и разгадать, умами править безопасно, чужие тайны разрешать. С какой доверчивостью лживой, как добродушно на пирах, со старцами старик болтливый, жалеет он о прошлых днях, свободу славит своевольным, поносит власти с недовольным, с ожесточенным слезы льет, с глупцом разумную речь ведет. Немногим может быть известно, что дух его неукротим, что рад и честно, и бесчестно вредить он недругам своим, что ни единой он обиды с тех пор, как жив, не забывал, что далеко преступны виды старик надменный простирал, что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него. Издавна умысел ужасный взлелеял тайно злой старик в душе своей, но взор опасный, враждебный взор его проник.
1: Нет, дерзкий хищник, нет, губитель, скрежеще мыслит кочубей, я пощажу твою обитель, темницу дочери моей. Ты не истлеешь средь пожара, ты не издохнешь от удара казачьей сабли. Нет, злодей, в руках московских палачей, в крови, при тщетных отрицаньях, на дыбе корчась в истязаньях, ты проклянешь и день, и час, когда ты дочь крестил у нас, и пир, на коем чести чашу, тебе я полну наливал, и ночь, когда голубку нашу ты, старый коршун, заклевал.
0: Так было время с кочубеем, был друг Мазепа. Вон и дни, как солью, хлебом и елеем, делились чувствами они. Их кони по полям победы скакали рядом сквозь огни. Нередко долгие беседы наедине вели они. Пред кочубеем гетман скрытный, души мятежной ненасытной, отчасти бездну открывал. И о грядущих изменениях, переговорах, возмущениях, в речах неясных намекал. Так было сердце кочубея, в то время предано ему. Но в горькой злобе свирепея теперь позыву одному оно послушно. Он голубит едину мысль и день и ночь. Иль сам погибнет, иль погубит, отмстит поруганную дочь. Но предприимчивую злобу он крепко в сердце затаил. В бессильной горести, ко гробу, теперь он мысли устремил. Он зла Мазепе не желает, всему виновна дочь одна. Но он и дочери прощает. Пусть Богу даст ответ она, покрыв семью свою позором, забыв и небо, и закон. А между тем орлиным взором в кругу домашнем ищет он себе товарищей отважных, неколебимых, непродажных. Во всем открылся он жене. Давно в глубокой тишине уже донос он грозный копит. И гнева женского полна нетерпеливая жена супруга злобного торопит. В тиши ночей на ложе сна, как некий дух ему она о мщенье шепчет, укоряет и слезы льет, и ободряет, и клятвы требует, и ей клянется мрачный кочубей. Удар обдуман. С кочубеем бесстрашный искра заодно. И оба мыслят, одолеем врага паденья решено. Но кто ж усердием пламенея, ревнуя к общему добру, донос на мощного злодея предубежденному Петру к ногам положит, не робея? Между полтавских казаков, презренных девою несчастной, один с младенческих годов ее любил любовью страстной. Вечерней, утренней порой, на берегу реки родной, в тени украинских черешен, бывало, он Марию ждал и ожиданием страдал, и краткой встречей был утешен. Он без надежд ее любил, не докучал он ей мольбою, отказа б он не пережил. Когда наехали толпою к ней женихи, из их рядов унылый сир он удалился. Когда же вдруг меж казаков позор Марии нагласился, и беспощадная молва ее со смехом поразила, и тут Мария сохранила над ним привычные права. Но если кто, хотя случайно, пред ним Мазепу называл, то он бледнел, терзаясь тайно, и взоры в землю опускал.

при звездах и при луне так поздно едет на коне. Чей это конь неутомимый бежит в степи необозримой? Казак на север держит путь. Казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубраве, ни при опасной переправе. Как стекло булат его блестит, мешок за пазухой звенит. Не спотыкаясь, конь ретивый бежит, размахивая гривой. Червонцы нужны для гонца, булат — потеха молодца, ретивый конь — потеха тоже, но шапка для него дороже. За шапку он оставить рад коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только с бою и то лишь с буйной головою. Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея.

Грозы не чуя между тем, не ужасаемый ничем, Мазепа козни продолжает. С ним полномочный иезуит мятеж народный утверждает и шаткой трон ему сулит. Во тьме ночной они, как воры, ведут свои переговоры, измену ценят меж собой, слагают цифр универсалов, торгуют царской головой, торгуют клятвами вассалов. Какой-то нищий во дворец неведомо отколе ходит, и орлик гетманов делец его приводит и выводит. Повсюду тайно сеют яд его подосланные слуги. Там, на Дону, казачьи круги они с булавином мутят. Там будет диких орд отвагу. Там, за порогами Днепра, стращают буйную ватагу самодержавием Петра. Мазепа всюду взор кидает и письма шлет из края в край. Угрозы хитрой подымает он на Москву Бахчисарай. Король ему в Варшаве внемлет, в стенах Очакова паша, восстание Карл и царь. Не дремлет его коварная душа. Он, думой думу развивая, верней готовит свой удар. В нем не слабеет воля злая, неутомим преступный жар. Но как он вздрогнул, как воспрянул, когда пред ним внезапно грянул упадший гром, когда ему, врагу России самому, вельможи русские послали в Полтаве писанный донос, и вместо праведных угроз как жертве ласки расточали. И, озабоченный войной, гнушаясь мнимой клеветой, донос оставя без внимания, сам царь Иуду утешал и злобу шумом наказания смирить надолго обещал. Мазепа в горести притворной к царю возносит глаз покорный. И знает Бог, и видит свет, он, бедный гетман, 20 лет царю служил душою верной. Его щедротою безмерной осыпан, дивно вознесен. О, как слепа безумна злоба! Ему ль теперь у двери гроба начать учение измен и потемнять благую славу? Не он ли помощь Станиславу с негодованием отказал? Стыдясь, отверг венец Украины и договоры, письма тайны к царю подолгу отослал. Не он ли наущеньем хана и цареградского султана был глух? Усердием горя, с врагами белого царя умом и саблей рад был спорить, трудов и жизни не жалел, и ныне злобный недруг смел его седины опозорить. И кто же, искра, Кочубей, так долго быв его друзьями? И с кровожадными слезами, в холодной дерзости своей, их казни требует злодей. Чьей казни? Старец непреклонный, чья дочь в объятиях его. Но хладно сердце своего он заглушает ропот сонный. Он говорит, в неравный спор зачем вступает сей безумец? Он сам надменный вольнодумец, сам точит на себя топор. Куда бежит зажавший вежды? На чем он основал надежды? Или, но дочери любовь главы отцовской не искупит, любовник гетману уступит, не то моя прольется кровь.

Мария, бедная Мария, краса черкасских дочерей, не знаешь ты, какого змия ласкаешь на груди своей. Какой же властью непонятной, к душе свирепой и развратной, так сильно ты привлечена? Кому ты в жертву отдана? Его кудрявые седины, его глубокие морщины, его блестящий впалый взор, его лукавый разговор тебе всего, всего дороже. Ты мать забыть для них могла. Соблазном посланное ложе ты отчий сени предпочла. Своими чудными очами тебя старик заворожил, своими тихими речами в тебе он совесть усыпил. Ты на него с благоговением возводишь ослепленный взор, его лелеешь с умиленьем. Тебе приятен твой позор. Ты им в безумном упоенье, как целомудрием горда, ты прелесть нежною стыда в своем утратила паденье. Что стыд Марии? Что молва? Что для нее мирские пени, когда склоняется в колени к ней старца гордая глава? Когда с ней гетман забывает судьбы своей и труд, и шум, или тайны смелых, грозных дум, ей деве робкой открывает, и дней невинных ей не жаль, и душу ей одна печаль порой, как туча, затмевает. Она унылых пред собой отца и мать воображает, она сквозь слезы видит их в бездетной старости одних, и мнится пением их внимает. О, если б ведала она, что уж узнала вся Украина, но от нее сохранена еще убийственная тайна.

0: Песнь вторая. Мазепа мрачен, ум его смущен жестокими мечтами. Мария нежными очами глядит на старца своего. Она, обняв его колени, слова любви ему твердит. Напрасно черных помышлений ее любовь не удалит. Пред бедной девой с невниманием он хладно потупляет взор. И ей на ласковый укор одним ответствует молчанием. Удивлена, оскорблена, едва дыша, встает она и говорит с негодованием:
1: «Послушай, гетман, для тебя я позабыла все на свете. Навек однажды полюбя, одно имела я в предмете — твою любовь. Я для нее сгубила счастье мое, но ни о чем я не жалею. Ты помнишь, в страшной тишине, в ту ночь, как стала я твоею, меня любить ты клялся мне. Зачем же ты меня не любишь?»
2: «Мой друг, несправедливо ты. Оставь безумные мечты. Ты подозрением сердце губишь. Нет, душу пылкую твою волнуют, ослепляют страсти. Мария, верь, тебя люблю. Я больше славы, больше власти».
1: «Неправда. Ты со мной хитришь. Давно ли мы были неразлучны? Теперь ты ласк моих бежишь. Теперь они тебе докучны. Ты целый день в кругу старшин, в пирах, разъездах. Я забыта. Ты долгой ночью или один, или с нищим, или у иезуита. Любовь смиренная моя встречает хладную суровость. Ты пил недавно, знаю я, здоровье Дульской. Это новость. Кто это Дульская?»
2: «И ты ревнива? Мнель, в мои ли лета искать надменного привета самолюбивой красоты? И стану ли я, старик суровый, как праздный юноша вздыхать, влачить позорные оковы и жен притворством искушать?»
1: «Нет, объяснись без отговорок и просто прямо отвечай».
2: «Покой души твоей мне дорог, Мария, так и быть, узнай. Давно замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело, борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы, но независимой державой у крайне быть уже пора. И знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все. В переговорах со мною оба короля, и скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я. Друзей надежных я имею, княгиня Дульская и с нею мой иезуит, да нищий сей к концу мой замысел приводит. Через руки их ко мне доходят наказы, письма королей. Вот важные тебе признания. Довольна ли ты? Твои мечтания рассеяны ли?»
1: «О, милый мой, ты будешь царь земли родной. Твоим сединам как пристанет корона царская».
2: «Постой. Не все свершилось, буря грянет. Кто может знать, что ждет меня?»
1: «Я близ тебя не знаю страха. Ты так могущ. О, знаю я, Трон ждет тебя.
2: А если плаха?
1: С тобой на плаху, если так. Ах, пережить тебя могу ли? Но нет. Ты носишь власть и знак.
2: Меня ты любишь?
1: Я? Люблю ли?
2: Скажи, отец или супруг тебе дороже?
1: Милый друг, к чему вопрос такой? Тревожит меня напрасно он. Семью стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор. Быть может, какая страшная мечта. Моим отцом я проклята. А за кого?
2: Так я дороже тебе отца. Молчишь?
1: О, Боже!
2: Что ж, отвечай!
1: Реши ты сам.
2: Послушай, если было б нам, ему или мне, погибнуть надо, а ты бы нам судьей была, кого б ты в жертву принесла? Кому бы ты была ограда?
1: Ах, полно! Сердце не смущай, ты искуситель.
2: Отвечай!
1: Ты бледен, речь твоя сурова. О, не сердись. Всем, всем готова тебе я жертвовать, поверь. Но страшны мне слова такие. Довольно.
2: Помни же, Мария, что ты сказала мне теперь?

Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет, и пышных гетманов сады, и старый замок озаряет. И тихо, тихо все кругом,

0: Но в замке шепот и смятенье. В одной из башен под окном, в глубоком тяжком размышленье, окован кочубей сидит и мрачно на небо глядит. За утро казнь, но без боязни он мыслит об ужасной казни, о жизни не жалеет он, что смерть ему желанный сон. Готов он лечь во гроб кровавый. Дрема долит, но, Боже правый, к ногам злодея молча пасть, как бессловесное создание, царем быть отдану во власть, врагу царя на поруганье, утратить жизнь и с нею честь, друзей с собой на плаху весть, над гробом слышать их проклятие, ложась безвинным под топор, врага веселый встретить взор и смерти кинуться в объятья, не завещая никому вражды к злодею своему. И вспомнил он свою Полтаву, обычный круг семьи, друзей, минувших дней богатство, славу и песни дочери своей, и старый дом, где он родился, где знал и труд, и мирный сон, и все, чем в жизни насладился, что добровольно бросил он. И для чего? Но ключ в заржавом замке гремит, и пробужден, несчастный думает, вот он, вот на пути моем кровавом мой вождь под знаменем креста, грехов могущий разрешитель, духовной скорби врач, служитель за нас распятого Христа. Его святую кровь и тело принесший мне, да укреплюсь, да приступлю ко смерти смело и жизни вечной приобщусь. И с сокрушением сердечным готов несчастный кочубей перед всесильным, бесконечным излить тоску мольбы своей. Но не отшельника святого, он гости узнает иного, свирепый орлик перед ним, и отвращением томим страдалец горько вопрошает.
1: Ты здесь, жестокий человек? Зачем последний мой ночлег еще Мазепа возмущает?
2: Допрос не кончен. Отвечай.
1: Я отвечал уже. Ступай, оставь меня.
2: Еще признание пан гетман требует.
1: Но в чем? Давно сознался я во всем, что вы хотели. Показания мои все ложные. Я лукав. Я строю козни. Гетман прав. Чего вам более?
2: Мы знаем, что ты нещетно был богат. Мы знаем, не единый клад тобой в диканьке укрываем. Свершится казнь твоя должна. Твое имение сполна в казну поступит войсковую. Таков закон. Я указую тебе последний долг. Открой, где клады, скрытые тобой.
1: Так, не ошиблись вы. Три клада всей жизни были мне отрада. И первый клад мой честь была. К клад этот пытка отняла. Другой был клад невозвратимый, честь дочери моей любимой. Я день и ночь над ним дрожал. Мазепа этот клад украл. Но сохранил я клад последний. Мой третий клад, святую месть, ее готовлюсь Богу снесть.
2: Старик, оставь пустые бредни. Сегодня, покидая свет, питайся мыслью суровой. Шутить не время. Дай ответ, когда не хочешь пытки новой. Где спрятал деньги?
1: Злой холоп, окончишь ли допрос нелепый? Повремени, дай лечь мне в гроб, тогда ступай себе с Мазепой мое наследие считать окровавленными перстами. Мои подвалы разрывать, рубить и жечь сады с домами. С собой возьмите дочь мою. Она сама вам все расскажет. Сама все клады вам укажет. Но ради Господа молю, теперь оставь меня в покое.
2: Где спрятал деньги? Укажи! Не хочешь? Деньги где, скажи? Или выйдет следствие плохое? Подумай. Место нам назначь. Молчишь? Ну, в пытку. Гей! Палач!
0: Палач вошел. О, ночь мучений! Но где же гетман? Где злодей? Куда бежал от угрызений змеиной совести своей?

0: Светлицы девы усыпленной, еще незнанием блаженной, близи ложа крестницы младой, сидит с поникшею главой Мазепа тихой и угрюмой. В его душе проходят думы, одна другой мрачней, мрачней. Умрет безумный кочубей, спасти нельзя его. Чем ближе цель гетмана, тем тверже он, быть должен властью облечен. Тем перед ним склоняться ниже должна вражда, спасенья нет. Доносчик и его клеврет умрут. Но, брося взор на ложе, Мазепа подумает:
1: «О, Боже! Что будет с ней, когда она услышит слово роковое? Доселе она еще в покое, но тайна быть сохранена не может долее. Секира, упав поутру, загремит по всей Украине. Голос мира вокруг нее заговорит. Ах, вижу я, кому судьбою волнения жизни суждены, тот стой один перед грозою, не призывай к себе жены. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно, теперь плачу безумство дань. Все, что цены себе не знает, все, все, чем жизнь мила бывает, бедняжка принесла мне в дар. Мне, старцу мрачному. И что же, какой готовлю ей удар?
0: И он глядит на тихом ложе, как сладок юность и покой, как сон ее лелеет нежно. Уста раскрылись безмятежно, дыханье груди молодой. А завтра, завтра, содрогаясь, Мазепа отвращает взгляд, встает и, тихо пробираясь, в уединенный сходит сад.

Он, то был ли сон воображения, или плач совы, или зверя вой, или пытки стон, или звук иной, но только своего волненья преодолеть не мог старик, и на протяжный слабый крик другим ответствовал, тем криком, которым он в веселье диком поля сражения оглашал, когда с Забелой, с Гамалеем и с ним, и с этим Кочубеем он в бранном пламени скакал.

0: зари багряной полоса объемлет ярко небеса. Блеснули долы, холмы, нивы, вершины рощ и волны рек. Раздался утро шум игривый, и пробудился человек. Еще Мария сладко дышит, дремой объятая, и слышит сквозь легкий сон, что кто-то к ней вошел и ног ее коснулся. Она проснулась, но скорей с улыбкой взор ее сомкнулся от блеска утренних лучей. Мария руки протянула и снегой томною шепнула:
1: «Мазепа, ты?»
0: Но голос ей иной ответствует. «О, Боже!» Вздрогнув, она глядит, и что же? Пред нею мать.
1: «Молчи, молчи! Не погуби нас! Я в ночи сюда прокралась осторожно, с единой слезной мольбой. Сегодня казнь. Тебе одной свирепство их смягчить возможно. Спаси отца!»
2: «Какой отец? Какая казнь?
1: Или ты до ныне не знаешь? Нет, ты не в пустыне, ты во дворце. Ты знать должна, как сила гетмана грозна, как он врагов своих карает, как государь ему внимает. Но вижу, скорбную семью ты отвергаешь для Мазепы. Тебя я сонну застаю, когда свершают суд свирепый, когда читают приговор, когда готов отцу топор. Друг другу вижу мы чужие. Опомнись, дочь моя, Мария! Беги, поди к его ногам, спаси отца, будь ангел нам. Твой взгляд злодеям руки свяжет, ты можешь их топор отвесть. Рвись, требуй, гетман не откажет, ты для него забыла честь родных и Бога.
2: Что со мною? Отец, Мазепа, казнь с мольбою здесь, в этом замке, мать моя? Нет, или ума лишилась я, или это грезы?
1: Бог с тобою. Нет-нет, ни грезы, ни мечты. Ужели еще не знаешь ты, что твой отец ожесточенный бесчестье дочери не снес, и жаждой мести увлеченный царю на гетмана донес, что в истязаниях кровавых сознался в умыслах лукавых, в стыде безумной клеветы, что жертва смелой правоты врагу он выдан головою, что пред громадой войсковою, когда его не осенит десница вышняя Господня, он должен быть казнен сегодня.

0: Что здесь, пока мест он сидит в тюремной башне?
1: Боже! Боже! Сегодня бедный мой отец.
2: И дева падает на ложе, как хладный падает мертвец.

Пестреют шапки, копья блещут, бьют в бубны, скачут сердюки, в строях равняются полки, толпы кипят, сердца трепещут. Дорога, как змеиный хвост, полна народу, шевелится. Средь поля роковой намост, на нем гуляет, веселится палач и алчно жертвы ждет. То в руки белые берет играючи топор тяжелый, то шутит с чернею веселый. В гремучий говор все слилось, крик женской, брань и смех, и ропот. Вдруг восклицание раздалось, и смолкло все. Лишь конский топот был слышен в грозной тишине. Там, окруженный сердюками, вельможный гетман с старшинами скакал на вороном коне. А там, по Киевской дороге, телега ехала. В тревоге все взоры обратили к ней. В ней с миром, с небом примиренный, могущей верой укрепленный, сидел безвинный кочубей. С ним искра тихой, равнодушной, как агнец жребию послушный. Телега стала. Раздалось моленье ликов громогласных, с кадил куренье поднялось. За упокой души несчастных безмолвно молится народ, страдальцы за врагов. И вот идут они, взошли, на плаху крестясь ложится кочубей. Как будто в гробе тьмы людей молчат. Топор блеснул с размаху, и отскочила голова. Все поле охнуло, другая катится вслед за ней, мигая, зарделась кровью трава. И сердцем радуясь во злобе, палач за чуб поймал их обе и напряженной рукой потряс их обе над толпой.

свершилась казнь. Народ беспечный идет, рассыпавшись домой, и про свои заботы вечные уже толкует меж собой. Пустеет поле понемногу. Тогда через пеструю дорогу перебежали две жены, утомлены, запалены. Они, казалось, к месту казни спешили, полные боязни. «Уж поздно», — кто-то им сказал, и в поле перстом указал. Там роковой намост ломали. Молился в черных ризах поп, и на телегу подымали два казака дубовый гроб.

Один пред конною толпой Мазепа грозен удалялся от места казни. Он терзался какой-то страшной пустотой. Никто к нему не приближался, не говорил он ничего. Весь в пене мчался конь его. Домой приехав, «Что, Мария?» — спросил Мазепа. Слышит он ответы робкие, глухие. Невольным страхом поражен, идет он к ней, в светлицу входит. Светлица тихая, пуста. Он в сад, и там сметенный бродит, но в круг широкого пруда, в кустах, вдоль сеней безмятежных, все пусто, нет нигде следов, ушла. Зовет он слуг надежных, своих проворных сердюков. Они бегут, храпят их кони. Раздался дикий крик погони. Верхом и скачут молодцы во весь опор, во все концы. Бегут мгновенья дорогие, не возвращается Мария. Никто не ведал, не слыхал, зачем и как она бежала. Мазепа молча скрежетал, затихнув, челядь трепетала. В груди кипучий яд нося, в светлице гетман заперся. Близ ложа там во мраке ночи сидел он, не смыкая очи, нездешной мукою томим. Поутру посланные слуги один явились за другим, чуть кони двигались, подпруги, подковы, узды, чепраки. Все было пеною покрыто, в крови, растеряно, избито, но ни один ему принесть не мог о бедной деве весть. И след ее существования пропал, как будто звук пустой. И мать одна во мрак изгнанья умчала горе с нищетой.

0: Песнь третья. Души глубокая печаль стремится дерзновенно вдаль, вождю Украины не мешает. Твердея в умысле своем, он с гордым шведским королем свои сношения продолжает. Меж тем, чтобы обмануть верней глаза враждебного сомнения, он, окружа с толпой врачей, на ложе мнимого мучения, стоная, молит исцеление. Плоды страстей, войны, трудов, болезни, дряхлости, печали, предтечи смерти приковали его к одру. Уже готов он скоро бренный мир оставить. Святой обряд он хочет править. Он архипастыря зовет к одру сомнительной кончины и на коварные седины елей таинственный течет. Но время шло. Москва напрасно к себе гостей ждала всечасно. Средь старых вражеских могил, готовя шведам тризну тайну. Внезапно Карл поворотил и перенес войну в Украину. И день настал. Встает с одра Мазепа, сей страдалец хилый, сей труп живой, еще вчера стонавший слабо над могилой. Теперь он мощный враг Петра. Теперь он бодрый, пред полками сверкает гордыми очами и саблей машет, и к Десне проворно мчится на коне. Согбенный тяжко жизнью старый, так он и хитрый кардинал, венчавшись римскую тиарой, и прям и здрав, и молод стал. И весть на крыльях полетела. Украина смутно зашумела. Он перешел, он изменил. К ногам он Карлу положил бунчук покорный. Пламя пышет, встает кровавая заря войны народной. Кто опишет негодование, гнев царя? Гремит анафема в соборах. Мазепы лик терзает кат. На шумной раде в вольных спорах другого гетмана творят. С брегов пустынных Енисея семейство Искры, Кочубея, поспешно призванный Петром. Он с небес слезы проливает, он их лаская осыпает и новой честью, и добром. Мазеп и враг, наездник пылкой, старик полей из мрака ссылки в Украину едет в царский стан. Трепещет бунт осиротелый, на плахе гибнет чечель смелый и запорожский атаман. И ты, любовник бранной славы, для шлема кинувший венец, твой близок день, ты вал Полтавы вдали завидел, наконец. И царь туда ж помчал дружины, они как буря притекли, и оба стана средь равнины друг друга хитро облегли. Не раз избитый в схватке смелый, заранее кровью опьянелый, с бойцом желанным, наконец, так грозно сходится боец. И злобясь, видит Карл могучий, уж не расстроенные тучи несчастных нарвских беглецов, а нить полков блестящих, стройных, послушных, быстрых и спокойных, и ряд незыблемый штыков. Но он решил за утро бой. Глубокий сон восстанешь, шведа, лишь под палаткою одной ведется шепотом беседа. Нет,
1: Вижу я, нет, орлик мой, поторопились мы не кстати, расчеты дерзкой и плохой, и в нем не будет благодати. Пропала, видно, цель моя, что делать? Дал я промах важный, ошибся в этом карле я. Он мальчик бойкий и отважный, 2-3 сражения разыграть, конечно, может он с успехом, к врагу на ужин прискакать, ответствовать на бомбу смехом, не хуже русского стрелка прокрасться в ночь, ко вражью стану свалить, как нынче казака, и обменять на рану-рану, но не ему вести борьбу с самодержавным великаном, как полк вертеться он судьбу, принудить хочет барабаном, он слеп, упрям, нетерпелив и легкомысленный кичлив. Бог весть какому счастью верит, он силы новые врага успехом прошлым только мерит. Сломить ему свои рога. Стыжусь, воинственным бродягой увлекся я на старость лет. Был ослеплен его отвагой и беглым счастьем побед, как дева робкая.
2: Сражения дождемся. Время не ушло с Петром опять войти в сношение. Еще поправить можно зло. Разбитый нами, нет сомнения, царь не отвергнет примирение.
1: Нет, поздно. Русскому царю со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложна моя судьба. Давно горю стесненной злобой. Под Азовом однажды я с царем суровым в оставке ночью пировал. Полны вином кипели чаши, кипели с ними речи наши. Я слово смелое сказал. Смутились гости молодые. Царь, вспыхнув, чашу уронил. И за усы мои седые... Меня с угрозой ухватил. Тогда, смирясь в бессильном гневе, отмстить себе я клятву дал. Носил ее, как мать в чреве младенца носит. Срок настал. Так обо мне воспоминание хранить он будет до конца. Петру я послан в наказание, я терн в листах его венца. Он дал бы грады родовые и жизни лучшие часы, чтоб снова, как во дни былые, держать Мазепу за усы. Но есть еще для нас надежды. Кому бежать, решит заря.
0: Умолк и закрывает вежды изменник русского царя.

Горит восток зарею новой. Уж на равнине по холмам грохочут пушки, дым багровый кругами всходит к небесам навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки, катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, сквозь огонь окопов рвутся шведы. Волною с конницы летит, пехота движется за нею, и тяжкой твердостью своею ее стремление крепит. И битвы поле роковое гремит, пылает здесь и там. Но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Поле боя отбитые дружины, мешаясь, падают во прах. Уходит Розен сквозь теснины, сдается пылкой Шлиппенбах. Тесним мы шведов рать за ратью, темнеет слава их знамен, и Бога браней благодатью наш каждый шаг запечатлен. Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра: «За дело! С Богом!» Из шатра толпой любимцев окруженный выходит Петр. Его глаза сияют, лик его ужасен, движения быстры, он прекрасен, он весь как Божия гроза. Идет, ему коня подводят, ретив и смирен верный конь, почуя роковой огонь, дрожит, глазами косо водит и мчится в прахе боевом, гордясь могущим седаком. Уж близок полдень, жар пылает, как пахарь битва отдыхает. Кое-где горцуют казаки, равняя строятся полки. Молчит музыка боевая, на холмах пушки присмирев, прервали свой голодный рев. И се равнину оглашая, далече грянула: «Ура!» Полки увидели Петра, и он промчался пред полками, могущий, радостен, как бой. Он поле пожирал очами, за ним во след несли с толпой сии птенцы гнезда Петрова. В пременах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин. И перед синими рядами своих воинственных дружин, несомый верными слугами, в качалке бледен, недвижим, страдая раной, Карл явился. Вожди героя шли за ним. Он в думу тихо погрузился, смущенный взор изобразил необычайное волнение. Казалось, Карла приводил желанный бой в недоумение. Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки. –

И с ними царские дружины сошлись в дыму среди равнины. И грянул бой, полтавский бой. В огне под градом раскаленным, стеной живою отраженным, над падшим строем свежий строй штыки смыкай. Тяжкой тучей отряды конницы летучей, браздами, саблями смуча, сшибая, срубится с плеча. Бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Швед русской колет, рубит, режет, бой барабанной клики скрежет, гром пушек, топот ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон. Среди тревоги и волнения на битву взором вдохновенья вожди спокойные глядят, движения ратные следят, предвидят гибель и победу и в тишине ведут беседу. Но близ московского царя кто воин сей под сединами? Двумя поддержан казаками, сердечной ревностью горя, он оком опытным героя взирает на волненье боя. Уж на коня не вскочит он, а дрях в изгнанье сиротея, и казаки на клич полея не налетят со всех сторон. Но что ж его сверкнули очи, и гневом, будто мглою ночи, покрылось старое чело? Что возмутить его могло? Или он сквозь бранный дым увидел врага Мазепу, и в сей миг свои лета возненавидел обезоруженный старик? Мазепа в думу погруженный взирал на битву, окруженный толпой мятежных казаков, родных старшин и сердюков. Вдруг выстрел. Старец обратился. У Войнаровского в руках мушкетный ствол еще дымился. Сраженный в нескольких шагах, молодой казак в крови валялся, а конь весь в пене и пыли, почуя волю, дико мчался, скрываясь в огненной дали. Казак на гетмана стремился, сквозь битву с саблею в руках, с безумной яростью в очах. Старик, подъехав, обратился к нему с вопросом, но казак уж умирал. Потухший зрак еще грозил врагу России. Был мрачен помертвелый лик, и имя нежное Марии чуть лепетал еще язык. Но близок, близок миг победы. Ура! Мы ломим, гнутся шведы. О, славный час, о, славный вид! Еще напор, и враг бежит. И следом конница пустилась, убийством тупятся мечи, и падшими вся степь покрылась, как роем черной саранчи.

Петр, и горд, и ясен, и славы полон взор его, и царский пир его прекрасен. При кликах войска своего в шатре своем он угощает своих вождей, вождей чужих, и славных пленников ласкает, и за учителей своих за здравный кубок поднимает. Но где же первый званный гость? Где первый грозный наш учитель, чью долговременную злость смирил полтавский победитель? И где ж Мазепа? Где злодей? Куда бежал Иуда в страхе? Зачем король не меж гостей? Зачем изменник не на плахе? Верхом в глуши степей нагих король и гетман мчатся оба, бегут. Судьба связала их, опасность близкая и злоба даруют силу королю. Он рану тяжкую свою забыл, поникнув головою, он скачет русскими гоним, и слуги верные толпою чуть могут следовать за ним. Обозревая зорким взглядом степей широкий полукруг, с ним старый гетман скачет рядом, пред ними хутор. Что же вдруг Мазепа будто испугался, что мимо хутора помчался он стороной во весь опор? Или этот запустелый двор и дом, и сад уединенный, и в поле отпертая дверь, какой-нибудь рассказ забвенный ему напомнили теперь? Святой невинности губитель, узнал ли ты сию обитель, сей дом, веселый прежде дом, где ты вином разгоряченный, семьей счастливой окруженный, шутил бывало за столом? Узнал ли ты приют укромный, где мирный ангел обитал, и сад, откуда ночью темной ты вывел в степь? Узнал, узнал! Ночные тени степь объемлют. На бреге синего Днепра между скалами чутко дремлют враги России и Петра. Щадят мечты покой героя, урон Полтавы он забыл, но сон Мазепы смутен был. В нем мрачный дух не знал покоя. И вдруг, в безмолвии ночном, его зовут. Он пробудился, глядит, над ним, грозя перстом, тихонько кто-то наклонился. Он вздрогнул, как

0: Ах, тише, тише, друг. Сейчас отец и мать глаза закрыли. Постой. Услышать могут нас.
1: Мария, бедная Мария, опомнись, Боже, что с тобой?
0: Послушай, хитрости какие. Что за рассказ у них смешной? Она за тайну мне сказала, что умер бедный мой отец. И мне тихонько показала седую голову. Творец, куда бежать нам от злоречья? Подумай, эта голова была совсем не человечья, а волчья, видишь, какова? Чем обмануть меня хотела? Не стыдно ли ей меня пугать? И для чего? Чтоб я не смела с тобой сегодня убежать. Возможно ли? Однако ж, говорит она, я помню поле, праздник шумный, и чернь, и мертвые тела. На праздник мать меня вела. Но где же ты был? Что с тобой, Розна, зачем в ночи скитаюсь я? Пойдем домой, скорей, уж поздно. Ах, вижу, голова моя полна волнения пустого. Я принимала за другого тебя, старика. Оставь меня. Твой взор насмешлив и ужасен. Ты безобразен. Он прекрасен. В его глазах блестит любовь. В его речах такая нега, его усы белее снега.

редела тень, восток олел, огонь казачий пламенел, пшеницу казаки варили, дробанты у брегу Днепра коней расседланных поили. Проснулся Карл. Ого, пора! Вставай, Мазепа, рассветает! Но гетман уж не спит давно. Тоска, тоска его снедает. В груди дыхание стеснено. И молча он коня седлает и скачет с беглым королем. И страшно взор его сверкает, с родным прощаясь рубежом.

Прошло 100 лет. И что же осталось от сильных, гордых сих мужей, столь полных волею страстей? Их поколенье миновалось, и с ним исчез кровавый след усилий, бедствий и побед. В гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе, лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе. В стране, где мельниц ряд крылатый, оградой мирной обступил Бендер пустынный раскаты, где бродят буйволы рогатые вокруг воинственных могил, останки разоренной сени, три углубленные в земле и мхом поросшие ступени, гласят о шведском короле. С них отражал герой безумный, один в толпе домашних слуг, турецкой рати приступ шумный, и бросил шпагу под бунчук. И тщетно там пришлец унылый искал бы гетманской могилы. Забыт Мазепа с давних пор, лишь в торжествующей святыне раз в год анафемой до ныне, грозя, гремит о нем собор. Но сохранилась могила, где двух страдальцев прах почил, меж древних праведных могил их мирно церковь приютила. Цветет в диканьке древний ряд дубов друзьями насажденных, а не о працах казненных до ныне внукам говорят. Но дочь преступница, предания об ней молчат. Ее страдания, ее судьба, ее конец непроницаемую тьмою от нас закрыты. Лишь порою слепой украинской певец, когда в селе перед народом он песни гетмана бренчит, о грешной деве мимоходом казачкам юным говорит. –

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки для совсем маленьких детей. Однажды летом, в июне, когда выдалась очень хорошая погода, доктор Гаспар решил на своем велосипеде отправиться в далекую прогулку, чтобы собрать некоторые виды трав и жуков. День был чудесный, солнце только и делало, что сияло. И вдруг...
1: Что это? Гром? Конечно, гром. Но гром среди ясного неба бывает только в сказках. Да-да, только в сказках. Я великий ученый, хоть иногда читаю сказки, но я не доверяю им.
0: Был будний день, но вся площадь была почему-то запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках, зажиточных горожан в цветных жилетах, с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты, мальчишек, которые вскарабкались на фонари, все толпились перед городскими воротами. Огромные с дом, железные ворота были наглухо закрыты. Доктор Гаспар подошел к актеру в костюме зеленым, желтым и пестрым, словно сшитым из лоскутного одеяла.
1: Простите, пожалуйста, могу я обратиться к вам с вопросом?
2: Пожалуйста.
1: Я доктор Гаспар Арнери.
2: О, я знаю вас. Вы доктор, как летать с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар.
1: Знает доктор ваш Гаспар.
2: Очень приятно. А я клоун Август из балаганчика дядюшки Бризака. Дядюшка Бризак, это я.
1: Очень приятно. Я впервые вижу человека, который так откровенно заявляет, что он клоун. Простите, пожалуйста, вы не могли бы мне объяснить, что это за странные звуки?
2: Ах, доктор, это пушки.
1: Пушки?
2: Пушки. А стреляют они, потому что оружейник Просперо повел сегодня народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков.
1: Оружейник Просперо?
2: Да, доктор, оружейник Просперо. И с ним ушел канатоходец Тибул.
1: Тибул?
2: Тибул. Это великий артист нашего балаганчика. Сейчас солдаты-стражи запретили надавать представление и всех разогнали. Я даже не успел снять грим. Вы видите, доктор?
1: Да, да, да.
2: Они думают, что мы спрятали Тибула, а мы и сами не знаем, где он. А наша маленькая танцовщица, наша замечательная артистка тоже куда-то исчезла. Доктор! Вы ее не видели? Такая маленькая девочка в серебряном платье.
1: Нет, нет, не видел, не видел.
2: Не видели? Ах, доктор! Я нарисовал себе веселые глаза и рот до ушей, а дело кончится грустно. И во всем виноват Тибул. Ему мало было ходить по канату, теперь он пробует ходить по острию топора.
1: Так, так. Интересно. Я выехал прогуляться, оказывается, двигаюсь навстречу историческим событиям. Благодарю вас. О, уже зеленый свет.
2: Можно ехать?
1: Можно ехать.
2: Да.
1: До свидания.
2: До свидания. Доктор, только осторожней, там очень опасно.
3: Мама, я не стреляю.
4: Ну, не плачь, не плачь, глупенькая. Скоро все успокоится. Партийцы усмирят этих клатранцев. Ну-ну-ну-ну.
3: Пойдем, да.
4: Цветочница, возьми.
3: Ну, смотри, вот тебе розы.
5: Хочу я розы.
4: Поплакать незачем. Они мятежники. Ведь если в них не стрелять, они заберут у нас наши платья, наши дома, наши розы. А нас самих перережут. Цветочница, на, получи.
6: Не нужны мне твои деньги, толстуха!
4: Что?
6: Отдайте мне мои цветы!
4: Кто? Кто я? Повтори!
1: Тише, тише, пожалуйста, не кричите. Сейчас совершаются исторические события.
4: Вы называете дерзкий бунт
7: историческим событием? Повторите! Повторите!
1: Вы кричите, как утка. Только утка кричит симпатично, а вы противно.
6: Куда вы? Куда вы? Вы можете погибнуть! Там с углом сражение!
8: Я великий ученый! И мне всю жизнь интересно было знать, что делается за углом. Но, молодой человек, прошу вас, я доктор Гаспар Арнери. Я мастер удивительных приборов, химик, пиротехник. К тому же я историк, и мне необходимо знать, что происходит там. Вы так удобно висите на этом фонаре.
9: Не смотрите!
8: Как странно, а? Первый мужчина, с которым я не могу найти общего языка.
9: Ну. Сначала был бой.
8: Так.
9: Потом гвардейцы подкатили пушки. Потом пау! И дым. Потом на площади никого. И только пушки гвардейцев.
8: Как? Неужели всех убили?
9: Да нет же! Наши все ушли через башню. Там еще внизу прачечная. А Просперо и Тимон охраняли проход.
8: Да-да, благодарю вас! Благодарю вас!
0: Это появился продавец воздушных шаров.
8: Стрелять! Меня же шары тянут, они меня могут унести. Ох, я не хочу летать. Я не умею летать. Я очень неспособный.
9: Черт возьми! Черт возьми! Я знаю 100 наук, а он мне наступает на ноги, как школьник.
8: Ой, простите.
9: Ну скажите же, вы были там? Вы были в вихре этого сражения? Что вы там видели?
8: Оружейник Просперо, гимнаст Тибул.
9: Ну что? Молодой человек, вы же бессмысленно повторяете имена народных вождей. Я великий ученый, я привык оперировать точными данными. Ну, например, я могу сказать, что вы продаете воздушные шары, что они похожи на гроздь разноцветного винограда. И я могу предположить, что при хорошем порыве ветра они могут унести вас в неизвестном направлении.
8: Да что?
9: Да, уверяю вас, я могу сказать, что ваше лицо похоже на чайник, расписанный маргаритками.
8: Нет, простите, я очень обидчивый.
9: Не надо обижаться, что?

0: Как тихо.
1: В тишине совершаются дурные дела.
2: Набат! Гвардейцы поджигают кварталы бедняков! Он в крови! Его ведут гвардейцы трех толстяков!
3: Тут доктор Гаспар увидел, как распахнулись громадные железные ворота. Оружейника Проспера тащили в петли. Он шел, валился и опять поднимался. У него были спутанные рыжие волосы, окровавленное лицо и шея обхвачена толстой петлей. Проспера уже скрылся из виду, а волнение на площади продолжалось. Люди задирали головы кверху. Там на крыше двигалась маленькая фигурка. Это был гимнаст Тибу.
2: Синие гвардейцы мчатся за Тибулом. Он лезет по водосточной трубе в лес. Бежит по крышам.
4: Где?
5: Вон там, около трубы.
6: Тибул! Смотрите, Тибул!
5: Что, бездельник, крыши кончились, дальше тебе бежать некуда.
7: Сдавайся!
8: А я знаю, он не будет сдаваться, он перейдет площадь по проволоке. Я очень дальновидный.
6: Да. Смотрите, наступил.
5: Вот идешь, что? Он хочет перейти площадь по проволоке.
2: Браво, Тибул, браво!
9: Держись, Тибул! Помни, как ты ходил к Бранату на ярмарке!
5: Гвардейцы! Он хочет показать вам свое искусство. А ну, покажите ему свое!
9: Гвардейцы!

0: Пережив необыкновенный день, доктор Гаспар вернулся, наконец, домой. Его экономка, тетушка Ганимед, была очень взволнована. В самом деле, доктор так долго отсутствовал, она пошла в кухню готовить ужин. Доктор Гаспар, несмотря на усталость, взял большую книгу в кожаном переплете. В этой книге он записывал свои рассуждения о важных исторических событиях.
1: Сегодня вечером я вышел на улицу. Горели разноцветные огни. Казалось, что люди живут так, как жили вчера. Цветочницы продавали розы, большие белые розы, как лебеди плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев. И вот в этот день ремесленники, рудокопы, матросы, весь бедный люд города поднялся против власти трех толстяков. Гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен. Но гимнаст Тибул
2: Что такое? Это лезет из камина. Доктор, простите, я не верю своим глазам. Из трубы появляются только черти. Я ученый, я знаю, что чертей нет.
3: Доктор,
4: вас называют
3: другом народа.
1: Ученый должен быть другом народа.
3: Если я закричу, да здравствует оружейник Просперо, что сделаете вы?
5: Тихо.
1: Я скажу, что я счастлив. Если вы желаете ему здоровья, значит, он жив?
3: Жив.
1: А почему вы вылезли из камина? Поскольку чертей нет, вы, видимо, трубочист.
4: А вы когда-нибудь видели канатоходца Тибула?
1: Тибула?
3: Да.
1: Да, я видел его сегодня вечером. Но я не знаю, чем все это кончилось.
4: Доктор, я канатоходец Тибул.
3: Тихо, тихо.
1: Вы?
3: Я.
1: Да здравствует оружейник Просперо. Давай.
4: Трех толстяков. Что это?
1: Не волнуйтесь, пожалуйста, это тетушка Ганимед. Она хлопочет по хозяйству.
6: Как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар.
4: Доктор, если оружейника Просперо казнят, у бедняков опустятся руки. Народ будет напуган, и сила трех толстяков покажется ему непреодолимой. Я должен освободить оружейника Просперо, но меня ищут.
1: Понимаю. Вам надо изменить внешность.
3: Да.
1: Что там?

0: Что?
1: Лезьте в эту бочку!
0: Зачем?
1: Пока вы спускались по трубе, вы наполовину почернели. Я вас сделаю совершенно черным.
0: Да вы волшебник, доктор. Алле, хоп!
1: Никакого волшебства, когда доходит комбинация кислот, солей и щелочи. Обо мне ходят слухи, будто я могу превратить человека в букет, в свинью и в негра.
2: Доктор, не превратите меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату.
1: Не волнуйтесь, пожалуйста, слухи несколько преувеличены. О, если бы я мог превратить человека в свинью, я бы немедленно проделал это с тремя толстяками. Если бы я мог превратить человека в букет, я бы превратил в букет почтенную тетушку Ганимед. Впрочем, это был бы очень странный букет. От него пахло бы валерьяновыми каплями. К счастью, я не волшебник, я ученый. К черту свиней и букеты, я вас превращаю в негра. Только нет, сидите спокойно, а то не успеете почернеть и превратитесь в зебру. Сидите, постарайтесь не дышать, я начинаю реакцию. Так.
3: Молись до звезд, как поймать лису за хвост.
1: Еще немного.
3: Из камня сделать пар, знает доктор наш Каспар. Доктор, ваша яичница готова.
1: О, благодарю вас, почтенная тетушка Ганимед. Благодарю вас, зажарьте-ка еще одну.
3: Как вам две яичницы?
1: На двоих.
3: Позвольте, доктор, а кто же второй?
1: Одну минуточку, прошу вас.
3: Негр!
1: Великолепно! Прекрасно!
4: Доктор, дайте посмотреть.
1: Прошу вас.
5: Здорово!
4: Тетушка, тихо. Тетушка Ганимед,
0: не пугайтесь. Я же самый мирный негр. Я просто хочу съесть яичницу.
1: Тихо. Не волнуйтесь, пожалуйста, тетушка.
3: Негр любит яичницу. Дайте мне валерьяновые капли.
1: Пожалуйста. Что там?
4: Гвардейцы трех толстяков.
1: Ты что? Мимо?
4: На этот раз сюда.
1: О, что же нам делать?
4: Что делать?
1: В камин.
4: Там слишком жарко даже для негра.
1: Да-да, в окно.
4: Поздно.
0: Хорошо. Что делать?
1: Садитесь сюда. Накройтесь. Вот
0: этим. Напрасно, доктор, вы меня не превратили в букет. Я, кажется, сейчас подложу вам большую свинью.
1: Сидите тихо.
6: Вы доктор Гаспар Арнери?
1: Да, это я.
6: Бонавентура!
1: Простите, что?
6: Бонавентура, я, генерал.
1: А, понимаю.
7: Церемонимейстер дворца и учитель танцев наследника Тутти. Раз, два, три.
1: Очень приятно. В чем дело?
7: Дело вот в чем.
6: Одну минуточку. Надо проверить, нет ли здесь посторонних.
1: Ах, да.
6: Гвардия, прошу. Что под этим покрывалом? Почему здесь негр?
8: А я не негр. Я чучело негра.
6: Чучело?
1: Да. Господа, это чучело, это такое умное чучело, оно само знает, что оно чучело.
6: Значит, ты чучело.
8: Чучело.
6: Значит, ты ничего не видишь?
8: Ничего.
6: И ты ничего не слышишь?
8: Ничего.
6: Очень хорошо, все в порядке. Валяйте.
7: Фи, мой генерал.
6: Виноват. Барыши!
7: Господину доктору Гаспару Арнери. Государственный совет правительства трех толстяков поручает вам исправить поврежденную куклу наследника Тутти. Если кукла приобретет прежний живой и здоровый вид, вам будет выдана награда, какую вы пожелаете. В случае

0: невыполнения вас ожидает строгая кара.
1: Господа, а почему же это приказывают мне?
2: Кто ее сделал, тот пусть и исправляет.
0: Того уже нет.
3: Кара, он слишком много знал.
2: Я тоже знаю немало.
3: Он знал тайну трех толстяков.
0: Генерал.
3: Виноват.
0: Так вот, это была чудесная кукла. Она умела ходить, кивать головкой и великолепно танцевать.
3: Надо сказать, чего она не умела.
0: Она не умела говорить, и слава богу. И она не умела думать. Это было как раз ее лучшее качество. Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру. Таков приказ трех толстяков.
3: Распишитесь.
1: Господа, я не могу. Такой короткий срок, одна только ночь. Я должен познакомиться
4: с... Распишись!
1: Я подчиняюсь насилию.
0: Итак, до завтра.
3: Варья! Смирь! Еще смирней! Нас, любезный доктор, в случае успеха вас ждет награда.
2: Благодарю вас. А в случае неуспеха?
3: Надеюсь, что при следующей встрече мне не придется отрубать вам голову.
2: Постараюсь вас этим не затруднить.
3: Не будем ссориться. Гвардия, запевай!
4: Три толстяка, три толстяка.

0: Тибул, идите сюда. Вы слышали? Какая-то тайна. Тайна трех толстяков. Не надо знать злых тайн.
1: Вы меня удивляете, доктор. Для того, чтобы победить, надо много знать и злого, и доброго. Желаю вам починить куклу и разгадать тайну. Я сейчас проберусь к народу. Он ждет меня. Если вам понадобится моя помощь, вы найдете меня в балаганчике на рыночной площади.
2: Алле, доктор. Алле, я исчезаю.

0: Доктор, что это были за люди? И какой подарочек они вам принесли?
1: На, подарочек. Это кукла.
0: Это кукла? Что вы говорите? Это
1: кукла наследника Тутти.
0: Наследника Тутти?
1: Тетушка Ганимед.
0: Я слушаю, доктор.
1: Пойдите сюда,
0: я
1: пожалуйста.
0: Я слушаю вас. Да-да.
1: Вы знаете, что наследнику не показывают живых детей?
0: Да.
1: Три толстяка хотят воспитать жестокого, злого наследника.
0: О, Боже мой.
1: Они построили ему зверинец. О. Пусть он видит, как тигр ест сырое мясо, как удав глотает живого кролика.
0: Боже мой.
1: Он научится быть жестоким. А потом, когда три толстяка умрут, страшный человек с железным сердцем будет править страной.
0: Ой, бедный малыш, бедный
1: да, да.
0: малыш.
1: Так вот, у него никого нет, кроме вот этой бездушной да. куклы, которая сломалась и к утру должна быть исправлена.
0: К утру?
1: Да, если доктор. Я не исправлю, мне отрубит голову.
0: Боже мой, доктор!
1: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста. Я дорожу своей головой, я дорожу славой великого ученого, но мне предстоит чрезвычайно серьезная работа
0: да?
1: всю ночь. Никто не должен мне мешать. Я прошу вас, не зазывайте кур и не ловите мышей и никаких яичниц и валерьяновых капель. Вы меня поняли?
0: Поняла, ничего не поняла. Какой-то приказ, какая-то кукла. Ой, мне плохо. Доктор, я пойду приму валерьяновые капли. Ой, мне плохо, доктор. Ой.
1: Ну-с, начнем. Как странно. Я где-то видел уже это лицо. Да-да, я его видел, я его узнаю. Но где, когда? Ах, проклятая близорукость мешает мне запоминать лица. Какая удивительная кукла! Какой умный мастер ее сделал! О, в ней же нет ничего кукольного. У обычной куклы бывают глупые вытаращенные глаза, глупые белые кудряшки на голове. Кукла кажется счастливой, на самом деле она глупа. А тут... Ой-ой-ой-ой. Мне страшно. Клянусь, ее можно принять за девочку, которую превратить в куклу. И это лицо? Лицо, где я его видел? Когда? Как будто сквозь туман, сквозь пелену. Я же видел его так недавно. Однако, пора начинать.
2: Как летать с земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар?
3: А вот теперь, сударыня, соблаговолите-ка встать.
2: Очень хорошо. Тетушка Ганимед!
0: Я здесь, доктор.
2: Пожалуйста, можете войти.
0: Боже, какая прелестная кукла!
1: Внимание! Внимание!
3: Странно, странно.
2: Тетушка Ганимед!
0: Я слушаю, доктор.
2: Дайте мне, пожалуйста, вон ту пробирку.
0: Доктор, я боюсь, там сидит негр.
2: Он давно ушел. Быстро, быстро, ну, мы сейчас вернем ей дар речи.
0: Пожалуйста.
2: Благодарю вас, благодарю вас. Минуточку. Еще немного. Так, очень хорошо. Внимание! Внимание, я включаю механизм.
4: Сзади стрелку передвиньте, поверните рычажок, пропустите синий винтик, сквозь серебряный кружок. Стану быстрее, я как рыбка, стану гибче, как глаза, и появится улыбка, и прищу.
5: Задела! Доктор, задела, поверните винтик!
2: Какой винтик? Я взволнован, я боюсь повернуть не в ту сторону!
5: Ой, это великий ученый!
2: Ну хорошо, хорошо, я поворачиваю, я поворачиваю!
5: Верните в обратную.
1: Я не могу, она сорвала мои очки.
5: Боже мой, доктор, я поверну сама.
1: Ни в коем случае, подождите. Я промою глаза составом, усиливающим зрение.
5: Доктор, я поворачиваю. Доктор, она идет на меня. Доктор, я боюсь. Доктор, поверните винтик. Доктор, я проваливаюсь.
6: Кукла уходила, сбивая, опрокидывая все на своем пути.
7: Тетушка Ганимед, где вы?
0: Доктор, я в бочке! Доктор, одну минуточку, я сейчас вылезу. Одну минуточку. Доктор.
7: Помогите мне, пожалуйста, вылезти из этой банки!
0: Доктор, не волнуйтесь, я вам помогу. Давай.
7: Да-да, помогите, пожалуйста.
0: Доктор, разрешите, я вас ударю кочергой.
7: Пожалуйста.
0: Сейчас, одну минуточку. Раз, два, три. О, бедный доктор.
1: Благодарю вас.
0: Боже мой. О.
1: Что такое?
0: А что случилось?
1: Что с вами?
0: Со мной? Ничего.
1: Понимаю, понимаю. Вы же попали в бочку. Простите, а где кукла?
0: Кукла? Она негодная удрала в неизвестном направлении.
1: Куда?
0: В ту сторону.
1: Что вы наделали? Что вы наделали? О, превратите меня в свинью! Я потерял куклу! Я потерял куклу!
0: Странно, почему доктор так пристально на меня посмотрел. О, я знаю, бедный доктор, он влюблен в меня. Ему нравится цвет моего лица. Я сейчас посмотрю в зеркало. О, боже, я вся черная! О!

Стойте! Стойте, остановитесь! Куда же вы? Если вы не научились думать, обязаны слушаться! Вас дурно воспитали во дворце! Стойте же! О, горе! О, несправедливость! Она убежала! Она обманула меня! Что же я буду делать? А, я погиб!

0: Что такое? Куда я попал? А, это ты, старый балаган. Я знаю, ты любишь смешить людей. Ну что ж, смейся. Хохочи, пока не лопнут твои полотняные бока. Старый доктор Гаспар сел в лужу, а глупая кукла с закрывающимися глазами убежала. Исчезла неизвестно куда. О, горе! О, несправедливость! Так обмануть! Так обмануть! Она не умела думать, но умела делать гадости. Да-да, это так часто случается среди людей. Но кто же этого мог ожидать от куклы, которая умеет только улыбаться?
1: Тибул еще не вернулся.
2: Ну, ты не плачь, Август, не плачь. Он вернется. Да. Он обязательно вернется, наш храбрый и смелый Тибул.
1: И вдруг, о чудо, доктор увидел куклу наследника Тутти.
2: Не плачь.
0: Кукла! Кукла наследника Тутти!
2: Ой, а почему этот маленький человечек прыгает на барабане? Это мне снится, Август, или это на самом деле?
1: Я ничего не понимаю. О, доктор Гаспар Арнери! Я же вас встретил сегодня на улице.
0: Да, это так, я помню. Но кукла наследника Тутти!
2: Какой странный маленький человечек.
1: Да.
2: Сначала прыгал на барабане, а теперь говорит, что я кукла.
3: Вот вы где, сударыня.
2: Где?
3: Ай-яй-яй-яй-яй, вам не стыдно?
2: Нет.
3: Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка нисколько не уменьшает вашей вины.
1: Ее вины?
3: Да-да. Как видите, я вас нашел. И нашел в таком месте, где уж найти казалось совершенно невозможным.
2: Вы что-то совсем непонятное говорите.
3: Да? Кто вы такая? Отвечайте-ка прямо.
2: Я Суок.
1: Она Суок.
3: Что-что? Суок?
2: Да.
3: Вы кукла. Да-да, вы кукла наследника Тутти.
2: Ой, какая кукла. Я обыкновенная девочка.
3: Вы умеете разговаривать?
2: Умею. Я еще умею танцевать на канате, скакать верхом и стрелять из пистолета.
3: Чепуха! Кукла, не умеющая думать, не может уметь стрелять из пистолета. Молчите.
2: Какая кукла? Я...
3: Молчите, идите за мной. Да. А если вы не будете меня слушаться, я попрошу генерала Бонавентуру, и он прикажет вам отрубить голову. Да. Или заставит вас съесть живую крысу без сахара.
2: Ой.
3: Вот, сейчас же идите. Идите.
4: Куда? Что? Доктор, подождите.
3: Нет, вы должны...
4: Доктор!
2: Меня тянет старый злой колдун. Он меня хочет убить и дразнит.
0: Что? Вы меня так называете?
4: Доктор!
0: Я же вас причинил.
4: Остановитесь.
2: Ой. Нет.
4: Тихо, Смок. Что ты испугалась? Ты не узнала меня?
2: Нет.
4: Это же я, Тибул.
2: Ну да.
4: Ну,
2: Тибул!
5: Август!
2: Ой, Тибул!
5: Сок!
2: Ой, какой ты, Тибул! Ой, какой ты красивый! Ой, ты самый красивый негр в мире! А почему от тебя пахнет жженой пробкой? Это что, духи такие негритянские?
3: Нет, это комбинация кислот, солей и щелочи.
2: Тибул! Я видела во сне, как тебя и оружейника Проспера вели на плаху. Ой, я выла, я кричала, бросалась на палачей, царапала их. Тибул, ты вернулся. Ура!
4: Ура!
2: Ура!
4: Ура!
1: доктор, смею вас уверить, это не кукла.
2: Да.
1: Это живая девочка, танцовщица, сок.
4: Наш верный товарищ по цирковой работе.
2: Мы же с тобой не раз ходили по канатам, да?
0: А, да. Я вижу теперь, что живая девочка.
2: Конечно.
0: Позвольте, сок?
2: Сок.
0: Я же вас видел и слышал.
1: Да.
0: На площади бычачьей печенки вы пели песенку.
1: Песенку о сладком пирожке, который предпочел лучше сгореть в печке, чем попасть в желудок толстого дворянина.
0: Ах, да, вспомнил. Помнил, девочка-огонек в платьице, похожем на ветку коралла под куполом цирка. Но почему же вы так страшно похожи?
2: На кого?
0: На куклу наследника Тутти. Уверяю вас, это невероятное сходство. Или, выражаясь научным языком, это феномен.
4: Подождите, доктор, а где же настоящая кукла? Ведь вы должны были доставить ее сегодня утром во дворец.
0: Ой, не спрашивайте меня об этом. Она убежала.
2: Как? Убежала?
0: Да. Как это ни парадоксально, она просто встала и ушла.
2: Ой, кукла.
0: Да, кукла. Я делал все, чтобы остановить ее. Все было напрасно. Скоро утро, сейчас зайдет солнце. Мне надо идти во дворец трех толстяков. А куклы нет. Значит, мне отрубят голову.
2: Ой, бедный доктор.
1: Бедный доктор.
4: Подождите. Сок.
2: Что?
4: Ты слышала, что сказал доктор Гаспар?
2: Да. Он сказал, что эта кукла убежала от него.
4: Ну?
2: Ой, он сказал, что я похожа на эту куклу.
0: На куклу, которую я безвозвратно потерял.
2: Ой, я понимаю тебя, Тибул.
4: Але, оп, вы нашли ее, доктор.
1: Что ты, Тибул?
4: Тибул.
2: Ой.
4: Не бойся, сок. Вспомни, как мы с тобой представляли перед толпой по воскресеньям. Я говорил тебе «Але», и ты, ступив на канат, шла ко мне. Я ожидал тебя на самой середине, очень высоко над толпой. Я выставлял одно колено и опять говорил тебе «Але!» И ты поднималась ко мне на плечи. Тебе было страшно?
2: Нет, ты говорил мне «Але!»
4: Так вот, я и теперь говорю тебе «Але!» Ты будешь куклой наследника Тутти.
2: Я... буду куклой.
1: Что ты, Тибул?
0: Нет, что вы? Это невозможно.
4: Доктор, сок, артистка. Итак, сок, ты должна будешь разыгрывать роль куклы наследника Тутти.
2: Ой, можно, доктор?
0: Ну, хорошо. Хорошо, я согласен.
1: Ах, сок.
4: Постой, сок, это не все. Ты знаешь, что оружейник Проспера сидит в железной клетке в зверинце трех толстяков?
2: Да.
4: Ты должна освободить Проспера.
2: Открыть клетку?
4: Да.
2: Ключ? Его же прячут.
4: Ключ, конечно, прячут. Но ключ находится у наследника Тутти.
2: Наследник Тутти.
4: Запомни, наследник Тутти.
0: Друзья мои, не будем терять времени.
2: Не будем.
0: Вы слышите, поют птицы?
2: Да.
0: Сейчас зайдет солнце, нам надо идти во дворец трех толстяков.
4: А завтра на рассвете мы опять пойдем на штурм дворца трех толстяков.
1: Опять
4: август. И мы победим. И тогда к нам в балаганчик придет много людей, и они будут петь вместе с нами.
5: Долой трех толстяков!
0: Пой. Дружок.
4: Сок. Люди, работающие в цирке, не должны знать, что такое страх. Вперед! Але!
2: Август,
4: не плачь.
2: Август!
1: Сок! Я говорю тебе, Але!
2: Сок!

Во дворце шел парадный обед по случаю удачного подавления вчерашнего мятежа. В зале было шумно и весело, гости ждали появления трех толстяков.

0: 100 плотников строят 10 плах для казни восставших. На каждую плаху взойдет один палач. Сколько будет палачей?
1: Вы знаете, что...
2: Палачей будет 10.
0: Каждый палач потрубит 10 голов. Сколько будет трупов?
3: Трупов будет 100. Я знаю, их будет 100.
0: А кому первому отрубят голову? Первому отрубят голову оружейнику Просперу. Танцуйте! Медленнее!
3: Мы победили! Нам некуда спешить. Пусть торопятся мятежники. Пусть спешит их рыжий вождь Проспер.

0: Добрый день, господин наследник.
1: Добрый день, господин наследник.
2: Как моя кукла? Жива ли она?
0: А куклы не умирают, господин наследник.
2: Но умирают люди, которые не исполняют приказаний. Где моя кукла?
3: Она будет с минуты на минуту.
2: Я подожду.
4: А не хочет ли наш наследник поиграть с золотыми монетами?
1: Да.
4: Правда, это не смешно, но это очень приятно.
1: Очень приятно.
2: Нет!
5: А не хочет ли Тутти покормить мясом свою новую пантеру? Это должно вам доставить удовольствие. Или посмотреть на Просперо. Он тоже в зверинце, в клетке.
2: Нет!
4: А тогда не приказать ли высечь придворную кошку? Она слишком весело играла в покоях его величества.
2: Нет! Вчера, когда умерла моя кукла, мне было... Я не знаю этого слова, но как будто холодной осенью летят птицы куда-то.
0: О, это нездоровое настроение, господин наследник.
4: Да.
0: Что это?
2: Что это? Вы слышите?
0: Да.
2: Что возвращается моя кукла?
0: Кукла-наследник. Господа, прибыл доктор Гаспар. Тот, которого мы ждали с минуты на минуту.
6: Вызвать дворцовых трубачей.
3: Трубачей!
7: Скорее!
6: Вести куклу-наследника Тутти.
0: Вести куклу-наследника Тутти.

0: Это ты, кукла?
1: Да, да, господин наследник, это ваша кукла. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела. Она получила великолепные новые платья. И самое главное, я научил вашу куклу улыбаться, сочинять песенки и говорить.
2: Вы говорите, что кукла умеет улыбаться,
3: сочинять песенки и говорить?
4: Вот.
3: Хотелось бы послушать. Как и что?
4: А то и песенки бывают, знаете ли.
2: Тем более улыбки, они иногда не к месту, иногда просто опасны.
4: Но, кажется, заставляют ждать.

0: А теперь мы хотели бы задать ряд вопросов кукле.
1: Вот именно ряд вопросов.
0: Можно, доктор Гаспар?
2: Пожалуйста.
3: Спрашивайте, господин третий толстяк, прошу вас.
0: Скажи мне, кукла наследника Тути, вот, к примеру, мне в моем государстве принадлежит весь хлеб, мясо, молоко.
4: Огурцы.
0: Да-да, огурцы. Хорошо ли это? Нет ли здесь чего-нибудь такого?
5: Есть.
0: Что есть?
5: Мне жаль.
0: Кого жаль?
5: Мне жаль вас. Что
0: я говорю? Меня? А почему меня?
5: Потому что трудно съесть все огурцы и еще запивать молоко.
0: Так я этого не делаю.
5: И правильно. После, говорят, очень болит живот. А это так неприятно, особенно, когда он такой большой.
4: Господин первый толстяк смеется.
0: Что такое? Почему?
4: Не могу знать.
1: Большой живот.
3: А теперь спрашивайте вы, господин второй толстяк. Прошу вас.
6: Скажи теперь мне, кукла наследника. Нет.
1: А я хочу задать вопрос наследнику. Скажи мне, Тути, нравится ли тебе кукла?
7: Как жизнь!
1: А нет ли в ней чего-нибудь странного, подозрительного?
7: Подозрительного?
1: Да.
7: Она ясна, как солнечный день. Она солнце.
6: Доктор Гаспар, так как вы выполнили нашу просьбу, можете просить награду.
1: А просите все, что хотите.
2: Господа, я философ и врач. Мое любимое занятие – читать книги и делать добро людям. Вчера на площади суда построены 10 плах для казни восставших.
6: Их казнят сегодня.
2: Вот именно это я имею в виду. Господа, моя просьба такова. Я прошу вас даровать всем пленникам свободу. Отменить казнь и сжечь плахи.
0: Возьми.
1: Но это же просьба преступна.
6: Вы не смеете требовать таких вещей.
2: Господа, я требую, чтобы даровали жизнь приговоренным к смерти. Я требую, чтобы сожгли плахи.
8: Они будут казнены.
2: Вот видите, господа, кукла окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, господин наследник будет недоволен, если его кукла станет негодной розовой тряпкой.
8: Нет,
1: на совещание!
4: Хорошо,
1: доктор Гаспар. Мы согласны удовлетворить вашу просьбу и отменить казнь. На сегодня! Вы довольны, доктор?
2: Хорошо, господа. Я согласен.
1: Приступайте.
2: Пожалуйста, господа.
7: Ты не умерла. Ты не умерла, сок. Как я счастлив.
5: Идем отсюда. До свидания, доктор.
2: До свидания.
7: Сегодня я прикажу срезать для вас все розы моего парка. и получится такой большой букет, что вы будете нюхать его всю жизнь.
2: О, я благодарю вас.
3: А теперь, господа, вальс!

Alors,

0: Ну-с, любезный доктор, вы довольны?
1: Представьте, генерал, вполне.
0: А может, вы попросите, чтобы мы еще Тибула не казнили?
1: Любезный генерал, чтобы казнить Тибула, его надо поймать. А это не так легко сделать.
0: Что?
1: Не будем ссориться.
2: Вы можете себе представить, какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры? Ведь толстяки знали толк в яствах.
3: Скорее, скорее, скорее! Сегодня же во дворце торжество по поводу подавления мятежа оружейника Просперо. Мы должны сделать великолепный торт. Скорее!
4: Пришел господин раз-два-три!
5: Какой прекрасный торт, боже мой! Крем, цукаты, роза! Толстяки будут в восторге! Несите!
2: И в эту минуту случилось совершенно невероятное. В окно влетел продавец воздушных шаров и со всего размаху сел в торт.
3: Торт погиб!
6: Погибло
3: прекрасное произведение кондитерского искусства! Как это называется? Катастрофа! По-гречески катастрофа, а по-моему, черт знает, что такое!
7: Я боюсь открыть глаза. Скажите мне, пожалуйста, где это я нахожусь?
3: Ты находишься во дворце трех толстяков.
7: Ну что, вы шутите? Не надо шутить, я очень нервный.
3: Ну, ты сидишь в самой середине торта. Ты что, не чувствуешь?
7: Нет, это я чувствую. Я чувствую, что... сыро. Вообще я чувствую, что как будто... Я чувствую, что я как будто простудился у бедя Дасмарк. Скажите, пожалуйста, вот что это за штучки?
3: Это цукаты, негодяй.
7: Цукаты. Вы знаете, это произошло со мной так неожиданно, что я думаю, уж не во сне ли я все это вижу. Но у меня ведь закрыты глаза. Разве можно видеть, когда глаза закрыты?
3: Он, оказывается, философ.
4: Философ.
3: Ну, а как ты думаешь, больно, когда дают подзатыльник?
7: Не надо подзатыльника, я очень чувствительный.
5: Боже мой, ну почему же вы не несете торт? Только и разговоров, что про торт. Торт должен быть на столе.
3: Сейчас, через 5 минут торт будет на столе.
5: Скорее!
4: Что ты ждешь?
3: Крем! Залить все кремом! Крем, черт возьми! Мне нужен генерал.
0: Что там за шум?
8: Молчи!
0: Отвечай.
4: Ганимед.
0: Я знаю, что такое Магомед, но я не знаю, что такое Ганимед.
4: Уважаемый генерал Бонавентура.
0: А откуда вы меня, собственно?
4: Да вас все знают, вас все любят. Добрый генерал Бонавентура.
0: Добрый, вы думаете?
4: Да что думаете, по лицу видно. Генерал, я вам подарочек принесла.
0: Ах, подарок.
4: Подарочек
0: пропустить.
4: Не пустить, невежа.
7: Тетушка Ганимед. Как это вы?
4: Доктор, вы здесь? Боже мой, я вас искала. Доктор, вы живы? И голова у вас на месте, да? Боже, как я рада. Доктор, наденьте галоши. На дворе сыро, вы получите насморк.
0: Это еще что такое?
4: Уважаемый генерал Бонавентура, отпустите доктора. Он здесь ни в чем не виноват. Вот она, кукла наследника Тути. Она неблагодарная, убежала от доктора.
0: Кукла?
4: Кукла наследника Тути.
0: Вот ты кукла?
4: Да.
0: Она даже стоять не умеет.
4: Да.
7: Какой ужас.
4: Что случилось?
0: Что такое? Одно и то же лицо? Невероятно. Откуда вы ее взяли?
3: Вы сами нам ее принесли.
0: Так.
3: Да доктор ее исправил. Она неблагодарная, разбила ему очки.
0: Так.
3: Загнала меня в бочку и удрала в неизвестном направлении.
0: Так.
3: Хорошо, я ее поймала. Правда, мне помогли соседки. Жена пекаря видела ее у пекарни, жена аптекаря видела ее у аптеки. Жена мясника видела ее у мясной лавки. А жена булочника у булочной. А жена молочника у молочной лавки. А жена угольщика у угольной ямы. Куда она, не годится, провалилась?
6: Жена провалилась.
3: Кукла, кукла, кукла, я же говорю.
0: Доктор, стойте!
3: Стойте, я и кричу, стойте.
0: Молчать, стрелять буду.
3: Краул, что вы делаете? Что вы делаете?
0: Гвардей!
3: Разве можно стрелять, когда человек еще не договорил?
0: Караулы у два? Нет, у троить! Никого из дворца не выпускать?
3: Доктор, как никого? Как никого? А нас с доктором?
0: А вас с доктором главным образом арестовать?
3: Как арестовать? Позвольте! Позвольте, в чем дело?
0: Уважаемый доктор Гаспар, уважаемый тетушка Ганимед, я вас должен срочно бросить за решетку до выяснения дела.
3: Так это невозможно! Боже, что я наделала! Разве можно было дарить куклу человеку, который выжил из детского возраста, да еще генералу? О, ему надо было ружье или барабан.
0: Унести!
3: Караул! Караул!
6: Так, теперь можно будет подумать, так сказать, на свободе.
0: Все равно ничего не понимаю.
5: Генерал! Ой, генерал! Вальс, вальс! Генерал! Я вне себя от счастья! Господа толстяки танцуют вальс! Прикажите зарядить пушки! Фейерверк!
0: Измена!
5: Что?
0: Измена!
5: Боже мой, что вы говорите?
0: Пушки надо заряжать картечью!
5: Как?
0: Это, по-вашему, что?
5: Кукла? Опять она? Как? Простите, а где та?
6: Вот в том-то дело, что та. Та самозванка. Посмотрите, как похожи, как две капли воды.
5: Какая наглость! Какая дерзость!
0: Дерзость?
5: Какая наглая девчонка!
0: Какая наглая девчонка!
5: Так обмануть!
0: Так обмануть!
5: Так провести всех, боже мой!
0: Боже
5: мой! У меня голова идет кругом. Я начинаю терять ощущение места и времени.
0: Чёрту время, не потерять бы место. Так?
6: Так.
0: Надо срочно доложить трём толстякам.
5: Стойте! Стойте, спрячьте! Спрячьте куклу куда-нибудь подальше.
0: А чего уж там прятать? Всё равно начнётся шоу, гринька.
5: Генерал! Бонавентура! Слушать меня!
0: Есть!
5: Куклу спрятать! Раз, два, три, снова! Что такое? Что случилось?
9: Слушай, мой генерал!
5: Бери куклу и спрячь в караульный вол.
0: А девчонку поймать, голову с плеч, давай!
5: Отставить!
0: Отставить! А почему оставить?
5: Как почему? Вы что, забыли? А наследник Тути, когда он узнает, начнет топать ногами, визжать и валяться по полу, я не знаю, у кого из нас останется голова.
0: Ну так, ну а что же делать?
5: Что же делать? Что же делать? Что же делать? Как только кончится бал, и наследник Тутти ляжет спать,
6: так,
5: девчонку,
6: так,
5: в клетку, а потом отдадим тигру в компране.
0: Чего?
5: Вы поняли меня?
0: Да.
5: О, я вижу, несут торт! Господа, господа, несут торт! Господа толстяки, несут торт!
10: Будем есть торт!

0: вы посмотрите только, какая рожа торчит из крема.
1: Ой, уморительная рожа. Да, да где она же совсем как человеческая голова?
2: Господа, господа, мне кажется, что она сделана из марципана.
3: Нет, нет, нет, нет, она сделана из... Ореховый халвы.
2: Нет, я говорю, не из марципана.
4: Господа, господа, господа, она сделана из миндаля.
3: Она сделана из ореховой халвы.
4: Из господа, не будем ссориться. Не будем ссориться. Сейчас мы проверим. Да-да. Сейчас я отрежу лучший кусочек торта и попробую. Лучший кусочек торта – это нос. Сейчас я его отрежу. Дайте-ка мне нож. Ай!
5: Господа, торт сказал.
6: Ай!
7: А торт, оказывается, с механизмом. Он дрожит, шары прыгают.
8: Послушайте-ка, повар, а что, разве нельзя без механизмов? Какая радость в том, что ваш торт говорит. Торт не должен говорить. Да, сегодня говорит торт. Завтра будет петь суп, а послезавтра будут танцевать котлеты.
4: А мне это очень нравится.
8: А мне нравится.
4: Это великолепно. Господа, я почти уверен, что торт умеет петь. Повар, вы молодец. Ваш торт умеет петь?
9: Умеет.
0: Заведите, мы послушаем.
9: А ну, пой.
5: Нужно слушаться без повара указаний светофора. Ой, я не умею петь, я очень не музыкальный.
1: Нет, он будет петь, когда вы начнете его резать. Он будет петь от счастья.
0: Тогда приступим к этому как можно скорее. Дайте-ка мне нож. Господа, я-то сделаю лучше, чем вы, потому что я больше всех хочу есть.
3: Отрежет себе самый большой кусок.
0: Но я не такая свинья, как некоторые.
7: Это вы сами свинья.
0: Господин Толстяк, тюлень это.
8: Сапог.
0: Кто, я?
8: Да.
0: Комод.
7: Бегемот.
8: Верблюд.
0: Сова, осел.
7: Оглобля.
8: Рыло.
5: Чего вы хотите? Ну, режьте меня, режьте! Хотите ухо, хотите бок, хотите пятку, режьте, ешьте!
10: Измена! Измена проникла в еду!
5: Ой, ай, ой, я же улетаю!
11: Так странно кончился парадный обед. Суок осталась во дворце трех толстяков. Наследник Тутти от счастья ничего не замечал.

0: Хорошо, что ты вернулась, кукла. Я так ждал тебя. Сейчас я буду ужинать. Ну, пойдем. Так, так, так. Садись. А, я очень проголодался. Сейчас я буду есть пирожное. Вот это, с кремом. Вон, как вкусно. Так, а сейчас мы выпьем апельсиновой воды. Ваше здоровье, сударыня. Ну, а сейчас я возьму вот это с виноградинкой.
1: Я тоже хочу с виноградинкой.
0: Но ты же прежде никогда не ела.
1: А ты скажи спасибо доктору Гаспару. Это он научил меня разговаривать и кушать пирожные.
0: А ну-ка.
1: Еще.
0: Ой.
1: Воды. Вот, пожалуйста. Я еще хочу.
0: Но.
1: Вот это.
0: Вот это.
1: Я все съела.
0: Это же замечательно, что у тебя появился аппетит.
1: Он у меня давно появился. Какой аппетит.
0: Ешь, ешь, ешь.
1: Алле. Когда я была у доктора Гаспара, он вынул мое сердце и заставил меня полчаса неподвижно лежать. Я заснула и видела сон, будто бы я живая девочка.
0: А что это значит, живая девочка?
1: Живая девочка?
0: Да-да.
1: Ну, это значит, вот я... Подхожу к тебе.
0: Да.
1: И тяну тебя за нос. Понятно?
0: Мне это не нравится. Или нет, я не могу определить точно. Нет, не нравится. А вот живую девочку можно тянуть за нос. Нос у нее не приставной.
1: А ты попробуй.

0: указатель. Если он не заведет его, оно остановится. Я умру, и кончится мое царствование.
1: А когда кончится царствование трех толстяков?
0: Оно кончится, когда пробьют главные часы во дворце.
1: А где эти часы?
0: В нише, окруженными пиками.
1: Пиками?
0: Да, под ним еще вход в зверинец.
1: Зверинец! Ой, ой, Тути, Тути, мне тебя хочется погладить. Можно?
0: Погладь?
1: Тути.
0: Еще погладь.
1: Тути. Бедный, бедный Тути. Иди сюда, иди, садись. Слушай, я тебе сейчас расскажу свой сон. Ты знаешь, когда я была у доктора Гаспара, он заставил меня заснуть, и я видела сон, будто я живая девочка, будто бы я цирковая актриса. Быть артистом – это самое любимое занятие. В прошлое воскресенье мы дали блестящее представление в порту. Я исполняла вальс на абрикосовых косточках.
0: Как жаль, что нет под рукой абрикосовых косточек.
1: Жаль.
0: Ты показала бы мне его. Ого, я сейчас прикажу. Нет, нет, нет. Ты никуда не уходи.
1: Я умею исполнять вальс. И при помощи ключа.
0: Вот он!
1: А почему ты его прячешь на груди?
0: Это государственная тайна.
1: Тайна?
0: Да-да. Ты никому не скажешь.
1: Никому.
0: Этот ключ дал мне генерал. Он от одной из клеток моего зверинца.
1: А ты прячешь все ключи от всех клеток?
0: Нет. Но мне сказали, что это самый главный ключ.
1: Этот?
0: Да-да, что я должен его хранить.
1: Ой, храни, храни, Тути. Тути.
0: Да?
1: Ты знаешь что? А ты дай мне его, а? Дай. У тебя же железное сердце.
0: Как это здорово! Сок, ну ты же прежде никогда не танцевала, не свистела вальсов и не ела пирожного. Но я очень устал. Мне очень хочется спать.
1: Ты спи.
0: Ты танцуй сама. А я прилягу, ладно?
1: Ты спи, спи, Тути, спи.
0: Танцуй сама. Спокойной ночи, сок.

0: теперь я должна найти дорогу к Просперо, зверинец.
1: Суок тихо вышла из спальни. Вскоре там появились Бонавентура, раз-два-трис и страшный гвардеец. Они влили в ухо наследника Тутти жидкость. Теперь он будет 3 дня спать непробудным сном. Он не будет знать, что стало с его куклой. Тутти проснется, когда все кончится. Они хотели немедленно схватить девчонку, но ее нигде не было. Бонавентура приказал обыскать весь дворец, сад, зверинец, но девочку найти. А Суок все шла и шла по дворцу. Вот и подземелье. Видя, что караульный спит, она взяла

0: фонарь и на цыпочках вошла за ограду.
1: Вот он, зверинец!
2: Что это?
1: Проснулись звери? Этот чудак с усами. Ночь. Звери спят. Все спят. И только мне, только мне.
2: Что это? Что это?
1: Ой, кто это? А, это попугай. Глупая птица попугай. А я просто дурочка. Вперед! Але!
2: Вперед!
1: Тихо!
2: Тихо!
1: Я думаю, что тебя растерзает тигр за то, что ты дразнишь маленьких девочек.
2: Девочек.
1: Ну тихо, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. Тише.
2: Тихо.
1: А, кто это?
3: Наконец-то ты пришла, моя маленькая сок.
1: Я пришла тебя освободить.
3: Я уже никогда не выйду из этой клетки, а сегодня умру.
1: Ой, у тебя в глазах искры, как у дикого зверя. Длинные загнутые когти. Просперо, это не ты!
3: Ты боишься меня, сук? Я потерял человеческий облик. Не бойся. Подойди. Ты выросла, похудела. У тебя печальное личико. Я знал, что увижу тебя перед смертью. Я всегда помнил о тебе.
1: А ты меня знаешь? А кто ты?
3: Я туп.
1: Туп?
3: Ученый. Я просидел в этой клетке среди зверей 8 лет.
1: Ой-ой-ой.
3: Я оброс шерстью, и ногти мои стали длинными и желтыми. Меня держали здесь, чтобы сохранить тайну.
1: Тайну? А какую тайну?
3: Вот, возьми этот свиток. Пусть народ узнает тайну 3 толстяков. А теперь ступай. Иди. Я умираю.
1: Подожди, не умирай. Поживи еще чуть-чуть. А ты не сказал, какая тайна? Какая?
3: Простите меня.
1: Умер. А где Просперо? У него рыжая борода и веселые голубые глаза. Где он? Просперо! Просперо! Просперо! Просперо! Где ты, Просперо?
4: Я здесь! Кто зовет меня?
1: Это я!
4: Кто ты?
1: Я Суок!
4: Суок?
1: Да, меня прислал Тибул.
4: А, Тибул.
1: Ты не слышал, как я вошла в зверинец?
4: Нет, я, должно быть, спал. Я сегодня заснул впервые.
1: Я пришла тебя освободить.
4: Ты храбрая девочка, но моя клетка крепко заперта.
1: А у меня ключ от твоей клетки.
4: Ключ?
1: Да. Вот, помоги мне вернуть ключ в замке.

0: Он спит.
1: Спит.
0: Просперо, я искала тебя в зверинце и встретила чудовище, которое умерло.
1: Это туп?
0: Да.
1: Значит, он умер.
0: Он оставил вот это. Здесь тайна трех толстяков. Сегодня утром народ снова пойдет на штурм дворца трех толстяков. Ты должен быть впереди.
1: Это хорошо, идти впереди среди друзей. Но как же ты смог?
0: А ты не бойся за меня. Никто во дворце не знает, что я живая девочка. Я кукла наследника Тунти. Я останусь здесь, а сегодня утром открою дворцовые ворота.
1: Сук! Ты храбрая девочка. До свидания, сук.
0: До свидания.
1: До свидания, сук.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. Иди налево через парк, но не зацепись за розы своей рыжей бородой.
2: Не зацепись за розы своей рыжей бородой.
3: Тихо.
2: Тихо, какой ты.
4: Черт возьми.
2: Черт возьми.
4: А где же мой фонарь? Где мой фонарь? У меня украли фонарь!
2: Украли, украли, украли, украли, украли!
4: Кто-то прошел в зверинец.
5: Тревога! Измена!
6: Что такое? Что кричишь?
1: Отвечай!
4: Что случилось?
1: Не знаю, но кто-то прошел в зверинец.
4: Кто-то?
6: Это она!
1: Это она!
6: Она обыскать помещение!
7: Я говорю!
1: Стой!
4: Что такое?
2: Что-то маленькое.
4: Розовое.
2: Сидит.
4: Розовое? А ну-ка посмотри.
8: Наследника Тутти!
6: Держи, окружить. Ну, теперь посмотрим, хваленая кукла, что ты будешь делать?
1: Отвести ее к трем толстякам.
6: Правильно, спускайся, мы победили.
0: Сегодня победили вы, а завтра победим мы.
6: Ах, да? Снять эту противную девчонку, а то я за себя не ручаюсь.
1: Отставить!
6: Отставить! Почему отставить?
1: Мы устроим скорый справедливый суд сейчас, здесь!
4: Я приглашу сюда господ трех толстяков. Обмануть наследника Тути, да?
1: Обмануть трех толстяков?
6: Обмануть трех толстяков.
1: За это по головке не погладят?
6: Да, за это по головке не погладят.
0: Не.
6: А ну спрячь язык, противная девчонка.
0: Дура.
6: Что?
1: Господин генерал!
8: Господин генерал! Клетка Проспера пуста.
6: Не может быть.
8: Пуста?
6: Не может быть! Догнать! Поймать! О, он будет мертв. Или я не генерал Бонавентура?
0: Он будет жить! Это я спасла друга народа!
6: Ах, это ты? Слезай!
0: Пожалуйста.
6: Шагом!

0: Tuya.
1: Господа любимые толстяки, перед вами не кукла наследника Тутти, а живая и противная девчонка. Раз. Она выпустила из клетки мятежника Просперо. Два. Ввиду всего вышеизложенного, я предлагаю ее казнить. Три.
2: Но каким образом вот эта маленькая девчонка могла освободить оружейника Просперо?
3: Да-да-да. Это же самое важное.
4: Отвечай, гадкая девчонка. Каким образом тебе удалось освободить оружейника Просперо?
2: Ну?
1: Отвечай, ну.
0: Отвечай.
3: Генерал, потрясите ее хорошенько и щелкните ее в лоб.
4: Она не удостаивает нас ответом.
2: Тем хуже для нее.
3: Тем страшнее мы выдумаем для нее казнь.
2: Вызвать свидетелей.
3: Свидетелей.
0: Свидетелей нет.
2: Свидетелей нет.
3: Свидетелей нет.
4: Свидетелей нет.
5: Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет.
4: Что это?
1: Господа, это попугай. Здесь есть клетка с попугаем. Вам, конечно, известно, что попугай умеет запоминать и повторять человеческую речь.
2: Это нам известно.
1: У многих попугаев чудесный слух и великолепная память.
2: А-а-а!
1: Что? Господа, это как раз то, что нам нужно. Этот попугай запомнил все, что говорила здесь эта девчонка и оружейник Просперо.
6: Ну и что? Я не понимаю.
1: Я предлагаю пригласить в зал суда в качестве свидетеля эту удивительную птицу.
4: Здорово! А зачем?
2: Только попугаев нам и не хватает.
3: Я, кажется, начинаю понимать.
1: Что?
2: Вызвать свидетеля!
1: Свидетеля!
0: Опустить клетку со свидетелем!
2: Ну? Птица, говори, ку-ку.
5: Ку-ку.
1: Одну минуточку. Лаура, Альдебаранте Форника Фокас, я?
5: Альдебаранте Форника Фокас, я.
1: Пожалуйста.
2: Ничего не понимаю.
5: Су!
2: Ничего не понимаю.
5: Кто ты? Я Су.
2: А. Ее зовут Сок.
4: Странное имя.
5: Меня послал Тибул.
0: 40 000 веч!
5: Я не кукла. Я живая девочка. Я пришла тебя освободить.
2: Но это действительно редкая порода попугая.
4: Говоря о красивой бороде, которая могла бы сделать честь любому генералу.
3: Да он искуснейшим образом передает человеческую речь.
5: Но моя клетка крепко заперта.
3: Так.
5: А у меня ключ от твоей клетки.
2: Ну?
5: Все.
3: Ах, подлая девчонка. Теперь понятно все. Она украла ключ у наследника Тутти и освободила Просперо.
2: Все ясно.
5: Ясно, ясно, ясно, ясно.
0: Лаура, тихо.
2: Вынесем приговор.
5: Приговор, приговор, приговор.
0: Лаура, Лаура, ты у меня добалуй.
5: Сам добалуй.
2: Убрать свидетеля.
0: Убрать свидетеля.
2: Мнимая кукла обманула наследника Тутти. Она выпустила нашего злейшего врага, оружейника Просперо. Поэтому обманщица приговаривается к смерти. Ее растерзает тигр. Она не хотела говорить с нами. Посмотрим, как она поговорит с тигром.
6: Позвольте, а как же Тутти? Ведь если он узнает, что его кукла погибла в лапах тигра, он умрет от слез.
1: Не волнуйтесь, наследник Тутти усыплен. Он будет спать непробудным сном 3 дня.
0: А может быть и больше.
2: Генерал, исполняйте.
0: Есть? Эй, кто-нибудь? Государственного преступника, злостного врага 3 толстяков, девчонку Сок, по решению суда бросить на растерзание тигру!

0: Настал для слуг последний час. Бедный слуг, прощай цирк, площади, август, прощайте, милый Тибул и смелый Проспер.
1: Люди, работающие в цирке, не должны знать, что такое.

0: даже не обратив внимания на девочку, побежали мимо. Тогда все увидели, что это была не живая девочка, а кукла.
1: Кукла?
2: Старая, рваная, никому не нужная кукла.
0: А дело было так. Голубоглазый гвардеец, который перешел на сторону народа, вынес окна середину зверинца и успел ловко подменить живую сок мертвой изорванной куклой.
3: Смотрите, вон кукла! Вон она!
4: Вон она!
5: Генерал! Генерал! Я знаю ее!
6: Что это?
7: Что это?
3: Господа толстяки, народ штурмом идет на дворец!
8: Не может быть!
6: Не может быть!
8: Не может быть!
9: Не может быть!
8: Не может
9: быть! У народа пушки!
6: Не может быть!
8: Господа! Господа! Господа мятежники уже в парке!

0: Шахаем победе!
1: Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Это шел народ, который сегодня победил. Впереди шел Проспера.
2: Вот три толстяка! Видите, как они разжирели? Теперь мы будем работать только для себя. Кончилось царство богачей обжор. Весь город в руках народа. Три толстяка в плену.
3: Ура!
4: Стой! Вы арестованы, генерал.
5: Вот так фунт.
4: Будем ссориться?
5: Не будем ссориться. Ну?
4: Смотрите, все смотрите. Вот он, доносчик трех толстяков, фальшивая флейта.
6: Перестаньте кричать. Выражать восторг нужно красивыми мелодичными фразами. Ну, например...
4: Ах ты, визгливый шут!
6: Визгливый шут, боже! Какой поклёп! Я человек, живущий среди вальсов и улыбок. Я сама фигура которого подобна скрипичному ключу. Разве я могу визжать фальшиво?
7: Пощадите нас! Мы не будем больше заставлять вас работать на себя!
2: Нет! Нет! Мы не верим вам, потому что толстяки уже не раз обманывали народ!
3: Не верим!

0: дверь часового ящика раскрылась, и вышла розовая, сверкающая и сияющая слог.
1: У этой маленькой девочки большое и храброе сердце. Это моя спасительница!
2: Друзья мои,
3: буквально только что.
2: Да, мы заблудились в длинных анфиладах двора.
3: Да.
2: И в одной из дальних комнат нашли мальчика. Он спал. Его усыпили ландышевыми каплями.
3: Слушайся доктора, самый умный человек на свете.
4: Тути!
5: Наследник Тути!
6: Ага, волчонок, попался?
3: Сок, Тути!
6: Волки там, где они должны быть, зверинец его!
1: Нет! Вы ошибаетесь! Вот свиток, который сок передала мне ночью, и в котором... Словом, слушайте.
3: Слушайте.
1: Вас было двое. Сестра и брат. Суок и Тутти. Когда вам исполнилось по 4 года, вас похитили из родного дома слуги 3 толстяков. Я Туп, ученый. Меня привезли во дворец, 3 толстяка сказали: вот видишь девочку, сделай куклу, которая бы не отличалась от этой девочки. Я не знал, для чего это было нужно, и сделал такую куклу. Тогда вас разлучили, а меня, чтобы сохранить тайну, посадили в клетку. Я прошу у вас прощения. Прости меня, Тутти, прости меня, Суок. Тутти, что значит на языке обездоленных разлученный? Суок, что значит вся жизнь?
3: Тути!
7: Сок!
3: Тути! Я твоя сестра! Тути!
7: Сок! Вся жизнь! Вся жизнь!
6: Что-то летит, похоже на гроздь разноцветного винограда!
2: Опустили меня прямо сюда. Ой, вот мы и победили. Ура!
4: Ура!
2: Ты что там? Пожалуйста, берите мои шары. Все берите. Нет. Вот. Сок. Розовый. Голубой. И вам, желтенький. Все берите, все. Эх, как же хорошо, когда на земле не стреляют пушки.
8: Очень хорошо. Я говорил, что этот день настанет. А ты не верил, помнишь, Август?
9: Ты великий артист, Стебул, но ты горячий. Ты легкомысленный человек. Ты тратишь время на воспоминания. А народ ждет парадного танца в честь нашей солнечной победы.
2: Да, конечно. Все ждут. Начинайте, я тоже очень нетерпеливый.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. «Водку употребляешь?» — сухо спросил он. «Что вы? Мама не разрешает». «А малеваться так мама разрешает?» «Ну, тут вкусы. Мама принадлежит к другому поколению, а водка, что вы?» «А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя ни во что не ставишь. Ну, какое к тебе может быть уважение?» Девушка, опустив голову, хмуро молчала. «С кем Васька тебя знакомил?»
2: «Ни с кем. И я вообще не знала, что он такой плохой мальчик».
1: «Знала, что он плохой мальчик. Прекрасно знала. Только научилась врать. Я тебя, Люда, предупреждаю». Зазвонил телефон. Виталий взял трубку. Голос Цветкова сказал: «Лосев, девчонка у тебя?»
2: «Да».
1: «Выпроваживай. Едешь со мной. От коленка найди».
2: «Слушаюсь».
1: Новое дело. Казалось, и так не продохнешь, и так уже суток не хватает. Но каждое новое дело невозможно волновало Виталия, разжигая его воображение. Уже в машине высокий, плотный Цветков в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал: «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, от коленка?»
3: «Не приходилось, Федор Кузьмич».
1: «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил: «А там что, кражонка?»
3: «Кражонка?» – переспросил Цветков, усмехаясь. «Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского».
1: «Ого! Историческая ценность!» – заинтересованно воскликнул от коленка, подаваясь вперед к Цветкову. «В скупку не понесут».
2: «Достоевским на Западе очень интересуется», — авторитетно сообщил Виталий. «Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством».
1: Стоял первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. От коленка тоже полез за папиросами. Но вместо них он вытащил какую-то бумажку, развернул ее и горестно вздохнул. «Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл. Черт его знает. Аптека напротив 100 раз мимо прошел».
3: «Кто у тебя захворал?» Не поворачивая головы, спросил Цветков.
4: «Да Димка, кто же еще? У него одного гланды остались из всей семьи. Говорят, рано вырезать. 3 года надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами».
2: «Ну, пусть сама берет. Мать все-таки», – беспечно заметил Виталий.
1: От коленка многообещающе усмехнулся. «Погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить.
4: Да не волнуйся. Я под каблук не попаду, дудки. И вообще…»
1: – Виталий сладко потянулся. «Погожу, не к спеху». Машина промчалась мимо гигантской колоннады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся 3-этажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель. У края тротуара стоял, сильно накренившись, фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов.
2: «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины. «Явно грузовая».
1: Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе ворчливо и словоохотливо пояснил:
5: «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем. Не ж ты это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывало ча.
3: Через калитку в ограде все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка.
6: «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей».
3: Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами, сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было. «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли».
6: Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа...»
3: «Это, гражданочка, кража. Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?»
6: «Нет, не я», – испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна».
3: В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила: «Вы, товарищ, ко мне? Так я полагаю?» «Так точно», — ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?»
6: «Да».
3: «Товарищ Вольская?»
6: «Да. Пойдемте, я вам все покажу».
3: Она повела их в комнату, из которой только что вышла.
6: «Учтите, это очень большая потеря. Реликвия».
3: В следующей комнате, в углу около окна, стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала: «Вот тут он и лежал. Еще вчера». «Никто здесь ничего не трогал?»
6: «Как же так не трогал?» – удивилась Вольская. «Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом уже Светлана позвонила вам».
3: «Да, попортили вы нам обстановочку», – вздохнул Цветков. А Откаленко спросил: «А кто эта Светлана, которая нам звонила?»
6: «Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна».
3: Цветков кивнул на стол и сказал Откаленко: «Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался».
7: «Сами пока поглядим», – спокойно возразил Откаленко.
3: Цветков повернулся к заведующей. «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем. А ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее». В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате. Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут. Вы смотритель в этом зале, так?»
6: «Смотритель, а как же?» – растерянно ответила женщина. «Да вот, выходит, не усмотрела».
3: «Разберемся. А пока припомните, кто вчера был. Может быть, обратили внимание на что-нибудь?»
6: «Ты ведь кто ж был? Разве их припомнишь всех?» — расстроенно проговорила Антонина Степановна. «Тетя Тоня, книга же у нас есть!» — раздался вдруг девичий голос за спиной Виталия. Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. «Вы покажите товарищу!»
8: «Ах, да, да, книга!» — спохватилась Антонина Степановна. «Конечно, есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил.
3: Ну, давайте посмотрим вашу книгу». Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей. 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом.
9: «Ладно, тетя Тоня», — улыбнулся ей Виталий. «Поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих...» Он кивнул на книгу. «Может, кто из них чего заметил? Помогут нам».
3: Виталий подсел к столику и принялся за работу. Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Свиридов, толстый, краснощекий, самоуверенный.
9: «Ну-ну,
10: «Доложи, чем занят»,
6: — сказал он вставшему при его появлении Виталию. Тот коротко доложил.
10: Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал: «Мартышкин труд. Из-за этой фитюльки».
6: «Это портсигар, Николай Иванович».
10: «А знаю, что портсигар. Это я фигурально. Ну да ладно, занимайся пока».
6: Около письменного стола Достоевского все еще возился Откаленко.
10: «Отсюда, что ли, пропало?» — спросил, подходя, Свиридов и указал на стол.
6: «Отсюда, Николай Иванович», — сдержанно ответил Откаленко. «Только не пропало, а украли».
10: «Это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает».
6: «Обнаружил что?» — спросил Свиридов.
10: «Капельки крови. Вот тут гвоздик торчит», — ответил Игорь, показывая на край стола.
6: «Вор и поцарапался».
10: «А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался», — насмешливо осведомился Свиридов. «Пинкертон. Где Цветков?»
6: «Он там, с заведующей беседует», — Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову: «Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. Ужасно, поймите».
10: «Понимаю. А как же?» — рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело, нехорошо».
6: Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение.
10: «Здравия желаю», — сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте».
6: «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», — ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует».
10: «Все сотрудники вне подозрений», — заметил Цветков. «Вот Елена Анатольевна ручается». «Так, так», — кивнул головой Свиридов.
6: Между тем Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степанной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши. Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным.
10: «Тебе что, больше всех надо?» — напористо спросил Свиридов.
6: «Ты о чем это?» — переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь.
10: «А о том. Делать тебе нечего, что ли? Кражу из ателье уже раскрыл? С группой Васьки Резаного, который вот-вот на преступление пойдет, уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то? На кой ляд возбуждать дело по той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош. Кусок старой кожи и все».
6: «Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, как заведующая сказала.
10: Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо.
6: И как докопаешься?
10: Солидный вор туда вообще не сунется, в музей этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался?»
6: «И в книге он не расписался».
10: «Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял?»
6: Разговор накалялся. «Что же прикажешь делать?»
10: «За малозначительностью прекратить».
6: «Дело это я не прекращу, Николай Иванович».
10: «Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь».
6: Цветков отрицательно покачал головой.
10: «Нет, совесть не позволяет».
6: «Хм, больно ты совестливый».
10: «Какой есть. А она тебе позволяет картину нам портить? Покумекай все же, Федор Кузьмич. Все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так, поделился мыслями. Ребята твои где?»
6: «Лосев в центральной справочной. Откаленко тоже».
10: «Ага. Значит, влез в дело. Влез? Ну-ну».
6: И Свиридов грузно направился к двери. Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы. «Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался, это ясно.
9: 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в центральном справочном бюро. От Коленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята.
6: В первый день Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной, потом целый день беседовал с посетителями музея, и только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгий темный костюм. «Я к вам», — сказал Виталий. «Здравствуйте». И с излишней даже официальностью представился. «Лейтенант Лосев из Угрозыска». «Здравствуйте». Светлана чуть смущенно улыбнулась. «Садитесь». Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой. «Вот, решил поговорить с вами». «Да-да, конечно», — кивнула Светлана. «А о чем?» Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями. «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории». «Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много, вот только с чего начать?» «Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили?» «А мы сначала даже не подумали, что это кража». Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, и идут они сразу одновременно. В одном Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды, и он мысленно говорил себе: «Умница, как она это поняла?» Или: «Так вот что ей нравится, вот что она не любит». Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Ой, да я же вам хотела совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят».
9: «Кто же он такой?»
6: «Не знаю».
9: «А в книгу вашу он записался?»
6: «В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила».
9: «Просила, говорите?» Виталий секунду помедлил. «Давайте поговорим с вашей Надей, а?»
6: «Давайте», — загораясь, согласилась Светлана. «Я ее сейчас позову». Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила: «Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий».
9: Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил: «Интересно, зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется».
6: «Он Людой интересуется», — язвительно сказала Надя. Светлана пояснила: «Это дочка Антонины Степановны».
9: «Дочка Антонины Степановны?» — медленно повторил Виталий. «Неужели... Черт возьми! Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова».
6: «Вполне естественно», — улыбнулась Светлана.
9: «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко. Парня этого зовут Васькой. И Люда мне говорила...»
6: Виталий бурей ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него, оторвавшись от какой-то бумаги, и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал: «Позови сначала от Коленко». Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную. И заняться в основном предстояло Виталию.
9: Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий? Знал, прямо скажем, немало. Прежде всего, семья. Отец, мать. Отец шофер, знающий, уважаемый, не пьющий. На работе самые лучшие отзывы, по дому тоже. Мать чертежница в проектной организации, тихая, скромная женщина. Словом, семья рабочая, трудовая. С этой стороны плохого влияния быть не может. Но что известно о самом Ваське? Да, в общем, все самое главное.
6: Виталий, не раскрывая папки, вспоминал, что там имелось о Ваське. Его порезали в драке. С тех пор и кличка пошла «Резанный». Парень отчаянный, упрямый, волевой. Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья. С ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного. Зовут Олег, а фамилия? Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми! Как же он раньше не обратил на это внимания? Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца Сергей Трофимович. Значит, не родной у Васьки отец. А где же родной? Через 2 часа был составлен план работы по новой версии. Цветков, хмурясь, проглядел его и утвердил. А напоследок сказал: «Времени тебе на все 2 дня. Понятно? Не считая сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел? Как же? Толковали однажды. Черт, а не парень!» Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор. А ну ладно, ладно. Ступай и трудись. И помни, Васька, как и всякий другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно». Виталий ушел от Цветкова с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облупленного. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. Факты, факты. А что если... Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. «Ладно, штаб не убежит», — подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на 3-й этаж, он позвонил. Дверь, обвешанную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» — спросил он, уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались 2 постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко: «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки, и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя. «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий. «Надо подумать о нем». «Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним. И моя вина тут есть. Расскажите мне, Вера Григорьевна, все про Васю и про свою вину. Я вас не обману». В этот миг у Виталия вдруг появилось предчувствие, что за Васькой нет вины. И еще что он, Виталий, вдруг прикоснулся к какой-то издерганной, больной и сложной судьбе, мимо которой он уже не может пройти равнодушно. И это предчувствие в нем все росло по мере того, как говорила эта женщина. Говорила тихим, ровным голосом, поминутно смахивая со щек слезинки. Вера Григорьевна и сама не понимала, почему она все рассказывает этому тонкому и какому-то ясному пареньку, с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое же слово участия в такой момент, на искреннее душевное движение, распахивается истрадавшаяся человеческая душа.
10: Ну а в чем же ваша вина перед Васей?
6: «Моя вина в моей слабости». Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула. «Да, слабость», — повторила она. «А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель», и горько усмехнулась.
10: Виталий опомнился, когда был уже 12-й час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна, и поверьте мне», — он осторожно коснулся ее руки, — «я ничего не употреблю во зло Васе. Ничего. Я теперь знаю, как с ним говорить».
6: «Я верю», — женщина грустно и чуть недоуменно улыбнулась. «Почему-то верю вам. Вы нам поможете».
10: В ту ночь Виталий долго не мог заснуть.
11: Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил: «Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье? Считайте ее почти раскрытой».
12: Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь Откаленко снисходительно усмехнулся.
13: «Что значит «почти»?» — спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком».
11: «Кражу из ателье совершил Косой», — с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич».
13: «Ну, сначала давай про кражу, а потом идеи».
11: «Пожалуйста. Насчет кражи я узнал от Васьки».
13: «Так прямо он и доложил?» – ехидно спросил Откаленко.
11: «Нет, не прямо», – вспыхнул Виталий. «Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь Косому. Ясно, какую вещь. С ней тот и мотанул в другой город. Причем не куда-нибудь, а в Снежинск. И приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает».
13: «Что за вещи? И что значит подбросить?» — спросил Цветков, неторопливо закуривая.
11: «Два чемодана на чердаке одного дома лежат». Васька в них заглянул. «Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить — это вот что значит».
12: Виталий говорил торопливо, волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла.
11: «Косой велел привезти чемоданы Ваське. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой...» — Виталий сделал небольшую паузу. «Велел, чтоб привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?»
13: «И дал явку?» — настороженно спросил Игорь.
11: «И дал явку», — подтвердил Виталий, потом многозначительно добавил: «Причем Васька мне сказал: верю только тебе».
13: «Так, намечается интересная комбинация», — медленно произнес Откаленко.
12: И оба посмотрели на Цветкова. Тот молча курил.
13: «Но куда деть Олега?» — спросил Откаленко.
10: «Это последнее дело», — задумчиво ответил Цветков.
13: «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае».
12: Виталий живо возразил: «Сомневаюсь. И не надо рисковать».
10: «А хватит вам», — сердито сказал Цветков. «А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами».
12: До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда Откаленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу и шофер предложил помочь донести чемоданы.
14: «Давай», — согласился Игорь. «А я все. Больше с вами не знаком».
12: Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе. Тащить чемоданы было трудно. Они оттянули все руки, пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона.
14: «Камни у тебя там, что ли?» — отдуваясь, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон.
15: «Солидный пассажир, чего ты хочешь?» — усмехнулся Виталий.
14: «Уж солиднее некуда», — пробормотал шофер, критически оглядев на Виталия потрепанное пальто, мятую кепку и разношенные неопределенного цвета ботинки.
15: «В общем, главное — счастливого тебе возвращения».

и невольно с тревогой забилось сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался? Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде. Нет, подойти он не может. И ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову. Что делать? На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, Косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже? И его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. В Снежинск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перрона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята!» — подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул, вышел на привокзальную площадь и огляделся. Площадь оказалась небольшой, со сквериком посередине. Огибая его, к вокзалу подкатывали автобусы. Он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанного пальто и в развалку двинулся наугад по одной из улиц, решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала. Нужный дом оказался действительно третьим, за глубоким оврагом, пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. Третья хибара за оврагом, как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую, покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой, свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец женский голос раздраженно спросил: «Ну, кто там?» «Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила: «Нету его». «Когда будет-то?» «Кто его знает? Не докладывает». «Ну, хоть обождать пустите». Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил: «Давай, давай, поворачивайся. Не пустой, небось, приехал». Женщина подозрительно спросила: «Где ж твое богатство?» И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу. «А долго я через дверь буду лясы точить?» — со злостью спросил он. «Дернуло меня переться к вам!» Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал: «Проходи». Только в комнате, чистой, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку. Это была коренастая средних лет женщина с грубоватым лицом, в очках и цветастом переднике. «Как звать-то?» — спросила она, не приглашая садиться. «Олегом звать, а вас?» «Ага», — вместо ответа она кивнула головой, и Виталий понял, что имя ей знакомо. «Как вас звать-то?» — повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно. «Анисья». «Так», — подумал Виталий, — «начинается». Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка. В конце концов Анисья подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов,

0: нарезала ломти сероватого хлеба. «На, поешь! Чайничек поставила, а выпить успеешь еще!» И впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисия пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел набычившийся громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке. «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисия. Парень, настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил: «Этого ждешь? Косова?» И вдруг ухмыльнулся. «Ага, скоро припрется». «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами. Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же, два коротких звонка. «Притопал», — криво усмехнулся кот, — «с кралечкой своей». В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами, и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Виталию, смерил его веселым взглядом и протянул руку. «Ну, здорово, Олежка!» Он цепко и сильно поздоровался. «Будем знакомы!»
1: «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия.
0: Косой по-хозяйски объявил: «Сегодня здесь гулянем в честь москвича!»
2: «Не надо бы здесь-то!» — хмуро отозвалась Анисия.
0: «Но!» — прикрикнул Косой. «Укороти язык! Сегодня здесь гулять будем! Кое-кто еще придет!»
1: «А москвича мы разыграем!» — засмеялась Ниночка. «Кому достанется?»
0: Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся! Делов у тебя здесь других нету?» — спросил он Виталия.
2: «А какие такие еще дела? Вот посмотреть город охота, раз уж занесло сюда!» Беззаботно ответил Виталий.
0: «Валяй», — согласился Косой, потом повернулся к коту. «А нам топать пора. Вечером, значит, свидимся».
2: Когда парни ушли, Виталий сказал: «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас».
1: Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала Анисе: «Хорош мальчик, а только причесать его надо и лицо помыть».
2: Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам.
1: «Пошли вместе», — негромко сказала она. «Я тебе все покажу, чего захочешь».
0: «Не, я сам», — покачал головой Виталий. В его расчеты не входило раньше времени ссориться с Косым.
2: «А я вот хочу с тобой», — начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. «Ох, и невежа ты».
0: Виталий пожал плечами. «Ты ведь с Косым?»
2: «Что это значит с Косым? Я сама по себе».
0: Виталий понял, что от нее не отвязаться.
1: «Ну пошли, пошли!» – затормошила его Ниночка.
0: Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали в городском саду, где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками. Потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке. Потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома. В нижних этажах расположились магазины. Гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то. И вдруг Виталий увидел Светлану. Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком. Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была: как я ей покажусь в таком виде? Что она подумает? Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане, не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг, потом резко повернул к витрине какого-то магазина.
2: «Да чего?» – удивилась Ниночка.
0: «Ничего. Что это у вас там?»
2: Ниночка усмехнулась. «Консервы». В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной. «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей. Очень. И с такой любовью вы Музей. Значит, Светлана здесь в командировке. И, наверное, живет в гостинице.
1: «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?»
2: И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой, — «знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей...»
1: «Это та беленькая?»
2: — Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет». Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал. Теперь пойдет трепать».
1: «А ты чего-нибудь наверни».
2: «Да, чего навернешь-то?»
1: «Ну, ты же лопух», усмехнулась Ниночка. «А я всегда могу матери навернуть».
3: «Я матери один раз уже навернул. Сколько можно?» «В общем, Виталий сделал вид, что колеблется. Попробую. Ты иди».
1: «Давай», согласилась Ниночка.
2: Виталий быстро догнал Светлану, однако пришлось подождать, пока девушка не простилась со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал: «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила: «Это вы?»
3: «Да, это я», — поспешно сказал Виталий. «И ради бога, не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?»
2: «Да».
3: «Можно я вас провожу?»
2: «Пожалуйста, но вы мне должны помочь. И не обращайте внимания на мой костюм, так надо».
1: Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то, еще и с переодеванием.
2: Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте».
1: «Ну что ж, пойдемте».
2: Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд.
3: «Что-то не так получилось», — подумал он.
2: В вестибюле гостиницы Виталия подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения, сказала Светлана. Они зашли в номер, простенькую, со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, — ответил мужской голос.
4: «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду, жди».
2: Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый, и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь», — приветливо сказала она, — «а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой.
4: «Правильно. И вообще, встречаться вам больше не стоит».
2: Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал: «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?»
1: «Обязательно», — вырвалось у Светланы. Она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно. «Возвращайтесь только благополучно».
2: С Костей они сговорились быстро.
4: «Компанию эту мы не знаем», — с досадой сказал он. «Вот черт, или мы работать разучились, или ничего не пойму».
2: «Ладно», — улыбнулся Виталий. «Постараюсь понять я, для того и приехал. Но только гляди в оба. Компания, по всему видно, опасная», — сказал Костя. Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо тренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра, он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился. Вытер со лба пот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг откуда-то из-за угла появился Косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, словно знал, что именно тут и встретит Виталия.
3: «Нинка где?» — спросил он.
2: «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы.
4: потемнил малость.
3: Кто такая?
4: Из нашего дома, знакомая.
3: Не брешешь? Гляди у меня. Барахло где?
4: На вокзале где же еще?
3: Пошли.
4: Не, отрицательно мотнул головой Виталий. Сначала гони, что обещал.
3: У Анисии получишь.
4: Не, упрямо повторил Виталий. Сейчас.
3: Нет у меня сейчас, понял?
4: Не мое дело.
5: Ты, мужик, видать, деловой,
3: прищурился косой. Ладно, доставим барахло в одно место, там получишь.
2: Последние слова прозвучали угрозой.
4: Со мной не шути, посоветовал Виталий. Гони все сполна, потом барахло получишь.
5: А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал.
4: Васька прыщ, много он понимает.
2: Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться.
3: «Ладно», — тряхнул он черной вихрастой головой, — «хиляй со мной».
2: Они зашагали молча и быстро. Около дома Анисии косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков, мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул. Потопали. Все вроде тихо. Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо усмехался. «Качать права будем», — услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице косого. «Чего надумали?» – напряженно спросил он. В комнате было еще два парня. В углу сидела, словно спала, хозяйка.
3: «Вот этот!» – кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел. Она сама видела». И он мотнул головой в сторону Ниночки.
2: Косой спружинился, словно для прыжка, и, поволчьи взглянув на Виталия, хрипло спросил.
3: «Верно говорят».
2: Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой.
3: «Брешет».
2: «Я сама видела», — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гормилиции. Я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет. А потом и тот пришел. А вышли порознь. Я видела, подослали его». И тут косой, развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож. На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него, Виталий заученным ударом обрушил косого вправо, головой вниз, на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки косого. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль.
3: «Васька, не подходи, убью!» — крикнул он.
2: Ни кот, ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки. «Кот! Кот! Он сейчас в окно выскочит!» На полу стонал косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства.
3: «Дай ему, кот!» – прохрипел он.
2: И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков.
3: «Стой, ребята!» – угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!»
2: «А она!» – ему вдруг пришла новая мысль.
3: «Она же дешевка!»
2: Он с презрением посмотрел на Ниночку.
6: Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя косой. А я чужих баб не трогаю, поняла?»
2: Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской, задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом косого. Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно.
6: «Гнида!» – прошипел косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки. Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет косой.
2: А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисии, которая испуганно сжалась в своем углу, хмуро приказал:
6: «Водку давай!»
2: И только потом бросил Виталию:
6: «Опускай нож!»
2: Все уселись за стол. Выпив, косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия:
6: «Ну ты даешь, Олежка! Но откуда все-таки это...»
2: Он опять выругался, кивнув на Ниночку.
6: «Откуда она про гостиницу взяла, а?»
5: «Я в гостиницу ту девчонку проводил», —
2: как можно беспечнее ответил Виталий.
5: «Почем я знаю, кто еще туда заходил?»
6: «Почем знаешь?» — переспросил косой, не поворачивая головы.
5: «А мы почем знаем, брешет она или нет?»
6: «Хм, первый раз она вам брешет, что ли?» «Ну, не первый, а все-таки».
2: Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами.
6: «Слышь, нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
7: «Дядька», — сумрачно ответил рыжий.
6: «Че делает?»
7: «Двери открывает».
6: «Двери, значит, открывает. Подходящее. А ну, подкатись к нему, поспрашай, кого и что видел».
2: Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, двинулся к окну. Пересел к двери и третий парень.
5: «Если что, живой отсюда не уйдешь, попомни», — сказал косой.
2: Виталий, пытаясь унять предательскую дрожь в руках, хмуро ответил: «Тогда лучше в Москве не показывайся».
6: «Грозишь?» —
2: косой рванул было к Виталию, но тут же остановился.
6: «Ладно, обождем сначала».
2: И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. «Почему так болит голова?» — думал Виталий. «Почему дрожат руки? Что узнает рыжий в гостинице? Что будет, если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять? А Васька? Ведь косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать». Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных.
5: «Нос притопал», — удовлетворенно сказал косой и бросил Анисье: «Ну, открой».
2: Когда рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил: «Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно». Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки.
5: «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел».
2: Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел? Откуда они это взяли? Что случилось? Может, он ослышался?» Лоб покрылся холодной испариной. «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему, обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал:
6: «Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо!»
2: Потом косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул:
6: «Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь!»
5: «Слышь, косой!» — проговорил рыжий. «Писулька пришла от попа!»
6: «Покаж!»
2: — оживился косой. Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами.
6: «Давай, читай!»
2: — вернул он парню письмо.
5: И тот со вкусом прочел: «Привет, почтенный брашки из Снежной Сибири! Объявил себе амнистию подчистую».
6: «Утек, холера!» —
2: восхищенно пробасил кот.
8: «Этот откуда хошь утекет», — подтвердил Косой. «Нет еще таких решеток». Виталий настороженно слушал. «Амуницию достал классную и бумагу тоже», — продолжал считать Рыжий. «Теперь инженер, командировочный с севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш, поп».
9: «Вот дает! Артист!» — опять восхищенно пробасил кот.
2: Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его бил озноб. «Нервы», — подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. «Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косова надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник». Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо, и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме Косова, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себе взгляд Косова.
9: «Расхворался я, кажись».
2: «Отсюда мотай», — сипло приказал Косой. «Тут сгоришь, как свеча». «Ну, может, в Москву на пару рванем?»
9: «А чего ж, сегодня вечерним». «Здорово же ты меня приложил».
2: «Не суйся».
9: «Я тебе дам, не суйся», — ощетинился Косой.
2: Виталий поднялся с кушетки, машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал. «Пошел я, значит, едем вечерним. Билет возьмешь?»
9: «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську».
2: Виталий, пошатываясь, вышел из дома. На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя, за ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал, пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел. «Гостиница Северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. Навстречу ему двинулся старый швейцар.
9: «Тут остановилась моя...»
2: Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь Косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром, уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез вместе с Косым. Проводив поезд, Откаленко не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянулась с перрона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел», подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила. Вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и москвич стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем красного москвича, полным, рыжеватым, разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров. Починский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение и, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал: «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее. У нас сегодня прогон, будут из управления культуры, а у меня сложный грим».
10: «Все зависит от вас», — улыбнулся Игорь.
2: «Что от меня требуется?»
10: «Помощь, только и всего». «На днях вашу машину видели у музея Достоевского. Что вы там делали?»
2: Глаза Починского суетливо метнулись в сторону, но он тут же овладел собой и удивленно ответил:
10: «Музей Достоевского? Никогда там не был, видит Бог».
2: «Ну что ж, придется вам устроить встречу с людьми, которые вас в тот момент видели», — сказал Игорь. «Вы мешаете следствию».
10: «Да что вам, в конце концов, нужно от меня?» – вспыхнул Починский. «Черт знает что!»
2: «Кто был с вами в машине в тот момент? Что за девушка?»
10: «Я не обязан отвечать на этот вопрос».
2: «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», – холодно возразил Игорь.
10: «Ну так я не желаю отвечать».
2: «Можно узнать, почему?»
10: «Потому что это интимный вопрос».
2: «Ну вот», – усмехнулся Игорь. «Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так?»
10: «Ну, допустим, но это еще ничего не значит. Я буду...»
2: «Хватит крутить!» – жестко оборвал его Игорь. «Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос».
10: «Ну, хорошо. Хорошо, я скажу».
2: Губы у Починского дрожали.
10: «Пожалуйста. Ее зовут Люда».
2: «Фамилия?»
10: «Не знаю».
2: «Где живет?»
10: «Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился».
2: «Вы говорите неправду».
10: «Клянусь».
2: «Клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны». Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил. Потом прерывающимся голосом сказал:
10: «Ну, в конце концов, пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире».
2: И тут Игорь тоже вспомнил. «Ну, конечно, это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резаного». И тут же всплыла тревожная мысль. Почему она была на вокзале, когда уезжал Вильгельм? «На вокзал?» – не удержавшись, спросил Игорь.
10: «Провожала кого-то? Кого, не знаю»,
2: – резко ответил Починский. «Это точно?»
10: «Теперь уже все точно».
2: «Ну ладно, гражданин Починский, пока все». Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. «Коля, гони в детский мир!» Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда.
11: «Это вы меня спрашиваете?»
2: «Я, заходите».
11: «А в чем дело?» Она критически и настороженно оглядела Игоря.
2: «По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов», — ответил Игорь.
11: «Вот как? Интересно даже».
2: Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутые чулками. «Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь?» – спросил он.
11: «А я там часто бываю. Там мама работает».
2: «Ну вот, тогда, когда вы подъехали на «Москвиче»?»
11: «У многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду?»
2: «Владислава».
11: «Ах, его, он меня часто катает».
2: «Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так?»
11: «Да, и пошла в музей», – насмешливо повторила Люда. «И что дальше?»
2: «Вы одна туда пошли?»
11: «Конечно. Владик спешил на репетицию».
2: «Но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов». Люда презрительно повела плечом.
11: «Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. Подстерег в музее».
2: «Зачем?»
11: «Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез?»
2: «Понятно. Кстати, — поинтересовался Игорь, — кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале?»
11: «Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит». Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце. «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» – спросил Игорь. «Ничего», – задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, это, знаете, могло и показаться».
12: «Что именно?»
11: «Да, вам скажи, потом сама не рада будешь».
12: «Это почему же?»
11: «Ну, впутаешь человека, вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал».
12: «Но все-таки что же вам показалось?»
11: «Да вот, ну, нет, боюсь я».
12: «Ну-ну-ну, вы не бойтесь».
11: «Да показалось мне, что Вася, что он пришел не только из-за меня».
12: И убежденно, совсем по-детски закончила.
11: «Плохой мальчик».
12: «А почему вам так показалось?»
11: «Ну, это я не могу объяснить. Такие слова говорил, а сам...»
12: «Что сам?»
11: «Все время посматривал туда, на этот стол».
12: Люда умолкла. «Ну, спасибо вам», — как можно спокойнее сказал Игорь. «До свидания». От Коленко и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось. «Она только что ушла», — сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. «Сказал, что не здоровится, только дома ее нет». «Вы уверены?» «Да, я слышала. Она по телефону договорила встретиться с кем-то у театра Советской армии». «Когда?»
11: «Через полчаса».
12: Игорь посмотрел на часы. «Спасибо, у меня 15 минут, я успею».
11: «Пожалуйста».
12: Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу. Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху возле одной из гигантских колонн у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, небось, ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то, и Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську. Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее. Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет». Он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
11: «Не пойду!»
12: Рванулась вдруг в сторону Люда. В голосе ее зазвучали истерические ноты.
11: «Не пойду!» сказала.
12: Но теперь уже Васька крепко взял ее под руку и хмуро сказал: «Не дури, понятно? Надо так пойдем». Пока ехали, никто не проронил ни слова. Машина, наконец, затормозила у подъезда. В комнате Цветкова горел свет. Игорь со своими спутниками молча поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську: «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать.
11: «Хватают прямо на улице», — сквозь слезы сказала она. «Как будто я в чем виновата».
12: Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил: «У вас уже зажил палец?» И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила: «Не знаю». И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера. А Люда, захлебываясь в слезах, проговорила:
11: «Он все равно вам ничего не скажет».
12: «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, чтоб все сказали вы».
11: «Я ничего не знаю, а вот Вася...»
12: «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно? Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих».
11: «А я не путаю! Не путаю!» —
12: закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо.
11: «Это он взял! Он! Спросите его сами, если не верите!»
12: Цветков пристально посмотрел на нее и сказал: «Он дурак. Ясно? Потому что любит такую, как вы.
11: В голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала. «Воды! Дайте мне воды!»
12: Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь от Коленко ходил в школу. «Так где же он?» Совсем по-будничному, как о самом простом и очевидном, спросил Цветков.
11: «Я взяла», захлебываясь в слезах, пробормотала Люда. «Потому что он сказал, что покончит с собой, если...»
12: «Кто он?»
11: «Он еще сказал, что я его любовь, и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино».
12: «Все ясно», сказал наконец Цветков и посмотрел на Игоря. «А? Как полагаешь?»
13: «Починской», подтвердил Игорь. «Ну, тогда давай по-быстрому».
12: Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался Косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что Косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал: «Возьмите вот ее к себе, пусть подождет. У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич». В это время в комнату неловко заглянул Васька. «Заходи», — сказал ему Цветков. Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул. «Садись». «Вот какое дело, Василий. Сначала про портсигар из музея. Слышал эту историю?»
13: «Слышал».
12: «Его, считай, мы уже нашли».
13: «На Люду дело повесили?» — враждебно спросил Васька.
12: «Она созналась и даже сказала, зачем взяла».
13: На Васькином лице отразилось замешательство.
12: «Зачем же взяла?» «Он нужен был не ей», — спокойно пояснил Цветков. «Ей велел это сделать один... Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом».
13: В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку, и до него донесся взволнованный голос от Коленко. «Федор Кузьмич, Починской уехал».
12: «Куда?»
13: «С театром, на гастроли в Австрию».
12: «Что?» «Когда ушел поезд?»
13: «Час назад».
12: «Немедленно на вокзал и сразу телеграмму по линии», — жестко приказал Цветков. «Пусть садят на ближайшей станции».
13: Он положил трубку и посмотрел на Ваську.
12: «Видел? Вот наша работа какая. Но ничего, далеко он не уйдет».
13: «Кто такой?» — угрюмо спросил Васька.
12: «Артист один. Владиком зовут», — небрежно ответил Цветков. «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска, да и денег тоже». «Ну, появился этот артист», — продолжал Цветков. «С ним загуляла». «Не расстраивайся, Вася, не стоит она того. Тут большое дело надвигается. Виталий ты наш заболел там, в Снежинске».
13: «Ну да», — встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о Люде.
12: «Заболел», — досадливо повторил он. «И Косова взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы».
13: Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал:
12: Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе — косой. Тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит. И, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе. Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через 2 часа. И вот уже ушел Васька, потом Цветков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло 2 часа, потом 3. Не выдержав, он позвонил сам на вокзал. «Только что получено сообщение, товарищ майор», – доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось». А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел Откаленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул: «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура!»
14: «Была и сплыла! Врешь, симулянт несчастный! Симулирует здорово, а? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?»
12: «Ну, совсем не нравится. Отправляйся домой, Лосев!»
15: «Ну, имею я, в конце концов, право узнать, как дела идут!» — взмолился Виталий.
12: Цветков неожиданно смягчился.
14: «Ну, ладно, ладно, узнавай, раз пришел. Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать. Иди с Откаленко, он тебя проинформирует».
12: «О, пошли, пошли, симулянт», — поднялся со своего места Откаленко. «Не будем мешать начальству». Цветков добродушно усмехнулся. Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков. «Живо ко мне!» Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил:
14: «Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу».
12: Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Цветкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления.
15: «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, 100 граммов водки заказал. Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек. Инженер, командированный. Ну, выпили». Починский замялся. «Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже. Увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, нет его».
12: «Мы постараемся найти ваши чемоданы», — сказал Цветков. «Какие у вас там были вещи?» Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил: «Это все?»
15: «Все, если не считать мелочей».
12: «Ну, назовите и мелочи».
15: «Булавки, иголки, зубную щетку, да?»
12: «Да, и их».
15: «Вы что, издеваетесь надо мной?» — возмутился Починский.
12: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил: «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению».
15: «Что? Что вы сказали?»
12: «Что слышите? Где портсигар из музея?»
15: «Какой портсигар? Я не знаю никакого портсигара. Это что за приемы? Я буду жаловаться».
12: Цветков все так же невозмутимо оборвал его: «Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит».
15: «Не знаю никакой Даниловой».
12: «То есть как это не знаете?» — вмешался Игорь. «Заговариваться начинаете?» Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал:
15: «Да-да, действительно, но при чем тут она?»
12: «Может быть, перестанете валять дурака?» — хладнокровно осведомился Цветков. «И все честно расскажете?» Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы.
15: «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим».
12: Цветков брезгливо сказал:
16: Рассказывайте, Починской. Чего уж там. Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?
12: На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и, театрально вздохнув, он сказал:
15: «Хорошо, слушайте же, я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участников спектакля. И там, на приеме, я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельнейший человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги. Я бы, — сказал он со смехом, — и сам, не задумываясь, отдал бы. Тут он назвал громадную сумму. Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече, — с пафосом продолжал он. И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете. Но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше...»
16: «Раньше было тоже не все хорошо», — сухо заметил Цветков. «Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел?»
15: Починский замялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню».
16: «Но постарайтесь все-таки вспомнить».
15: «Ну, что он говорил? Ну, что инженер, командированный, да, что приехал с севера».
17: «С севера?» — вырвалось у Виталия. «Он так сказал?»
15: «Да, сказал», — растерянно подтвердил Починский. «А что?»
16: Виталий покачал головой. «Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?»
15: «Да». «Представьте себе, говорил», – оживился Починский. «Он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны».
16: «Какие именно? Называл?»
15: «Не помню», – наморщил лоб Починский. «Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихие, говорит, встречи люблю. Да-да, это я почему-то запомнил».
16: «Так-так», – задумчиво произнес Цветков. «Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?»
15: «А черт его знает, прихвостнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию».
16: «Все ясно», – решительно сказал Цветков. «А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах».
12: Починский насторожился.
15: «Но имейте в виду», – вкрадчиво сказал он, – «что портсигар все-таки украл не я».
12: Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы.
15: «Я еще раз повторяю, что портсигар из музея не крал и, между прочим, ту девицу красть тоже не заставлял. На этот счет она все врет, сама вызвалась».
12: Ему ничего не ответили, и Починский, усмехнувшись, вышел.
16: «Два сапога пара», — покачал головой от коленка.
18: «Ну-с, милые, что будем делать дальше?»
12: Цветков остро взглянул на Виталия.
16: «Что же это за инженер, как думаешь?»
12: «Боюсь, это тот самый поп, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера, и еще многое совпадает. Я же помню содержание письма».
16: «Но как он попал на Киевский вокзал?» — спросил Игорь. «Он же не любит шумных ресторанов».
12: «Да», — задумчиво кивнул Цветков.
16: «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов? Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем».
12: К середине следующего дня многое прояснилось. От Коленко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии.
9: «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков.
12: Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия.
9: «Значит, тихие встречи. Это что такое?»
12: «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», — ответил Виталий.
9: Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу. «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милые мои, подготовиться. И по-особому на этот раз».
12: «А чего тут особого?» — спросил Виталий.
9: «Подстеречь, да и взять обоих. Проще всего. Я Косова узнаю как-никак».
12: «Просто, но глупо», — нахмурился Цветков.
9: «Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные».
11: «Ха! Наконец-то становится горячо!» — азартно воскликнул Откаленко. «Котята мне, признаться, поднадоели. А что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом? С Лосева хватит!»
12: Цветков задумчиво усмехнулся.
9: «Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты...»
12: — он оценивающе посмотрел на Игоря. «Ты получишь особое задание». Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план. И, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственные, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы. Но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходит среди ночи под газами, они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждет, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. В это время раздались в коридоре звонки. Два длинных и один короткий. К нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл. Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением.
19: «Это ты, Олег?» – спросил парень недоверчиво.
12: Олег насмешливо осведомился. «А что, не похож?»
19: «Да в том-то и дело, что не похож».
12: «Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне». Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь.
19: «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть?» «Васька».
12: «Был. На заре туманной юности. А что?
19: Где живет?»
12: Олег, пожав плечами, назвал адрес. «Как? Подходит?» Он продолжал усмехаться.
19: «И фамилия твоя Полуянов?»
12: «И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. А сам-то ты кто такой?»
19: «Ты от Васьки про Косова не слышал?»
12: «Косой?» – изумленно переспросил Олег. «Ты и есть Косой?»
19: «Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?»
12: «Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него».
19: «В уголовку?»
12: Косой напружинился, сжал большие кулаки.
19: «Выходит, сучился Васька. Выходит, не того Олега прислал».
12: Олег ошеломленно кивнул головой. «Выходит, так.
9: Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал. С неутихающей злостью продолжал Косой.
17: А меня в командировку вдруг отослали.

0: Весь чумазый в промасленной спецовке стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней, как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал: «Вытри и наждачком их». Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал: «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый, — говорит». Васька, предупредив Сергея, не спеша в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался Косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка. «Привет», — сказал он. «Не ждал?» «А чего мне тебя ждать? Не девчонка». «И то верно», — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать? Надо будет, сам притопаю, верно говорю?» «Верно». «Ишь, какой ласковый гад», — подумал Васька. Косой нехорошо усмехнулся. «Со мной поедешь. Дело есть фартовое». «Куда?» «Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер».
1: «Когда поедем?» — спросил Васька.
0: «Сейчас надо. Отпросишься, работяга?»
1: «И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только».
0: Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте. «Федор Кузьмич», – торопливо сказал Васька, – «приятель появился, зовет с собой, дело у него есть, можно поехать?»
2: «Сказал, куда?»
0: «Сначала на Ярославский вокзал за вещами».
2: Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал: «Езжай, но только на вокзал, и все, оттуда домой. Под любым предлогом домой, смотри, Вася, не забывай, о чем условились».
0: Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи, и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня Игорь Откаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничьего внимания. Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный, изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигара из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меня ли он рисует?» – с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю.
3: «Здравствуйте, дорогой товарищ», – пробасил он, лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?»
0: С листа бумаги на Игоря смотрел он сам.
1: «Здорово», – недовольно вырвалось у Игоря.
0: Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок.
3: «Студия мы рядом, здесь», – басил Зернов. «Расщедрил».

0: самосовет. Питаюсь тут, заодно собираю человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц. Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал. «А это кто?» – спросил Откаленко. «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот, придет, познакомлю. Приезжий. Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил». Игоря охватило какое-то неясное беспокойство. «Кто же он такой?» «Инженер с севера. Фамилия Егоров». Как не владел собой Откаленко, он невольно вздрогнул при этих словах. «Егоров?» «Именно. Знаете такого?» Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами. «Нет, просто история такая необычная». «Между прочим, по вашей части», — засмеялся Зернов. «Как, кстати, портсигар тот нашли?» «Нет еще», — рассеянно ответил Игорь. Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы Откаленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Что было делать Откаленко? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно.
1: Но... «Или я еду один, пожалеешь!»
0: Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся.
1: «Ладно, пошли!» – вздохнул Игорь и, уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?»
0: «По дороге скажу». Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стояло свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него. «В ГУМ!» — быстро сказал Сердюк. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком-бабочкой, и тихо сказал: «Предупрежу сейчас, что пришел». Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было.
1: «Садись, Косов!» – Цветков указал на стул. «Будем говорить!» «С умным человеком всегда поговорить приятно!» – развязно ответил Косой. «Ну, насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь?» «А это смотря какие!»
0: «На встречу с кем в Москву приехал?» Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся.
1: «Ха! Войну нервов объявил! Слаб ты для этого, Косов!» «Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как?»
0: Косов продолжал молчать.
1: «Так», — протянул Цветков, — «не хочешь, значит, говорить?»
0: Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада.
1: «Эх, повозиться бы с этим парнем! Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно». А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом. Директор магазина культтоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним 3 года назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало «жулик», и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец Матков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридоновна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос. «Татьяна Спиридоновна, это вы?» «Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу». «Это Леня говорит, из магазина», — услышала она. «Я из автомата звоню». «Что случилось? Зачем вы звоните?» «Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел...» Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее. «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!» Голос оборвался, и в трубке послышались гудки. Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили 2 человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил: «Извините, гражданка, ваши документы?»
2: «У меня нет с собой документов», – в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна.
1: «Ваша фамилия?»
2: «Моя фамилия?»
1: «Так», – насмешливо сказал высокий. «Затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?»
2: «Да, я Туликина. Что вам угодно?»
1: «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы».
2: «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала».
1: «Принесите. Мы подождем здесь, в подъезде».
3: Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет!» – остановил ее старший. «Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи». Когда через 5 минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу. Этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович. Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и обеспокоенный недоуменно развел руками. Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя 3 или 4 месяца были арестованы все его бывшие компаньоны. Но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие ножа, лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал: «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть». От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить. И незнакомец продолжал: «Не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг, и в тяжелую минуту смогу пригодиться. Как и вы мне, кстати. Вас я знаю,
1: А моя фамилия Антонов. Зовут Иван Иванович. В Москве бываю наездами. Ваше здоровье».
3: И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около 3 лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича.
0: «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов.
3: «Чем могу быть полезен?»
0: «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность – это в данном случае и ваша».
3: Павел Иванович понял намек.
2: «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено».
3: Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал:
1: «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой».
3: Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам.
2: «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» – недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать».
3: Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и двумя пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. «Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено». В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами.
1: «Бирка почему-то отдельно от него». Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием: «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?»
0: «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. «Итак, не хотите связываться? Пожалуйста».
2: «Друг мой, так же дела не делают».
0: «Я знаю, какие дела, как делать, будьте спокойны», – многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. «Обойдусь без посредника, если так».
3: Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться. В подлинности, что ли, откуда он у вас, если не секрет?»
0: «От вас у меня нет секретов», – засмеялся Сердюк. «Он из музея».
2: «Понятно, но какого именно?»
0: «А черт его знает, вам не все равно».
2: «Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным, а я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете,
0: но это ваша забота».
2: «Так-так, значит, из музея», — Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Ну что ж, давайте его мне до завтра, я проверю».
0: Сердюк насмешливо покачал головой. «Нет, желаете, проверяйте так, а штучку эту я из рук не выпущу, только в обмен на деньги».
3: Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час сине-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. «Работник музея», – догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», — сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала: «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянув, Павел Иванович нерешительно спросил: «Простите, но помнится, или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был». Светлана смущенно посмотрела в его сторону. «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила: «Но должен найтись». Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович. Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда. Нет, вы только подумайте, какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром, говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше. А что, хитрый след, согласился Откаленко. Только не мешает ему где-то и кончиться. Знаете, Федор Кузьмич, воодушевился вдруг Лосев, «ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно?» Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось. «Верно», — согласился он, — «шифр требуется». «Вот и предлагаю. След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет». «А что, неплохо», — снисходительно заметил Откаленко. «И журналистам потом искать название не придется». «И для пьесы подойдет, и для оперы», — в тон ему насмешливо сказал Лосев. Цветков озабоченно махнул рукой. «Ладно вам, опера им нужна. Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать. Этот ваш лисий след черти как запутывается». Однако события, которые вскоре произошли, внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром «След лисицы» некоторую ясность. Откаленко удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лассару, проживающему в гостинице «Москва». Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лассар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову. «Да, история», – задумался тот, потом приказал. «Заезжай за мной. Поедем в Шереметьево. Быстро». Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свои удостоверения. Затем Цветков сказал: «Вот какое дело. Через 2 часа рейс на Париж. Оформление пассажиров еще не начали?» «Нет еще». «Значит, вовремя подскочили. Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лассар и, по нашим сведениям, увозит одну, как вам сказать, историческую реликвию», нетерпеливо подсказал Виталий. «Краденую, из музея». «Что именно?» «Портсигар писателя Достоевского», сказал Цветков. «Такой, знаете, старенький кожаный портсигар». «Ага, хорошо. Я дам указания. И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал». Цветков посмотрел на Виталия. «Вы разрешите позвонить в музей?» спросил тот начальника таможни. «Пожалуйста». Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину. «В Шереметьево?» – удивленно переспросила Светлана. «Это же так далеко, а что мне там делать?»
4: «Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду».
5: «Что вы говорите? Портсигар? Ну что за разговор? Приезжайте скорее».
3: И опять Виталий несся в машине который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала: «Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар?»
4: «Не отнимать, а конфисковывать», — улыбнулся Виталий.
5: «Но все равно страшновато. Мне ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история».
4: «О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу».
5: «Очень скоро?»
4: «Очень», — снова улыбнулся Виталий.
3: По лицу девушки скользили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил: «Из-за этого портсигара мы с вами познакомились».
2: «Тоже глава в истории с ним», — засмеялась Светлана.
3: «И немаловажная, между прочим».
2: Оба умолкли. Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лосар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал: «Спектакль сейчас начнется, идемте ближе». Вскоре господин Лосар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом: «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще два таможенника.
6: «Я не понимаю», — нервно возразил господин Лосар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?»
3: «Это, господин, обычный таможенный досмотр. Не более того», — возразил один из таможенников.
6: «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи. Я протестую!»
3: Ему все же пришлось открыть чемоданы. Первое, что извлекли оттуда, были две деревянные, потемневшие от времени иконы. Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. «У вас есть разрешение на них Министерство культуры?» – спросил Лосара один из таможенников.
6: «При чем тут министерство?» – раздраженно ответил тот. «Иконы куплены у частных лиц».
3: «Таков наш закон, господин Лосар». Досмотр вещей продолжался. Виталий и Светлана с одной стороны, Цветков с другой, стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. Почти за каждой из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей. Лосар побагровел, но молчал.
7: «Придется составить акт о контрабанде», — сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги.
6: «Пожалуйста», — равнодушно пожал плечами Лосар. «Видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться».
3: Таможенник усмехнулся.
7: «Ну, с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лосар. Иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации».
3: Лосар почти не слушал его и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках. Наконец он с беспокойством воскликнул:
6: «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице». «Да-да, конечно!» и решительно объявил: «Я должен вернуться!»
7: «Господин Лосар!» – крикнул ему вдогонку таможенник. «Досмотр вещей окончен! Нам надо еще составить акт!»
6: «Потом, потом! Сохраните их!»
3: В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», — сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал:
6: «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд! Воровство! Это взяли вы!»
3: В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара: «Что произошло, господин Лосар?» – подсказал администратор гостиницы.
6: «Эта женщина», – указал Лосар на горничную, – «украла вещь».
5: «Да ничего я не брала. Я здесь 11 лет работаю», – чуть не плача сказала пожилая горничная.
6: «Да разве...»
3: «Какую вещь?» Перебив ее, строго спросил лейтенант у Лосара: «Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала?» Тот на минуту умолк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил:
6: «Извините, я погорячился. Это всего лишь старенький кожаный портсигар. Он дорог мне, как память об отце».
3: Светлана в волнении прижала руку ко рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись.
5: «Боже мой, Анри!» Вдруг проговорила супруга Лосара. «Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек».
6: «Ты выбросила?»
8: «Сама кошелек?»
5: – прошептал Лосар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал.
8: «Куда ты его выбросила? Когда?»
5: «Сегодня утром. Я его выбросила в мусоропровод».
7: «Мусоропровод уже дважды очищали сегодня», – произнес администратор.
8: «О, о!» – закричал Лосар
5: и повернулся к окружающим.
8: «Все! Финита ла комедия!»
7: Потом он схватил за руку жену и потянул ее к двери.
5: «Скорее! Мы еще успеем на самолет!»
7: Цветков, Лосев и Светлана вышли из гостиницы и остановились около освещенного подъезда. «Вот, милые, и все», — сказал Цветков. «А портсигар ушел от нас. Жаль, что не говори». Светлана вздохнула. «И все же напоследок он сослужил неплохую службу», — заметил Виталий. «Хотя путь, по которому мы прошли за ним, и не был усеян розами. Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич». «Польза, конечно, была», — согласился Цветков. «Кое-кого мы на нем подобрали». И Виталий закончил. «След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников». «Это что еще за аллегория?» – засмеялась Светлана. «А разве не так?» – живо возразил Лосев. «Пока есть хищники, должны быть и охотники». Он многозначительно погрозил пальцем. «Чтобы не было жертв и потерь. Чтобы был покой».
9: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
10: Приглашаем вас послушать рассказ Виктора Астафьева «Блажь». Читает Вячеслав Шалевич.
11: Как и всякий разбродно и пестро читающий человек, с детства жил я двойной жизнью – земной и книжной. В земной – голодуха, очереди, смех и горе среди затурканных и замороченных людей, обретающихся по баракам. В книжной жизни – дворцы, мушкетеры, прерии, пиратские корабли, человеки-невидимки, разбойники, бесстрашные рыцари и, конечно, благородные дамы, из которых нарисуется одна принцесса. Такая ли распрекрасная, такая ли умная, пылкая и преданная, что образ непобедимый ее на всю жизнь затаится на задворках памяти, сохраняется там в целости, в сохранности, не старея, не дурнее, не портясь. Этакая нетленная мумия памяти. Был и у меня секретный клад. И суждено было моему книжному прообразу, пышно выражаясь, притвориться в наглядный образ. Смотрел я однажды какой-то журнал и наткнулся на рассказ о борцах французского сопротивления, среди которых было много русских эмигрантов и их детей, воспитанных в любви к своей далекой родине. Большая часть отважных людей сложила головы в неравной и страшной борьбе. Среди них и княгиня Оболенская. Достославная или звучная русская фамилия, или какие высшие силы заставили мое сердце дрогнуть, и мне захотелось взглянуть на портрет княгини Оболенской. Я нашел портрет, глянул, и хотя портрет был шибко французист, и имя ее писано на французский манер «Вики», я все-таки узнал ее. Это был мой юношеский книжный идеал, моя принцесса. Словом, стал я потихоньку страдать по княгине Оболенской. И как представлю башкой своей удалой, как это ее нежную княжескую шейку под чудовищно острый нож гильотины поместили в тюрьме Плецензе под Берлином, как отсекли ее прекрасную голову. и нехорошо мне сделается. Больно и страшно за людей. И ладно, думаю, и справедливо поступил французский король, послав самого изобретателя под нож этой устарелой, но все еще чудовищно страшной машины, дожившей до наших дней и работающей в застенках просвещенной Европы. Прошло еще сколько-то лет, может 5, может 10, движется жизнь, и я с ней вместе двигаюсь, чаще всего не по своей воле и охоте. Но на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа сам поехал мечту свою давнюю исполнять. Привез меня сюда Кирилл Привалов, корреспондент литературной газеты. Человек, умеющий держать слово. Сказал, я вас туда повезу. И повез. Хотя и машина у него поломалась, и сын Петруха заболел в тот день, как нам ехать. Да и другие мелкие препятствия были. Кирилл уверял меня, он хорошо знает знаменитое русское кладбище. Я скоро убедился в том, что он в самом деле досконально изучил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Главное мне было посетить могилу великого русского писателя Ивана Бунина. Так уж на что силы времени хватит, то и посмотрю. К Бунину меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, гонят необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии. Во Францию я прилетел нездоровый, у меня болели ноги. От беспрерывного хождения по Парижу они заболели еще больше, и хотя купил я себе мягкие парижские туфли, мало мне это помогло. Могила Бунина недалеко от входа на кладбище. Я видел ее на фотографиях, читал о ней и не удивился строгой ее скромности, даже бедности по сравнению с захоронением, скажем, генерала-экзекутора или карателя, как его именуют в наших книгах, Дроздовского, расположенного почти рядом. Похоронен генерал в окружении офицерского корпуса, и на мраморном постаменте золотом писано красуется, между прочим, всем нам хорошо знакомая надпись «Слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей родины». Ну, это к слову. Немножко корябнуло сердце и глаз на могиле Бунина тяжелым серым крестом лютеранского фасона, отлитым по стандарту из бетона, и обод могилы из того же равнодушного материала цвета русской солдатской шинели, материала ни глаз, ни тела не греющего. Маленькая мраморная пластинка у подножия креста. На ней значатся имена великого русского писателя и его многотерпеливой жены. В 4 ряда посажены неприхотливые, холодно не боящиеся цветы, анютины глазки. Вот и вся роскошь, все украшения на чистой ухоженной могиле. Я положил цветочки на могилу, приложился губами к шершавому кресту. Холоден был чужой камень. Обошли мы с Кириллом старую часть кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где сплошь почти росли ели, березы, кедры. И хотя никакой я не историк, все же видел, что здесь покоится значительная, если не большая часть современной российской истории. Ноги мои носили меня все труднее. Мы часто присаживались передохнуть, и во время такого вот перекура я спросил у Кирилла, где же покоятся участники сопротивления. Он сообщил, что российские повстанцы покоятся здесь. И тогда я рассказал о моей блаже, о неизбывном и вечном должно быть наваждении, и попросил свести меня к могиле княгини Оболенской. Кирилл с удивлением поглядел на меня, затем с грустью заметил, что сделать это невозможно. Участников сопротивления хоронили за казенный счет или на благотворительные средства в общих могилах, кои зовутся у нас братскими. Ставился на теме захоронениями общий знак – воздвигалась вокруг стенка или ограда. В стенке вмуровывались мраморные плиточки с фамилией и именем покойного, с датой его рождения и смерти. Могилы те почти забыты. Об русских участниках сопротивления, как и о наших солдатах-страдальцах, вспоминают по торжественным дням да по круглым датам. Конечно, можно найти эту братскую могилку, где покоится знатная княгиня, но для этого надо проходить день, может, и не один. Для того же, чтобы так долго и много ходить, ведь мы осмотрели лишь частицу старого кладбища, надо иметь здоровые ноги. «Ладно», — согласился я со вздохом. «Понимаю, что сердце моего спутника болит о Петрухе, сыне, жене, в машине оставшихся. Сказал ему, чтобы он сбегал, попроведал их, и если терпимо, мы еще побудем на кладбище. Если же Петруха совсем расхворался, тогда надо будет возвращаться в Париж». Кирилл стриганул по аллее в сторону ворот кладбища. Я присел на первую попавшую скамейку и дал покой своим худым с детства простуженным ногам. Покоя, который всегда присутствует в сердце человека, посетившего кладбище, не было. Тихая боль угнетала его. Было жаль всех живых и мертвых. Хотелось заплакать просто так, для себя. Душа жаждала облегчения. Но ни слез, ни облегчения Бог не посылал. Стало быть, так и надо мучиться мне за всех, за нас, терпеть телесную и всякую иную боль. Была вторая половина октября. По французской погоде это выйдет половина нашего сибирского сентября. Разгар российского бабьего лета. На присыпанных сухих аллейках слоем смешанное стелилось осеннее пестрое диво. В оградках могил и на надгробьях тоже было нарядно. В оградке, почти глухо забранной легкой алебастровой или каменной стенкой, против которой я сидел, лист лежал пластами. Увидая, горько и пряно пахнул он родной российской или сибирской тайною. Это от того, что вокруг росли сплошные березы и ели, уже взрослые, но от чего-то грустные. И хотя ветру не было, светило неназойливое солнце, катился и катился лист с чуть слышным, как и всюду на земле, печальным шорохом. Устилая ограду, в центре которой из плиток, похожих на мраморные, может, из крошки мрамора, было сооружено что-то отдаленно похожее на одну из кремлевских башенок. По ребрам и стокам башенки игрушечно и любовно налеплены гладкие камешки. И еще там были нехитрые, вроде бы игрушечные, вензеля из тех же камешков. Кто-то пытался прикрыть бедность захоронения, облагородить последний приют русских людей. Я догадался, что передо мною и есть братская могила участников сопротивления, о которых сказывал Кирилл. С пробуждающимся интересом смотрел на карточки, читал даты рождения и смерти покойных, начав озревать их от самого угла с краю. Торопиться-то было некуда. Родились русские эти люди все в разное время. Большей частью уже здесь, во Франции. Но умерли, или, как писано на мраморных плитках, казнены в 1941-45 годах. Так я скользил глазами по табличкам и, наконец, уперся взглядом в ту, что была прямо против меня. С фотографии, чуть больше нашей паспортной, смотрела на меня открыто и прямо красавица. При причесанные по-русски, гладко, на пробор. Глаза ее были доверительно, даже удивленно распахнуты. Приоткрытый рот как бы вопрошал: «Ну, узнаешь?» Я, конечно же, сразу узнал ее. И сердце во мне, как и полагается, в такую торжественную минуту дрогнуло. Куда-то покатилось так быстро, что меня маленько и шатнуло даже со скамьи. Я уже говорил, что видел, встречал ее фотографии, но все они были слишком французисты. Косметика, наигранная поза, поворот головы, затемненный, где и томный взгляд, придавали чужеземный ей вид. Имя и вовсе было чужестранное. Как-то уж сильно отдалял ее от людей, привыкших по-тюремному бранно обращаться друг к другу. Именем Вики могли у нас назвать разве что комнатную собачонку. Но на этой карточке жила девушка, похожая на всех песенных русских красавиц, с которых русский художник Венецианов срисовывал единый дивный портрет с вилками сочной капусты под мышками. На мраморной табличке величиной с тетрадный листок было писано: «Вера Аполлоновна Оболенская, урожденная Макарова». И далее год рождения и казни. Все, все, это прежде всего маленькая фотка, совпадал с тем, что было снято в кино, написано в книгах. И сама оградка с окружением русских фамилий, русских лиц, с этим почти игрушечным подобием российской святыни, этой бедной приплюснутой башенки Кремля, которую большинство из покоящихся здесь видели лишь в тоскливых снах, в горьких мечтаниях, да на страничках старых книг, затасканных в чемоданах и солдатских мешках, но всегда готовых пострадать за отечество свое. И умерли русские люди за нее, за далекую Россию, вместе с пресветлой княгиней Верой. На мраморной плитке и на карточке княгини легла сыпь от пыли или от сыпких капель дождя. Я ладонью отирал пластинку, как бы издолбленную птичьими клювами, неосознанно надеясь, что она через руку мою в глубокой земле почувствует тепло своей российской земли, такой далекой, такой недосягаемой и единственной. Вспомнил, как что-то совсем необязательное к этому тихому месту, осененному добрым солнцем и заботливо укрываемому перед холодом листом, имеющий отдаленные отношения из нашей людской суеты, из честолюбия, из дешевого греховодного откупа, называемого благодарной памятью. Посмертно награждена орденом почетного легиона, военным крестом и медалью участника сопротивления и орденом Отечественной войны. Это уж как всегда у нас, с большим опозданием, аж в 1965 году. Равнодушно в порядке начавшейся кампании всемилостивейшего российского прощения и отмечания заслуг. А княгинюшка того списка не читала и орденов не видела. Да и не за них она умерла, не за них на небо улетела. Читал я позднее, что была Вера Аполлоновна от природы щедро одарена не только женской красотой, но и редкой памятью, образованностью и тем, что зовется внутренней культурой. Будучи создательницей организации сопротивления с длинным и причудливым для русского уха названием «Организацион Сивиль Милитер», все она – явки, телефоны, адреса, подпольные клички, истинные имена – держала в памяти. В квартире своей хранила секретные документы, копии планов, схемы вражеских оборонительных сооружений. Природа щедра была к ней. Бог, несомненно, примет ее в Царство Небесное. И пусть ей земля эта будет пухом. А земля-то у нас одна, и жизнь тоже едина. Почаще бы вспоминать нам об этом. Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями. Я много похоронил близких мне людей. Двух дочерей похоронил. Горем и слезами отмечен мой горький опыт. И да принцесс ли мне, седому и старому? Просто Бог и время подарили мне красивую мечту. Спасибо им и за это. Беден и убог тот, кто ничего за душой своей не имеет. И за то, что предан человек своей мечте, идеалу своему, он вознаграждается счастьем. Пусть и таких вот запоздалых, пусть и печальных встреч. А княгинюшка-то, между прочим, еще и с юмором была. Несла чемодан с секретными бумагами. Ее и заграб немецкий патруль. Что у вас в чемодане? Маленькая бомба, месье. Патруль захохотал и отпустил ее. Значит, было отпущено ей еще жить. Ах ты, что-то все в голову лезет не то. Что-то на свете не так, а сердцу все больно, больно. По хрусткой рыжей крошке раздались шаги. Вернулся Кирилл и сказал, что Петруха ничего, спит, жена успокоилась, так что мы можем еще погулять, посмотреть. День-то чудо, а он и не мог быть иным. Кирилл воззрился на меня. «Бог есть!» Кирилл забормотал что-то расплывчатое, модно-интеллектуальное, мол, да несомненно, в мире и природе присутствуют какие-то силы, возможно, и высшие, но... Я сказал, что я не спрашиваю. Я утверждаю. И показал ему фотографию русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской. Всю дорогу до самого Парижа мы молчали. Потом пили чай по-русски во французской квартире. Кирилл за весь вечер ни разу не упомянул о кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. О могиле участников сопротивления тоже не говорил. Но нет-нет, и взглядывал он на меня со скрытой значительностью. Ровно прикидывал, могла ли чувствовать русская княгиня, знатный человек, героиня сопротивления, такого вот сибирского лаптя с побитыми в походах порченными застарелой болезнью ногами, дали окопного солдата, так и не выбившегося ни в какие чины, да еще на таком беспредельном земном расстоянии и пространстве чувствовать. Но вопрос этот задал сам Господь. Сам же на него и ответил.
12: Рассказ Виктора Астафьева «Блажь» читал Вячеслав Шалевич.
9: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
12: История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери-скотнице в деревне у двух сестер барышень-помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода. Так умерло 5 детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. 6-й ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка. И участь ее была бы та же, но случилось так, что одна из 2 старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежал родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки, и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной». Ребенку было 3 года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею. Старых барышень было 2. Меньшая, подобрее, Софья Ивановна, она-то и крестила девочку. И старшая, построже, Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между 2 влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие пастерушечки и иногда сидела с барышнями и читала им. За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни. Так жила она до 16 лет. Когда же ей минуло 16 лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 2 года, этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них 4 дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день 100-рублевую бумажку, уехал. Через 5 месяцев после его отъезда она узнала, наверное, что она беременна. С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но сама не знала, как это случилось, вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета. И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к Становому, но могла прожить там только 3 месяца, потому что Становой, 50-летний старик, стал приставать к ней –

127 рублей. 27 за жутых и 100 рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего 6 рублей. Она не умела беречь деньги, и на себя тратила, и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье, за корм и за чай, за 2 месяца 40 рублей. 25 рублей пошли за отправку ребенка, 40 рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, рублей 20 разошлись так, на платье, на гостинце, так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать место. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но точно так же, как и Становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее. Главное, был хозяин, который мог посылать ее куда хотел. И, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала, и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив за житое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку. Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормилась с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки, но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуге. И место нашлось у барыни, жившей с 2 сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший усатый 6-го класса гимназист бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей место, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой. Старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей 25 рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату за житого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще 25 рублей и предложил переехать в отдельную квартиру. Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее в Нижний. И Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околотошный сказал ей, что она может жить

так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в 30-градусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысли о том, что и она могла поступить в эту каторгу. И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время в связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные и временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое, постоянное прелюбодеяние. И она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняла ее, и было одной из причин окончательного решения, то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает: бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления, заповедей божеских и человеческих, которая кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома, и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во острог, и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее,
лежал еще на своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю спальню-уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки, и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки — были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue de Deux Mondes». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробор. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет 10 в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна! Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли, от княжны ли? Горничная давно принесла, у меня дожидается», — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо, сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо
и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову. «Так я ей скажу подождать». И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью», было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым но разгонистым почерком. «Напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных, и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы с свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф 300 рублей, который вы жалеете истратить на покупку лошади, за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же, княжна М. Корчагина». На другой стороне было прибавлено: «Мама велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно». Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина эта заключалась не в том, что он 10 лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею. Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. Трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!» Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками. «Ваше имя?» — со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать 2 дела разом. Бочковой было 43 года, звание – коломенская мещанка, занятие – коридорное в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Ефим». Вдруг быстро начала Маслова: «Приехала в гостиницу, провели меня в номер. Там он был и очень уже пьяный. Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово „он“. Я хотела уехать. Он не пустил». Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом. «Ну, а потом?» «Ну, что ж потом? Потом побыла и поехала домой». В это время товарищ прокурора
приподнялся наполовину,

неестественно опираясь на один локоть. «Вы желаете сделать вопрос?» — сказал председатель. И на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать. «Я же...»

Их и начал. «Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели», начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, «характерное, если можно так выразиться, преступление». Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины: швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости также начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать вглубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества. «Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса». Товарищ прокурор говорил очень долго, с одной стороны стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжении часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим, деловым тоном взглядывая в свою тетрадку, то громким, обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге, и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство. Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал. Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права. Человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Ефимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декаденства. «Женщина эта, — говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, — получила образование. Мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски. Она, сирота, вероятно, несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом. Но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием и, главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко,
богатым гостем и употребляет

Это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни. Ну уж это он, кажется, зарапортовался, сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену. Ужасный болван, сказал строгий член. Господа присяжные заседатели, продолжал между тем грациозно извиваясь тонкой талией товарищ прокурор, в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникнете в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения. Оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели. И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно, до последней степени восхищенный своей речью, опустился на свой стул. Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Ефимией, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке с широким полукругом белой крахмальной груди и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за 300 рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. Он отвергал показания Масловой в том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. «Деньги, 2500 рублей, — говорил адвокат, — могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по 3 и 5 рублей от посетителей. Деньги же купца — были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова. Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег. Если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения». В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурор, сердито как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловой и, робко запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречие, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения. Но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела. После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против... «Ну как, господа?» На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «да, виновен», признав его участником и отравления, и похищения.

не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны. Но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть. «Мы сами не святые», — сказал он, и так остался при своем мнении. На второй вопрос о Бочковой после долгих толков и разъяснений ответили невиновно, так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат. Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова – главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало. На четвертый вопрос о Бочковой же ответили «Да, виновна», и по настоянию артельщика прибавили «Но заслуживает снисхождения». Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех. По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она невиновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и, главное, вследствие усталости всех, решение стало склоняться к обвинению, он хотел возражать. Но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел, и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать. Хорошо и весело он танцевал, лучше всех молодых, в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?» Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге, с сосредоточенным мрачным видом сказал Нехлюдов. «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», сказал председатель, подвигаясь к выходной двери. «Хотя ответы и суду показались несоответственны делу». Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да, виновна» без отрицания умысла убийства утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого. «Да, но разве нельзя поправить ошибку?» «Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам», — сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу. «Но ведь это ужасно. Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух». «Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым», — сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и, взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал. «Вы ведь тоже идете?» «Да», — сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним. Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой. «Положение, изволите видеть, странное», — продолжал председатель, возвышая голос. «Тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух. Или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что...

0: она уже сидела. Даже только арест или каторга середины нет. Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана».
1: «Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов.
0: «Вот в этом все дело», — улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. «Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти». «На дворянскую», — отвечал он извозчику. «30 копеек никогда больше не плачу».
2: «Ваше превосходительство, пожалуйте».
0: «Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить».
1: И он, ласково поклонившись, уехал.
3: Стыдно и гадко. Гадко и стыдно,
1: думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам.
3: Все гадко и стыдно,
1: повторял он себе, входя на крыльцо своего дома.
0: «Ужинать не буду», —
1: сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай.
0: «Вы идите».
1: «Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, а ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай. Но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий. А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий.
3: «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо. Освободиться от всех этих фальшивых отношений и с Корчагиным, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да-да-да. Подышать свободно, уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной».
1: Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта.
3: «Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом».
1: И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он, поспешно тушая ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутренню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде. Да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение». И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел, из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем, так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Месси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает. Загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее.
0: «Ах, эти деньги!»
1: С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту.
0: «Ах, ах, какая гадость!»
1: Так же, как и тогда, вслух проговорил он. «Только мерзавец, негодяй мог это сделать. Я тот негодяй, тот мерзавец!» Вслух заговорил он. «Да неужели в самом деле?» Он остановился на ходу. «Неужели я в самом деле, неужели я точно негодяй?»
0: «А то кто же?» — ответил он себе. «Да разве это одно?» — продолжал он уличать себя. «Разве не гадость, не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу, и твое отношение к имуществу, под предлогом, что деньги от матери — пользоваться богатством, которое считаешь незаконным, и вся твоя праздная, скверная жизнь, и венец всего твой поступок с Катюшей? Негодяй! Мерзавец! Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне. Их я могу обмануть, но себя-то я не обману!»
1: И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Мессии, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело. В этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное. С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл чисткой души. Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда. Писал дневник,
0: и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять. Перевернуть страницу, как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал и часто ниже того, каким он был прежде.

0: Ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками. Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина. Но характер у ней был тяжелый. Она основательно помучила его.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть первая.
1: Вечером мы бродили с Люсей по набережной. Небо красное, зловеще. Над горизонтом облака, точно густой черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе. Люся тянет меня за рукав.
2: Идемте, ну идемте же, поедем на Мамаев курган.
1: Куда?
2: На Мамаев курган. Ну оттуда же весь Сталинград, как на ладони. И Волга. Ну и за Волгу же далеко-далеко видно. Ну там, честное слово, хорошо.
1: Мы едем на Мамаев курган. Он плоский, некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный. Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. Красный Октябрь, баррикады и совсем далеко на горизонте корпуса тракторного. И за всем этим Волга. Спокойная, гладкая, такая широкая и мирная. И кудрявая зелень на том берегу. И фиолетовые совсем уже дали. И каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем. Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд внизу.
2: О чем вы думаете?
3: О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.
2: Юра, ну как вы можете?
3: А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.
2: Ну неужели вам не надоело все это?
3: Что это?
2: Ну война, пулеметы.
3: Смертельно надоело.
2: Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же?
3: Ну просто привычка. Я теперь и на Луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.
2: А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.
3: Ну, вы недавно работаете в госпитале, вот и все.
2: Второй уж месяц.
3: А я второй уж год. А военный год — это добрых три. Добрых три мирных, а то и пять.
1: Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза.
2: А какой вы до войны были, Юра?
3: Любил на Луну смотреть. И шоколад любил. И в третьем ряду партера сидеть. И сирень, и выпить с ребятами. Да.

0: Красиво. Правда?
1: Красиво.
0: А вы любите вот так сидеть и смотреть?
1: Угу. Люблю.
0: А в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?
1: Сидели и смотрели.
0: А у вас там жена в Киеве?
1: Нет, я не женат.
0: А с кем же вы сидели?
1: С Люсей сидел.
0: С Люсей? Mm. Смотрите, как смешно. Тоже Люся?
1: Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.
0: А где она сейчас?
1: Я не знаю. Она осталась у немцев. Ноги остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.
0: А у вас есть ее карточка?
1: Да-да, есть.
0: А можно посмотреть?
1: Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохенькая любительская карточка. Люся берет ее в руки, наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым свежим мылом.
0: А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?
1: Да нет, не замечал.
0: А вы любите ее? Ну или только так?
1: Мне кажется, что да. Ну, во всяком случае, скучаю.
0: Очень?
1: Пожалуй, очень.
0: А почему пожалуй?
1: Ну, просто очень. Люся опускает глаза и вдруг вся краснеет. Даже уши маленькие, с дырочками от серег, уши ее становятся красными. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки, бледные и робкие. Я смотрю на звезды, на тонкую Люсину руку, на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славная, Люся. И мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь за время войны. И также, может быть, буду с ними сидеть, а потом они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена. И сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого. Через час мы уходим. Люся молчит и крепко двумя руками держится за меня. Я чувствую, как бьется ее сердце. И руки у нее теплые и мягкие. И вся она какая-то уютная и трогательная.

0: Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в 30 шагах немцы. Кто-то ищет меня. Связной Корноухову, кажется.
1: Лейтенанта, комбат не видали?
2: Це якого? Що з биноклем ходить?
1: Да нет, не с биноклем. Комбата, командира батальонов, в пилотке синий.
0: Я направляюсь в сторону разговора.
3: Кто меня ищет?
1: Это вы, товарищ лейтенант.
3: Я? Ну в чем дело?
1: С КП вашего звонили, чтоб шли срочно туда.
0: Меня? Срочно? Кто звонил?
1: Я не знаю, полковник, что ли, какой-то. И срочно сказали, в 3 минуты, чтобы.
0: Какой полковник? Откуда он взялся? Ничего не понимаю. Не доходя Корноуховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит, сломя голову, запыхался.
4: Полковник, ждут вас. Командир дивизии, что ли, с орденом. Ага. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант. Что-то путают там. Ой, ругаются.
0: Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать. Немцы вдруг начинают пальбу. И мы добрых 15 минут лежим, уткнувшись в землю носами. Полковник невысокого роста, щупленький, точно мальчик, свалившимся как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом наш майор, между колен палочка. Еще двое каких-то. Харламов на вытяжку, застегнутый, подтянутый. Впервые его таким вижу. Моргает глазами. Прикладываю руку к козырьку. Докладываю. Батальон окапывается. Ставим мины. Два больших черных глаза, не мигая, смотрит на меня с худого лица. Все молчат. Я опускаю руку. Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной. Черные глаза вдруг становятся меньше, суживаются, и бескровные в ниточку губы как будто улыбаются.
5: Вы что, дрались с кем-нибудь? А? Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.
0: Кто-то подает толстый облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи.
5: Ну ладно, все случается. Я однажды командующему округом в трусах докладывал. Ничего, сошло. 10 суток только получил. К пустой башке руку поднес. Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в штабных бумагах творится, не завидую тебе.
0: Мало сделано, товарищ полковник.
5: Мало? Почему?
0: Так людей жидковато, и с инструментом плохо.
5: Сколько у тебя людей?
0: Активных 36.
5: А бездельников, связных и тому подобное?
0: Всего около 70.
4: А знаешь, сколько в 43-м полку? По 15-20 человек. И ничего. Воюют.
0: Товарищ полковник, я тоже воюю.
5: Окопы есть?
0: Копают, товарищ полковник.
4: А ну, покажи.
0: Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему. Бородин, наш майор, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается.
5: Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат.
0: Окопы сейчас хорошо видны. И наши, и немецкие. Луна светит вовсю. Объясняю. где раньше были и где сейчас я рою окопы. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю.
5: А где мины ставишь?
0: Вот там, левее, во враге.
5: Прекрати. Людей назад.
0: Извините, не понимаю, товарищ полковник.
4: Ты слышал, что я сказал? Назад, людей!
0: Посылаю Валегу вниз. Пускай отметит колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет и шаг. Шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не поворачивает в их сторону.
5: Видишь его пулеметы на сопке?
0: Вижу.
5: Нравятся они тебе?
0: Нет.
5: И мне тоже. Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
0: Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся, но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?
5: Так вот, завтра, чтоб ты был там.
0: Где там?
4: Там, где эти пулеметы, ясно?
0: Ясно. Отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, быстро, ни за что не цепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад на КП, закуривает толстую ароматную папиросу, перелистывает лежащего на столе Мартина Идена. Заглядывает в конец книги. Невольно морщит брови.
5: Дурак. Ей-богу, дурак. Твоя?
0: Нет, это командир 4-й роты.
5: Прочел?
0: Времени нет, товарищ полковник.
5: Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный парень был. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?
6: Не помню. Давно читал, товарищ полковник.
5: Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу.
0: Захлопнув книгу, он переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.
5: Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята.
6: Боевые, товарищ полковник.
5: Ну так вот, пустите разведку, как только стемнеет. Затем луна когда встает?
0: В начале первого.
5: Хорошо. Часов в 10:30 пустим кукурузников. Чуйков обещал мне, если надо. В 11:00 начнешь атаку. Понятно?
0: Понятно.
5: Никаких ура! Без единого шороха, на брюхе все, как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня?
0: Я совсем не могу понять, как я с 36, да нет, даже не с 36, а максимум с 20 смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами, и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела. Надо и закрепить. Но я ничего не говорю. Стою. Руки по швам и молчу.
5: Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин. Всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают, а потом заберешь.
0: Майор Бородин молча кивает головой, по посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким коротким движением и протягивает руку.
5: Ну, комбат, Керженцев, кажется, твоя фамилия.
0: Керженцев.
5: А этого, как его, что утопился под конец, Мартина Идена, никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.
0: Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки. Все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами. Чумак козыряет. Прибыли в ваше распоряжение. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие, чуть-чуть насмешливые. Ребята его, их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы. Стоят в стороне, поглядывают на нас. На губах окурки.
7: Маск-халаты возьмете?
8: Нет.
7: Почему? У меня как раз 4 есть.
8: Не надо.
7: Водки дать?
8: Мы свою пьем. Чужой не любим.
7: Ну, как знаете.
8: Можете за наше здоровье выпить.
7: Спасибо.
8: Не стоит.
0: И они уходят. В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела, один из штадива, начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш. Поднимает бесцветные глаза.
9: Вы продумали ход операции?
7: Да, продумал.
9: Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?
7: Да, знаю.
9: А как у вас с флангами?
7: С какими флангами?
9: Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?
7: Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей, мы идем на риск.
9: Это плохо.
7: Конечно, плохо.
9: А какими ресурсами вы располагаете?
7: Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет 14 человек.
9: 14?
7: Да, 14. А 14 на месте. Всего 28.
9: Я бы на вашем месте не так сделал.
0: Он заглядывает в свой блокнот. Я медленно вынимаю из кармана портсигар.
7: Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится. А пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению.
0: Больше никто ничего не говорит. Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан читает газету, поднимает голову.
9: Без четверти 10.
0: Без четверти 10.
9: Разведчиков нет?
0: Нет.
9: Это плохо.
0: Возможно. Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуха не хватает.
7: Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.
9: Почему?
7: Потому.
9: Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.
7: Я ничего не забываю, я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.
9: Я вам мешаю?
7: Да, мешаете.
9: Чем же?
7: Своим присутствием, табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.
9: Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.
7: А, значит, вы собираетесь все время здесь находиться?
9: Да, намерен.
7: И сопку со мной атаковать будете?
0: Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, которую читал до этого, засовывает ее в планшетку.
9: Ладно. В другом месте поговорим.
10: Он выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может его отцепить. Политотдельщики смеются, доедают свои консервы. Я против них ничего не имею, но не мог же я одного только капитана выставить. Они, понимающе, смеются и, пожелав успеха, тоже уходят. В подвале сразу же становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть на корточках. Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в «Красной звезде». Место командира в бою. В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. Это, пожалуй, верно. Но вот сейчас в разговоре с капитаном эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, без глаз, без ушей. Опять звонят из штаба. Вернулись ли разведчики? Голова Чумака появляется в щели, как раз, когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные, грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами, сразу заполняют все помещение. Я ничего не спрашиваю. Жду. Чумак молча в развалку подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь, вытирает губы, лоб, шею, вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках, бросает на стол.
11: «Закуривайте!»
10: — кивнул своим разведчикам.
11: «Шабашьте, до утра не трону. А вы можете начинать».
0: «Мины есть?»
11: «В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше».
0: «Так, много?»
11: «Не считал. Штук 5 мы выкинули. Ну, с усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные. Так что левее пушки не идите. А правее 200 метров прощупывай». «Ничего нет».
0: «Так, а немцев много?»
11: «Черт его знает. Как будто не очень. В блиндажах сидят, патефон крутят. Катюшу наш. Да. Стихов не пишете?»
0: «Нет. А что?»
11: «Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные. В пузырьке».
0: «Нет, не пишу».
11: «Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой поэтический».
0: Повертев в руках красивую с малахитовыми разводами ручку, Чумак сует ее в карман.
11: «Немцы там одного кокнули. В охранении сидел».
0: Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Еще автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.
11: «Далеко?»
0: «Да нет, не очень».
11: «Если на сопку, то не рекомендую. Тут уютнее».
0: Бужу начальника связи. Он моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами. «Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь». Он встает и торопливо протирает кулаками глаза. Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорят, что парень толковый, старший лейтенант, какие-то курсы при академии кончил. В Олега тоже хочет идти.
10: Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже прихрамывает.

0: кукурузник опаздывает. Минут на 10. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки. Сосед мой перестает хрустеть. Слышите? Что? Не кукурузник ли? Со стороны Волги тарахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да, это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров 70, не больше. Может, и у нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины. Обыкновенные минометные мины. Кукурузник уже над самой головой. В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Делает круг. Уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет. Прожектором его не поймаешь. Слишком низко. Сейчас сбросит. Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение. Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут 5-10 покружится, чтобы дать нам возможность подползти. Кукурузник сбрасывает бомбы. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом на бруствер между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине. Кукурузник строчит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины. Снимаю с шеи автомат. Ползу. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне, метрах в 20. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу. Слышу только, как ползут. Кукурузник все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза. Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтобы противнику веселее было. Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Поднимаясь по противоположному склону. А, не напороться бы. Правда, чумак мне говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки, кустарник сухой. Ох, неосторожный все-таки народ. Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем, не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда. Большая, яркая, не мигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее. И вдруг трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах над самым ухом. Я вдавливаю землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову. Ничего не разберешь, что-то темнеет. Кругом тишина, ни хруста, ни шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать. Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще 5, еще 10 метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Трах-так-так-так-так-так-так. Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели перелез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось. Я бросаю гранату наугад вперед во что-то чернеющее, бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте точно всполохнутые птицы, фигуры, отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея, осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает перед тобой. Исчезает. Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его не ограничена. Здесь нет массового самозабвенного азарта дневного боя. Нет чувства локтя, нет ура, облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура. Нет зеленых шинелей, нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора и пути назад. Нет. Неизвестно, где вперед, где зад. Конец боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, гашетка под пальцем, приклад, шаг назад. Опять удар, потом тишина. Кто это? Свой? Где наши? Пошли. Стой. Наш? Наш. Чего орешь? Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы... С той стороны ползли. Где Карнаухов? Карнаухов! Карнаухов! Они там, впереди. Где? Там, у пулемета. Где-то впереди строчит уже наш пулемет. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.
1: Черт, хороший, суконный. Всю войну воевал в ней. Черт, жаль.
2: Да утром найдешь.
1: Да где тут найдешь?
2: Да никто не заберет ее.
1: Ну, знаешь.
0: На востоке желтеет. Через час будет уже совсем светло.
2: Пошлите кого-нибудь на КП. Пускай связь тянут.
3: Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.
2: Людей не проверяли?
3: Проверял. Налицо пока 10. Четверых еще нет. Но пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый... Ну, вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же...
2: Второй туда, правее.
3: Угу. Может, сходим посмотрим?
2: Сходим.
0: Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.
4: Комбат.
2: Комбат. А что?
1: Ха. Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.
2: Ты что здесь делаешь?
1: Ха. То, что и вы.
2: А ты шабаш собирался?
1: О, мало ли что собирался.
2: Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него. Ну, чё стал?
1: Слушай, комбарь, ведь вы же, оказывается...
2: Что?
1: Я думал, вы поэт, стишки пишете. А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.
2: Ты... Какое левое плечо?
1: А вы не помните? Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаха по левой лопатке.
2: Постой. Когда же это?
1: Когда? Да только что в окопе за немцев приняли. И как ахнули, круги только и пошли. Хотел со зла ответить, да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему.
2: Я припоминаю, что действительно бил кого-то автоматом, но в темноте не разобрал кого.
1: За такой удар и часики не жалко. О, берите хорошие на камнях.
2: Ну, ладно. Веди в блиндаж.
0: Мы идем дальше. Поднимается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы. Забирается через воротник под гимнастерку к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха. Ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться. Идешь, куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, не мигающая, как глаз кошачий, привела и стала вот здесь и никуда больше. Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть вторая.
1: Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлялся. Положился на первый батальон, а ведь точно договорился с Синицыным. Как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия. Устроить маленькую демонстрацию, чтобы дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. Можно, конечно, прорваться сейчас к своим, но к чему это приведет? Сопку потеряем? И черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо. Дня на два боеприпасов у нас хватит, даже если все время придется отражать атаки. Но не буду же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали. Патроны экономили. Гранат тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристрелены, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли. Начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой, с чисто немецкой педантичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. А у нас всего два противотанковых ружья. Часа в три начинает работать наша дальнобойная артиллерия с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко, осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат. Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет, и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с Корноуховым чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. Чумак говорит:
2: ну, порядки знаешь, какие там? Ну, в Куйбышеве.
3: Ну?
2: Ворота на запоре, часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посередине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего, боевые.
3: Да?
2: Только начальству боятся. Ну, посидят рядом на лавочке или к койке подойдут, но чтоб чего-нибудь ни в какую. Нельзя и все. Пока лежачим был, ничего не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, когда стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть.
3: Ну да.
2: Ну играть-то играет, а толку никакого.
4: Нельзя, товарищ больной, не разрешается. Отдыхать вам надо, поправляться.
2: Нечего сказать, хороший отдых. Валяйся на койке, да в кино по вечерам ходи. А картины-то все старые. Александр Невский, Пожарский, девушка с характером. И рвутся, как тряпки, и гипсом воняет.
1: Корноухов улыбается уголком рта.
3: Ты ближе к делу. О Мусе какой-то начал.
2: И о Мусе будет.
3: Ну, давай.
2: Ты не перебивай. А не нравится, не слушай. Или вон, иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенант расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.
1: Демонстративно повернувшись в мою сторону, Чумак продолжает.
4: Ну вот, рука, значит, у гипсе.
2: Лучевую кость раздробила, левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Ну, торчит крючок, и все. Хорошо еще ниже локтя разбило. А у тех, что выше или там ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке ходит, а рука на полметра впереди. Ну,
4: а вторая рана в задницу.
2: Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда, ну, на ведро сходите, то событие. И Муси стесняюсь. Бобец, что надо. Косище, во какие. И халатик в обтяжку. Ну, ну сам понимаешь.
3: Ну-ну.
2: Так подсядет на койку. Ну, я еще не ходил. Яичницей порошковой кормит с ложечки. А я, ну, ну, как на иголках.
4: Потом стали мы в окно вылазить. Из ванны, там хорошо прыгать было, метра два, не больше. Так встанешь на отопление и как раз подбородком в подоконник.
2: Капитан там один сам налезал. Культурный парень с образованием, до войны главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Влезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал, так и сигали. А когда забили окно, заведующая по выпускникам увидела, наловчились по водосточной трубе слезать. Да? И как еще слезали. Один, слушай, без ноги у нас там был.
3: Да.
2: Нацепит костыль на одну руку и, ну, как мартышка так вот, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зароет, то спикирует.
3: Да, да. У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышишь, ты знаешь, за окном хлоп, хлоп, хлоп, один за другим. Кончится сеанс. В зале только лежачие на койках.
1: Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко наверху потрескивают редкие ночные мины. В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просит. А воды в обрез, два немецких термоса на 20 человек. За день мы отбили 7 атак и потеряли 4 человек убитыми, 4 ранеными и 1 пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
2: Что? Спать, лейтенант?
1: Нет, просто так полежу.
2: Слушать надоело.
1: Нет-нет, рассказывай. Я слушаю. И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные блестящие от масла пальцы Корноухова, на падающую ему на глаза прядь волос, сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно сбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.
3: А хорошо все-таки в госпитале, Чумак?
2: Хорошо.
3: Да? Лучше, чем здесь?
2: Спрашиваешь. Лежишь, как Боров, ни о чем не думаешь. Только жри, спи, да на процедуры ходи.
3: А по своим не скучал?
2: По каким своим?
3: Ну, по полку, ребятам.
2: Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уж выписался.
3: Ну вот, а говорил в госпитале хорошо. Жри и спи.
2: На что зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Эх. Сидишь здесь, в госпиталь тянет. Там дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться. А там лежишь, не знаешь, куда деться. На передовую тянет, к ребятам.
3: Ты сколько раз в госпитале лежал, чувак?
2: 3, а ты?
3: 2.
2: А я 3. 2 раза в армейских, а раз в тыловом.
3: А вот странно как-то, когда назад на фронт возвращаешься, вот правда, заново привыкать надо.
2: А, из армейских все ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых, значит, из Куйбышева я ехал.
3: Так.
2: Это даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточках.
3: Вот удивительная все-таки штука, товарищ лейтенант. Когда сидишь в окопах, то кажется, ну, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное, это уж совсем тыл, а полковое или дивизионное.
2: А.
3: Ну, бойцы так и называют всех, кто на берегу живет. Тыловиками.
2: А ты таких не видел, что за 100 километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики?
3: Да,
2: а?
3: Ну...
2: Вот у меня... В госпитале был один. Батюшки, ты откуда?
5: Валега. Самый настоящий Валега. Головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками, стоит в дверях, в шинели, кажется, моей, до самых пят, мнется. Ты откуда взялся, Валега?
6: Оттуда. От нас. Вот. Тушенку принес. Шинель.
5: Ты это... Ты что, с ума спятил, да?
6: Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот. И записка вам.
5: От кого?
6: Харламов дали. Начальник штаба.
5: Это он тебя и послал, да?
6: Вовсе не он. Я сам пришел. Я мешок укладывал, они с тем, что из штаба полка что-то толковали. С вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать. Потом эту записку дали.
7: Валега достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную в четверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано 5.10.42.12.15 КП. Ураган. Товарищ лейтенант, ввиду поступившего приказания 31-го доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся во враг, и уничтожение ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 человек и звонили из бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим. Лейтенант Харламов. Подпись министерская, размашистая, косая, с целой стаей завитушек. Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов. Неплохой он в сущности и старательный парень, только больно уж... Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю. Чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают Корноухов и Чумак. Валега отвечает неохотно.
6: Ну, О, как добрался. Как добрался. Шинель только мешала, а так не по росту. Так ничего. Там левее чуть разрыв у них между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Ну-ка. А? Может, подогреть, товарищ лейтенант?
7: Да нет, не надо. Да и подогревать не на чем.
2: А примуса ты не догадался притащить?
1: Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол. Не стоит, Валега. И так слопаем. И мы все четверо с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь. Тушенка. Часы показывают 16:30. Без четверти 4. 4. Мы ждем. 17:30. 5. Тишина. 6. 7. Светает. Мы перестаем ждать. Еще один день, значит. Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов, средних

0: Без руки. Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.
1: Он вопросительно посматривал то на меня, то на Корнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Через 2 часа раненый умер. Его фамилия Фисенко. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Он никак не мог объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина. 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать. 4 наката из 25-сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их 4 человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение 1 минуты я насчитал 6 разрывов. Бывают перерывы, но не больше 5-7 минут. В эти 7 минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, выкуриваем втроем. Я, Корнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны. Вода подходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла. Я наклонился, чтобы поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом 10 литров, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли давать им пить. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит. Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой. И смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить. После 3 немцы начинают атаки. Это длится до вечера, перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел. Последнюю атаку мы отражаем совсем уж выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит... Вечером мы подводим итог. Людей 11. Я, Чумак, Корнаухов, Валега, 2 связиста, 4 пулеметчика, по 2 на пулемет. И 1 рядовой боец, тот самый сибиряк-старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, 3 раненых. Бредивший к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых. Пулеметов у нас 4. 2 вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно. У отечественных от силы на полдня хватит. Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели этой ночью наши не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же

0: понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться. Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую измятую сигарету. Мы курим ее, поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем также думать о воде. В термосе не больше 2 литров. Пулеметный НЗ. Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепиться зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад. Раненые утихли, дышат только тяжело, лежат прямо на земле. Мы им постелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой, и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась. Корноухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.
1: Надо будет побаниться. Вот соединимся, устроим баню. Натаскаем ночью воды с Волги и накупаемся. А? Все тело зудит.
2: Да нет, пока война не кончится, все равно не избавишься. Белье же не прожаривают. Че, его постирают в Волге и все? Что толку-то от такой стирки?
1: Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку с овшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог.
0: Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает.
1: Эх, закурить бы!
2: Да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одну на троих.
1: Мотор! Что мотор? Мечтать, так уж мечтать!
2: Вы до войны что курили, товарищ лейтенант?
3: Беломор и труд. В Киеве были такие. Тоже 2 рубля.
2: И я Беломор. Толстый такой, хороший. Ленинградский особенно.
1: Ну что вы после этого в папиросах понимаете? О Беломоре мечтают. Казбек, вот это папиросы.
2: Да?
1: Я по 2 пачки выкуривал в день. Эй, было времечко. Наденешь Чарли 30 сантиметров. Кепку на брови, бабу под руки. Пошел по примбулю.
2: Ты кем до войны был?
4: Я шофером. ЗИС водил. Потом на Червоной Украине служил. По примбуле в Севастополе. Хиба ж так гулял. В беленьких брючках с лентами до пояса. Надраешь мелом бляху. Гюйс выгладишь. Чистенький, форма раз, только черноморская. Белые брюки с клинушками. И пошел в город.
3: Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб, а, чумак?
4: А водки еще думал, о чем же еще? Ну, денег завались, а научным работником становиться не собирался. А вот сейчас...
3: Неужто простыл?
4: Не то, что простыл, но... Ну, вот на войне... Понимаешь, ну, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били. Таким вот.
0: Он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне.
4: таким вот супчиком. Ну, в общем, не в этом дело.
0: В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку. Все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Корноухов опять принимается за свой рисунок.
2: Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант?
3: Да что-то в этом роде. Просто характер у него строптивый, приказаний не любит. А я люблю таких. Ну, то есть не таких, кто приказания не выполняет, а таких, как Чумак. Задиристых.
2: Да, в этом ему не откажешь.
3: Ну, не только в этом.
2: А мне казалось, не такие вам нравятся должны.
3: Не такие? А какие же?
2: Ну, как вам сказать? Ни одного поля вы ягода, так сказать.
0: Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.
1: А где бачок пустой? Из-под воды.
3: Какой бачок?
1: Ну, термос, не все равно. Он у входа стоял.
3: А что, нет?
1: Нет.
3: Куда же он делся-то?
1: Вот и я спрашиваю.
2: Ну, я выходил, он у входа стоял.
1: А теперь нет.
2: Я споткнулся еще.
1: А теперь нет, я все обшарил.
2: Ну, может, в Олега взял, штопать дырку от осколка.
1: А где в Олега?
3: Да тут был, недавно.
2: Да.
3: Автомат чистил.
2: А тебе зачем?
1: Да надо же с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы.
3: Что ж ты сообразишь-то?
1: Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой?
3: Да какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно? До путей 200 метров, не больше.
1: А почему? Не проверить?
0: Ну, проверяй, если охота. Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на 2 котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через 5 объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.
3: Ты где пропадал?
5: А я не пропадал.
3: Бачок брал? Термос?
5: Брал.
3: Какого дьявола? Мы тут с ног сбились.
5: Вы сами говорили, что воды нет.
3: Ну?
5: Ну. Вот я и пошел за ней.
3: За водой?
5: Ну да. За водой.
3: На Волгу, что ли?
5: Не. До Волги не дошел.
3: Подожди, ты говори толком. Ты что, принес воды, что ли?
5: Воды не принес. Вина принес.
0: Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил путь движения. Какую-то тропинку правее моста в сторону 3-го батальона.
3: Да чего ж ты ничего не сказал-то?
5: А вы б не пустили. Чего ж говорить-то?
0: Короче говоря, до 3-го батальона он не добрался. Наткнулся на какую-то кухню немецкую.
5: Там, около насыпи, ночью, должно быть, приезжают. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помой выливают. 2 фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголос что-то по-своему. Хау-хау, хау-хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. В шагах в 5. Наверное, чай или кофе, думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел. Другой остался. Сидит и курит. Я жду. 10 минут прождал. Все, брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. И я тут и взял один термос. А тот наш оставил. Пустой. Ругаться будут.
6: И в Олега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается.
5: Вино. Дрянь. Кислятина. Как раз для пулемета.
6: Мы выпиваем каждые по полстакана маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать. Мне снится черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы, большие и маленькие, точно зонтики.

не дается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там, на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут 10 еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает. В 7 прилетает рама. Урчит, урчит, без конца выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом, без всякой подготовки, немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся 4 пулеметами. На 2 пулеметчики, на 2 Чумак с Корноуховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулемет и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас. «Сволочи!» — говорит Валега. «Сволочи!» — повторяю я. Обстрел длится минут 20. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку. «Двоих левых накрыло!» — кричит он. Мы остаемся с 3 пулеметами. Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку. Он бежит по траншее, хромает. Осколок задел его мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита. «Угробило тех двоих!» — говорит он, вынимая затвор. «Одни тряпки остались». Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет обратно. Дает очередь. Все в порядке. Патронов хватит, комбат? Пока хватит. Там еще один ящик лежит у землянки. Последний, кажется. В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант. Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. «Нет», — говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика-сибиряка. Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подогрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает, срезает пулемет. Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. 1, 10, 12. В голове гудит. А может, то самолеты над головой. Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде. Давай еще. Еще. Еще. Валега. Он тащит ящик. У него смешно дергается зад. Вправо, влево. Пот заливает глаза. Теплый, липкий. Давай, давай. Потом какое-то лицо красное. Без пилотки, лоснящееся. Разрешите, товарищ лейтенант.
Уйди! Да вы же ранены! Уйди! Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое. Расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат. Потом вдруг на шатыри. Круги исчезают. Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега вынимает из кармана, завернутый в бумажку, табак и протягивает.

Вы слушали вторую часть радиокомпозиции по книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». В передаче были заняты артисты от автора Василий Бочкарев, Чумак Всеволод Абдулов, Корноухов Борис Щербаков, Валега Александр Леньков.

0: Дни идут. Стреляют пушки. Маленькие, краткостволые, полковые. Прямо в лоб, в упор, с передовой. Чуть побольше, дивизионные. С крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие, с длинными, задранными из-под сетей хоботами, с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые, 203-миллиметровые. Их возят на тракторах. Ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалование на ЧФИН, симпатичный, подвижный и всем интересующийся Лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из ишаков по переправе. И долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы. Гудят самолеты, немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники. И теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан, изготовляют спирали «Бруно». Нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри. Портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Утром чуть начинает сереть... Отправляемся домой. Утро же холодное. Часов до 10 не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется «Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова ожесточенный и тяжелый, дней 10 уже не попадаются в сводки. Хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности. И все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные, заклеенные, с обязательными «Совсекретно» и только Керженцеву, наверху, в правом углу. Они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям, смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины. Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер Устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым звонким голосом:
1: «Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя!»
0: С Валегой они дружны. И, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.
2: Мой все пишет, все пишет. Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную, и то, по-моему, не ходят.
3: Мин уж больно боятся. Велели щит из брёвен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть. О,
4: а мой нет, писать не любит. Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки, все прочтут, все. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.
2: Ну уж не больше моего. Ну. Видал, сколько у нас книжек на столе лежит?
4: Ну.
2: В одной, я сам смотрел, 500 страниц.
4: 500?
2: И все меленько-меленько, без очков и не разберешь.
4: Ух ты. А на передовой твой бывает?
2: Куда уж им? Старенькие больно. Угу. Да и не видят ничего ночью.
0: В Олега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

0: ночь темная, звезд не видно. Кое-где только мутные расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливает на бугре. Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке. Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы. Кой черт курит?
1: Отсюда все равно не видно.
0: Это отвечает из темноты глуховатый голос Фарбера. Вы что здесь делаете?
1: Ничего. Воздухом дышу.
0: Воздухом дышите?
1: Воздухом дышу. Сейчас концерт будет.
0: Не думаю. Ишаки у них уже 2 дня почему-то молчат.
1: Нет, я не о таком. О настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают, а потом концерт. Вчера в это время передавали.
0: Из Москвы, что ли?
1: Должно быть из Москвы.
0: Проходят бойцы. 10 человек, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. 20 минут они вернутся. 30 минут будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего 4 батальонные мины за раз нести. За ночь они сделают 6 или 8 ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег. Как дела в роте?
1: Ничего. Без особых перемен.
0: Сколько человек у вас теперь?
1: Да все столько же. Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.
0: А пополнение?
1: Да что пополнение?
0: Юнцы желторотые.
1: Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.
0: Да. Невеселая штука война.
1: Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука?
0: Жизнь или война?
1: Именно жизнь.
0: Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы...
1: Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.
0: Ну, не рано ли?
1: Ну, конечно, рановато. Но кое-что все-таки можно подытожить. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?
0: Ну...
1: Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?
0: Страусовский?
1: Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.
0: Расшифруйся.
1: Я говорю о войне. О нас и о войне. А под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче, вы знали, что будет война?
0: Пожалуй, знал.
1: Не пожалуй, а знали. Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. До войны вы были командиром запаса, так ведь? Высшая в ней восковая подготовка или что-нибудь в этом роде?
0: Да, командир взвода запас.
1: Раз в неделю у вас был военный день, вы все старательно пропускали его, Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом марш, шаг, марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы. Сколько до обеда осталось? Думаю, что я мало ошибаюсь.
0: Ну, откровенно говоря, мало.
1: Вот тут-то собака и зарыта. На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги 30 молодцов. Плотников, слесарей, кузнецов, трактористов. И говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.
0: В саперном, что ли?
1: В саперном.
0: А вы разве сапер?
1: Сапер. Вернее, был сапером.
0: А почему же вдруг стрелком стали?
1: Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.
0: А я и не знал. Коллега, значит?
1: Коллега. Командуй, значит, говорят, учи. Об расписании. Подрывное дело 4 часа. Фортификация 4 часа. Дороги и мосты 4 часа. Они стоят, переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои сидора, сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я могу сказать? Что? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе. Что окопы бывают полного и неполного профиля, и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру. Ладно, ладно, чем прикуривать будем? У меня спички кончились.
0: Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.
1: 4 месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал, а утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. Одного воспоминания в дрожь бросает.
0: Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.
1: Нытик, да?
0: Кто нытик?
1: Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит, что-то жалуется, правда?
0: Да ничего. Всем тяжело на войне.
1: Господи Боже мой. Неужели вы так меня поняли? Но ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите, всем тяжело на войне.
0: У вас жена есть?
1: Есть. А что?
0: Да ничего, просто интересуюсь.
1: Есть.
0: И дети есть?
1: Детей нет.
0: А сколько вам лет?
1: 28.
0: 28. Мне тоже 28. Да. А друзья у вас были?
1: Были.
0: Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета, просто одиноки вы как-то, по-моему, очень.
1: Ах. Вы об этом?
0: Об этом. Мы с вами скоро уже 1,5 месяца знакомы. впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили. Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.
1: Возможно. Я вообще туго схожусь с людьми, или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею. Командир, в общем, неважный.

0: разбитым молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.
1: Узнаете?
2: Что-то знакомое. Страшно знакомое, но не Чайковский?
1: Чайковский. Анданте кантабиле из пятой симфонии. Вторая часть.
0: Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет, назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

0: та же мелодия, но не так. А вы любите пятую?
1: Да, люблю.
0: Я тоже. Даже больше, чем шестую.

0: 19 ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко. На этот раз в Олега и Лисогор тоже что-то затевает. В Олега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся без крыши хибарку на берегу Волги. Выдает чистое, даже глаженное белье. Потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту, озабоченный с таинственными свертками под мышкой. Кого-то ищет. Лисогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь. Под вечер я ухожу к Устинову. Он уже третий день вызывает меня к себе. Сначала просто предлагает, потом приказывает, и, наконец, в последний раз приказываю во избежание неприятности. Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схему расположения предполагаемых НП. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержано. Замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, который он указывает мне на табуретку, все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами. Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он поднимает глаза и взглядывает на меня поверх очков.
1: Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?
0: Каких событий?
2: Как? Вы ничего не знаете? КСП вам ничего не сказал?
0: КСП на его излюбленном языке донесений – это командир стрелкового полка, в данном случае майор Бородин.
3: Нет, не говорил.
1: Так, сегодня... 6:00 мы переходим в наступление.
3: Какое наступление?
1: Наступление по всему фронту. Ну и наши в том числе.
2: Нет, вы понимаете, что это значит?
0: Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось 10 часов. И обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам первый за последние 2 недели безнадежно срывается.
1: Задача нашей дивизии ограничена, но серьезно овладеть баками.
2: Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В 4:30 начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит. Весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 9:07. Весьма ограниченный срок, каких-нибудь 10 часов. Вам надлежит каждому, понимаете, каждому стрелковому батальону придать по одному взводу с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена. Каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному. Вы понимаете меня? Не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые 3 часа специальным посыльным.
0: Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты, разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию. Чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки. Лисогор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.
4: Ну, как тебе это нравится, а, лейтенант? Окопались мы. Мин наставили, видимо-невидимо. Сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Делай проходы, убирай Бруно. Вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?
5: Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.
4: Ну обидно же, господи, обидно же. Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит.
0: Стол действительно неузнаваем. Посередине четыре уже раскупоренные пол-литровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения, дымящаяся в котелке, заливающая всю землянку ароматом мяса.
4: Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца в Олега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое. Ну что теперь делать? На Новый год оставлять, так что ли?
0: Что и говорить. Куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь. Оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления. Почти полтора года. 16 месяцев ждали. Вот и пришел он, наконец, этот день. Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это, в конце концов, не важно. Важно, что заяц... Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов. Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое НП командиру полка сделать. Старое не годится, баков не видно. Я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты. Я ухожу. Лисогор сидит и меняет портянку.
4: Ну?
0: Бери отделение и к 5:00... чтобы новое НП было готово.
4: Новое? К 5? Обалдели они, что ли?
0: Ну, обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении 7 часов.
4: Ну да, на охоту ехать, собак кормить. Говорил я, что из этого НП не будет баков видно.
0: Да ладно, ворчать завтра будешь. А сейчас не конетелься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?
4: Понятно. Что ж непонятного? И рельсы, конечно, велел положить, да?
0: И рельсы положишь. И печку поставишь.
4: А дощечками тесанными не приказал обшивать?
0: Ну, это твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь.
4: Ой, кто войну эту придумал? Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Хе-хе-хе, жизнь солдатская. Да.
0: К 4 часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Иду на НП.
5: Еще издали слышу шепот Лисогора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят и ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в 50, поэтому пули перелетают, ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связист и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через 10 вваливается Лисогор. Все лицо в росинках пота, руки красные от ржавчины и глины.
4: Смотри на часы, инженер.
5: 5:20.
4: Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?
5: Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.
4: Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны.
5: Накатов сколько положил?
4: Рельсов 2, да старый еще, деревянный был.
5: Бугор получился?
4: Да тут их знаешь сколько бугров. Что ни шаг, то землянка, а что не землянка, то бугор.
5: Раненых нет?
4: Тугиевская шинель, 3 дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой. Началось, что ли?
5: Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. 4:30.
4: По щелям. Прицел 0,5. По своим опять. Связист, крикни там саперам, чтоб сюда залазили.
5: А где Тугиев?
4: Там еще, наверху. Песочком посыпает, красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников. Снарядом голову еще сорвет.
5: Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля. Лисогор толкает меня в бок.
4: Ну что, людей домой пошлем? Пока не поздно, а то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонят.
5: Людей, пожалуй, действительно надо отсылать. Пока идет подготовка, и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как является майор Абросимов и начальник разведки. Подходит Абросимов. Губы сжаты, глаза сощурены.
6: А где Лисогор твой?
5: Отдыхать пошел с людьми.
6: Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. А остальные где?
5: По батальонам.
6: Что делают?
5: Проходы.
6: Проверял?
5: Проверял.
6: А дивизионные что делают?
5: В разведке.
6: Почему вчера не разведали?
5: Потому что сегодня приказ получили.
6: Смотри, инженер. Подорвутся, плохо тебе будет.
5: Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Последние разрозненные выстрелы, затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили, немцы еще не начали. «Пошли!» — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре.
0: На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее кусок наших окопов. Птица. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. «Пошли, ядри вашу бабушку!» — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут. «Ура!» «Прямо на баки!» Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет, левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелится по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет. Абросимов так и стоит с трубкой уха. Нога на ящике перебирает нервными сухими пальцами провод.
6: Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?
0: Смотрю. Человек 12 лежит. Должно быть, убитые. Руки-ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь. Ко мне наклоняется майор.
7: Керженцев.
0: Я вас слушаю.
7: Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. Ширяеву, помоги. Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.
6: Вы что, к Ширяеву его посылаете?
7: Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.
6: Возьмем. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Кершенцев, во второй батальон организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает. Вытоми их. Вытоми. Залежались.
0: До Ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет, на передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку. Как дела?
8: Дела. Половины батальона уже нет.
0: Перебили.
8: А

0: топор наноси. Пулеметчиков, минометчиков только оставь. Вот, вот саперов тоже гони. Ёлки-палки, он лезет уже.
1: По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.
0: Ну, теперь все.
1: Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. Абросимов, запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.
2: Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точим, что ли? Думаете вы воевать или нет? Я вас спрашиваю, думаете вы воевать или нет, мать вашу?
0: Думаем, думаем.
2: Тогда воюйте! Черт вас забери! Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженеры еще. А я как мальчик бегаю.
0: Разрешите.
2: Я тебе объясню. Шагом марш в атаку. Шагом марш в атаку. Слышал? Больше повторять не буду.
1: В руках у Абросимова пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.
0: Ни в какую атаку я не пойду. Не пойду, пока вы меня не выслушаете. Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним.
2: В армии не договариваются, а выполняют приказания. Что я вам утром приказал?
0: Атаковать.
2: Где атака ваша?
0: Захлебнулась, да потому что...
2: Я не спрашиваю, почему. Шаг марш в атаку. Пристрелю, как трусов. Приказание не выполнять.
1: Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсии.
2: Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать. 3 часа, как приказание отдано! 3 часа!
1: Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает, обсыпает землей, тоже падает. Быстро-быстро, перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом...

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот.
1: Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза?
0: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю.

Не грусти, хозяин, не пропадем.

я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей II. Говорят, что он не богат. У него истинно королевский аппетит, поэтому он часто грустит. Вот и сейчас он сидит, тоскуя, и поет песенку. Послушайте, какую. Ах, у нас королей дело плохо. Где достать 100 рублей, вот эпоха. Где бы денег набрать,

бутербродов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. О, плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу.

0: плохо-плохо дело у нас, королей. Ох, плохо дело. Эй, главный повар, готов ли обед?
1: Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета.
2: Меня погубит такая диета.
0: Бедная моя дочь, в ее годы нужны жиры, белки и углеводы.
2: И витамины. Я же расту, я же хорошею.
3: Ваше Величество, к вам просится кот в сапогах.
0: Гоните его в шею.
3: Государь, он принес вам кролика от маркиза Карабаса.
2: Я обожаю кроличье мясо.
0: Немедленно впустите кота, не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот.
4: Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика.
0: Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль.
1: Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика.
0: Не забудь мне поджарить антрекот.
2: Как вас зовут, господин кот?
4: О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис.
2: Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться?
4: Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур.
0: Давно не встречал таких благородных натур. Ах, если бы люди достигали такой нравственной красоты, как коты. Может быть, выпьете вина, дорогой КС?
4: Благодарю. Я не пью и не курю. Ну что ж, король произвел на меня хорошее впечатление. Он очень вежливый человек и принял меня довольно любезно. Правда, тут помог кролик. Вероятно, я нашел верный путь к королевскому сердцу. Надо почаще приходить к королю с какой-нибудь дичью. Я в засаду залягу, куропатку словлю, отнесу куропатку господину королю. Тра-тра.

0: Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели.
1: В самом деле, Ваше Величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед.
0: Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку.
1: Примите от маркиза эту куропатку.
0: Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение?
1: Я думаю, вам полезно объехать свои владения.
0: Я очень ценю ваше мнение. Позвать ко мне главного кучера.
1: До свидания, Ваше Величество.
0: Всего наилучшего.
1: Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваю с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже и днем спит. Хозяин, хозяин, довольно спать.
2: Ох, кот, опять. Ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-нибудь перепелку, и король ее съел. В общем, ты мне надоел.
1: Хозяин, завтра король поедет по своей стране.
2: А какое дело мне?
1: Вы должны залезть в речку.
2: Ну?
1: И кричать. Тону, тону.
2: Ну?
1: Остальное моя забота.
2: Ой, ладно, если тебе охота, я завтра буду вопить тону, тону. А сейчас отгоняй мух, я сосну.
3: Фрейтан запрягли в королевских коней. Поехал король, поддержали своей. А утру, тру-ля!

0: дочь моя, это наше королевство.
1: Прелестно.
0: Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река.
1: Стоило ли выезжать из-за такого пустяка?
0: Неужели тебе не нравится этот чудесный вид?
1: Послушайте, там кто-то вопит.
2: Тону! Тону! Тону!
0: Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается.
2: Тону! Тону!
1: А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху.
0: Уху-ху. Уха. Уха-ха. Слуги, немедленно спасите этого рыбака. Река не глубока.
3: Тягай!
4: Тягай! Заплывай!
3: Заплывай! Давай!
4: Давай!
3: Поддавай!
4: Поддавай! Раз, два, взяли!
3: Раз, два,
0: Эй, как там вас? Кого это я спас? Кто вы такой?
5: Ваше Величество, я как Карабас.
0: Маркиз, прошу пожаловать в нашу карету.
5: В эту? Но я, Ваше Величество, прямо из воды.
0: Действительно, маркиз, вы совершенно без одежды. Так что же, церемонимейстер, отдай-ка маркизу свой кафтан на шелку, а сам числись в отпуску.
5: Спасибо, Ваше Величество. Здравствуйте, Ваше Высочество.
1: Садитесь, маркиз, вы скрасите наше одиночество.
6: Вот едет в карете маркиз с королем, беседует мирно о том и о сём.

0: Здравствуйте! Вы что тут делаете?
1: Косим!
0: А я к вам по делу.
1: Милости просим!
0: Дело важное, чрезвычайное, тайное. Кто проболтается, не оберется бед. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Скоро сюда прибудет король Бубей в сопровождении друзей. Он задаст вам вопрос, а вы должны дать правильный ответ. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Если не скажете, что это лук маркиза Карабаса, я вас всех отправлю на мясо.
2: Что вы, господин Кот?
3: Скажем, как надо.
1: Мы смирный народ.

0: Karim. Юра, вы косите лужайку? Как зовут вашего хозяина или хозяйку?
1: Маркиз Карабас.
2: У вас прекрасный луг?
0: Да, мой друг. Здесь растет много превосходного сена.
3: Несомненно.
4: Король из окна на округу глядит, а кот впереди по дороге бежит. Улюлю, задавлю! Улюлю, задавлю!
5: Эй, жнецы, у меня к вам дело государственного значения.
6: Наше почтение!
5: Если не исполните, не оберетесь бед. Понятно?
6: Нет!
5: Разъясняю. Сюда едет король Бубей в сопровождении друзей. Если не скажете королю, что это нивы маркиза Карабаса, я вас всех застрелю и отправлю на колбасы.
7: Что вы, господин кот?
8: Такого никто не захочет.
9: Скажем так, что комар носа не подточит.

0: Жнецы и жнецы. Чьи это поля кукурузы или пшеницы?
1: Маркиза Карабаса, господин король!
0: Давненько я не видал столь прекрасного урожая.
2: И не возражаю.
3: Скажите, маркиз, где ваш прекрасный кот?
2: А кто его разберет? Трудно сказать наперед, какая ему в голову взбредет блажь.
3: А вон тот замок тоже ваш?
2: Смотря в каком смысле.
3: Ах, какие интересные мысли.
4: Конечно, тот замок на горе вовсе не наш. В нем живет волшебник, великан. Он людоед, но людей не ест. Он и есть хозяин всех окрестных мест. Тут-то и может получиться осечка. Ведь все эти поля и луга принадлежат великану. Что же делать?

0: Эге, кто-то ко мне идет.
1: Это я, кот.
0: Ну что ж, если люди не хотят со мной знаться, коты для компании тоже годятся.
1: Господин волшебник, путешествуя для завершения обучения, не мог, проезжая мимо и понимая ваше значение, не засвидетельствовать свое почтение.
0: Надеюсь, что вы откушаете со мной.
1: С удовольствием. Знакомясь с вашей страной, наслышан о вашей способности превращаться в любого зверя или птицу.
0: Это верно. Мне ничего не стоит превратиться. Глядите, я превращаюсь в льва. Понятно? Это, мой друг, простейший трюк. Слезайте. Какого дьявола вы влезли на шкаф?
1: Оказывается, один мой приятель был прав.
0: В чем он был прав?
1: Он сказал, что вы маг, а не волшебник.
0: Что это значит? Да не тритесь вы у дверей.
1: Маги превращаются в больших зверей, а в малых зверей превращаются только волшебники. Говорят, что это труднее. Я читал в каком-то учебнике.
0: Чепуха. Ерунда. Хотите, я стану совсем маленьким?
1: Да.
0: Хотите, я буду стриж или чиж?
1: А вы не можете превратиться в мышь?
0: Элементар.

0: довольно! Ты мне надоела!
1: Что вы со мной делаете?
0: Я тебя съел. Так вот, молчишь. Но нельзя сдержаться, когда безобразничает мышь.
2: Колеса свистят и рессоры скрипят, и щелкает кучер, и трубы трубят.

0: Добро пожаловать, Ваше Величество, в замок маркиза Карабаса.
1: Замок высокого класса. Простите, а где здесь обеденный зал?
0: Маркиз приказал накрыть ужин для вас и вашей свиты.
1: Но мы, так сказать, сыты.
2: Откушайте, Ваше Величество, прошу вас.
1: Но, дорогой Карабас,
2: без всяких «но».
3: Подать к столу мое лучшее вино.
0: Музыканты! Маркиз Карабас приказал играть королевский вальс.

0: я действовал по велению долга.
1: Господин кот, я хочу танцевать с вами.
0: Не могу отказать даме.
2: Да, дочь моя, потанцуй, а мы с маркизом поговорим. Тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим.

0: сяк, то так, то сяк, налево и направо.
1: Для всех, для нас.
0: Для всех, для вас.
1: Играют.

0: вашим услугам.
1: Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду.
0: Лучше на крыше.
1: О, я упаду.
0: Это совершенно...

0: Маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь?
1: Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя, хоть ты еще молода, я решил выдать тебя замуж за маркиза.
2: Никогда на это я не пойду.
0: Где же я тебе найду лучшего жениха? Ведь наша казна пуста.
2: Я хочу замуж за кота.
0: Но на это я не пойду. Еще не было котов в моем королевском роду. Ты должна блюсти государственные интересы. Кот не может быть мужем принцессы. Подумайся, будь паинька.
2: Ну хорошо, я подумаю, папенька.
3: Наконец-то окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Как приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю культурный отдых.

карниз. Оставьте жилище, здесь лучше и чище. Но только не падайте вниз.

0: обманула папу и залезла сюда через слуховое окно. Ой, как здесь темно.
1: Привыкните, привыкните. Угодно ли вам присесть?
0: Кот, я хочу оказать вам честь. Я разрешаю вам на мне жениться.
1: Кто вы? Этого не может случиться. Я женат. У меня характер дурной. Я больной. И вообще не хочу, чтобы вы были моей женой.
0: Ах, так? Что я слышу? Вы отказываетесь от принцессы и заставляете ее лезть на крышу? Какой-то мелкий кот отверг королевскую дочь. Я теперь буду плакать всю ночь.
2: Принцесса, почему вы плачете? Вам помочь? Кто вас обидел?
0: Ваш отвратительный кот.
2: Это ему не пройдет. Он посмел вас обидеть.
0: Я не могу его видеть. Он нахален, он развязен.
2: Успокойтесь, он будет наказан. Кыс, кыс, кыс.
1: Я здесь, хозяин.
2: Не забудь, что я маркиз. Мне давно не нравится твое поведение. А теперь у меня лопнуло терпение.
3: Ты обманывал короля, выдавая чужие поля за мои. Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары смотрителем крыс, а теперь брысь!
1: Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность. Никакой. Я ухожу на покой. Сапожки лучше продать, без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться? Что мне дворец? До свидания, братцы, скажи.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть первая. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все с Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляли ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он – тракт. Манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чикитаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. И еще есть река на Алтае, Катунь, злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо. Слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно. Каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво. Очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть вечно вместе. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов едут, устают смертельно. Сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
2: Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул. И заснул, наверное, на две секунды. И вижу сон, будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
1: Зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег, 5 едут. Снова 5 разгребают, 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение, хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде. Не ловчи за счет другого, не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей, и они определяют отношения между ними – И я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом.
3: В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорыч. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она прилетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
4: Да бакла не подбрось.
2: Ты один?
4: Один.
2: Садись.
3: Прохоров крикнул своему шоферу.
5: Прислать что ли кого-нибудь?
3: Шофер вылез из-под козлика.
6: Пришли Семена.
3: Пашка с Прохоровым поехали.

0: тянулся горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
1: Ты куда едешь?
2: В командировку.
1: Колхоз, что ли?
2: Угу. Помочь мужичкам надо.
1: А куда?
2: В деревню Листвянка.
0: Прохоров внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальстве на его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
1: Тебя как зовут?
2: Меня-то Павел Егорыч.
1: Тетки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
2: Очень приятно. А я Колокольников.
1: Тоже приятно.
0: Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
3: Что там?
2: Завал. Сейчас рвать буду.
0: Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
4: Поехали ко мне, Егорыч.
2: То есть как?
4: Так. Я в Листвянке знаю председателя. Договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня.
2: Это я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
4: Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня всю честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
2: Я же не один.
1: А кто еще?
2: А он?
0: Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
2: Старший мой.
4: А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
2: Не знаю. Надо поговорить.
4: Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
2: Ладно.
0: Так попал Павел Егорыч в Баклань. Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
2: Жена должна чувствовать.
1: Правильно, Егорыч.
0: Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
1: Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
2: Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
5: А если она сама бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется?
2: Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
1: Абсолютно.
0: Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками. Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой явился чуб.
2: Как здесь население? Ничего?
0: Поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население.
2: Ничего. А ты, например, чего такой кислый?
6: А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?
0: Обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился.
2: Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.
6: Смотри, как тебе самому не навели здесь.
2: Не наведут.
0: Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
2: Что это за девчина?
0: Спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать. Отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте. Слегка поклонился.
2: Предлагаю натур Фокса.
0: На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Настя была несколько тяжела в движении, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
7: Откуда ты такой?
2: Из Москвы.
7: Все у вас там такие.
2: Какие?
7: Такие воображалы.
2: Ваша серость меня удивляет.
0: Сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
2: Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
0: Настя в упор смотрела на Пашку.
2: Я на полном серьезе.
7: Ну и что?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
0: Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
2: Что, братцы, нас и повесили?
3: Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
0: Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
2: Нет, не кажется.
3: А мне кажется.
2: Перекрестись, если кажется.
0: Парень нехорошо прищурился.
3: Выйдем на пару минут. Потолкуем.
0: Пашка улыбнулся.
2: Не могу.
3: Почему?
2: Накостыляйте ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
0: Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка со стервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
2: Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
0: Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
2: Вы мне не ответили на один вопрос.
7: На какой вопрос?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты?
7: Я одна пойду. Спасибо.
0: Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
2: Поговорим, как жильцмен.
7: Боже мой.
0: Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались.

0: На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
1: «Здравствуйте!»
0: – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
2: «Хочешь почитать что-нибудь?» –
0: спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
1: «Да надо, знаете...»
2: «Что хотите?»
0: Настя тоже невольно перешла на «вы».
1: «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал.
0: Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
2: Ваша фамилия?
1: Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937. Водитель-механик второго класса. Холост.
0: Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
1: «Кроссвордиками занимаемся?»
3: «Да».
2: «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы».
3: «Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?»
0: Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал.
1: «Спасибо».
0: Наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню.
1: «Павел Егорыч».
0: Протянул руку.
1: «Колокольников».
3: «Гена, очень рад. Как Москва-то?»
1: «Москва-то?» —
0: переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
1: «Шумит Москва, шумит».
0: И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
1: «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчеркнуто».
3: «Смешно бывает. А вы давно из Москвы?»
1: «Из Москвы-то?»
0: Пашка перевернул страничку журнала.
1: «Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала».
2: «Вы же мне вчера в клубе сами говорили».
0: Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
1: «Что-то не припомню».
0: Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
2: «Странно. Значит, мне приснилось».
1: «Бывает».
0: Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
1: «Вот, пожалуйста, красавец!»
0: Сказал он, подавая журнал Гене.
1: «Кошмар!»
0: Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
3: «Вы надолго к нам?»
1: «Так точно».
0: Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
1: «Сыграем в шашки?»
0: Предложил он инженеру.
3: «В шашки? Может, в шахматы?»
1: «Ну, в шахматы скучно».
0: Пашка не умел в шахматы.
1: «Думать надо. А в шашечке раз, два и... пирамидон».
3: «Можно в шашки».
0: Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
1: «За фуг берем?»
3: «Как-то».
2: «А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку».
3: «А-а, можно брать. Берем».
0: Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
1: «В какой?»
3: «В левый».
1: «Ваш не пляшет. Сделаем так».
0: Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
1: «Здесь курить, конечно, нельзя».
2: «Нет, конечно».
1: «Нельзя так нельзя».
0: Пашка пошел второй шашкой.
1: «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы».
0: Инженер играл слабо, это было видно сразу.
2: «Вот это, Ген! Ну, вот это ходи!»
0: Настя стала ему подсказывать, он возражал.
3: «Так же нельзя, слушай! Зачем же подсказывать?»
2: «А ты же неверно ходишь».
3: «Ну что? Играю-то я?»
2: «Учиться надо».
0: Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
2: «Вон той, Гена, крайний!»
3: «Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально».
2: «А чего ты волнуешься? Вот чудак».
3: «А как же мне не волноваться?»
1: «Волноваться вредно».
0: Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
2: «Ну и проиграешь сейчас. Принципиально».
1: «Не, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить».
2: «Теперь проиграла».
3: «Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди».
2: «А еще инженер».
3: «Это уже не остроумно. При чем тут инженер?»
2: «Боюсь, ему понравится».
0: Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
1: «Женский пол».
0: Инженер смешал шашки.

0: Капитал, действительно читаешь?
1: Да нет, конечно. Тут Пашка увидел на улице автобус.
2: Моды в село.
3: Пойдем посмотрим.
0: А что там?
3: Костюм показывают.
0: Модели.
3: Сходим вечерком, посмотрим. Музыка.

0: Мы за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
1: Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.
0: Это Маша птичница,
1: пояснила приветливая женщина.
0: Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.
1: Маша птичница улыбнулась в зал.
0: На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
1: Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
0: Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу, и едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
1: Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:
2: если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.
1: Пашка отодвинулся от нее.
0: А вот костюм для полевых работ,
1: возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, сапожках и курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
0: Это Наташа,
1: стала пояснять женщина.
0: Наташа.

0: Женщина обаятельно улыбнулась.
1: Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
0: Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
1: Наташа!
0: Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
1: Подул ветер.
0: Наташа подняла воротник.
1: Подул

0: за то, что она такая передовая.
1: Спасибо, Наташа.
0: Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо. Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте.
2: Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни Бенни, мы ни кукареку.
3: Ген, дай я на твое место сяду.
2: Загораживаю, да?
0: Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища.
2: Товарищ, убери свою голову.
0: Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте.
1: Ого!

0: потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
1: Ген, сядь на мое место.
0: Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
2: Костюм для пляжа.
0: А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
2: Платье-халат. Спереди на окно.
0: Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
2: Очень удобно. Не правда ли?
0: Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
3: Ты чего такой грустный?
4: Да так.
0: Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
4: Интересно, сейчас женщин воруют или нет?
3: Как ты?
4: Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.
3: А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства.
4: Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет.
3: Наверное. Я не знаю.
0: Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
1: Генка, это все смешно.
5: Мне не смешно, мне больно. За тебя больно.
1: Да неужели ты серьезно думаешь, что...
5: Думаю, потому что вижу. Если ты можешь с первым встречным...
1: Перестань.
5: А почему перестань? Если ты можешь...
1: Перестань!
0: Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты.
4: И запор...
0: Пропел свое любимое.
4: Ее бросает в набежавшую волну.
0: Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули.
6: Кто?
4: Свои.
6: Кто свои?
4: Колокольников.
6: Командировочный, что ли?
4: Да.
0: В круг света вышел дедун, сторож тулупи с берданкой.
6: Ехать, что ли?
4: Ехать.
6: Закурить имеется?
4: Есть. Кури, на.
6: Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь.
4: А ты спи.
6: Нельзя. Я тут дальше соснул, да, ты знаешь.
4: Ладно, бать, я тороплюсь.
6: Ну, давай, давай.
0: Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора.

0: кабины, мотор не заглушил.
1: Так.
0: Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка занят. Тишина. Каплет. Пашка сделал последних два шага и стал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
2: Ты что?
1: Неужели узнала?
0: Подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
2: Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.
0: Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.
2: Что ты делаешь? Он шальной.
0: Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
1: Все, конец.
0: Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
1: Испугалась.
0: Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
2: Здравствуйте, Павел Егорыч.
0: Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
1: Ну зачем же так, Настя?
0: А Гена ходит, мучается по комнате.
1: Неужели все это серьезно?
0: Постоял у окна, подошел к столу, постоял, взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
3: Переживаешь?
0: Гена вскочил с дивана.
4: Я не понимаю, слушай!
3: Поймешь, любишь Настю.
4: Да что тебе нужно?
3: Любишь, иди. Она в машине сидит.
4: Где сидит?
3: В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет.
0: Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных.

Папашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

0: звонко и синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Встал за ночь. У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
1: По-французски не говорите?
2: Нет.
1: А что? Так поболтали вот.
2: А вы что говорите по-французски?
1: Манжеротин.
2: Что это?
1: Значит, говорю.
0: Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
2: Как будет по-французски женщина?
0: Пашка снисходительно улыбнулся.
1: Это смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
2: Не знаете вы французский?
1: Я?
2: Да вы.
1: Вы думаете, что вы говорите?
0: Бежит машина, блестит Катунь под нежарким осенним солнышком и продолжается разговор в кабине.
2: А почему? Как вы думаете?
1: Скучно у нас.
2: Ну а кто виноват, как вы думаете?
1: Где?
2: Что скучно? Кто виноват?
1: Начальство, конечно.
2: Да и чего же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начиная. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
0: Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
2: Кошечки, кисочки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
1: Нет, ну если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
2: Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
0: Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
2: Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов. Торшер поставить.
0: А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин под ее голос, продолжают происходить чудесные преобразования. И вот кончилось преобразование. Смог голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку. Читает.

0: цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашка ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с проносом, все в нос.
1: Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
0: Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
2: Можно, наверное.
1: Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.
0: А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщин что-то уж очень нетерпеливо стал посматривать вперед.
1: А долго нам еще ехать?
2: Еще 30 км с гаком. Да гак, 10 км.
1: Сколько?
0: Женщина затосковала. Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину.
2: Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
1: С удовольствием.
0: Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед. Действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, то ли целовать жену, то ли снимать чемодан из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.
1: Сколько вам?
2: Нисколько. Иди к мужу-то. Поцелуйтесь хоть. Я отвернулся.
0: Пашка улыбнулся. Женщина засмеялась.
1: Нет, правда, сколько?
2: Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая давно бы уж поняла.
0: Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать.
3: Почему все-таки одна приехала? Я же писал. Не садись одна с шофером. Писал?
1: А что тут особенного? Он хороший парень.
3: Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него на лбу написано? Хороший. Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят.
0: Пашка слышал этот разговор. Злая мстительная сила вытолкнула его из кабины.
2: Ну-ка плати за то, что я вез твою жену. Быстро!
4: А она что, не заплатила?
0: Муж растерялся.
3: Ты разве не заплатил?
0: Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. Женщина тоже растерялась.
1: Не взял.
0: Пашка не смотрел на нее.
2: Плати!
0: Муж поспешно сунулся в карман, но тут же спохватился.
4: А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?
2: 2 рубля!
4: Что? Тут же только 50 копеек берут.
2: 2 рубля!
1: Олег, немедленно заплати. Заплати ему 2 рубля.
4: Пожалуйста.
0: Муж отдал Пашке 2 рубля. Машина рванула с места и поехала.

0: Пашка догнал Кондрата, напарника своего. Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Толковали про жизнь.
1: Да, вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, 6 человек, а сейчас 1 остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде живут справно. А меня обида берет. Для кого же я весь век горбатился? Для кого дом этот строил?
2: Такая уж теперь наша жизнь пошла. Ничего не поделаешь.
1: Жизнь эта меня не касается?
2: На всех касается, кум.
1: Мне вот надо бы крышу сейчас новую. А не могу, сил не хватает. А это Ланис приехал младший. Поедем, говорит, тять со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая. Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.
2: Ты зря так. Зря.
1: Нет, не зря.
2: Зря, зря.
1: Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.
2: Я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. Опора сейчас не дома.
1: А кто же? Телефизоры ваши? Финтифлюшки разные?
0: Тут вошел Пашка.
3: Здорово, старички.
0: Кондрат нахмурился.
2: Подольше не мог? Все в порядке, дядя Кондрат.
0: Кондрат хочет изобразить из себя перед хозяином наставника строгого, как бы отца.
2: Шалопутничать начинаешь, Павел. Смотри, я насколько тебя отпускал?
0: Пашка для приличия виновато наморщился.
2: Че делал-то там? Лес возили.
1: Посиди с нами. Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.
2: Да некогда, братцы. В гости иду.
4: Далеко ли?
2: К Лизуновым.
4: Это кто такие?
2: Да, знакомые одна.
4: Расплодил ты этих знакомых. Переломает где-нибудь ноги-то.
1: Искобелились все. А вот был бы при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.
2: Свобода личности. Чего хотите?
4: Избаловала вас советская власть. Избаловала. Я бы вам показал личность. Встал бы меня в 5 часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.
0: Тут вошла хозяйка, закудахтала.
5: Здравствуй, кум.
4: Здравствуй, Марфа.
1: Марфенька, однако ж где-то был ведь у нас.
5: Чего было? Чего закряхтел?
1: Было же где-то. Нам бы с кумом помахонькой.
5: Ладно, для кума.
1: Давай.

0: Лизуновы ужинали.
1: Приятного аппетита.
2: Садись с нами.
1: Спасибо. Только что из-за стола.
0: Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу.
3: Ты что?
0: Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая еще, уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала.
1: Так, зашел попроведать.
0: Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
3: Опять в командировку, что ли?
1: Ага.
3: Надолго?
1: Да не, как живешь-то?
3: Ничего. Какая моя жизнь? Кукуй.
0: Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
1: Не сошлась с мужем-то?
3: Не сошлась.
1: Что он сейчас делает-то?
3: Пьет. Что ему еще делать?
1: Да. На танцы пойдем вечером?
3: Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.
1: А тебе кто запрещает?
3: Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь?
1: Серость.
3: Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
1: Ну, тогда я в гости приду попозже.
3: Зачем?
1: В гости.
3: Как же ты придешь? Что, я одна, что ли?
1: А чего они тебе? Ты на них ноль внимания.
3: Ноль внимания.
1: Ну, выйди тогда в садик попозже.
3: А для чего?
1: А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо.
3: Тоскливо, верно.
1: Ну и вот.
3: Думаешь, нам веселее будет вдвоем?
1: Не знаю, не ручаюсь.
3: Нет, не будет нам веселее. Так-то, самообман. Не будет веселее.
1: Ну, ты сильно-то не унывай.
3: Я и не унываю.
1: Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело.
3: Бери, пойду.
1: Вот и выходи, сегодня потолкуем.
3: Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то?
1: Некультурная ты, Катерина. Темнота.
3: Батюшки, давно культурным-то таким стал.
1: Что это, например, такое?
0: Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.
1: Для чего это спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот?
0: Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился.
1: Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно.
0: Катерина удивленно слушала Пашку, а Пашку неудержимо повело.
1: Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они с городскими начинают приударять, а вас забывают. Они, чтобы подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай, черт, не черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе, да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни, бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делаешь еще ничего не знаешь, не твое дело и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду.
3: Ты что, с цепи сорвался?
1: Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу. С цепи сорвался. А ты бы сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?
3: Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.
1: А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.
3: Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся?
1: Да я...
3: Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю.
1: Кать.
3: И туда же, не культурная. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то.
1: Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо.
3: Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я бы корова мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил.
1: Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.
3: А вот когда найдешь, тогда и читай свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Выметывайся отсюда, культурный. Чего ты с некультурными-то разговариваешь?
2: Знаешь, как я вас всех называю?
3: Ну-ка.
2: Как кино. Дайте мужа Анне Закео.
1: Мне вас всех жалко, дурочка.
3: От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то. В раз жалеть перестанешь.
0: Вздохнул Пашка и

Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились, Кондрат,

0: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть вторая. Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гомон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой. Хозяин и Кондрат спали уже, нафилософствовались давеча. Хозяйка ворожила на картах, и ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белу свету.
1: Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете. Война будет или нет?
2: Не будет. Не дадут.
1: Господи, хоть бы не было. Народ тоже не слышно. А то перед войной-то всякие явления бывают.
2: Какие явления?
1: Вот перед той войной явление было.
2: Какое?
1: А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту. А место это, как выезжать в долину свободы.
2: Знаю.
1: Вот, выезжает из лесочка-то. Глянь, впереди баба стоит, голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел, останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе 20 рублей».
2: По новым деньгам, что ли?
1: По каким по новым? Дело-то до войны было. Как раз перед войной.
2: Так.
1: «На, говорит, тебе 20 рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи. Видишь, я голая вся». Ну, шофер что? Взял. Ладно, говорит, куплю. Только смотри, не забудь. Она-то ему еще раз. И ушла в лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то.
2: На автобазу.
1: Ну, вот. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его насмех. Пойдем, говорит, пропьем лучше эти деньги. Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да, а когда назад-то ехать стал, струсил. Боюсь, говорит, хоть убейте. Пошел к жене, рассказал ей все. Да, ругать его. Ну, поругала, а деньги дала. Да, купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Едут. Не доезжая до того места с версту, эти два шофера поснули убойным сном. Спят и все. Уж тот шофер, который материю вез, толкал их, бил даже. Ничего не помогает. Спят. Делать нечего. Надо ехать. Поехал. Доезжая до того места, баба ждет его. «Купил?» – спрашивает. «Купил. Спасибо. Взяла материю». А потом поглядел на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял?» Испугался, опять засмеялся и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты. Те двое проснулись,

0: Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина. А это Настя Платонова.
1: Здравствуй, Павлик.
0: Пашка очень удивился.
2: Ты чего тут?
0: А она ему так грустно-грустно.
1: Да вот, тебя жду.
2: Что, опять с инженером поругалась?
1: Нет, Павлик, на вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая.
0: А сама смотрит, смотрит на Пашку.
2: А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь?
3: Павел, а Павел? Павел!
0: Будет старушка Пашку. Пашка проснулся.
2: Я что, заснул, что ли?
3: Заснул.
2: Ух ты! А чем кончилась история-то?
3: Ага, интересно.
2: Привез он ей материи-то?
3: Привез. Привез, отдал ей. Она спрашивает, зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил.
2: Так откуда же она узнала, что он деньги-то пропил?
3: Так разве ж это простая баба была? Это ж смерть по земле ходила. Саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, матушка, ходила.
2: А?
3: Ну-ка, ложись спать. Вам завтра вставать рано.
0: Пашка лег и сразу уснул.

0: И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины, Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут, и Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений. Пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили.
1: Сколько ему лет было?
2: Ивану? Лет 35-38. Хороший был парень.
0: Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают.
2: Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой...
1: Тетки Анисии?
2: Ну,
1: надумал.
2: Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь.
1: А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулем ты жить?
2: Ну, надоело вообще-то.
1: А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду. В баню с тобой ходить будем. Пузырек раздавим после баньки. Благодать.
2: Ты хорошо ее знаешь?
1: 2 года к ней заезжали.
2: А вдруг она скажет, вы что?
1: Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче.
2: Да?
1: Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке.
2: Я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак.
1: Ну?
2: И потом, на книжку у меня мало семейца. Так что...
1: Вы будете, как у Христа, за пазухой жить.
2: Эй, черты. Охота действительно так вот приехать, натопить баню,
1: ну,
2: попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.
1: Что ты?
2: Ай, разбередил мне вчера душу этот кум. Язви его. А деревня ведь это хорошо. Танешь чуть свет. Еще петухи не орали. Идешь на речку. Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите. Проспите все царство небесное. Красота аж вокруг. От речки туман поднимается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку.
1: Можно с мотором?
2: Можно.
1: Угу. А я бы приехал к тебе в гости. Мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли. А вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили.
2: Я тоже люблю на островах. Ночь тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.
1: А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. А я тоже думать люблю.
2: Речка шумит в камушках.
1: Можно баб с собой взять.
2: Не-не-не, баб лучше не надо. Они воды боятся, визжат.
1: А вообще правильно. И насчет пузырька не дадут.

0: Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:
1: «Пашка-то, правда, однако кого-то привез».
0: Пашка вошел солидный.
2: «Здорово ночевал, тетка Анисия».
3: «Здрасте».
1: «Здрасте, здрасте».
0: Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.
1: «Давно что-то не заезжал, Паш».
2: «Да не случалось все. Вот, познакомься, тетка Анисия. Это мой товарищ Кондрат Степанович».
0: Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек. Очень приятно, мол.
2: «Вот, значит, приехали мы», —
0: продолжал Пашка, но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело.
2: «Заехали, значит, к тебе, вот, отдохнуть малости».
0: Сполз Пашка с торжественного тона.
1: «Милости просим, милости просим. Может, чайку?»
2: «Можно».
0: Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело?
2: «Как живешь, тетка Анисия?»
1: «Живем, Паш. Ничего вроде бы».
2: «Одной-то, небось, тяжело?»
1: «Знамо дело».
0: Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: «Что?» Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. «Как ни начни, все не нравится».
2: «Самогон есть, тетка Анисия?»
0: Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой.
1: «Да вроде был где-то. Вы с машиной-то ничего?»
2: «Ничего, мы помаленько».
0: Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.
2: «В чем дело, дядь Кондрат?»
3: «Ты что ж ты сразу на обум лазаря начинаешь? Ты... Давай посидим».
2: «Да чего здесь сидеть-то?
3: Кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим».
2: «А вообще-то, как она тебе, а?»
0: Вошла Анисия.
1: «Ведра-то какой стоит! Благодать Господня! В огороде так и прет все».
0: Анисия поставила на стол графин с самогоном.
2: «Прет, говоришь?»
1: «Прет! Прям сердце радуется».
2: «Садись, дядь Кондрат».
1: «Садись, садись. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить».
3: «Ничего. Что мы сюда пировать приехали?»
1: «Сейчас огурчик вам порежу, капустки».
0: Хлопотала Анисия сама. Все нет-нет, да глянет на Кондрата.
2: «Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровечко-то как?»
1: «Бог милует, Паш».
2: «Самое главное. Так. Ну что, дядь Кондрат, сфотографируем по стаканчику-то?»
3: «По стаканчику? Это много», —
0: рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама.
2: «Тебе налить, тетка Анисия?»
1: «Немного, с наперсток».
2: «Ну, радехоньки будем».
0: Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.
2: «Замуж собираешься выходить, тетя Анисия?» —
0: ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела.
1: «Господи, батюшки, да ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?»
2: «Привет, так ты ж сама говорил».
0: Теперь Пашка очень удивился. Кондрат готов был сквозь землю провалиться.
3: «Балаболка ты, Павел, ешь лучше».
2: «Жальтмены, я вас не понимаю. Мы ж зачем приехали?»
0: Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.
1: «Матушки мои, свиньи-то в огороде!»
0: И вылетела из избы.
3: «Все!»
0: Кондрат встал и бросил на стол вилку.
3: «Поехали! Не могу больше, со стыда лопну! Ты что же это со мной делаешь-то?»
2: «Спокойно, дядя Кондрат. Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?»
3: «Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет? Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать.
2: Ничего, неловко, потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись, давай еще помахай.
3: Не-не-не-не.
2: Ну что тут позорного?
3: Так уж позор.
2: Мы же не воруем.
3: Ну, по-другому как-то делают люди. Язви ее прямо хоть со стула падай.
2: Глянется она тебе?
3: Да ничего, вроде. Живая вроде, бабенка.
0: Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой.
2: Фью, наша будет.
3: Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам.
2: А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок. А с дурачка взятки гладкие.
3: Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет, ну что?
2: О, мне эти фраера. Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.
3: Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают.
2: А что ты спрашиваешь, я никак не пойму.
3: Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная. Она возьмет, а скажет, ну что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?
2: О, наивняк. Ты ж совсем женщин не знаешь. Женщины – это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин. Давай.
3: Хватит хлопать, а то нахлопаешься.
2: Начнем со свиней.
0: Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова.
2: Вот она сейчас побежала выгонять свиней, так?
3: Ну?
2: Вопрос. Каких свиней?
3: Не выпендривайся, Пашка.
2: Нет-нет-нет. Каких свиней?
3: Обыкновенных, белых. Грязные они бывают. Пошел ты к черту, дурака ломайся.
2: Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что?
3: Что?
2: Вопрос. Она побежала...
3: Трепать, пирамидон проклятый.
2: Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету.
0: Пашка торжественно поднял руку.
2: Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как джентльмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина – это стартер. Когда-нибудь да подведет.
3: Ни хрена ты сам не знаешь.
2: Я?
3: Тряпишься только.
2: Я не знаю.
3: Не знаешь.
2: Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например...
0: Вошла Анисья, пожаловалась.
1: Как радость я прохудилась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне.
0: Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.
2: Тетка Анисья.
1: Маленький Паш.
2: Выйдем с тобой на пару слов.
1: Чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем, пойдем.
0: Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка.
2: Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге, подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду.
3: Ты ничего тут не... Это... Не придумал?
2: Нет, нет, нет.
3: Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что я ей скажу?
2: Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма.
3: Пить хватит, поедешь.
0: Пашка подумал и согласился.
2: Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
3: Ай, боязно мне, Пашка... Ой, не по себе как-то.
2: В общем, я поехал. Гудбай.
0: Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня.
3: Да, погода прямо как...

0: На хмеле совхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель. Потом нашел директора.
1: А где другой?
0: Спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.
2: У него подшипники поплавились, меняет.
1: А ты шибко устал?
2: Нет, а что?
1: Надо бы поехать на нефтебазу, горючее получить. Я свои машины все раскидал, у нас горючее кончается.
3: Сфотографировано.
1: Что? Не понял.
3: Ну, сделано.
0: День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище – целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, квадратные. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось, почему. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Всем на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту как бичом хлестнул чей-то вскрик на улице. Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
4: Давайте, президент! Ребята, туда!
0: Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.
5: Добра пропадет сколько?
0: Кто-то заматерился. Все ждали.
4: Давайте, президент!
0: Непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
4: Президент! Уходи!
6: Что тут президент-то сделать?
4: Уходи!
0: Пашку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помню, Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела по дороге, ревела. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал.

0: куда попал Пашка, лежало еще человек 7. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги. Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу. Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.
1: Сколько лежать-то придется?
2: Не знаю. С месяц, наверное.
3: Перелом бедренной кости.
0: Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел, и был каждой бочке затычка.
3: А 100 суток не хочешь? Быстрые все какие.
1: Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргой то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.
2: Это ничего, я им тут речь скажу.
1: Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.
2: Ничего.
0: Профорг пожал Пашке руку, сказал всем
1: «До свидания»
0: и ушел.
4: Ты что, герой, что ли?
0: Спросил Пашку один ходячий, когда за профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал.
2: А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать.
3: У нас наушники не работают.
0: Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Пашка еще немного помолчал и ляпнул.
2: Меня же на Луну запускали.
0: У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
4: Нет, серьезно?
2: Ну, конечно.
0: Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
4: Врешь ведь.
2: Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
4: Ну и как же ты?
2: Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился.
4: Вот это загнул. У меня аж не к дыханию остановился.
3: Трепло. Я думал, правда.
4: А как же ты на парашюте летел, если там воздуха нету?
2: Затяжным.
4: А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то...
0: Тут в палату вошли старичок-доктор с сестрами, и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвел девушку к Пашке.
5: Вот ваш герой. Прошу любить.
6: Вы будете товарищ Колокольников?
4: Я...
0: ответил Пашка и попытался привстать.
6: Лежите, лежите, что вы. Я вот здесь присяду немножко. Можно?
4: Боже мой.
0: Пашка попытался сдвинуться на койке.
6: Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.
0: Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.
4: Это можно.
0: Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать.
6: Как вы себя чувствуете?
0: Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей.
4: Железно.
6: Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?
4: Значит так.
0: Начал Пашка, закуривая.
4: А потом я речь скажу, ладно?
6: Речь?
4: А, да.
6: Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
4: Значит так. Родом я из Суртаки, 75 километров отсюда.
6: Угу.
4: А вы сами откуда?
0: Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку. Слушали. Белобрысый икал.
6: Я из Ленинграда. А что?
4: Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее.
0: Белобрысый неудержимо икал.
4: Выпей воды.
0: Обозлился Пашка.
7: Я только что пил. Не помогает.
4: Значит так, о чем мы с вами говорили?
6: Где вы учились?
4: Я волнуюсь. Это...
0: Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов.
4: Мне трудно говорить.
6: Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче?
4: Видите ли...
0: Опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг помогал.

0: виноват, что ли?
1: Сказал Белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
2: Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?
3: Так.
2: Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
3: Да я понимаю.
2: Ну, где вы учились?
3: В школе.
2: Где? В Суртайке же?
3: Так точно.
2: Так, сколько классов окончили?
1: Пашка строго посмотрел на девушку.
3: 5. Не женатый. Не судился еще. Все.
2: Что вас заставило броситься к горящей машине?
3: Дурость.
1: Девушка посмотрела на Пашку.
3: Конечно. Я же мог подорваться.
2: Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день?
4: Приемный день в пятницу.
3: А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
2: Приду. Обязательно приду. Принеси чего-нибудь.
3: Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить.
0: Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой. И то мне хватает.
2: Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
3: Вот книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
2: Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
1: Пашка мучительно задумался.
3: Не знаю.
1: Сказал он и виновато посмотрел на девушку.
3: Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое.
1: Пашка покрутил растопыренными пальцами.
2: Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны, да?
3: Конечно.
1: Девушка записала.
3: А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь?
2: Я как-нибудь сделаю.
1: В палату вошел доктор.
5: Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?
2: Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом?
3: Колокольников Павел Егорович.
1: Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
3: Приди, а?
2: Приду.
1: Девушка ободряюще улыбнулась, оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула.
2: Только бюллетень у доктора не надо просить, хорошо?
3: Хорошо.
1: Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.
2: До свидания, поправляйтесь. До свидания, товарищи.
1: Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке.
6: Ну, как дела, герой?
3: Лучше всех.
6: Дай-ка твою ногу.
3: Доктор, пусть она придет завтра.
6: Кто? Корреспондентка?
3: Угу.
6: Пусть приходит. Влюбился, что ли?
3: Да не я. Она в меня.
6: Ну-ну. Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.
1: Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.
7: Думаешь, она придет?
3: Придет. За мной не такие бегали.
7: Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я
1: говорю, Пашка смотрел в потолок,
7: все, начал вилять.
1: Не слушал Белобрысова. Думал о чем-то.
8: Не хочешь?
1: Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
7: Слышь, друг,
9: спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.
7: Шебутной парень. В армии с такими хорошо.
1: Пашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон, как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша, птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисия. И свита вокруг Пашки тоже из женщин.
10: Здравствуйте!
1: Вошел Пашка и громко поздоровался.
11: Здравствуйте, товарищ генерал!
1: Ему дружно ответили.
10: Почему я не слышу аплодисментов?
12: Дамская палата.
1: И она попыталась надеть на Пашку халат.

0: длительное шествие генерала по палате. Обход. Первая — Катя Безунова.
1: Что болит?
2: Сердце.
1: Желудочек.
0: Катя смотрит на Пашку, как на дурака.
2: Сердце.
0: Пашка повернулся к Свете.

0: мальчиков. Маленьких.
1: И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная.

0: Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней.
1: И у тебя сердце.
2: А что же я хуже других, что ли?

0: Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся.
1: Ты чего? Это он во сне,
0: пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.
1: Жеребец. Здесь в больнице все же.
0: Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне.
2: На чем я остановился?
3: Вы сказали, что они доскакали.

0: Умеете!
1: И опять его разбудил смех Белобрысова.
2: Паразит. Чего он ржет всю ночь?
3: Выздоравливает он.
2: Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что мой дом сгорел? Ему тогда не до смеха будет.
3: Не надо. Пусть смеется.
1: Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось.
2: А вы чего не спите?
3: Так не хочется.
1: Помолчали.
2: Вот вы принадлежите к интеллигенции.
3: Ну, допустим.
2: Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди?
3: Есть.
2: Нет, ну, чтоб совсем счастливый.
3: Есть.
2: А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так.
3: Вот, хочешь, я прочитаю тебе.
2: Что, письмо?
3: Нет.
1: Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.
3: Сочинение одного молодого человека.
2: Ну-ка.
3: С утра мы пошли с пацанами в лес.
1: Начал читать больной.
3: Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Ну, назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтоб я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю чего.
2: А для чего это вы?
3: Это писал счастливый человек.
2: Так какое ж тут счастье-то?
3: Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье.
2: Так он же маленький еще.
3: Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.
2: Каким?
3: Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало.
2: Когда же мне учиться-то? Я же работаю.
3: Вот поэтому и надо учиться.
2: А вы учитель, да?
3: Учитель.
2: Значит, вы счастливый, если вы учите?
3: Наверное. Позови-ка сестру.
2: Что, плохо?
3: Нет, просто устал.
4: Лилия Александровна!
1: Вошла сестра и сделала учителю укол.
3: Ну вот, теперь уснем.
1: Сказал тот и выключил свет. Пашка долго еще лежал с открытыми глазами. Думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти. Опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.
5: Здравствуй, Павел.
2: Здравствуй.
5: Как живешь?
2: Ничего.
5: Идеал ты не нашел еще?
2: Нет.
5: Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала.
2: Про голую бабу, что ли?
5: Да.
2: Помню.
5: Так вот. Ты не верь, это не смерть была, это любовь по земле ходит.
2: Как это?
5: Любовь ходит по земле.
2: А чего она ходит?
5: Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
2: Она что? Тоже голая?
5: Она красивая, красивая.
2: Хоть бы разок увидеть ее.
5: Увидишь. Она придет к тебе.
2: А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Правильно я рассуждаю?
5: Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.
2: И опять, если я буду сидеть и ждать...
5: Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать.
2: Так вот я ищу, но я же хочу идеал.
1: Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось...
2: Братцы!
1: Заорал он. Повскакали больные.
2: Ты чего, Пашка?
1: Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.
0: Няня!
1: Учитель приподнялся.
4: Что такое? В чем дело?
1: Все смотрят на него.
4: Что случилось-то?
1: Пашка негромко засмеялся.
2: А мне показалось, ты помер.
1: Сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился.
4: Первую ночь спокойно уснул. Надо же.
1: Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.
2: Значит... «Будем жить»,
1: — сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Фёдор Сологуб. Красота.

0: В строгом безмолвии вечереющего дня Елена сидела одна, прямая и неподвижная, положив на колени белые тонкие руки. Не наклоняя головы, она плакала. Крупные медленные слезы катились по ее лицу, и темные глаза ее слабо мерцали. Нежно любимую мать схоронила она сегодня. И так как шумное горе и грубое участие людское были ей противны, то она на похоронах и раньше, и потом, слушая утешение, воздерживалась от плача. Она осталась, наконец, одна в своем белом покое, где все девственно чисто и строго, и печальные мысли исторгли из ее глаз тихие слезы. Елена вспоминала покойную мать и знала, что прежняя жизнь, мирная, ясная и строгая, умерла навсегда. Прежде чем начнется иное, Елена холодными слезами и неподвижной грустью поминала прошлое.
1: Мать умерла не старая. Она была прекрасна, как богиня древнего мира.

0: будто обвеяна грустными мечтами о чем-то навеки утраченном или о чем-то желанном и недостижимом. Уже на нем давно предвещательница смерти ложилась темная бледность. Казалось, что великая усталость клонила к успокоению это прекрасное тело. Белые волосы между черными все заметнее становились на ее голове. И странно было думать, что моя мать скоро будет старухой.
1: Елена встала, подошла к окну и медленно отодвинула тяжелый занавес, чтобы рассеять сумерки, которых она не любила. Но и оттуда, извне, томил ее взоры серый и тусклый полусвет. И Елена опять села на свое место и терпеливо ждала черной ночи и плакала медленными и холодными слезами. И, наконец, настала ночь. В комнату принесли огонь, и Елена снова подошла к окну.
0: Густая темнота окутывает улицу. Бедные грубые предметы скучной обычности скрываются в черном покрове ночи. И есть что-то торжественное в этой печальной черноте. Против окна на другой стороне улицы слабо виднеется маленький кирпично-красный дом кузнеца. Фонари стоят далеко от него, и он кажется черным.
1: Из раскрытой кузницы к воротам пронеслась вдруг медленно громадная красная искра, и мрак вокруг нее словно сгустился. Это кузнец пронес по улице кусок раскаленного железа. Внезапно зажглась радость в Елениной душе и заставила Елену тихо засмеяться. В просторе безмолвного покоя пронесся звонкий и радостный смех.
0: Ушел кузнец, и скрылась красная в черном мраке искра. А радость моя, надо же, играет еще в душе моей нежно и трепетно.

0: Почему возникает и откуда приходит эта радость, исторгающая из груди смех и зажигающая огни в глазах, которые только что плакали? Не красота ли радует и волнует? И не всякое ли явление красоты радостно? Мгновенная пронеслась она во мраке, рожденная от грубого вещества, и погасла, как и надлежит являться и проходить красоте, радуя и не насыщая взоров своим ярким и приходящим блеском. Елена вышла в неосвещенный зал, где слабо пахло жасмином и ванилью, и открыла рояль. Торжественные и простые мелодии пылились из-под ее пальцев, и ее руки медленно двигались по белым и черным клавишам. Елена любила быть одна среди прекрасных вещей в своих комнатах, в убранстве которых преобладал белый цвет, в воздухе носились легкие и слабые благоухания, и мечталось о красоте так легко и радостно.
1: С людьми мне тягостно. Люди говорят неправду, льстят, волнуются, выражают свои чувства преувеличенным и неприятным способом. В людях много нелепого и смешного. Они подчиняются моде, употребляют зачем-то иностранные слова, имеют суетные желания. Я не могла любить ни одного из тех, кого встречала. Одна только была, которая стоила любви. Мать. Потому что она была спокойная, прекрасная и правдивая. Если бы все люди стали когда-нибудь такими же.
0: Горели лампы. Их свет разливался неподвижно, ясно и бело. Пахло розой и миндалем. Елена была одна. Она замкнула дверь на ключ, зажгла перед зеркалом свечи и медленно обнажила свое прекрасное тело. Вся белая и спокойная, стояла она перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Отсветы от лампы, от свеч пробегали по ее коже и радовали Елену. Нежная, как едва раскрывшаяся лилия, с мягкими, еще примятыми листочками, стояла она, и безгрешная алость разливалась по ее девственному телу. Казалось, что от него исходит сладкий и горький миндальный запах, веющий в воздухе. Сладостное волнение томило ее, и ни одна нечистая мысль не возмущала ее девственного воображения. И нежные грезились ей и безгрешные поцелуи, тихие, как прикосновение полуденного ветра, и радостные, как мечты о блаженстве. Много дней подряд, каждый вечер, любовалась Елена перед зеркалом своей красотой, и это не утомляло ее. Она двигалась по комнате нагая, и стояла, и лежала, и все ее положения, и все медленные движения ее были прекрасны. Однажды вечером Елена забыла запереть дверь перед тем, как раздеться. Обнаженная, она стояла перед зеркалом, подняв руки над головой. Вдруг вдруг приотворилась дверь. В узком отверстии показалась голова. Это заглянула горничная Макрина, смазливая девица с услужливо-лукавым выражением на румяном лице. Елена увидела ее в зеркале и от неожиданности не сообразила, что ей сделать или сказать, и стояла неподвижно. Макрина скрылась так же стремительно, как и появилась. Можно было подумать, что она и не появлялась вовсе, что это только так привиделось. Елене стало досадно и стыдно. Она поспешно подошла к двери и заперла ее на ключ. Потом она легла на низком и мягком ложе и думала печально и смутно.
1: Показалось или нет? Да, точно. На лице ее промелькнула нехорошая, нечистая улыбка. Теперь она, конечно, пошла в людскую и там рассказывает кухарке, этой румяной лукавой бабенке, с гадким смехом. Я слышу это, как наяву.
2: И вижу это я сквозь щелку. Стоит барышня перед зеркалом. В чем мать родила? Вот вся как есть, совсем выперевшись.
3: Ой, да что ты, прям
2: совсем-совсем. Вот ей-богу, вся голая и фигуряет. И фигуряет. И вот это кто повернется. И так-то.
3: Да ты что?
2: Ну, и вот.
3: Да ну, прости, пожалуйста.
2: Провалиться мне на этом месте.
3: Ну и дела. Спятил с горем, что ли?
2: Да кто их благородных разберет?
0: От этих слов и от грубого смеха горничной и кухарки Еленино лицо покрылось жгучим румянцем.
1: Стыд-то! Стыд-то какой! Обида! И за что?
0: Она чувствовала, как стыд разливается по всему телу пламенем, словно снедающее тело болезнь.

0: следующие затем дни Макрина держала себя так, как будто она тогда и не видела ничего, и даже не приходила. И это ее притворство раздражало Елену. И потому уже все в Макрине, что было и раньше, но чего не замечала Елена, теперь стало ей противно. Неприятно было одеваться и раздеваться при Макрине, принимать ее услуги, слушать ее льстивые слова, которые прежде терялись в лепечущих звуках водяных струек, а теперь поражали слух. Утром, когда Елена входила в ванну, Макрина, поддерживая ее под локоть, сказала со льстивой улыбкой:
1: «В такую милочку, как вы, кто не влюбится? Разве у кого глаз нет, тот только не заметит. Что за ручки, что за ножки, красота!»
2: «Пожалуйста, перестаньте!»
0: Елена покраснела. Макрина взглянула на нее с удивлением, опустила глаза, и потом, или это только показалось Елене, легонько усмехнулась. И эта усмешка еще больше раздражила Елену, но уже она овладела собой и промолчала. Упрямо, без прежнего радования, с какими-то злыми думами и опасениями, Елена продолжала каждый день обнажать свое тело и смотреть на себя в зеркало. Уже не таким, как прежде, прекрасным казалось теперь Елене ее тело. Она находила в нем недостатки, старательно отыскивала их. Чудилось в нем нечто отвратительное, зло, разъедающее и позорящее красоту, как бы налет какой-то, паутина или слизь, которая противна и которую никак не стряхнуть. Иногда внезапно возникало в воображении чье-то лицо, обрюзглое, жирное, с гнилыми зубами. И это лицо похотливо смотрело на нее маленькими отвратительными глазами. Ужас и отвращение томили ее.
3: «Можно ли жить, когда есть грубые и грязные мысли? Пусть они и не мои, не во мне зародились, но разве не моими стали эти мысли, как только я узнала их? И не все ли на свете связано неразрывными связями?»

0: В гостиной у Елены сидел Ресницын. Молодой человек, по-модному одетый, несколько вялый, но совершенно влюбленный в себя и уверенный в своих достоинствах. Его любезности сегодня не имели никакого успеха у Елены, как и раньше, впрочем. Но прежде она выслушивала его с той общей и безличной благосклонностью, которая привычна для людей так называемого «хорошего общества». Теперь же она была холодна и молчалива. Ресницын чувствовал себя выбитым из колеи, а потому сердился и нервно играл моноклем. Он не прочь был бы назвать Елену невестой, и ее холодность казалась ему грубостью. А Елену более чем когда-либо прежде утомляло в его разговоре легкомысленное порхание с предмета на предмет. Сама она говорила всегда сжато и точно, была сдержанна, и всякое многоречие людское было ей тягостно. Елена спокойно и внимательно смотрела на Ресницына, как бы находя в нем какое-то печальное соответствие своим горьким мыслям.
1: «Скажите, а вы любите людей?»
2: «Однако. Странный поворот беседы».
1: «И все-таки?»
2: «Я сам человек».
1: «Да себя-то вы любите?»
0: Ресницын пожал своими узенькими плечами и саркастически усмехнулся с видом умственного превосходства.
2: «Люди вам не угодили. Чем, позвольте спросить?»
1: «Как же можно любить людей, если они сами себя не любят? Да и не за что. Они не понимают того, что одно достойно любви. Не понимают красоты. О красоте у них пошлые мысли. Такие пошлые, что становится стыдно, что родилась на этой земле. Не хочется жить здесь».
2: «Однако же вы живете здесь».
1: «Где же мне жить?»
2: «И где же люди лучше?»
1: «Да. Они везде одинаковы. Это верно».
0: На губах Елены мелькнула легкая презрительная усмешка. Ресницын не понимал. Разговор этот стеснял его, казался неприличным и странным. Он поспешил распрощаться и уйти. Вечерело. Елена была одна.
1: «Построить жизнь по идеалам добра и красоты? С этими людьми и с этим телом невозможно. Как замкнуться от людской пошлости? Как уберечься от людей? Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Но страшно, что он таков, каков он есть. И как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь и себя с ним».
0: Тоскующие Еленины глаза остановились на блестящем предмете, красивой игрушке, брошенной на стол.
1: «Как просто! Довольно хотя бы этого ножа».
0: Тонкий, позолоченный кинжал, из тех, которые иногда употребляются для разрезывания книг, с украшенной искусной резьбой рукоятью и с обоюдоострым лезвием, лежал на ее письменном столе. Елена взяла его в руки и долго любовалась им. Она купила его недавно. Не потому, что он был ей нужен, нет. Ее взоры привлек странный запутанный узор резьбы на рукояти.
1: «Прекрасное орудие смерти».
0: Елена улыбалась, и улыбка ее была спокойная и радостная, и мысли в голове у ней проходили ясные и холодные. и кинжал блестел в ее опущенной обнаженной руке на складках ее зеленовато-желтого платья. Она ушла в свою опочивальню и на подушках лезвием к изголовью положила кинжал. Потом надела она белое платье, от которого томно и сладостно пахло розами. Опять взяла кинжал и легла с ним на постель поверх белого одеяла. Она полежала несколько минут неподвижно, с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихому голосу своих мыслей. Все в ней было ясно и спокойно. И только темное томило ее презрение к миру и к здешней жизни.
1: Вот и все.
0: Как будто кто-то повелительно сказал ей, что настал ее час. Медленно и сильно вонзила Елена прямо против ровно бившегося сердца кинжал до самой рукояти. И тихо умерла. Бледная рука разжалась и упала на грудь рядом с рукоятью кинжала.

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Красота».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по одноименной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Родственники». Приятного прослушивания!
3: Как вы относитесь к родственникам? Вам не приходилось задумываться над этой проблемой? Ну, скажем, жена двоюродного брата или дядя этой самой жены? Дело в том, что родственники – это серьезно. Может быть, именно поэтому драматурги Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, обдумав эту проблему глубоко и всесторонне, сочинили веселую комедию, которую так и назвали «Родственники». Московский академический театр имени Маяковского, который также подошел к проблеме родственников со всей серьезностью, эту комедию поставил. Ну, а мы тоже осознали всю важность вопроса и записали этот спектакль для вас, товарищи радиослушатели. Да, родственники – это серьезно. История, которую мы предлагаем вашему вниманию, поначалу может показаться вам где-то в чем-то даже драматичной. Но, по слухам, все должно кончиться хорошо. Поскольку авторам пьесы об этом известно лучше, чем кому-либо другому, мы попросили одного из них, Эльдара Александровича Рязанова, быть вашим проводником по запутанным и подчас крутым сюжетным дорогам и тропинкам. Но прежде всего вам нужно познакомиться с героями пьесы.
4: Первым среди действующих лиц авторы, разумеется, представляют главу семьи. Познакомьтесь, Буров Федор Сергеевич. Хотя профессии начальника как таковой не существует, Буров начальник по профессии, по призванию и по должности тоже.
5: Это я, Буров.
4: Ирина, единственная дочь Бурова. Несмотря на свои 30 лет, почему-то ни разу не была замужем.
6: Я давно поставила на себе крест.
4: Бабушка. Мать Бурова и, соответственно, бабушка Ирины. Ей 70 лет.
7: Пока еще ползаю.
4: Бочкарев. Племянник Бурова. Букинист. Вот уже полтора года как не пьет.
8: А теперь кто я так затерялся в толпе?
4: Заплатин. Неотразимый мужчина. Но, несмотря на это, умен. Родственник в перспективе.
9: Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
4: Официант. Молоденький и вежливый. К сожалению, то и другое скоро пройдет.
10: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
4: Румянцев Михаил. Настолько далекий родственник Буровых, что о нем никто, кроме авторов пьесы, не подозревал.
11: А в наше время родственники очень упали в цене.
4: Отдыхающий. Но это вообще неизвестно кто. И, наконец, Зина. Молодая, красивая, но не родственница. Танцевальная площадка около речки окружена плакучими ивами. Гостеприимные подмосковные комары щедро целуют курортников, прибывших на отдых по профсоюзным путевкам.
12: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие!
13: Здравствуйте!
12: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха!
13: Спасибо!
12: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я, товарищи, массовик, или, как принято говорить, культурник. Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз. Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок». Но прежде чем мы приступим к танцам, товарищи мужчины, быстренько образуйте большой круг. Так, хорошо. А женщины? Ну-ка еще быстрее. Образуем кольцо внутри. Хорошо, молодцы. Мне будет помогать баянист Голубев. Поприветствуем его. Валечка, давай. Итак, женщины двинулись налево.
14: Налево, налево. Ага.
12: Мужской круг пошел направо.
14: Да.
12: Хорошо. Хорошо, молодцы.
15: Не мешайтесь.
12: Андрюша.
16: Ну, здравствуй, солнышко.
12: Здравствуй.
16: В электричке из меня сделали отбивную котлету.
12: Ой, в пятницу всегда так. Ты надолго?
16: На весь уикенд до понедельника.
12: Хорошо. Стоп. А сейчас каждый мужчина должен пригласить на танец женщину, которая остановилась напротив него. Товарищи, это ваша судьба, а от судьбы, товарищи, сами знаете. Вы знакомьтесь, узнавайте, как друг друга зовут, товарищи, общайтесь.
16: Зин, у тебя надолго это подержит?
12: К нам приехал товарищ, он у нас отдыхал в прошлом заезде, он завоевал по каблучку первый приз. Я попрошу вас, Андрей, мне помочь.
16: По-моему, я уже под каблучком.
12: Итак, кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте. Валечка, давай. Женщины, молодцы. Мужчины, смелее, смелее. Будьте кавалерами. Хорошо. Внимание, внимание, внимание. Если вы быстро разучите этот танец, мы пойдем с вами дальше. А теперь, товарищи, танцуйте сами. Танцуйте, как мы. Танцуйте лучше нас. Товарищ отдыхающий, я передаю вам руководство ненадолго.
17: Не беспокойтесь, Зиночка, вы же меня знаете.
12: Я сейчас. Ну, рассказывай, как дела, что с фотографиями? Что? Что, ты был где-нибудь?
16: Да был я в журналисте, в работнице, в смене. Никакого толка. Куда не сунешься, одно и то же. Композиция рыхлая, чувство цвета слабое, ракурс шаблонный. Без связи не пробьем.
18: Мужчины, не сгибайтесь, выпрямите спины. Дамы, больше изящества.
12: Ну и что? Сходи еще раз.
16: Ну вот, в понедельник Саша Бочкарев обещал повезти к своему дяде. Этот дядя может все.
4: В трехкомнатной квартире Буровых бабушка усердно орудует пылесосом. Для пыли в этой богатой квартире раздолье. Много мебели, много хрусталя и ковров, тома подписных изданий и живопись на стенах. Вся обстановка разностильна и напоминает местами комиссионный магазин. Глава семьи Федор Сергеевич Буров возвращается домой со службы. Услышав, как сын отпирает дверь, бабушка стремительно скрывается в своей комнатенке, ложится в кровать и в спешке прячет пылесос рядом с собой под одеялом.
5: Ну, как дела, мама?
19: Жива, уже хорошо.
5: Дома лучше, чем в больнице.
14: Лишь бы не на кладбище.
5: Ну, типун тебе на язык.
14: Лежать опротивила.
5: Ну, ты, конечно, не вставал.
14: Ну, а что, я враг себе?
5: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что, что? Заходи. Заходи, заходи. Ириша не приходила?
14: Не приходила.
5: В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Они с ним в доме отдыха в одной комнате жили. Просит там помочь. Что-то насчет фотографий. Ох, надоели мне эти просители. Я у него спросил, парень-то хоть холостой.
14: Федя, не пристраивай ты ее.
5: Другим везет, у них дочери выходят замуж по много раз.
14: Ну, время другое. Раньше у молодежи были чувства, теперь комплексы.
5: Некрасивая она. Вся в меня.
14: Что ты, Федя? Ты такой красавец.
5: Ну, ты пылесос-то поставь на место, а то с пылесосом в обнимку лежать неудобно, наверное.

0: Я потеряла ключи. Кажется, у меня был портфель. Значит, я его в школе оставила. Сегодня Снегирев принес на урок модель самолета, управлял ею по радио. Выставил его из класса вместе с моделью. Пап, погляди мне горло.
1: Там ничего нет.
0: И ногу я сегодня ушибла об завуча.
1: Ну ты смотри, не вздумай захромать. В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Так что возьми себя в руки и покажись в полном блеск.
0: Папа, ну зачем все это? Я давно поставила на себе крест.
2: Доме отдыха веселье достигло наивысшей точки.
3: Дамы, больше изящества!
4: Слушай, а у меня для нас потрясающие новости. Домишко наш наконец-то сносят. И нам с мамой дают большую, двухкомнатную квартиру в Черемушках.
5: Серьезно? Слушай, придется мне снять угол в твоей комнате. Сдашь?
4: Смотря на какой срок.
5: Навсегда.
4: Вот это я еще подумаю.
6: Стоп! Стоп, товарищи, товарищи! Стоп, стоп, стоп! Зина! Зина! Зина, вас ждут.
4: Ой, простите. Товарищи, товарищи, не расходитесь. Рассаживайтесь. Да. Веселый вечер еще не кончился. Да. Мы сейчас будем с вами отгадывать загадки.
5: Загадаем про жирафа.
4: Так, как провести жирафа на платформе поезда при условии, что лежа он не умещается в длину, а стоя может задеть головой за мост. Думайте, товарищи, думайте, думайте. Ну, отгадали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я-то так на вас надеюсь.
6: Можно мне?
4: Товарищи отдыхающие, прошу.
6: Товарищи, товарищи, надо дать жирафу еды, тогда он наклонит шею.
4: Ну что же, ответ удачный. Давайте дружненько похлопаем сообразительному товарищу.
2: И вот наступил понедельник. Буровы готовятся к приему холостого парня. Взмыленная бабушка, не отходившая весь день от плиты, накрывает на стол.
7: Бабушка! Бабушка!
8: Мама, в день твоего рождения я все закажу в ресторане и официанта найму, чтобы ты отдыхала в свой торжественный день.
9: Не будет никакого официанта и вообще не хочу отмечать.
8: А тебя никто не спрашивает.
7: Для нас всех это большой праздник.
8: Мама, ложись в постель, Саша сам накроет.
7: Пришел.
2: Но это не тот, кого ждали. В прихожую входит очкастый, застенчивый и очень провинциальный Миша Румянцев. Ему около 30 лет, и он еще не понимает, что это прекрасный возраст.
10: Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет.
11: Дядя Федя, срочно сюда, то рыба протухнет.
10: Отдайте, это не вам. Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, рыба протухнет. Это вам подарок от папы и мамы.
8: Ну, здравствуй, здравствуй. А что это ты мне рыбу приволок? Я думал, ты мне свои фотографии покажешь.
10: Если вам так нужны мои фотографии, я пойду и снимусь.
12: Дядя Федя, это не он. Это не он.
8: Если ты не он, ты кто такой?
9: Да ты откуда взялся?
10: Как из Метельска. Да родственник я ваш. Ну, дальний родственник. Двоюродный брат. Жены двоюродного брата. Вашей, дядя, двоюродной сестры.
9: Обожди, я сейчас посчитаю, кто ты такой.
8: А зачем ты сюда пожаловал, родственничек?
10: Это величайшая несправедливость. У нас в Метельске живет доктор, ну замечательный доктор. Он всю жизнь проработал над созданием лекарства от болезни, от которой поголовно страдает все человечество. И, наконец, он создал препарат, а ему не дают лабораторию. Я приехал пробивать.
11: А что это за болезнь такая, от которой поголовно страдает все человечество?
10: Это насморк.
9: Значит, ты либо Толя Кузнецов, либо Миша Румянцев, либо Оля Попова.
2: И вот в гостиной появляется Ирина. Она вырядилась во все заграничное и сверхмодное. На ней парик, платье с бахромой и туфли на высоченной платформе.
13: Добрый вечер! Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. Рада с вами познакомиться.
1: Ириша, ты не суетись. Это не он. Это наш новый родственник.
10: Это не он. Это я. Миша Румянцев.
9: Невеста у нас просто мечта.
11: Пришел.
10: Дядь Петь, вы положите рыбу в холодильник, а то она протухнет. А я очень рад был с вами познакомиться. Напишу о нашей счастливой встрече в папе и маме.
11: Так, приходи.
10: Я опоздал.
11: Сам я приехал. Знакомься, бабушка.
5: Здравствуйте.
11: А это...
10: А я не в счет, я совсем дальний.
11: Федор Сергеевич, знакомьтесь, это Андрей Заплатин.
1: Ну, здравствуй.
5: Здравствуйте. Вы, ради бога, извините, что я вот...
1: Да ну, что ты. Мы Сашиному другу всегда рады. Прошу вас, присаживайтесь.
5: Да нет, я буквально на минуту.
1: Да ну, без церемонии. Рассаживайтесь. Садись, и ты садись, тоже садись. Присоединяйся, родственник, Ириша. Раз уж ты здесь.
11: Садитесь.
1: Ириша, ужинать. А ты в постельку.
9: Федя, выйди. Зря продукты переводим. Этот не клюнет.
1: Точно. Вылитый карп зеркальный.
9: Вот именно.
5: Стол королевский.
1: Алло. Здравствуй.

0: Ръв. Да. Ну, ты ведь знаешь, я никаких блатных дел не признаю. Я к тебе с просьбой. Тут, понимаешь, моего племяши сынок на твоей социологии. Ну, просто свихнулся. Да нет, нет, нет, к экзаменам его допустили. Ну, нет, ну я не прошу, чтобы ему поблажки делали. Ну, отнеситесь к нему, это так, объективно, по-человечески. Что ты говоришь? Скажи, пожалуйста.
1: Бочкарев.
0: Бочкарев. Игорь Александрович. Ага. Ну, спасибо, дружище. Спасибо. Что? Ну, заходи. Заходи, заходи.
2: Ну, дядя Федя, вы всемогущ, вы паки. Я вам благодарен на века.
0: Прекрати, прекрати. Ну, а какая у тебя будет просьба?
3: Федор Сергеевич, даже как-то неловко вас беспокоит.
0: Ну, что ты, он ко мне тысячи людей обращается, будешь 1001-м, давай выкладывай, не церемонься.
2: Федор Сергеевич, я вам уже говорил, это Андрей Заплатин, работает инженером в министерстве, но увлекается фотографией.
3: Да, мечтаю стать фотокорреспондентом.
0: Понял. Хочешь свободную профессию, свою фамилию в газетке видеть, разъезжать по разным странам. В министерстве корпеть надоело, перспективы никакой. Ну, дослужишься там до 180 ре.
2: Не больше.
0: Как вы теперь это говорите?
3: Нет, ну почему? Я просто хочу заниматься любимым делом.
0: Не любимым делом ты хочешь заниматься, а просто легко жить.
4: Федя, а зачем ты ему мораль читаешь? Ты можешь помочь, помоги, не можешь, откажи.
0: А я еще не знаю, надо ли помогать. Может, он фотографии снимать не умеет. Ты карточки прихватил с собой?
3: Да, сейчас, одну минуточку.
2: Давай сюда.
3: Вот, прошу.
5: Снова в гостиной появляется Ирина. Вопреки ожиданиям, на сей раз она одета скромно. Очевидно, в глубине души она махнула рукой на эти смотрины.
6: Чувствуйте себя как дома, садитесь, пожалуйста. О, какой вы обаятельный.
3: Ну, зачем сразу так? Я еще ни в чем не провинился.
2: Иришка, может быть, выпьешь что-нибудь?
6: Нет.
7: Может быть, чего-нибудь съедите вы?
6: Нет.
3: Наверное, я испортил вам настроение?
6: Да.

0: Ну что ж, фотографии вполне сносные, в композиции разбираешься, чувство цвета хорошее, и ракурс выбрал удачный.
1: Федя, ты только не делай вид, что смыслишь в фотографиях.
0: Мама, ложись в постель. Ты что, забыла, что тебе доктор сказала?
2: Кто, я? Я ничего не говорил.
0: А ты тут при чем?
2: Как, я доктор?
0: Какой ты доктор?
2: Ну как же, я терапевт.
1: Пойду на кухню.
0: А вы присаживайтесь, молодой человек.
3: Андрей.
0: Андре, прошу.
4: А у меня в школе есть ученик по фамилии Снегирев. Он сегодня на урок принес щенка и управлял им по радио.
2: О, вы преподаете физику?
4: Нет, я преподаю немецкий. И что самое удивительное, щенок послушно выполнял все команды. Это было так интересно.
5: А команды он давал по-немецки?
4: Ну что вы, ни щенок, ни Снегирев немецкого не знают.
0: Ну что ж, Андре, надо тебе помочь, но дело серьезное. Я подумаю.
5: Федор Сергеевич, я понимаю, что доставляю вам массу хлопот, но поверьте, я буду вам, чрезвычайно буду вам признателен.
1: А чего ты перед ним лебезишь, словно он министр, когда он всех дел директор рыбного магазина?
3: А что, я тебе не говорил? Да, Фёдор Сергеевич директор.
5: Ты куда меня привел?
3: Как куда?
5: Ты бы еще в овощной ларек меня притащил.
3: Андрей.
5: Я-то думал, что он...
3: Андрей.
5: А он всего-навсего... Да ты... Ради бога, извините, что я вылез с этой глупой просьбой. Рад был с вами познакомиться.
4: Но это же неправда.
2: А я на самом деле очень рад с вами познакомиться.
3: Андрей, ты просто недооцениваешь возможности, Фёдор Сергеевич.
5: Ну, скорее наоборот.
0: Сядь.
5: Что?
0: Я кому сказал?

0: Сядь.
1: Зачем же сразу ко мне на «ты» обращаться?
0: Значит, когда ты меня считал важной шишкой, ты это терпел, а сейчас разочаровался, значит? Ну, конечно, в твоем представлении директор магазина – это обязательно вор.
1: Вы посмотрите, как вы живете. То в институты устраиваете, то вам машины предлагают.
0: А тебе не приходило в голову, что меня уважают? Что я делаю людям добро. А вот сегодня ты хочешь, чтобы твои фотографии взяли в журнал. Тебя журнал «Луч» устраивает?
2: Скажите, вы женаты?
1: Что?
2: Вы женаты?
1: К сожалению, нет.
2: Ой.
0: Алексей Васьянович, ну, здравствуй, здравствуй. Это я, Буров. Ну, как там у тебя дела? Как супруга? Ага. Слушай, я к тебе с просьбой. Ты меня знаешь, я ведь никаких блатных дел не признаю. Но тут, понимаешь, приятели моей дочери мировые фотографии снимают. Он к тебе... заглянет. Ага, ты ему помоги. Ну, спасибо, спасибо, дружище. Что? А, ну да, конечно. Да. Заходи. Заходи, заходи.
1: Туда уже можно идти?
0: Можно идти.
1: Прямо сейчас?
0: Прямо сейчас.
1: Ну что ж, посмотрим, посмотрим.
3: Дядь Федя, как же в таких случаях, где делается... Сначала несут в фотографии, а потом съемку. Или сначала съемку, а потом в фотографии.
0: Чудак. Ему съемку носить не надо. Он за ней сам придет.
4: Прошло еще 2 дня. В отделе покупки книг букинистического магазина Бочкарев что-то очень старательно пишет.

0: Ну, ну говорите. Ну, это я, Бочкаев, да. Не мог подойти, не было времени. Да. Ну, совершенно нет времени. Мы сейчас с сыном поступаем в аспирантуру. Ну, сын поступает, а я пишу ему реферат. На какую тему? Моральный и материальный стимул в сфере родственных отношений. Да, да. Заходи.
1: Появляется Ирина.
2: Саша, возьми свои ключи. Вы сколько дней квартиру свою не убираете?
0: Иришка, замучилась. Ну ты же сама знаешь, что у нас совсем нет времени. Мы же с Игорем поступаем в аспирантуру.
2: Да, Игорь поступает в аспирантуру, а не ты. И учти, сейчас за уборку квартиры берут не меньше пятерки.
0: Хорошо.
2: Но поскольку я разбила вазу,
0: какую?
2: То мы с тобой в расчете какую?
0: Голубую!
2: Чему? Голубую я успела поймать на лету. Ой. Слушай, Саша, скажи мне, ты этого приятеля своего, Андрея, больше не видел?
0: Нет.
2: А ты его увидишь?
0: Вероятно.
2: А когда?
0: Не имею понятия. А тебе что-нибудь передать, что ли?
2: Нет, нет, что ты, зачем?
0: А что так расспрашиваешь, а?
2: Ах, Саша, к сожалению, он мне сразу понравился. Я думаю о нем и по-русски, и по-немецки.
0: А вот это ни к чему, и по-русски, и по-немецки, Иша.
2: Ну он же красивый.
0: Какой красивый, дело вкуса.
2: Да ладно, не утешай. Я ведь сознаю, что у меня никаких шансов.
0: Почему? Лично я не согласен.
2: Во мне нет секса.
0: Чего? У тебя душа.
2: Да.
0: Ну скажи, ну что ты в нем нашла особенного? Ничего особенного нет.
2: Ну почему ты так говоришь? Потому что я не привлекательная? Или потому что у него кто-то есть?
0: И есть, и нет.
2: Что это значит?
0: Ну в доме отдыха, парень молодой.
2: Она кто?
0: Она местная культурница. Пьи-пьи хлопа, два пьетоп.
2: Хорошенькая.
0: Ничего особенного, обычный кугодный гаман.
2: Ну,
0: не обращай внимания.
2: И фигура не лучше, чем моя.
0: Никакой фигуры нет. Она совсем безфигурая.
1: Внезапно Ирина начинает метаться, пытаясь спрятаться за книжными стеллажами. Она увидела через окно, что в магазин входит Заплатин с букетом цветов в руках. Но убежать от судьбы Ирине не удается.
3: Саша, привет!
0: Привет, Андрей!
2: Здрасте!
3: Здравствуйте! Боже мой, какая встреча! Заходите, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. По-моему, я уже это говорю. Но в самом деле, как себя чувствуете?
2: Благодарю вас. Я всегда чувствую себя неважно. Сегодня у меня рука болит, а вчера я ногу ушибла об завуча.
3: Ничего, до свадьбы заживет.
2: Это что? Эти цветы мне?
3: Вам, вам.
2: Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Друзья мои, ну? Мировой аттракцион. Внимание. Eins, zwei, drei. Журнал «Луч», страница 38 и 39. Как себя чувствует папа? Большой привет папе.
2: Спасибо.
3: Ну, а что нового в школе? Двоек-то много влепили?
2: А я вообще не люблю ставить двойки. А сегодня Снегирев управлял по радио мной. И что самое удивительное, я, повинуясь команде, вышла из класса.
3: Ваш Снегирев гений.
2: Да, я тоже так думаю.
0: Иша, тебе пора. Пора уже.
2: Да, мне пора.
3: Осторожнее, там окно. Выход там.
2: Простите.
3: Ты видел эти журналы, а? Нет, Буров не человек, это просто факир.
0: Это я говорил, Федор Сергеевич всемогущ.
2: Извините меня, Андрей, но я не могу принять эти цветы. Когда вы пришли в магазин, вы ж не могли знать, что я нахожусь здесь. Значит, эти цветы предназначались другой женщине.
1: Ирина кладет цветы на стол, тяжело вздыхает и, преодолевая жгучее желание остаться, толчками выносит себя из магазина.
3: Ну, какая славная, а!
0: Добрая, умная. Ты не смотри, что раззява.
3: Да нет, она даже где-то симпатичная.
0: Приятно, что ты заметил это. Счастливчик будет, кто на ней женится.
3: На ней?
0: Да.
3: Слушай, Саша, а почему бы этим счастливцем не оказаться мне?
0: Перестань валять дурака.
3: Да нет, на самом деле, ты подал очень неплохую мысль.
0: Андрей?
3: Ну? Ты что? Все равно, кроме меня, ее никто не возьмет. Девочка обретет веру в себя, в жизнь, а я папу.
0: Андрей.
3: И какого папу?
0: Да ты что?
3: Может, и со мной будет очень неплохо. Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще, я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
0: Перестань!
3: Да нет, нет, нет, нет, изменять я ей не буду. Женщины мне уже осточертели. А она мне подавно. Ну, кому она такая сдалась?
0: Андрей, ты что? Ты к ней равнодушен, перестань сейчас же.
3: Саша, такой человек, как я, управляет чувствами. Мне надо будет полюбить эту женщину. И я ее полюблю.
0: Перестань!
3: Ну, все. Шутка.
0: Я всегда считал тебя порядочным человеком. И это только твои теоретические суждения. Я так тебя понял?
3: Ну,
0: нет, я так тебя понял.
3: Где-то по большому счету. Да. Мне пора идти. Так, Зине привет передать?
0: Вот Зине передай.

0: Вечер в квартире Буровых несколько дней спустя. Ирина перед зеркалом. Надо отдать ей должное, она одета красиво. Может быть, даже слишком красиво.
1: Миша, как у вас дела в борьбе с насморком?
2: Весь день просидел в приемной, а в кабинет не попал.
3: Теперь кабинеты надо брать штурмом.
1: Сегодня моя ближайшая подруга выходит замуж. Я приглашена на свадьбу. Вот поэтому делаю себе новую прическу.
2: А вы знаете, я ведь недавно тоже чуть не женился. Да, понравилась мне на областной конференции молоденькая медсестра. Черненькая, симпатичненькая. В общем, дело зашло так далеко, что я даже к ней переехал. Жить. А как-то меня вызвали в район, к больному уехал. Застрял на двое суток. Вернулся поздно ночью, а она с другим. Да, я ее откровенно спрашиваю. Говорю, как тебе не стыдно? Что ты безобразничаешь? Она мне тоже... Откровенно. Боюсь темноты.
1: Ну надо же.
2: Вот так вот я и не женился, ведь меня часто вызывают к больным по ночам.
3: Ну да, их много, которые темноты боятся.
1: Миша, а вы не составите мне компанию? Я хочу прийти на свадьбу с кавалером.
2: Ну что ж, если у вас нет никого лучше, я согласен.
1: Спасибо. Возьмите подарок.
2: О, часы.
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Миша Румянцев подходит к журнальному столику, на котором красуется подарок. Часы, купленные в комиссионке. Миша берется за мраморную подставку и пытается поднять подарочек. Но безуспешно. Доктор делает вторую попытку. Его движения напоминают движения штангиста. И, наконец, ура, вес взят.
2: Какие оригинальные часы. В них что... Пуделик вмонтировал.
4: Господи, бабушка, да что? Ну а что такое?
1: Да ну я не понимаю, ну а что такого? А я всегда делаю такой подарок, который хотела бы, чтобы преподнесли мне самой.
2: А мне они тоже нравятся, хоть и несколько тяжеловаты.
1: Вот теперь все мои подруги пристроены. Да, Миш, посмотрите на свадьбе, не скажите, что вы мой родственник.
3: Ну да, ведь теперь родственников стыдятся. Теперь так говорят. У нас вчера дома беда стряслась, к нам родственники нагрянули.
2: Ира, а вы знаете, я все понял. В Москве слишком много женщин. Ведь зайдешь в магазин, от них в глазах рябит. А вот вы приезжайте к нам в Метельск, вот там вас на части разорвут. Ведь у нас острая нехватка женщин. Педагоги нам до зареза нужны. А квартиру вам сразу дадут. Или мужа себе подберете подходящего. С площадью. Я первый подам на вас заявку.
1: Ах, Миша, мне уже ничего не поможет.
2: Не согласен. В Метельске вы станете первой красавицей.
1: Да хоть бы не первой. Хоть бы шестой или седьмой.
2: Ира!
0: Услышав голос за платиной, Ирина опрометью кидается к себе в комнату. На этот раз ей удается проскочить, ничего не опрокинув.
5: Добрый вечер, бабушка.
3: Ну-с. Добрый вечер.
5: Как себя чувствуете?
3: Пока еще ползаю.
5: А что, Ирина Федоровна дома?
3: Ира! К тебе фотограф пришел!
0: Взбудораженная Ирина появляется в гостиной.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Прошу, эти цветы вам.
1: Спасибо.
5: А куда это вы собрались?
1: Мы на свадьбу.
5: На какую свадьбу?
2: Наша подруга выходит замуж, и мы с Ириной приглашены.
5: Ой-ой-ой, какое невезение. А я достал два билета на Анну Каренину с Плесецкой.
1: Боже мой, какое несчастье.
2: Вы почему? Пригласите вы бабушку.
3: О, что, Миша, лет 40 тому назад он меня пригласил бы с большим удовольствием.
1: Извините меня, Андрей. Я очень бы хотела пойти с вами на Плесецкую, но я должна идти с Мишей на свадьбу.
5: Ну, что же делать? Бабушка, может быть, в самом деле составите компанию?
3: Не бойся, не составлю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Сергеевич. Я пришел вас благодарить. Вы знаете, в редакции меня встретили как родного. Меня нежили, лелеяли, холили и ласкали.
6: Ну, ты благодари, только Я тут ни при чем, это у тебя снимки впечатляющие.
5: Да ну что вы, Федор Сергеевич, без вас этого никто не заметит.
2: Ира, что вы сидите, мы опаздываем.
1: Надо, надо идти.
5: Что, в самом деле надо идти?
1: Что вы, это же моя лучшая подруга.
5: Это ваша лучшая подруга замуж в другой день не могла выйти?
1: Не надо, вы ее не ругайте. Она же не знала, что вы меня пригласите в театр.
5: Да если это ваша лучшая подруга, она должна была это предчувствовать.
3: Так, по-моему, я здесь лишняя.
2: Ира, мы на самом деле опаздываем.
1: Да-да, надо идти.
6: Миша, как там у тебя дела с насморком?
2: Каково, у меня? У меня нет никакого насморка, я абсолютно здоровый, вот сейчас вот иду и пировать.
6: А кто там твоему коллеге это лабораторию не дает, а? А ну-ка пойдем, ты мне объяснишь, я человек влиятельный, могу устроить.
2: Да не надо ничего устраивать, я сам все устраиваю, и вы даже не знаете, какой я пробивной.
6: Пойдем.
0: Желая оставить дочь наедине с Заплатиным, Буров почти силой выталкивает из гостиной родственника.
1: Интересно, куда девался Миша?
5: Да, это очень интересно, куда это девался Миша? Его увел Федор Сергеевич. И надо отдать должное, Миша оказал посильное сопротивление.
1: А сегодня Снегирев испробовал свое радио на завуче.
5: И что же из этого вышло?
1: Ничего. Завуч не той породы. Он устоял. Он вызвал в школу родителей Снегирёва и отобрал радио.
2: Миша! Это я завел будильник, и я есть хочу. Там на свадьбе.
1: Миша, ну неужели вы собираетесь идти в гости в таком виде? Ведь надо же переодеть рубашку.
2: Да ну...
5: Надо, Миша, надо.
2: Хорошо. Только учтите, ведь я переодеваюсь очень быстро.
5: Какой забавный мальчик. Ирина, сядьте на стул и крепко держитесь за него руками. Я вас сейчас удивлю. Вы что же со мной делаете? Я не ем, не сплю, не читаю художественную литературу. Я даже не фотографирую. Вы мне нравитесь. Я все время думаю о вас.

0: Ой. Да.
1: Ну вот я надела белую рубашку, Ира. Там подали горячее, Ира.
2: Миша, теперь такие галстуки не носит. Узел должен быть широкий, как арбуз. Миша, ну возьмите у папы парадный галстук.
1: Да, ну,
2: Миша.
1: Ну, хорошо. Только учтите, ведь надеть галстук — это секунда.
0: Мне кажется, Миша уже ревнует.
2: Да что вы, Миша весь в насморке.
0: Ирина, а почему бы вам не пригласить на свадьбу и меня? За вами сразу будут ухаживать двое.
2: Нет, двое — это перебор. Мне вполне хватит одного.
1: Ну вот я надел парадный галстук, а там подали горячее. Ира, нам пора.
2: Миша, а вы не будете возражать, если на свадьбу мы пойдем втроем?
1: Ну, конечно, возражаю, ведь меня, молодой человек, пригласили первым.
0: Ну, а меня последним, однако я не возражаю, если вы к нам присоединитесь.
1: Что? Вам завязать эту удавку?
0: А что? Могу доставить вам это удовольствие.
3: Заплатин великодушно, как и полагается победителю, снимает свой галстук.
1: Я вас еще не придушил?
0: Пока нет.
1: Жаль. Знаете, очень жаль.
2: Боже мой, из-за меня еще никогда не ссорились мужчины. Это так приятно.
1: Вы знаете, я совсем не хочу есть, и я никуда не пойду. Я остаюсь здесь.
0: Правильно. Вы поступили как настоящий мужчина. Вот вам 2 билета в обмен на галстук. И пригласите бабушку.
1: А я терпеть не могу балет.
2: Миша, ну не сердитесь. Вас я тоже очень люблю.
0: Ирина! Там уже скушали горячее.
2: Бабушка! Папа!
0: Часы я сам возьму. Ой, какие оригинальные часы!
3: Ирина целует Мишу и уходит за Платиным. Румянцев в одиночестве стоит посередине комнаты. Буров и бабушка, вошедшие в гостиную, молча переглядываются, оценивая ситуацию.
4: Сегодня к нам в магазин завезли живых раков. Так вот, одна корзина опрокинулась, и все раки расползлись по магазину.
1: Подумаешь, раки. Я в газете читал, как крокодил из зоопарка убежал.
5: Подумаешь, крокодил. У нашей соседки с первого этажа муж сбежал.
1: С первого этажа любой убежит. Ну, большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
4: Ты куда это собрался?
1: В гостиницу. Сколько можно вам надоедать?
5: Чтобы наш родственник мыкался по гостиницам, по ресторанам, такого позора я никогда не допущу.
3: Пустая комната в квартире, где происходит свадьба. Заплатин тянет за руку Ирину.
0: Смелее. Ну что ты, здесь же никого нет.
2: Боже, что вы собираетесь делать?
0: Поцеловать вас.
2: Но вы же не спросили разрешения.
0: Я не спрошу.
2: Боже, как это потрясающе.
0: Ну а почему бы этим не заниматься каждый день?
2: А где?
0: Ну, как где? У тебя дома?
2: Папа не разрешит.
0: Ну, если я на тебе женюсь, он обязательно разрешит.
2: Тогда женись, пожалуйста, поскорее.

0: встретившись для того, чтобы найти общий язык, будущий тесть и будущий зять входят в ресторан и занимают столик.
1: Федор Сергеевич, добрый вечер. Ну что же делать, ни одного свободного места?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас, одну минуту.
3: Я слушаю вас. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Что будем пить?
1: Мне безразлично.
2: Шампанское.
3: Так.
2: У нас сейчас торжественный момент.
3: Одну секунду.
2: Значит, не употребляешь?
1: Не интересуюсь.
2: А в карты играешь?
1: Жалко времени.
2: Постой, постой, постой. Ведь ты, кажется, и не куришь.
1: Ну, я не самоубийца.
2: Так вот, зачем я тебя сюда пригласил, Андре?
1: Да.
2: Дабы убедиться, что ты за птица. Или, как в нашем деле говорится, что ты за...
1: Рыба.
2: Молодца.
3: Прошу вас. Прошу вас.
2: А почему шампанское не в ведерке? А ну-ка подавай как следует, чтобы лед был.
3: Вы понимаете, я еще новичок. Я всего второй день здесь работаю. Мне еще ведер не доверяют. Они серебряные.
2: А ты сумей поставить себя в коллективе. Дерзай, требуй. Беги за ведром.
3: Понял. Если опять не дадут, я с чужого столика украду, а?
2: Да. Вот ты женишься на моей дочери. А почему?
1: А то есть как почему? Она душевная, мягкая, пришлась по сердцу. Полюбил.
2: Вот так сразу?
1: Ну а что же, любовь в процесс неуправляемый.
2: А кто тебя знает, правду ты говоришь или врешь, окунь красноперый?
1: Это вы похвалили меня или поругали? Я пока в терминологии не очень силен.
2: Окунь — это хищник, мелкий и костлявый.
1: Ну какой же я хищник? Если я и рыба, то самый безобидный, уверяю вас. Зря грустите.
2: Эх, загрустишь тут, коли твоя дочь выходит замуж неведомо за кого.
1: Федор Сергеевич, вы знаете, у меня есть один природный недостаток. Я ведь умный парень.
2: Да?
1: Да, я насквозь вас вижу. Ведь по-вашему как, заявился в дом нахал, карьерист, облапошил бедную девочку, а женится не ради нее, а ради папы, так?
2: О, вот именно так я и думаю. У нас сейчас дефицитные товары реализуются вместе с малоходовыми. Вот я, к примеру, это мандарины. А моя Иришка, дочурка, принудительный ассортимент. Ну, там это какао сгущенное или яблоки подмороженные. И все вместе в одном целлофановом пакете.
1: Ну, а зачем вы обижаете вашу дочку? Она очень хорошая девушка. А вот если б я выбирал папашу, вот уж не выбрал бы директора магазина.
4: Молоденький официант рысью приносит старинное ведерко со льдом, откуда выглядывает обернутое в серебряную фольгу горлышко бутылки.
2: Ну, украл?
3: Нет, так дали, но предупредили, если вы ведро стащите, я плачу в тройном размере.
2: Ну, а ты хоть шампанское-то открывать умеешь?
3: Мне это на экзамене досталось.
1: Ну и как?
3: Знаете, облил всю комиссию.
1: Ладно, я сам открою.
2: Нет, нет, пусть учится.
1: Федор Сергеевич, у меня новый пиджак.
2: Он еще молодой, пусть учится. Оберни-ка горлышко с салфеткой.
3: Так, секунду. Вы мне не подсказывайте, теоретически я подкован. На всякий случай пойду открывать служебное помещение.
2: А насчет жилья, как у нас поселитесь?
1: Первое время просто и негде. Но я бы очень хотел, чтобы у нас с вами сложились самые родственные отношения. А для этого надо жить отдельно.
2: Намек понял. Кооператив организуем.
1: Ну, при чем здесь кооператив?
2: Ну, что тебе еще нужно? Ну, конечно, машина, да? Но какой же фотокорреспондент без автомобиля?
1: Нет, ну, при чем автомобиль? Ну,
2: ничего, ничего, мы это подберем в комиссионке, поддержанную, но в хорошем состоянии. Устраивает тебя такая программа?
1: Я прошу вас, не устраивайтесь, моей женитьбы сделку. Я люблю вашу дочь.
2: А так любовь, она сильнее будет.
1: Ну, знаете, если мы не переменим тему разговора, я встану и уйду.
2: Уходи.
1: Прямо сейчас.
2: Вот уходи.
1: Хорошо.
2: Уходи. Сядь! Я кому сказал сядь?
3: Что?
2: Ну как, удачно справился?
3: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю, его сейчас к доктору повезли.
2: Так, значит, ты не пьешь, не куришь, в азартные игры не играешь. Ну, а как насчет женщин?
1: Ну как? Бывало.
2: Придется бросить.
1: О чем разговор?
2: О том, о самом. У тебя кто сейчас?
1: Ну, ничего серьезного.
2: А конкретно?
1: Есть одна, мы с ней встречаемся.
2: Кто она?
1: А какое это имеет значение?
2: Ну так вот, ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
1: Вот как?
2: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
1: А вам не кажется, что это уже чересчур?
2: А мне оставишь ее адресок. Я потом не поленюсь и съезжу и проверю, порвал ты с ней или мухнул.
1: Не будет этого.
2: А я сказал, что
1: будет. А я сказал, что нет.
2: А я сказал, что
1: будет. Я сказал, нет, стало быть, это нет. Я сказал, нет, значит, нет. И все, и хватит здесь командовать-то. Не у себя за прилавком.
2: Какой ты страшный. Только я тебя не боюсь. Ну че, че ты взъерепенился? Сядь.
1: То, что я вам не позволю себя унижать.
2: Кто? Ты?
1: Да я.
2: Вот именно ты позволишь.
1: Что сказали?
2: А то что слышал?
4: Оскорбленный заплатим с размаху напяливает ведерко на голову Бурова.
3: Вы что? Вы зачем ведро требуете? Чтобы... На голову один. Сейчас же снимите ведро. Снимите ведро. Оно серебряное. Вы, я не позволю.
2: Как? Вы что?
3: Снимите ведро. Оно серебряное. Сейчас же снимите ведро.
2: Молодца.

0: товарищи, отдыхающие. Сегодня у нас вечер народной частушки. Частушки, как ласточки, слетаются к нам со всех концов нашей необъятной земли. Но почему не частушки? Нет человека, который не любил бы частушек. В них вложена мудрость народа, его юмор, его радости и печали. В домах отдыха тоже любят петь частушки. Здесь им раздолье. Игра состоит в том, что каждый должен спеть по частушке. Лучший исполнитель получит приз. Ну а тот, кто не споет ни одной частушки, будет наказан штрафом. Он должен будет обскакать на одной ноге всю площадку. Итак, товарищи, готовьтесь, думайте, вспоминайте.
1: На танцплощадке появляется Заплатин. Он измучен, не похож на себя.
0: Слушай, я тебя так ждала. Дали смотровой ордер. Уже сегодня можно было идти и глядеть квартиру.
2: Что дали?
0: Ордер.
2: Поздравляю.
0: Андрюш, ну что случилось-то?
2: Да, ничего.
0: Так, думайте, товарищи, даю вам 5 минут.
3: Ну не расходитесь, товарищи, сейчас будет самое интересное. Так, частушки, кто вспомнил?
0: Ну рассказывай.
2: Да понимаешь, Зина, тут целый ряд обстоятельств, даже не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну как просто.
2: Понимаешь, я люблю тебя очень, но я должен жениться.
0: Поздравляю.
2: Я серьезно.
0: Я тоже.
2: Только не надо к ней ревновать.
0: Подожди, да хватит болтать. Ты надолго?
2: Да, то есть, нет, Зина, умоляю тебя, выслушай меня внимательно. Она дочка этого дяди, который может все. Мне тоже уже не 20 лет. Ты же сама говорила, каждый мужчина должен стать кем-то. Говорила и, пожалуйста, не возражай, говорила. Вот это мой последний шанс, я наконец могу выдвинуться, хоть кем-то стать. Господи, боже мой, что у нас с тобой может быть, кроме любви?
3: Думайте, товарищи, думайте, вспоминайте.
2: Ничего.
0: Подожди. Ты зачем приехал-то, а? Чтобы я тебя поздравила или пожалела.
2: Здрасте, ты единственный близкий мне человек. Кому же другому я еще мог пойти?
0: Ценю, что ты приехал далеко за город. Объявить мне о своей женитьбе. Ты очень хороший человек. Обычно ваш брат исчезает, не оставив адреса.
2: Зин, так умоляю, не надо этой женской логики. Я люблю тебя. И только тебя. Это, ну что ж, это тактический ход, временный компромисс, если хочешь, безвыходной ситуации. Ты что думаешь, может быть, мне это легко? Это только мужчины могут понять, в каком я сейчас положении. Отец потребовал, чтобы я с тобой порвал. Об этом даже речи быть не может. Но он, видишь, пригрозил, что приедет сюда проверять. Солнышко мое, во имя нашей любви, я прошу тебя. Он придет, и ты ему наврешь, что между нами все кончено. Зина, ты куда? Зина!

0: в это же самое время в квартире Буровых.
1: Иша! Иша! Это правда?
2: Да, это правда. Я замуж выхожу.
1: Но ты же видела его всего только 3 раза.
2: 9 раз! И в наши дни этого вполне достаточно, чтобы выйти замуж.
1: Нет, ну же сейчас же ее отговорить, Иша.
2: Невозможно отговорить. Я хочу замуж. И я выхожу замуж.
3: Да что это ты заладила? Замуж, замуж.
2: Так это потому, что я... Нет, боже мой, какое же это все-таки счастье. Я...
0: В квартиру, приплясывая от радости, влетает Миша Румянцев.
4: Бабушка, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел.
3: Ну, а чему ты радуешься? Ты же доктор. Так,
4: ведь он схватил жуткий насморк. Бабушка, он у меня в руках.
2: Бабушка!
4: Ой, Ира, а? Поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел. Он схватил жуткий насморк.
2: Поздравляю.
4: Ир!
1: Да, выйдем, бабушка, выйдем.
2: Миша, вы целуетесь как-то совершенно не по-родственному.
4: Перестаньте вы во мне видеть только родственника. Я сам путаюсь. Чей я брат какой сестры?
0: А в подмосковном доме отдыха Заплатин продолжает безжалостно ломать Зинину любовь.
5: Если ты порой, хошь не хошь, частушку пой. Если встретился с бедой, пой частушку, все равно ты.
6: Зина! Зина!
7: Солнышко мое, ну если ты воспринимаешь все так драматично, я могу пойти это поломать.
8: Знаешь что? Когда приезжают в дом отдыха, Романа заводят на срок путевки на 24 дня. Ты же уже и так слишком долго застрял.
7: Зина.
8: Просто считает, что отпуск не состоялся, если интрижки не было.
7: А что ты говоришь?
8: А я ведь подходящий объект. Молодая, красивая, веселая, одинокая.
7: В наших отношениях ничего не изменится, я обещаю тебе. Ну хорошо, если я с самого начала был бы женат, разве мы не полюбили друг друга?
8: Не волнуйся. Если ее отец проверять приедет, я скажу ему, что между нами все кончено! Я ему правду скажу! Итак, товарищи, мы приступаем к нашей игре! Валечка, давай! Боевая я, девчонка, боевая, признаюсь! А отчего я боевая, пап, с мамой не боюсь? Следующий. Смелее, товарищи, смелее.
5: Можно мне?

0: магазинов рот.
1: Зина, что вы делаете сегодня вечером? Учтите, Зина, я человек холостой.
2: А со мною вы зря теряете время.
3: Среди отдыхающих появляется Буров. Он и здесь чувствует себя хозяином. Он неторопливо оглядывается, замечает Зину и направляется к ней.
2: А вы, товарищ, отдыхающий, комиссия, или, может быть, в гости приехали?
4: Да в некотором роде в гости.
2: Ну, тогда ваша очередь петь. Прошу.
4: Вот уж не думал, что прибыл сюда песни распевать. Но обществу отказать не могу. Валя, давай. У моей у Милочки глазки, как у рыбочки, как у рыбки у ерша. Моя Милка хороша.
2: Спасибо.
4: Валя, давай. На столе стоит арбуз, на арбузе муха. Муха злится на арбуз, что не лезет в брюхо.
5: Валя,

0: спасибо, все было очень хорошо. Итак, товарищи, мы продолжаем нашу игру. Кто следующий?
1: Я, собственно, к тебе лично.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Вы, собственно, кто?
1: Буров я.
0: Ну и что? Что вы Буров?
1: А что, он тебе ничего про меня не говорил или вообще ничего не рассказывал?
0: Поняла. Важный чин. Или, можно сказать, большая шишка.
1: Злишься на него? Ну что ж, я бы на твоем месте тоже бы злился.
0: А я на вашем злюсь. Зря вы, товарищ Буров, ездили сюда. Время свое драгоценное тратили. Между мною и вашим будущим зятем все кончено.
1: А не врешь? Или, может, он велел тебе так сказать, а на самом деле это
0: На самом все... деле кончено. Вы поезжайте, обрадуйте свою дочку.
1: Любишь его?
0: Ну, это уже мое дело.
1: Вот Бородулька в собственном соку, все его любят. Но ты не отчаивайся, ты еще молодая, ты еще вон какая.
0: А вы что, приехали меня утешать или разузнать обстановку?
1: Да нет, не доверяю ему, потому и прибыл. Вот знаешь, когда не знал тебя, так было все как-то абстракция. Вот сейчас вот стою рядом и вижу, что больно тебе.
0: Всегда кому-нибудь больно.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Ну, знаете ли, все, что могли, вы уже сделали. Теперь я без вас обойдусь. У меня вон забота появилась приятная. Квартиру дают.
1: О, и хорошая квартира.
0: Двухкомнатная. Нам с мамой хватит.
1: А комнаты смежные?
0: Почему смежные? Изолированные.
1: Это прекрасно. Тебе нужно личную жизнь устраивать. Так, что же я могу для тебя сделать? Обои будешь переклеивать?
0: Сейчас для меня самое главное — это обои.
1: Ты какие любишь? Финские, моющиеся или обыкновенные?
0: Да нет, финские, дорогие, не для нас.
1: Ничего, я человек влиятельный, могу устроить. Я поведу тебя на склад, ты выберешь себе, какие тебе по цене подходят.
0: Спасибо, спасибо, только если понадобится, я вообще-то и сама достану.
1: Ну зачем? Зачем ты будешь в очередях толкаться? У нас сейчас строительство огромное, обоев не хватает. Так, мебель будешь менять?
0: Старой обойдусь.
1: Новую жизнь нужно начинать с новой мебели. Я подыщу тебе подходящий гарнитурчик и недорогой. Так, паркет будем перестилать. Холодильник есть?
0: Нет.
1: Газовую плиту будем менять на югославскую. Ну как, устраивает тебя такая программа?
0: Спасибо. Вот так вот много за одного жениха.
2: Товарищи, сегодня у нас непредвиденный аттракцион.
3: Что такое?
2: К нам в гости приехал сам товарищ Буров. Давайте дружненько поприветствуем его. Состоит в том, что каждый из вас подает заявки, в которых указывает, что ему до зарезу нужно. И товарищ Буров выполнит любой заказ. Он может, например, раздобыть дефицитные обои. мебель или ковры без предварительной записи. Он может раздобыть, например, гитару, шифер для крыши.
3: А машину «Запорожец» можно заказать?
2: Товарищ Буров все может. Товарищ Буров, ответьте отдыхающему.
1: Можно, товарищ. Можно машину, можно вертолет, самолет. Вагон метро. Все, товарищ, можно, только вносите деньги.
2: А вы не думайте, товарищ Буров оказывает услуги другого сорта. Товарищи, спешите, торопитесь, ну подавайте заявки, пока товарищ Буров с нами. Валечка, давай!
1: Как он ее мог бросить, этот хек серебристый?
2: Итак, женщины двинулись налево.
4: Налево, налево. Ага.
2: Мужской круг пошел направо.
4: Да.
2: Хорошо. Хорошо, молодцы.
5: По случаю 70-летия бабушки в квартире накрыт праздничный стол. На стене плакат, написанный Ириной: «Да здравствует наша бабушка!» Нарядно одетая героиня праздника одиноко сидит на диване.
6: Слушаю.
7: Бабушка?
6: Да?
7: Бабушка, это я, Саша.
6: Ну-ну.
7: Бабушка, поздравляю вас с замечательным днем, с днем рождения, 70-летием.
6: Спасибо.
7: Многие-многие лета, бабушка.
6: Спасибо, Саша.
7: Мы здесь с Игорем в институте, ждем решения и кафедры.
6: Да ты не волнуйся, я чувствую, Игоря примут. Вы только сразу берите такси и приезжайте. Но ведь пора же за стол садиться.
7: Бабушка, садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Слушаю.
8: Алло, бабушка?
6: Да.
8: Ой, бабушка, это я, Миша.
6: Ну-ну, Миша.
8: Бабушка, я вас поздравляю. Вот.
6: Спасибо.
8: Я задерживаюсь, у меня очень важное дело. Заместитель министра здравоохранения, ну, тот, которого я вылечил от насморка, он меня скоро примет.
6: Ну?
8: Там как, все собрались?
6: Да, да, все собрались, кроме тебя.
8: Вот, вы тогда меня не ждите, садитесь. А вы садитесь за стол без меня, а я подъеду. Хорошо?
6: Да.
9: Мама.
6: Ну?
9: Это я, Федя.
6: Да, да.
9: Мама, тут это... Я тебя поздравляю с днем рождения.
6: Да, мерси.
9: У меня тут ревизия.
6: Угу.
9: Да нет, нет, нет, все в ажуре, мама. Угу. Там уже все собрались?
6: Да, все собрались, кроме тебя.
9: Садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Да, слушаю.
10: Бабушка!
6: Да.
10: Бабушка, это я поздравляю тебя.
6: Да, благодарю.
10: Бабушка, у меня очень важное дело, я задерживаюсь. У меня педагогический совет по Снегирю.
6: Ну да, меня не ждите, садитесь за стол без меня.
10: Да, правильно.
5: Бабушка в очередной раз кладет трубку на рычаг, сидит задумавшись. Потом поднимается, берет лист бумаги, быстро пишет. Кладет записку на стол на самое видное место и уходит из дома. Бабушка в платье, которое было модно лет 40 назад, входит в зал ресторана.
11: Бабуль, бабуль, бабуль, бабуль, бабуль.
6: Столик свободен.
11: Прошу вас, вот, будет.
6: Вы посоветуете, какую еду выбрать, чтобы не отравиться?
12: Вы понимаете, я новичок, я всего 9-й день здесь работаю, но пока еще никто из клиентов от нашей пищи не умирал.
6: Ну, я буду первая. Принимайте заказ, только давайте так. У меня с собой 54 рубля.
12: Так.
6: Это моя месячная пенсия.
12: Понял.
6: И я на нее гуляю.
12: А, гостей сколько будет?
6: Я одна.
12: Вы что, одна хотите съесть на 54 рубля?
6: Ну, я буду не только есть, но и пить. У меня торжественная дата. Мне сегодня 70 лет.
12: Ой, я вас поздравляю от своего имени лично, от всего коллектива нашего ресторана. Я вас мигом обслужу.
6: Ну, значит, задачу вы уловили. Тащите все, что подороже.
12: Из напитков, доктора, что разрешаю?
6: Ну, вообще-то я пью Ессентуки 20-й номер.
12: А.
6: Но сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче.
12: Понял, понял.
5: В квартире Буровых родственники, опоздавшие на бабушкино торжество, собрались у накрытого стола.
1: Нет, все-таки у нашей бабушки невозможный характер.
12: А что случилось?
1: Вот, читай.
12: Я задерживаюсь. У меня важное дело. Меня не ждите, садитесь за стол без меня, бабушка.
1: Важное дело. Ну, какое у нее может быть важное дело? Носит ее, черт знает где.
12: Так она... Она же обиделась на нас.
4: Не знаю за что, лично я позвонил.
12: Да, все позвонили, и никто не пришел. Родственники называется.
1: Ну, ладно, пусть ее там побунтует, а мы выпьем за ее здоровье.
4: Лично я пью, но мысленно.
12: Тяжело.
4: А, жизнь кончилась. Я раньше был популярным человеком, меня же все жалели, говорили, какой хороший человек пропадает. Мне путевки давали, я был центром внимания. А теперь кто я так затерялся в толпе? Ну, давайте без меня.
1: Ты лучше расскажи, как там дела у твоего Игоря?
4: Наспинили.
1: Ну, вот видишь, я позвонил, и пожалуйста.
4: Не хотелось мне вас огорчать, Федор Сергеевич, но после вашего звонка этого декана с работы сняли.
12: Это за что?
4: За махинации в приемной комиссии.
1: Ну, правильно сделали. Вообще, таких нужно снимать и судить.
4: Да.
1: Я рад, что твой Игорь поступил без протек.
12: Да, все спасибо. Это хорошо. Все-таки где бы бабушка? А может быть, в милицию позвонить?
4: Этого еще не хватало.
1: Алло?
13: Федя, все собрались?
1: Мама, ну мы тут все с ума сходим. Где ты пропадаешь?
4: Бабушка, мы здесь все.
13: Вы пейте, ешьте, гуляйте. Да? Чувствуйте себя как дома. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня. А я пустилась в загул.
4: Что?
1: Мама, алло. Бабушка. Алло. Алло, мама.
5: Довольная собой бабушка вешает трубку на рычаг телефона автомата и кокетливой походкой возвращается к своему столику.
12: О, одну секунду. Что же это вы в такой день одна? Где же ваши родственники, а?
6: А я старуха одинокая, одна живу. Родственники по всему свету разбрелись. У меня и квартира, как назло, отдельная. Вот все хочу на коммунальную смениться. Там хоть соседи есть, есть с кем поругаться.
12: Ну что вы, меняться я вам не советую. Соседи – это ужас.
6: Ну ладно, ладно. Ладно, вы садитесь. Давайте выпьем за меня.
12: Вы что? Нам категорически запрещается на работе с клиентами. Вы что?
6: Ну, я должна же с кем-нибудь чокнуться.
12: Черт. Раз такое дело, пойду спрошу у метрдотеля. Правда, у меня с ним плохие отношения, я ему глаз подбил.
6: А что, подрались, что ли?
12: Ну что, разве можно бить начальство?
6: Иногда даже полезно.
12: Для кого?
6: Для начальства.
12: Понял. Одну секунду. Разрешил? В порядке исключения одну пригубим.
6: Прекрасно.
12: Прошу вас.
6: Спасибо.
12: Уважаемый товарищ, как ваше имя отчество?
6: Ну, имя отчество у меня, конечно, есть, но меня зовут все просто бабушкой.
12: Бабушка. Уважаемый товарищ бабушка, решите в этот прекрасный летний вечер пожелать своего имени лично от всего коллектива нашего ресторана крепкого здоровья, больших успехов в работе.
6: Ну да, и счастья в личной жизни.
12: И счастья в личной жизни.
6: Ну, большое спасибо. Где же это вы так складно говорить научились?
12: Да здесь у нас, здесь каждый день сплошные банкеты.
6: Да, вот вы в своем тосте сказали о счастье. А вы знаете, что это такое?
12: Нет. Я еще об этом не задумывался.
4: Да, ну, в общем-то, счастье – это отсутствие несчастья. Вот. Может быть, вы со мной потанцуете?
12: Ну что? Ну что? Ну как на работе с клиентом? Ну что?
4: Нам я 30 лет не была в ресторане. Мне так хочется потанцевать.
12: Черт, раз такое дело, пойду спрошу у мэтра д'отеля. Одну секундочку. Разрешил? В порядке исключения один танец.
4: Прекрасно.
12: Решите вас пригласить, уважаемый товарищ бабушка.
4: Вас как зовут?
12: Вася.

такое, а? Вася, подожди, ну... Вася, да нет, это не... Да нет, я так и не умею. Вася, подожди, Вася. Ну что ты? Да, ну,

0: бабушка.
1: А где же бабушка?
0: Вот.
1: Ой, ну надо же. Пап, а сегодня у нас был педагогический совет по Снегирёву. Завуч требовал исключить Снегирёва из школы. Ну хорошо еще, хоть перед исключением ему разрешили продемонстрировать свое изобретение. И вот Снегирёв запустил свой радиоприемник и сказал, что сейчас все учителя запоют известную песню «От зари до зари». Все молчат. Сидят и молчат. А я запела. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, по-гитарная струна.
2: Неужели на вас так подействовало радио?
1: Ой, Миша, честно? Ну, конечно, нет. Просто мне хотелось защитить Снегирёва. А по счастью, я знала слова песни.
3: И твое пение помогло?
1: Да, да. Изобретение признали спорным, но Снегирёва в школе оставили.
4: Послушай, на татенье я.
3: Это вы мне?
4: Пойдем. Расскажи мне о своем фоторепортаже.
3: С репортажем все хорошо, только, папа, я умоляю вас не называть меня этими вашими рыбными именами.
5: Тем более женскими.
4: А на татенье мужчиной бывает тоже. Из нататений можно приготовить 50 различных блюд. Это я шучу.
1: Папа, это не смешно.
5: Чё, по-моему, это как раз очень остроумно.
4: Так вот, я там был.
3: О, Пётр Сергеевич, надо мне доверять.
4: А ты знаешь, вот ко мне сегодня нагрянула ревизия. Нет, все кончилось в ажуре. Только я им говорю, ребятки, вы же меня 25 лет знаете. Что же вы все переворошили вверх дном? А мне ревизор и отвечает. Доверять – это значит проверять. Понял?
3: Понял. Ну и как прошла ваша ревизия в доме отдыха? У меня ведь тоже все в ажуре.
4: Вот ты знаешь, когда ты мне нахлобучил ведро на голову, я тебя зауважал. А когда я познакомился с Зиной и понял, какого человека ты предал, вот тут я тебя уважать перестал.
0: Бабушка! Алло, бабушка?
6: Пока еще нет.
0: А?
6: Попросите, пожалуйста, к телефону Ирину.
0: О, сейчас, Ниночка. Иришка, тебя.
1: Иду.
0: Пожалуйста.
1: Да, я слушаю.
6: Я имею некоторое отношение к Андрею. Я хотела бы с вами встретиться.
1: Что вы? Ну что вы, зачем? Не надо. Мы обе будем очень нервничать.
6: Я буду ждать вас завтра в 5 у памятника Лермонтову.
1: Да, но я же вас не узнаю.
6: Узнаете.
5: Скажите, Ира, вы твердо решили выйти замуж за него?
3: Миша, по-моему, вас это не касается.
1: Да.
5: Касается?
1: Я твердо решила и окончательно.
4: Миша, ты не шебуршись, Миша.
5: Я родственник, я имею право шебуршиться.
4: Да ну какой ты к черту родственник? Твоя прабабушка моего дедушку за нос водила.
5: Что
4: родственник.
5: Ты... Я долго молчал. Теперь я скажу. Я понимаю, родственники это даже хуже, чем сослуживцы. Ну, конечно, родственники народ приставучий, надоедливый, а родственник из провинции это вообще катастрофа.
1: Ну что вы,
5: ну,
1: зачем?
5: Ну, конечно, приезжает посторонний человек, везде суется, везде сует свой нос, но ведь главное это не гены.
3: Нет,
5: главное это родство душ, главное
3: вот.
5: Это единомыслие, а в наше время родственники очень упали в цене, а это плохо.
3: Это ужасно.
5: Не надо иронизировать, это действительно плохо.
3: Это ужасно.
5: Человеку друг, товарищ, брат, а значит он ему родственник.
4: Ой, Миш, тебя послушаешь, у нас в стране все родственники.
5: А мне бы этого очень хотелось.
0: А может быть вы действительно?
5: Да не в этом дело, Саша. У меня просто сердце разрывается на части, когда я вижу, как этот нежный кролик и добровольно, ведь добровольно ползет в пасть к этому удаву!
3: Миша! Ну
5: Миша,
3: вот что, родственничек!
5: Миша, прошу вас, Миша!
1: Боже мой!
3: Хватит, надоело!
5: Не надо,
1: Андрей, ты забыл взять меня
5: я
1: с собой!
5: Улечу,
1: Боже
5: мой! Я улечу!
7: Квартиру, подружку с официантом Васей входит бабушка. Она в шикарном настроении.
8: Привет, родственничкам. А что это у вас здесь такое происходит, а? Куда это вы собрались?

0: быть, я помешала вам? Вася!
1: Слушаю вас, бабушка.
0: Пойдем на кухню.
2: Пойдемте, бабушка.
3: Бабушка!
4: Бабушка!
5: На месте дуэли первой появляется Зина в сопровождении отдыхающего. Мгновение спустя приходит Ирина. Роль секунданта при ней исполняет Миша Румянцев.
6: Она не явится. Зачем ей самой себя травмировать?
7: А женщины, Сереженька, обожают сами себя травмировать.
6: Да? Кто-то идет.
7: Боже мой, мне кажется, это она.
6: А с ней тот, из-за которого весь сыр-бор?
7: Сереженька, не думайте обо мне так плохо.
6: Кто же это?
7: Охрана.
6: Охрана?
8: Миша, отойдите в сторонку и посмотрите список ваших метельских друзей, кому мы еще ничего не успели купить. А я здесь побеседую недолго.
6: А кто это?
8: Вот это? Это моя бывшая соперница. Я сейчас с ней расправлюсь два счета, и мы с вами пойдем дальше делать наши покупки.
7: Сереженька, подождите меня, пожалуйста.
6: Если что, зовите на помощь.
1: Ни пух, ни пера.
8: Да-да. Это вы?
7: Это я.
8: Ну, я пришла, во-первых, потому, что мне любопытно взглянуть на женщину, у которой я отбила жениха. А во-вторых, для того, чтобы поставить вас на место. А вы, интересно знать, зачем вы хотели со мной встретиться?
7: Хотелось посмотреть на женщину, которая в наши дни мужа покупает.
8: Что? Ну, о чем вы говорите? Я же в школе. Я в школе работаю.
7: Папа?
8: А что папа? А папа тут ни при чем. Мы собираемся жить раздельно. Ой, боже мой, ну какая же вы все-таки красивая.
7: Ну, вы тоже выглядите лучше, чем я ожидала.
8: Да что вы, это потому, что я ресницы намазала. А вообще-то я у мужчин успехом не пользуюсь. И вообще, если сказать вам по правде, сравнивая вас с собой, я просто не понимаю, Андрей.
7: А чего ж тут не понимать-то? Дело житейское.
8: Ну вы что?
7: Да вы вроде не притворяетесь. Вы, наверное, даже не знаете, что ваш папа, он ведь ко мне приезжал.
8: Папа? А зачем?
7: А он компенсацию предлагал за моральный ущерб.
5: Убедившись, что дуэлянтки обходятся без рукоприкладства, секунданты начинают налаживать контакты.
6: Простите,
1: я вас слушаю.
6: Вы в Австралии были?
1: Кто?
5: Я?
6: Да, вы.
1: Конечно, нет. А с чего вы взяли, что я был в Австралии?
6: А я просто так, я чтобы в разговор вступить.
1: Миша?
6: Сережа.
1: Это странное дело, Сереженька, вот раньше... Мужчины дрались из-за женщин на дуэли. А вот теперь все наоборот.
6: Что вы говорите?
8: Нет, нет. Все равно Андрей меня любит.
7: Нет. Вашего папу он любит.
8: Ну и что? Папу тоже. Он любит нас обоих. Меня больше.
7: Да, это до поры до времени. Пока не подвернется другой папа. Покрупнее.
8: Ну вы что? Вы что, серьезно так думаете?
7: А, я сама не знаю, что я думаю. Я, наверное, зря весь этот разговор затеяла.
8: Наверное, зря.
7: Не надо нам было с вами встречаться.
8: Я тоже. Я очень огорчена, что мы с вами встретились.
7: Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно к вам привязался.
8: Мне бы этого очень хотелось. Это же моя первая любовь.
7: Как? Первое.
8: Так вот уж получилось.
7: Знаете что? Все что я о нем говорила. Это такая чепуха. Даже наверняка, вы знаете, это у меня просто, просто от оскорбленного самолюбия, что ли. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Сережа! Сережа, пошли!
8: Извините меня, пожалуйста, что я у вас Андрея отобрала. Мне вас жаль. Вы мне очень понравились. Но если бы вы знали, как мне сейчас себя жалко. Миша, идемте!
1: Ну, Серега, пока я здесь, звони.
6: Миша, пиши.
8: До свидания.
7: До свидания.
1: Звони. Пиши.
5: В квартире Буровых хлопот полон дом. Бабушка и официант Вася готовятся к свадебному пиршеству.
3: Бабуля, я первый раз на дому обслуживаю. Мэтр Дотель так удивился, что именно меня пригласил.
0: Да я бы и без тебя управилась, да мои взбунтовались. Говорят, гостей-то наберется человек 30.
3: Да, у нас норма на официанта 5 столиков. Это в среднем 25 человек. К вечеру колени, это, то есть, подкашивается.
0: Ну, у меня в семье 3 человека. И то к ночи так ухандакаешься, что... Да.
5: В гостиную входит торжественно одетый Буров.
4: А ты что это мне тут на счете... нацарапал. Вот да. Эту вот десятку я за что плачу?
3: Да, сейчас, да. Бой посуды.
4: А мы еще ничего не разбили?
3: Вы понимаете, когда банкеты, часто посуду колотят. Потом трудно получить, поэтому мы берем заранее.
4: Молодца. А если мы ничего не разобьем?
3: Тогда ваши денежки плакали.
0: Федя, ты не волнуйся, я чего-нибудь на десяточку кокну.
5: В своей комнате взвинченная Ирина в белом нарядном платье не находит себе места. Разодетый жених преподносит ей свой свадебный подарок.
9: Дорогая, в этот торжественный день я хочу подарить тебе автопортрет. Я в проекции на время. И, по-моему, там будет смотреться лучше всего. Ну, насморк меня доконает.
10: Какое может иметь значение, где будет висеть портрет? Сейчас я тебе опять спущу гемеопатические капли.
9: Я его повешу вот здесь. Ну да, если лечить насморк, он пройдет через неделю, а не лечить через 7 дней.
5: В комнату вваливается Миша Румянцев со своим свадебным подарком. У него в руках 2-пудовые часы, точно такие же, какие Ирина дарила подруге.
1: Вот я.
10: Миш.
1: Я пришел вас поздравить. На свадьбе меня не будет. Замминистра все подписал. И самолет через... 3 часа.
10: Вы могли бы улететь и завтра.
1: Мог бы.
10: Не хотите быть на моей свадьбе?
1: Не хочу.
9: Миша, вылечите меня от насморка. У вас какое-то чудодейственное средство.
1: Вас я лечить не буду.
10: Как же вам не стыдно? Вы же доктор,
1: Миша. А я в отпуске. В общем так, говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но вам и ранее пригодятся. И всякий раз, когда зазвонит этот будильник, вы вспомните обо мне.
10: Спасибо.
1: Значит, я правду сказал. Чихание – знак согласия. Будьте здоровы, мне не жалко.
10: Изверг, дайте лекарства.
1: А от насморка еще никто не умирал.
9: Ну, извини, это твой родственничек.
10: Прекрати чихать, надоело.
9: А ты что такая дерганая?
10: Счастье привалило. Ночь не спала, такое событие в жизни.
9: Орешек, орешек, у тебя, как всегда, все написано на лице. Ну-ка, ну-ка. Что у нас случилось?
10: Я с Зиной познакомилась.
9: О, понятно. Ну и что?
10: Ничего. Оказалось, что я жутко ревнивая.
9: Ну, брось. Все это в прошлом, отрезанный ломоть.
10: Ты можешь признаться хотя бы в день свадьбы. Ведь ты же меня не любишь.
9: Ну, с чего ты взяла, прелесть моя? Я успел тебя полюбить?
10: Хорошо. А то я боялась, что до свадьбы ты не успеешь.
0: Свадебный катафалк прибыл. Черный лакированный, весь в разноцветных лентах. Воздушные шары на ниточках болтаются. На капоте здоровенная кукла.
10: Чайка или Волга?
0: Конечно, чайка. Новая Волга не подходит, чересчур бедно.
9: Конечно, чайку достать было не так-то легко. Но ничего, как говорится, 2 комплимента регистраторши, и вот вам результат. Ну-ка, ну-ка, орешек, приди в норму. Все хорошо, все прекрасно.
10: Не прикасайся ко мне. Ты меня заразишь насморком. Ко мне пристает любая инфекция. Вообще!
4: Ну что,
9: друзья, вы давайте действительно побыстрее. Хорошо, машина не ждет.
4: Рассаживайтесь. Я хочу произнести тост. напутственный.
0: Вася, садись с нами.
11: Вы что, я на работе, вы что?
0: Да перестань ты.
11: Тогда я должен позвонить метрдотелю.
4: Не валяй дурака, садись. Дорогие мои.
10: Папа, извини. Папа, не сердись, но скажу я.
4: Ну, говори. Говори, дочурка, говори.
10: У меня ко всем к вам есть одно предложение. Вы, пожалуйста, регистрироваться во дворец бракосочетаний. Поезжайте одни, без меня.
0: Да, у нас в доме не соскучишься. Это на счастье.
11: На счастье, бабуль, надо свою посуду бить, а не ресторанную.
0: Ну, зачем же это свою бить, когда за ресторанные уже содрали десятку?
4: Ириша, опомнись, что ты говоришь?
9: Что с тобой?
10: Ничего особенного, просто совесть меня замучила.
9: Ну, Орешек, приди в норму, приди-ка. Друзья мои, все невесты нервничают перед свадьбой. Я вот тоже где-то нервничаю.
10: Стыдно сказать, до чего докатилась.
9: Ты хоть слышишь, что ты говоришь?
10: Лишь бы замуж выскочить, все равно за кого. Ты можешь признаться по-честному. Но зачем ты на мне женишься? Ведь тебе же на меня начихать.
9: Ну, прости, я ненарочно.
10: Лишь бы не пропасть в старых девах.
0: А замужем тоже можно пропасть.
4: А Иришке это не угрожает. Давайте выпьем за мою дочурку. Она у меня деятельная, энергичная, умеет свою жизнь построить.
10: Я не хочу свою жизнь устраивать. Мне вообще не нравится этот способ жить по безналичному расчету. Я тебе рыбку, ты мне путевку в хороший санаторий. Я тебе путевку, ты мне мебельный гарнитур. Я тебе гарнитур, ты мне модные сапоги на платформе.
4: Исчерпала список.
10: Я тебе американские сигареты, ты мне рыбку. Я тебе рыбку, ты мне мужа.
4: Демагогия. Я не краду, взяток не беру, не спекулирую. Моя совесть чиста.
10: Да, перед законом ты чист. Но разве дело в этом?
4: Ну, директор гастронома пользуется тем, что он директор машинально.
10: И поэтому из моей свадьбы ты машинально устроил нужное мероприятие. Моих гостей будет только трое. Родственников у меня четверо. Остальные 23 гостя — это билеты в дом актера. Это два твоих начальника с их женами тупыми.
4: Прекрати! Ты сама всю жизнь этим пользуешься.
9: Действительно, что происходит? Конечно, ты неслыханно благородна, невероятно горда, но боюсь, что с такими жизненными принципами будет очень нелегко. Кто рискнет на тебе жениться?
11: Спокойно. Я.
9: Вот. И выходи за эту медицинскую пиявку.
5: Румянцев великодушен к поверженному сопернику. Он достает из кармана коробочку с заветным лекарством и протягивает ее за платину.
12: Возьмите таблетки и принимайте. По одной, 3 раза в день.
9: Спасибо.
13: Тащи заливное просто загляденье.
10: Андрей, не затягивай сцены прощания, а то у меня кончается мужество.
0: А гости все равно придут.
13: Вы мне скажите, когда подавать горячее.
9: Папа.
4: Вот что, сынок, поезжай домой на чайке, все равно заплачено.
12: Я знаю, по ком звонит будильник. Он звонит по тебе, Андре.
9: Ну что же, может быть, оно и к лучшему. Черт возьми, поразительно, как в этой рыбной лавке мог появиться один приличный человек.

0: Да, да, да, да.
1: Вот именно, действительно, товарищи. Все, прощайте. Я рыбу не люблю, предпочитаю мясо.
2: Людоед.
3: Ира, Ира, я восхищен вами. Вы путеводная звезда. Я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь.
4: Миша.
3: И, да?
4: Миша, ты мне надоел. Ты билет взял?
3: Ну, взял.
4: Уедешь, как миленький.
5: Бабуля, прекратите тебошири!
6: Вася, не шуми, на тарелке сзади цена проставлена. Рубь 20. У меня еще много тарелок впереди.
7: Пою тебе, Бог новобрачный, Бог гимне, Бог гимне.
3: Иришка, Ириша, я поздравляю тебя этим замечательным праздником, этим днем. А где жених?
4: Уплыл карась.
0: У меня такое чувство, что я вдова.
3: Ага!
8: С момента начала нашей истории прошло ровно 24 дня. В подмосковном доме отдыха новый заезд.
9: Товарищи, тише, тише!
10: Здравствуйте. Дорогие товарищи отдыхающие,
11: здравствуйте.
10: Здравствуйте. Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
11: Спасибо.
10: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я товарищ массовик, или, как принято говорить, культурник.
12: Здравствуй, солнышко. Я за тобой. У нас 5 минут времени, по дороге тебе все объясню.
10: Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз.
12: Мы едем во дворец бракосочетания.
10: Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок».
12: Видишь, чайка, она нас с тобой ждет.
10: А помогать мне будет баянист Голубев.
12: Я понял, я не могу без тебя.
10: Валь, давай.
12: Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я хочу на тебе жениться.
10: Женщины, пошли налево, а мужчины направо. Женщины, женщины, пошли бодро и решительно.
12: Демонстрация, понятно. Валя, стоп! Товарищи отдыхающие, у меня к вам просьба. Кто из вас не хочет, я повторяю, не хочет хорошо жить, поднимите руки. Никто не поднял. И осуждать меня за то, что было несправедливо, Зинка. У каждого в жизни могут быть ошибки. Да, жаль, что ты где-то не оценила моего возвращения. Ну что ж, жду в машине 3 минуты. Солнышко, не сглупи, и себе жизнь искалечишь, и мне.
10: Товарищи отдыхающие.
9: Да, я здесь, Зиночка.
10: Я попрошу вас мне помочь.
9: Я готов.
10: Кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте.
12: Жду 3 минуты.
8: Заплатин не дождался Зины. Но не надо его жалеть, и не надо о нем беспокоиться. Конечно, ему придется начать все сначала, но он еще выплывет на поверхность. Однако вернемся к Ирине. Что с ней? Как она? Как она?

0: Яишко.
1: Ну почему вы все такие мрачные? Не надо меня хоронить. Я ведь и сама перепугалась того, что натворила. Я и в школе всем рассказала, что замуж выхожу. Представляете? Завтра приду, меня все поздравлять начнут. Вот потеха.
2: А все грустные, потому что уезжаю и я. Большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
3: Миша, а чего ты, собственно, дома-то не видал? Отпуск у тебя еще не кончился. Но чего это ты горячку-то потишь?
2: Да загостился я у вас.
4: Миша, я тут немного это вспылил. Ну, вы меня с Иришкой раздолбали. Может, это и справедливо. Михаил, ты оставайся, а? Я как-то к тебе привязался. Бычок в томате.
2: Спасибо, дядь Федь. Мне у вас жилось очень хорошо.
5: Миша, вы еще не были у меня в букинистическом магазине.
2: Спасибо, Саш. Я вам оставлю свой адрес, а вы мне вышлите книги на ложным платежом. Хорошо?
5: Хорошо.
6: Миша, вы еще не посетили наш ресторан? Я бы вас обслужил по высшему разряду.
2: Спасибо, Вась. В следующий свой приезд буду обедать только в вашем ресторане. Пока не кончатся командировочные.
3: Так, ну что ж, сядем на дорогу.
2: Билет здесь.
3: А паспорт?
2: И паспорт здесь. Ну вот и все.
1: Миша, ведь это же невежливо. Вас все просят остаться.
2: А вы?
1: Как вам не стыдно? Я так плохо себя чувствую. У меня рука болит, в ухи стреляет. Сердце ёкает. Мне ведь доктор нужен.
7: Миша ставит чемодан и подходит к Ирине. В его глазах вопрос и надежда. Он достает из кармана билет на самолет и рвет его на мелкие кусочки. А бабушка хватает очередную тарелку и швыряет ее об пол на счастье.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль на произведение Николая Гоголя «Женитьба».
2: Действие первое.
3: Комната холостяка. Подколесин. Один лежит на диване с трубкой.

0: вот как начнешь так один на досуге подумать, так видишь, что наконец точно. Нужно жениться. Что ж в самом деле, живешь, да такая, наконец, скверность становится. Вот, опять пропустил мясоед, а ведь, кажется, все готово, и свах уж 3 месяца ходит, ну, право, ну, самому как-то совестно. Эй, Степан! Не приходила сваха?
1: Как нет.
0: А у портного был?
1: Был.
0: Что же, он шьет фрак?
1: Шьет.
0: И ногу уж нашил?
1: Порядком уж нашил. Начал уж петли метать.
0: Что ты говоришь?
1: Говорю, начал уж петли метать.
0: А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак?
1: Нет, не спрашивал.
0: Может, он говорил, не хочет ли барин жениться?
1: Нет, ничего не говорил.
0: Ну, ты видел, однако, что у него и другие фраки. Ведь он и для других тоже шьет.
1: Да, фраков у него много висит.
0: Однако ж, ведь сукно-то на них будет чай похуже, чем на моем.
1: Да, это будет попригляднее, что на вашем.
0: Хорошо. А не спрашивал, для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?
1: Нет.
0: Не говорил ничего о том, не хочет ли, дескать, жениться?
1: Нет, об этом не заговаривал.
0: Ты, однако, сказал, какой на мне чин и где служу.
1: Сказывал.
0: Ну, что же он на это?
1: Говорит, будут стараться.
0: Ну, хорошо, теперь ступай. Я того мнения, что черный фрак как-то солидней. Цветные больше идут секретарям, титулярным, прочим мелюзгенам. Молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... Вот. Забыл слово. Хорошее слово забыл. Да, батюшка, муж... Как ты там не переворачивай, а надворный советник, тот что-то полковник, разве что мундир без эполет. Эй, Степан! А ваксу купил?
1: Купил.
0: Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте?
1: Да, с той самой.
0: Что ж, хороша вакса?
1: Хороша.
0: Ты пробовал ею чистить сапоги?
1: Пробовал.
0: Ну что ж, блестит?
1: Блестит-то она блестит хорошо.
0: А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?
1: Нет.
0: Может, не говорил, не затевает, дескать, барин жениться?
1: Нет, ничего не говорил.
0: Хорошо. Ступайся. Вот кажется, пустая вещь сапоги. Однако ж, если дурно шитые, да рыжий вакс, уж в хорошем обществе не будет такого уважения. Все как-то не того. Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть, бог знает, что только мне мозоли. Эй, Степан!
1: Чего изволите?
0: Ты говорил сапожнику, чтобы не было мозолей?
1: Говорил.
0: Что же он говорит?
1: Говорит, хорошо.
0: А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь, женитьба. Туда, сюда, это, чтобы туда это было исправно. Нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан! Я хотел тебе еще
1: Старуха
0: сказать.
1: Старуха пришла!
0: Пришла. Зови, зови ее сюда. Да, это вещь не того. Трудная вещь. Ну, здравствуй, здравствуй, Фёкла Ивановна. Ну, что как, вот возьми стул, садись, да рассказывай. Ну, так Как же? Как? Как бишь ее, Мелания?
2: Агафья Тихоновна.
0: А, да-да, Агафья Тихоновна. И, верно, какая-нибудь 40-летняя дева.
2: Уж вот нет, так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить.
0: Говорю, что Фёкла Ивановна.
2: Устарела я, отец мой, чтобы врать. Пёс врет.
0: Ну, а приданное-то приданное. Расскажи-ка, Наталья.
2: А, приданное. Каменный дом в московской части о двух елтажах. Уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лобазник платит 700 рублей за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных флигеля. Один флигель совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублев под 700 приносит доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне. Третьего года купец нанимал под капусту. И такой купец трезвый совсем не берет хмельного в рот. И трех сыновей имеет. А двух уж поженил. А третий, говорит, еще молодой. Пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар. Так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче.
0: А, и, собой-то, ну, какова собой-то?
2: Как рефинат. Белая, румяная, как кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих вот пор будете довольны. То есть и приятелю, и неприятелю скажете: «Ай да Фёкла Ивановна, спасибо».
0: Так ведь она, однако, не штаб-офицерка.
2: Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. А о купце и слышать не хочет. Мне говорит, какой бы ни был муж, хоть и с собой-то невзрачен, да был бы дворянин. Да... Такой великотес. А к воскресному-то как наденешь шелковое платье, вот тебе Христос, так и шумит. Княгиня просто.
0: Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник.
2: Ну да, ну да.
0: Так мне, понимаешь...
2: Да уж обыкновенно как не понимать. Был у нас и надворный советник. Да отказали. Не понравился. Такой уж у него нрав-то странный был. Что не скажет слово, то и соврет. А такой, на взгляд, видный. Ну, что же делать? Так уж ему Бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтоб не прильгнуть. Такая уж на то воля Божия.
0: Ну, а кроме этой, там, других, там нет никаких?
2: Да какой же тебе еще уж? Это что, не есть лучшее?
0: Ну, Бог, то уж самое лучшее.
2: Да хоть по всему свету исходи, такой не найдешь.
0: Ах, ну, подумаем, матушка. Приходи-ка... Послезавтра мы с тобой, знаешь, опять вот это. Я полежу, а ты расскажешь.
2: Да помилуй, отец, уж третий месяц к тебе хожу, а прок-то вот ни насколько. Все сидит в халате, да трубку, знай, себе покуривает.
3: А ты думаешь, не бой, что женитьба? Все равно, что, эй, Степан, подай сапоги. Да, ну тянул на ноги, да и пошел. Нужно порассудить, порассмотреть.
2: Ну, так что ж, коли смотреть, так смотри на тот товар, чтобы смотреть. Вот прикажи-ка подать кафтан, да теперь же, благо утреннее время, и поезжай.
0: Ну, как теперь, а вон видишь, как пасмурно. Ой, да, а вдруг хватит дождем.
2: Да, тебе же худо. Ведь в голове седой волос уж глядит. Совсем скоро не будешь годиться для супружеского дела. Не видишь, что он придворный советник. Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя.
0: Ну, все, за епуху ты несешь. Да. Из чего? Еще вдруг угораздил тебя сказать, что у меня седой волос.
2: Да вон он седой.
0: Да где ж седой волос?
2: Да как не быть седому волосу? На то живет человек. Смотри ты, то ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня на примете есть такой капитан, что ты ему и вот под плечо не подойдешь. И говорит-то как труба. В алголантерстве служит.
0: Да врешь ты, да. А я посмотрю в зеркало. Где ты его? Я думала, седой волк. Эй, Степан! Принеси зеркало. Да нет, постой, я пойду сам. Вот еще, боже, сохрани. Это хуже, чем мозг, седой волк.
1: Что, под колесен?
4: Ты как здесь? Ах ты! Ну, послушай. На кой черт ты меня женила?
2: А что ж дурного? Закон исполнил?
4: Закон исполнил. Эк, невидаль, жена. Без нее ты разве я не мог обойтись?
2: Да ведь ты ж сам пристал. Жени, бабушка, да и полно.
4: А ты крыса старая. Угу. Ну, а здесь зачем? Муж ли под колесом хочет?
2: А что ж, Бог благодать послал.
4: Не, так мерзавец. Ведь мне ничего об этом, каков. Прошу покорно, с подтишка.
5: Седой голос,
4: а?
5: Мне каков седой голос. Дура старая.
3: Зачем? Ну, сумасшедший, ну зачем? Зачем? Ну, что за глупости? Ну, перепугал, право, так что душа не на месте.
4: Да чего, пошутил?
3: Ну, что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь эта вещь не даровая, в английском магазине куплю.
4: Ну, полно, я сыщу тебе другое зеркало.
3: Сыщешь, знаю я эти другие зеркала. Целым десятком, кажется, старее. Да и рожа выходит косяком.
4: Послушай, ведь и я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал.
3: Вот вздор, совсем не думал.
4: Да ведь улика налицо. Ведь вот стоит, и известно, что за птица. Ну что ж, ничего-ничего, здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь-изволь, я беру на себя все дела. Ну говори, как, что и прочие дворянки, чиновницы или в купечестве, что ли, как зовут?
2: Агафья Тихоновна.
4: Агафья Тихоновна Брандахлыстова?
2: А нет, Купердягина.
4: Шестилавочный, что ли, живет?
2: Уж вот нет, будет поближе к пескам, в Мыльном переулке.
4: Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой деревянный дом.
2: И не за лавочкой, а за пивным погребом.
4: Ну как же за пивным? Вот тут-то я не знаю.
2: А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прям будка. А как будку минишь, свороти налево, и вот тебе прямо в глаза, то есть вот так вот тебе прямо в глаза, и будет деревянный дом, где живешь швея, что жила прежде с сенатским оберсеклехтарем. Так ты к швее-то не заходи, а сейчас за ней будет второй дом, каменный. Вот этот дом и есть ее, в котором, то есть, она живет, Агафья Тихоновна-то, невеста.
4: Ну хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю, а ты ступай, в тебе больше нет нужды.
2: Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить?
4: Сам, ты уж не мешайся только.
2: Ах ты, ты бесстыдник ты какой. Да ведь это не мужское дело. Отступись, батюшка, право, отступись. Ах ты.
3: Води.
2: Ну-ка.
3: Води.
2: Ах ты бесстыдник.
4: Смыслишь, ничего, не мешайся.
2: Ох,
4: дай сверчок свой шесток.
2: У людей тут хлеб отнимают. Безбожник такой. В такую дрянь вмешался. Да,
3: води, води.
2: Ничего бы я тебе не рассказывала.
4: Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем.
3: Ведь я еще ничего, я так, только подумал.
4: Пустяки, только не конфузь. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и увидишь, как все вдруг.
3: Вот, еще сейчас бы и ехать.
4: Да зачем же, помилуй, зачем дело? Ну, рассмотри сам. Ну, что из того, что ты не женатый? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит.
3: Сапог.
4: Вон лоханка для умывания. Вон целая куча табаку на столе. И ты вот сам лежишь, как байбак весь день на боку.
3: Ой, это правда. Порядка у меня нет. Я сам знаю, что нет.
4: Ну а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделие, и вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг тебе подсядет бабёночка хорошенькая, такой ручкой тебя.
3: Ай, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки, ведь просто, брат, как молоко.
4: Куда и тебе, будто у них только что ручки, у них, брат, да что и говорить, у них, брат, просто черт знает чего нет.
3: А ведь и правду сказать, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.
4: Ну, видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем, свадебный обед и прочее. Это все уж я, шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя. Уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек, эти шутить не любят. А Рейн-Вейн, черт с ним, не правда ли, а? А что же касается до обеда, у меня, брат, есть на привете придворный официант. Так собака накормит, что просто не встанешь.
3: Милый, ты так горячо берешься, как будто в самом деле уж и свадьба.
4: А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен?
3: Я еще не совсем согласен.
4: Вот тебе надо, ведь ты сейчас объявил, что хочешь.
3: Я говорил только, что не худо бы.
4: Ну как, помилуй? Да ему уж совсем было все дело. Да что? Разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли?
3: Нет, нравится.
4: Ну так что ж? Зачем дело стало?
3: Да дело не зачем не стало, а только странно.
4: Да что ж странно?
3: Ну как же не странно? Все был неженатый. А теперь вдруг женатый.
4: Ну не стыдно ли тебе? Нет, вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри на себя внимательно. Вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. Откуда вообразил, около тебя будут ребятишки? Ведь не то, что двое или трое, а может быть целых шестеро, и все на тебя как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник, как бы бог тебя ведает. А тогда вообразил, около тебя экспедиторчонки маленькие, такие канальчонки, какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему пособачивать. Вау-вау-вау! Ну есть ли что-нибудь лучше этого? Скажи сам.
3: Да ведь они только шалуны большие. Вдруг будут все портить и разбросают бумаги.
4: Пусть шалят! Да ведь все на тебя похоже, вот штука.
3: На самом деле, даже смешно, черт побери. Этакой какой-нибудь Пашка-то, щенок этакий, и уж на тебя похож.
4: Ну как не смешно, конечно смешно. Ну так поедем.
3: Пожалуй, поедем.
4: Эй, Степан! Давай поскорее своему барину одеваться.
3: Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете.
4: Пустяки все равно.
3: Проклятая прачка. Так скверно на крахмалые воротнички никак не стоят. Ты ей скажи, Степан. Если она глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит.
4: Ну, брат, поскорее, как ты копаешься?
3: Ну, сейчас, сейчас. Послушай, Илья Фомич, знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам.
4: Ну вот, сейчас с ума сошел, разве? Мне ехать, да кто из нас женится, ты или я?
3: Ну, право, что-то не хочется, да пусть лучше завтра.
4: Ну, есть ли в тебе капля ума? Ну, не олух ли ты собрался совершенно и вдруг не нужно? Ну, скажи, пожалуйста, ну не свинья ли ты? Не подлец ли ты после этого?
3: Ну, а все, чтобы бронишься, с какой стати? А что же я тебе сделал?
4: Дурак, дурак набитый, это тебе всякой скажет. Глуп, вот просто глуп. Хоть экспедитор, ведь о чем стараешься, о твоей пользе, ведь изо рта выманет кус, лежит проклятый холостяк. Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну внутри колпак, сказал бы такое слово, да неприлично только. Баба, хуже бабы.
3: И ты хорош в самом деле, в своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек. А он при нем бронится, да еще такими словами, не нашел другого места.
4: Да как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста. Кто может тебя не бронить? У кого достанет духу тебя не бронить? Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию, и вдруг просто с дуру белины объелся. Деревянный чурбан.
3: Ну, полно, полно, я еду. Чего ты раскричался?
4: Еду, конечно, что же другое делать? Как мне ехать, Степан? Давай ему шляпу и жене.
3: Такой, право, странный человек.
6: С ним никак нельзя водиться. Выбрани труп ни за что, ни про что. Не понимает никакого обращения.
4: Уж кончено, теперь не броню.

0: Опять тетушка дорога. Интересуется, какой то Бубу новый король. Слезы. Любовное письмо. С левой стороны Трифовый заявляет большое участие. Но какая-то злодейка мешает.
1: А кто б ты думала, был Трифовый король?
0: Не знаю.
1: А я знаю, кто.
0: А кто?
1: А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков.
0: Вот уж верно, не он. Я хоть что ставлю, не он.
1: Не спорь, Агафья Тихоновна, волос уж такой русый. Нет другого Трифового короля.
0: А вот же нет. Трифовый король, значит, здесь дворянин. Купцу далеко до Трифового короля.
1: Эх, Агафья Тихоновна, а ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка Пантелеймонович, был жив. Бывало, вот как ударят всей пятерней по столу. Да вскрикнет, плевать я, говорить на того, который стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, дочь за полковника, пусть их делают другие, а и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как всякой другой? Да всей пятерней вот так. По столу и хватит, а рука-то в ведро величиною, такие страсти. Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее.
0: Ну вот. Чтобы у меня еще был такой злой муж. Да ни за что не выйду за купца.
1: Да ведь Алексей-то Дмитриевич Стариков не такой.
0: Не хочу, не хочу. У него борода. Станет есть, все потечет. По бороде нет. Нет, не хочу.
1: Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице-то не сыщешь.
0: Фёкла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего.
1: Да ведь она лгунья, Мацвет.
0: Фёкла Ивановна. Это Фёкла Ивановна. Ну, ой. Ну что? Говори. Рассказывай. Есть?
2: Есть, есть. Дай только прежде с духом собраться, так ухлопоталась. По твоей комиссии все дома исходила.
0: Ну.
2: По канцеляриям, по министериям истаскалась. В караульне наслонялась. Ах! Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили.
3: Ей-богу!
2: Старуха-то, что женила Афервых, так было приступила ко мне. Ты такая и этакая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал, говорит. Да что, сказал я напрямик, я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить. Зато уж каких женихов тебе припасла, то есть и стоял свет, и будет стоять, а таких еще не было. Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарочно тебя предварить.
0: Как же сегодня? Душа моя, Фёкла Ивановна. Я боюсь.
2: Эй, не пугайся, мать моя, дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их, не понравится, ну и уедут.
1: Ну уж, чай хорош, приманила.
0: А сколько их? Много?
2: Да человек 6 есть. Что ж ты, мать моя, так спорхнулась? Лучше выбирать. Один не придется, другой придется.
0: А что ж они... Дворяне.
2: Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.
0: Ну, какие же? Какие?
2: А славные все такие. Хорошие,
0: хорошо.
2: Аккуратные. Первый. Балтазар Балтазарович Живакин.
0: Балтазар Балтазарович.
2: Славный. Во флоте служил. Как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле. А базаристых совсем не любит. А Иван-то Палыч,
0: Иван
2: что служит
0: Палыч?
2: Езикухтером. Да, такой... Важный, что и приступу нет. Такой видный из себя толстый, как закричит на меня: ты мне не толкуй, пустяков, что невеста такая и эдака. Ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого? Столько ты, столько-то, отец мой. Ты врешь, собачья дочь. Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что неприлично тебе сказать. Я так вмиг испознала. Да это должен быть важный господин.
0: Ну, а еще кто?
2: А еще... Никанор Иванович Анучкин.
0: Никанор Иванович.
2: Это уж такой великатный. А губы, мать моя, малина. Совсем малина. Такой славный. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить. Да. тонкого поведения человека. Немецкая штука.
1: А сам-то... Сам такой субтильный и ножки узенькие, тоненькие.
0: Нет. Нет, субтильный как-то не того. Не знаю. Я ничего не вижу у них.
2: А коль хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, нечего сказать, барин так барин, мало в эти двери не войдет. Такой славный.
0: А сколько лет ему?
1: А человек еще молодой. Лет 50. Да и 50 еще нет.
0: А фамилия как?
1: Фамилия? Иван Павлович Яичница.
0: Это такая фамилия?
1: Фамилия.
0: Ах, боже мой, какая фамилия? Послушай, Феклуш, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает, что такое.
1: Мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишь, как услышишь. А, пожалуй, коль не нравится прозвище, но... Возьми Балтазар Балтазарча Живакина. Славный жених.
0: А какие у него волосы?
1: Хорошие волосы.
0: А нос?
1: И нос хороший. Все на своем месте. И сам такой славный. Только ты не прогневайся. Уж на квартире только одна трубка и стоит. Больше ничего нет. Никакой мебели.
0: А еще кто?
1: Аким Степанович Пантелеев.
0: Аким Степанович?
1: Чиновник. Титулярный советник.
0: Советник.
1: Немножко заикается только, зато уж такой скромный.
3: Ну, что-то все. Чиновник, чиновник. А не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажи.
2: А пьет. Непрекословлю пьет. Что ж делать, уж он титулярный советник. Зато такой тихий, как шелк.
0: Нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.
2: Твоя воля, мать моя. Не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю же неделю бывает пьян. Иной день выберется и трезвый.
0: Ну, и еще кто?
2: Ай, ну, есть еще один. Да тут только такой, бог с ним, эти будут почище.
0: Ну, да кто же он?
2: А не хотелось бы и говорить про него. А он-то, пожалуй, надворный советник и петлицу носит. Да уж, на подъем куда тяжел, не выманишь из дому.
0: Ну, а еще кто? Ведь тут только всего 5. А ты говорила 6.
2: Да не уж тебе еще мало. Смотрите, как тебя вдруг поразобрало. А ведь давеча было испугалась.
3: Да что с них, с дворян твоих? Хоть их у тебя и 6, а право купец один стоит за всех.
2: Нет, Арина Пантелеймоновна, дворянин будь почтений.
3: Да что в почтении-то? А вот Алексей Дмитриевич Стариков, да в соболе и шапке. В санках-то как прокатится.
2: А дворянец с эполетой пройдет навстречу, скажет, что ты, купчишка, сворати с дороги. Или... Покажи-ка, купчишка, бархату самого лучшего, а купец? О, извольте, батюшка, а сними-ка невежу шляпу. Вот что скажет дворянин.
3: А купец, если захочет, не даст сукна. А вот дворянин-то и голенький, и не в чем ходить дворянину.
2: А дворянин зарубит купца.
3: А купец пойдет жаловаться в полицию.
2: А дворянин пойдет на купца к сенахтору.
3: А купец губернахтору.
2: А дворянин...
3: Врешь! Дворянин, губернахтор больше сенахтора! Разносилась с дворянином, а дворянин при случае так же гнет шапку. Никак звонит кто-то.
4: Ах ты, это они.
3: Кто они?
4: Они, кто-нибудь из женихов.
3: Цветы и помилки, да, скрешно. В комнате совсем не прибрано. Да салфетка-то, салфетка на столе совсем черная. Дунячка, Дунячка, скорее чистую салфетку.
5: Ах, тетушка, как мне быть, я чуть не в рубашке.
3: Ах, мать моя, беги скорее одеваться. Дунячка, беги, скажи, сейчас.
6: Сейчас.
5: Тетушка, да ведь платье совсем не выглажено.
3: А, господи, милосердно, не погуби, надень другое.
4: Что ж вы не идете, Агафья Тихоновна, поскорее, мать моя. Ах, тихо, он ведь дожидает.
3: Дунячка, веди его, проси обождать.
7: Дома.
8: Дома, пожалуйте в комнату.
2: Тетушка, дай посмотри. Тетушка, Фёкла, надо отвлечься. Тише, тише, тише.
4: Фёкла, Ивановна.
2: Какой толстый. Идет.
8: Погодите здесь.
7: Пожалуй.
6: Подождать вождем, как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал. А где экзекутор? Невесту пошел выглядывать, чтоб не задал он мне такой невесты. Однако ж рассмотреть еще раз роспись. Каменный двухэтажный дом. Есть. Так, флигели два. Флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный. Ну, деревянный плоховат. Так. Дорожки, сани парные с резьбой под большой ковер и под малый. Может быть, такие, что в лом годятся. Старуха, однако, шуверяет, что первый сорт. Ну, хорошо. Пусть первый сорт. Две дюжины серебряных ложек. Конечно, для дома нужны серебряные ложки. Две лисьих шубы. Четыре больших пуховика и два малых. Шесть пар шелковых, шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два. Но это статья пустая. Белье, салфетки, это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и дома, и экипажи. А как женишься, только и найдешь, что пуховики да перины.
7: Дома?
9: Дома. Погодите тут, они выйдут.
6: Мое почтение.
10: Не с папенькой ли? Прелестной хозяйки дома, имею честь говорить.
6: Никак нет. Вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей.
10: Ах, извините. Извините.
6: Физиогномия этого человека мне что-то подозрительно. Чуть ли он не за тем же сюда пришел, зачем и я. Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность к хозяйке дома?
10: Нет. Что ж, надобности никакой нет. А так, зашел. С прогулки.
6: Вряд. Вряд с прогулки жениться подлец хочет.
7: Дома?
9: Дома.
7: Пожалуйста, душенька, почисть меня.
9: Сейчас.
7: Пыли, ты знаешь, на улице попристало немало.
9: Сейчас, сейчас.
7: Вон там, пожалуйста, сними пушинку. Так, спасибо, душенька. Вот еще посмотри, там как будто паучок лазит. А на подборах-то сзади ничего нет?
9: Нет.
7: Спасибо, родимая. Вот тут еще, кажется. Суконце-то ведь аглицкое. Ведь каково носится? В 95-м году, когда была эскадра наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир. В 801-м при Павле Петровиче я был сделан лейтенантом. Сукно было совсем новёшенькое. В 814-м сделал экспедицию вокруг света. И вот только по швам немного и поистерлось.

0: так образованный, как вот у нас только графиню Рази. Бывало, пойдешь по улице, ну, русский лейтенант, натурально, здесь эполеты, золотое шитье, эдак, красоточки черновазенькие. У них есть возле каждого дома балкончики, и крыша, вот как этот пол, совершенно плоский. Бывало, эдак, смотришь, сидит этакой розанчик, ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь, и она, эдак, только... натурально одета. Здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки, ну, словом, вот такой лакомый кусочек.
1: А как... А, позвольте еще вам сделать вопрос. На каком языке изъясняются в Сицилии?
0: А натурально, все на французском.
1: И все барышни решительно говорят по-французски?
0: Все-с, решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу. Мы жили 34 дня, и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски.
1: Ни одного слова?
0: Ни одного слова. Я не говорю уж о дворянах и прочих сеньорах, то есть разных ихних офицерах. Но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь. Попробуйте, скажите ему. Дай, братец, хлеба. Не поймет. Ей-богу, не поймет. А скажи по-французски «Датечи дель пане» или «Портате вина». Поймет. И побежит, и точно принесет.
2: Любопытно, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта. Сицилия. Вот вы сказали «мужик». А что, мужик, как он? Так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет? Или нет?
0: Не могу вам сказать, не заметил, пашут или нет. А вот насчет нюхания табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу складут. Перевозка тоже очень дешево. Там все почти вода, и везде гондола. Натурально. Сидит эдакая итальяночка, такой розанчик одета, манишечка, платочек. С нами были аглицкие офицеры, ну, народ так же, как и наши моряки. И сначала точно было очень странно. Не понимаешь друг друга. Но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать. Пока ж бывало эдак на бутылку или стакан, ну, тотчас и знает, что это значит выпить. Представишь, этот кулак ко рту и скажешь только губами. Знает трубку выкурить. Вообще, я вам доложу, язык довольно легкий. Наши матросы в 3 дня каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга.
2: Приинтересная, как вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить.
0: Живакинс, лейтенант в отставке. Позвольте со своей стороны тоже спросить, с кем имею счастье изъясняться?
2: В должности экзекутора Иван Павлович Яичница.
0: Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато, селедочку съел с хлебцем.
2: Нет, вы, кажется, не так поняли. Это фамилия моя, Яичница.
0: Ох, извините, я немножко туговат на ухо. Я вправо думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу.
2: Да, что делать? Я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын. Да свои отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын.
0: А это ж, однако ж, бывает. У нас вся 3-я эскадра, все офицеры и матросы, все были с пристранными фамилиями. Помойкин, Ярышкин, Перепреев лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан бывал: «Эй, ты, Дырка, поди сюда». И бывало, над ним всегда пошучишь: «Эх, ты, Дырка эдакой», говоришь, бывало ему.
2: А, Здравствуй, матушка.

0: Здравствуй, как живешь, душа моя?
1: Здравствуйте, матушка Фёкла Ивановна.
2: Спасибо, отцы мои, здорово, здорово.
3: Дома?
2: Дома.
3: Смотри, ты какой.
4: Помни только кураж и больше ничего.
5: Фу ты, какая куча народу. Это что значит, уж не женихи ли? С которых сторон понабрала ворон, а?
6: Тут тебе ворон нет, все честные люди.
5: Гости-то не считанные, кафтаны общипаны.
6: Гляди на лед, на свой полет. Ай, похвастаться нечем, шапка в рубь. Вообще без круп.
5: Небось, твои разживные по дыре в кармане. Да что она делает теперь? Ведь эта дверь верна к ней в спальню.
6: Бесстыдник, говорят, тебе еще одевается.
5: Ну, эка беда, что ж тут такого? Ведь только посмотрю в замочную скважину, больше ничего.
7: А позвольте мне полюбопытствовать тоже. Позвольте мне взглянуть только один раз.
5: Да ничего не видно, господа, и распознать нельзя, что такое, белеет женщина или подушка.
7: Ой,
5: кто-то идет.

0: причине изволили одолжить посещением.
1: А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки лесу и дров, и потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и какому времени можете его поставить.
0: Хоть подрядов никаких не берем, а приходу рады. А как по фамилии?
1: Коллежский асессор Иван Павлович Яичница.
0: Прошу покорнейше садиться. Позвольте узнать.
2: Я тоже в газетах вижу, объявляет о чем-то. Дай-ка, думаю, себе пойду. Погода же показалась хорошая, по дороге везде травка.
0: А как по фамилии?
2: А лейтенант морской службы в отставке Балтазар Балтазаров Живакин II. Был у нас еще другой Живакин, да тот еще прежде моего вышел в отставку. Был ранен матушка под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а пожили прохватила, как иголкой сшила. Так что, когда бывало стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить.
0: А прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать, по какой причине?
3: По соседству с... Находясь довольно в близком соседстве...
0: Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что на супротив изволите жить?
3: Нет. Я покамест живу еще на песках. Ну, имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда, в соседство, в эту часть города.
0: А прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать.
4: Да неужели вы меня не узнаете? И вы также, сударыня.
5: Сколько мне кажется... Совсем не видала вас.
4: Однако ж припомните. Вы меня, верно, где-нибудь видели?
5: Право, не знаю. Уж разве не у Берюшкиных ли?
4: Именно, у Берюшкиных.
5: А ведь вы знаете, с ней ведь история случилась.
4: Ну как же, вышла замуж?
5: Нет, это бы еще хорошо. А то переломила ногу.
0: И сильно переломила.
5: Да.
0: Возвращалась довольно поздно домой на дрожках. А кучер-то был пьяный, вывалил с дрожек.
4: Да, тут я помню, что-то было. Или вышла замуж, или переломила ногу.
0: А как по фамилии?
4: Ну как же, Илья Фомич Кочкарев. В родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит об этом. Позвольте, позвольте. Приятель мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник. Служит экспедитором. Один все дела делает, усовершенствовал отличнейшую свою часть.
0: А как по фамилии?
4: Подколесин Иван Кузьмич. Подколесин. Директор так только для чина поставлен, а все дела он делает. Иван Кузьмич Подколесин.
0: Так-с. Прошу покорнейше садиться.
6: Здравствуйте, Алексей Дмитриевич Стариков. Ребят на гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка Арина Пантелеймоновна.
5: Здесь не купеческая лавка.
6: Вон, аль не в попад пришли, аль без нас дело справили.
0: Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич. Хоть шерсть не продаем, а приходу рады. Прошу покорнейше садиться.

0: странная погода нынче. Поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло.
1: Дас. Уж эта погода ни на что не похожа. Иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность.
2: Вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время. Если пригонять, так выйдет к нашему февралю. Выйдешь, бывало, из дому день солнечный, а потом этак дождик, и смотришь точно, как будто дождик.
0: Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело. Не скучно, а если в одиночестве, так это просто...
2: О, смерть! Совершенная смерть!
3: Да, это можно сказать...
4: Какое просто терзание! Жизни не будешь рад! Не приведи Бог испытать такое положение!
0: Как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет, позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе вы полагаете быть приличнее мужу?
2: Хотели ли вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями?
4: Нет, нет, лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом.
3: В чем же предубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который, хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако ж, ценить обхождение высшего общества?
0: Сударыня, разрешите вы.
5: Отвечай же, мать моя, скажи им что-нибудь.
0: Как же, матушка.
4: Как же наше мнение, Агафья Тихоновна?
5: Скажи же... Скажи благодарствую, мол, с моим удовольствием. Нехорошо же так сидеть.
1: Мне стыдно. Право стыдно, я уйду. Право уйду. Тетушка, посидите за меня.
5: Ах, не делай этого сраму, не уходи. Совсем остромишься. Они не видят, что подумают.
1: Нет, право.
5: Уйду. Уйду. Уйду.
0: Вот тена. И ушли все. Это что значит?
4: Что это верно случилось?
2: Как-нибудь насчет дамского туалета. Этак поправить что-нибудь, манишечку пришпилить.
0: Что?
4: Что такое?
0: Что такое? Что такое?
4: Что-нибудь случилось?
5: Как можно, чтобы случилось? Ей-богу, ничего не случилось.
4: Да зачем же она вышла?
5: Да пристыдили, потому и вышла, совсем исконфузили. Так что не высидела на месте. Просит извинить. В вечерудье, на чашку чая, чтобы пожаловали.
0: Ох уж это мне чашка чаю. Вот за что не люблю сватаний. Пойдет возня, сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послезавтра на чашку. Да нужно еще подумать. А ведь дело дрянь, ничуть не головоломное. Черт побери, я человек должностной, мне некогда.
6: А ведь хозяйка не дурна, а?
2: Да, не дурна.
3: А ведь хозяечка-то хороша.
6: Черт побери, этот дурак влюбился, еще будет мешать, пожалуй.
4: Совсем не хороша. Совсем нехорошо.
0: Нос велик.
2: Ну нет, носа я не заметил. Она этакий розанчик.
3: Я сам тоже их мнение. Нет, не то, не то. Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски?
2: Да что же вы смеете спросить? Не попробовали, не поговорили с ней по-французски. Может быть, и знает.
3: Вы думаете, я говорю по-французски? Нет. Я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком. Мне легко было приучить, стоило только посечь хорошенько. Я бы знал. Я бы непременно знал.
2: Ну да теперь же, когда вы не знаете, что же вам за прибыль, если она...
3: Нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала. Без этого у нее и то, и это, и... Все уже будет не то.
0: Ну, об этом заботится кто другой. А я пойду, да, посмотрю со двора, дома и флигеля. Если только все как следует, так всего же вечера добьюсь дела. Эти женишки мне не опасны, народ что-то больно жиденький. Таких невесты не любят.
2: пойти выкурить трубочку? А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете?
3: А, на Песках. В Петровском переулке.
2: Да, будет круг. Я на острову, 18-й линии. А, впрочем, все-таки я вас попровожу.
3: Да, ну...
7: Нет, тут что-то спесивато. Ай, припомните потом Агафью Тихоновну и нас. С моим почтением, господа.
3: А что ж, пойдем и мы.
6: Ну что, ведь правда, хозяйка мила?
3: Да что, мне, признаюсь, она не нравится.
6: Вот на это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша.
3: Да так, как-то не того. И нос длинный, и по-французски не знает.
6: Это еще что? Тебе на что по-французски?
3: Ну, все-таки невеста должна знать по-французски.
6: Почему же?
3: Да потому что. Уж я не знаю почему, а все уж будет у нее не то.
6: Вот дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто красавица. Такой девицы не сыщешь нигде.
3: Да мне самому она сначала было приглянулась, да после, как начали говорить, длинный нос, ну, я рассмотрел и вижу сам, что длинный нос.
6: Эх, ты перей не нашел дверей, они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить. И я тоже не хвалил, так уж делается. Это, брат, такая девица. Ты рассмотри только глаза ее. Ведь это черт знает, что за глаза. Говорят, дышат. А нос, ну я не знаю, что за нос. Белизна, алебастр. Да алебастр не всякой сравнится. Ты рассмотри сам, хорошенько.
3: Теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша.
6: Разумеется, хороша. Послушай теперь. Так они все ушли. Пойдем к ней, изъяснимся. И все кончим.
3: Ну, этого я и не сделаю.
6: А чего ж?
3: Ну, нахальство. Нас много, пусть сама выберет.
6: Ну, да что тебе смотреть на них? Боишься соперничества, что ли? Хочешь, я их всех в одну минуту спровожу?
3: Да как же ты их спровожу?
6: Это ж мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться.
3: Почему ж не дать? Вы изволь, я не отпираюсь. Я хочу жениться.
6: Руку!
3: Возьми.
6: Ну, этого только мне и нужно.

0: Действие второе.
1: Комната в доме Агафьи Тихоновны.
2: Право, такое затруднение выбора. Если бы еще один-два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович, не дурен, хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич, тоже не дурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже, хоть и толстый, а очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарыч, опять мужчина с достоинствами. Ух. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно. Ох, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородность Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди, подумай. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жеребий. Положиться во всем на волю Божью. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет, что будет. Такое несчастное положение девиц, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот. Вот. Вот они все готовы. Остается только положить их в редикуль, зажмурить глаза, да и... пусть будет, что будет. Страшно. Ах, если бы Бог дал, чтобы выгнулся Никанор Иванович, нет. А чего же он лучше уж Иван Кузьмич? А чего же Иван Кузьмич? Чем же худы те другие? Нет, нет, не хочу, не хочу. Какой выберется, такой пусть и будет.
3: Сердце так и колотится, так. Ух.
2: Нет, одного. Одного. Непременно одного. Ах, если бы вынуть Балтазара, что я хотел сказать Никанор Иванович, нет. Не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба?
4: Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше. Да чего же вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича.
2: О, мне стыдно, вы подслушали.
4: Ничего, ничего, ведь я свой, родня, передо мной нечего стыдиться. Откройте же ваше личико.
2: Мне право стыдно.
4: Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. Право, чудо, человек усовершенствовал часть свою, просто удивительный человек.
2: Как же я другой? А Никанор Иванович, ведь он тоже хороший человек.
4: Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича.
2: А чего же?
4: Ну, ясно, чего. Иван Кузьмич человек, ну, просто человек. Человек, каких не сыщешь.
2: Но Иван Павлович.
4: А Иван Павлович дрянь, и все они дрянь.
2: Вот-то бы уж все.
4: Да вы только посудите, сравните только. Это как бы то ни было, Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало. Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает, что такое.
2: Ведь права они очень... скромные.
4: Да какой скромный, драчуны, самый буйный народ. А хоть же вам быть прибитой на другой день после свадьбы.
2: Ах, боже мой, уж это точно такое несчастье, хуже которого не может быть.
4: Ничего бы, хуже этого и не выдумаешь, ничего.
2: Так по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича.
4: Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. Дело, кажется, идет на лад, под колесом сидит у кондитерской, пойти поскорее за ним.
2: Так вы думаете, Ивана Кузьмича?
4: Непременно Ивана Кузьмича.
2: А тем другим. им, тем другим разве отказать?
4: Конечно, отказать.
2: Да ведь как же это сделать? Как-то стыдно.
4: Почему же стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж.
2: Да ведь они не поверят, станут спрашивать, да почему, да как.
4: Ну так если вы хотите кончить за одним разом, скажите, просто пошли вон, дураки.
2: Как же можно так сказать?
4: Ну да уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон.
2: Да ведь это выйдет уж как-то бранно.
4: Да ведь вы больше их не увидите, так не все ли равно?
2: Да все как-то нехорошо. Они ведь рассердятся.
4: Ну какая же беда, если рассердятся? Если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело. А ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все.
2: Ну вот видите.
4: Да что же за беда, ведь иным плевали несколько раз, ей-богу. Я знаю тоже одного, прекраснейший с собой мужчина, румянец во всю щеку, до тех пор ягозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалования, что тот, наконец, не вынес, плюнул в самое лицо, ей-богу. Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана. А жалование, однако, все-таки прибавил. Так что из того, что плюнет? Если бы другое дело было далеко платок, а то ведь он тут же в кармане взял да и вытер. Стучаться. Кто-нибудь из них, верно? Я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода?
2: Как же по черной лестнице? Но, право, я вся дрожу.
4: Ничего, только присутствие духа. Прощайте. Поскорее приведу под Колесина.
0: Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине на досуге. Ну, сударыня, насчет чина я уже, полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором. Любим начальниками, подчиненные слушаются. И достает только одного. Подруги жизни.
2: Да-с.
0: Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга — это вы. Скажите напрямик, да или нет? Она не то, что, как бывают худенькие немки. Кое-что есть.
2: Я еще очень молода, не расположена еще замуж.
0: Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? Изъяснитесь. Черт побери, никак не дадут делом заняться.
5: Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. Ах уж есть. Ивану Павловичу мое почтение.
0: Провалился бы ты своим почтением. Так как же... Сударыня, скажите одно только слово. Да или нет? Фу ты. Опять колокольчик.
6: Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует, и повелевает долг приличия? Мое почтение.
0: Возьми себе свое почтение, нелегко тебе принеси, подломились бы тебе твои поджарые ноги. Так как же, сударыня, решите. Я человек должностной. Времени у меня немного, да или нет?
2: Не нужно-с. Не нужно-с. Ничего не понимаю, что говорю.
0: Как не нужно? В каком отношении не нужно?
2: Ничего-с. Ничего. Я не того-с. Пошли вон! Ах, боже мой, что я такое сказала?
0: Как пошли вон? Что такое значит пошли вон? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим.
2: И прибьет. Ах, тетушка, прибьет. Ух, прибьет.
0: Что за притча такая? Вот право. История.
4: Да входи, входи, что ж ты остановился?
7: Да ступай ты вперед, я только на минуту оправлюсь, расстегнулась стремешка.
4: Да ты улизнешь опять.
7: Нет, не улизну. Ей-богу, не улизну.
4: Вот, очень нужно поправлять стремяшку.
0: Скажите, пожалуйста, невеста... дура, что ли, а?
4: А что, случилось разве что?
0: Да непонятные поступки. Выбежал, стал кричать. Прибьет. Черт знает, что такое.
4: Ну да, это за него, за она дура.
0: Скажите, ведь вы ей родственник.
4: Как же родственник?
0: А как родственник, позвольте узнать?
4: Да, право не знаю, как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу. Или отец ее что-то такое моей тетке. Об этом знает жена моя, это их дело.
0: И давно за ней водится дурь.
4: А еще с самого сызмала.
0: Да, конечно, лучше, если бы она была умнее. А, впрочем, дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке.
4: Да ведь за ней ничего нет.
0: Как так? А каменный дом?
4: Да ведь только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен? Стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь, мусор, щепки, стружки.
0: Что вы?
4: Ну, разумеется. Будто не знаете, как теперь строятся дома, лишь бы только в ломбард заложить.
0: Ну, однако ж, ведь дом не заложен.
4: А кто вам сказал? Вот в том-то и дело, не только заложен, да за 2 года еще проценты не выплачены. Да в Сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом. Сутяги такого свет не производил. С родной матери последнюю юбку снял безбожник.
0: Как же мне, старуха-сваха? Ах, она бестия эдакая. Изверг рода человек. Однако же он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху, если только правда. Но я заставлю запеть ее не так, как другие поют.
6: Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома? Знает?
4: Не бельмес.
6: Что вы?
4: Ну как же, я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе. Известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит, а французский учитель просто бил ее палкой.
6: Представьте же, что у меня с первого раза, как только ее увидел, было какое-то предчувствие. Что она не знает по-французски.
0: Ну, черт с ним, с французским. Но как свахт, проклятая, а? Ах ты, бестия, такая ведьма, если бы вы знали, какими словами она расписывала. Живописец, вот совершенный живописец, дом, флигели, говорит, на фундаментах серебряные ложки, сани. Вот садись да и катайся. Словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая. Ну, попадись только ты мне. А, вот она. А подойди-ка сюда, старая греховодница. А подойди-ка сюда.
6: Так-то вы обманули меня, Фёкла Ивановна.
4: Ну-ка, ступай, Варвара, на расправу.
8: Ни слова не разберу, оглушили совсем.
0: Дом. Строен в один кирпич, старая подошва от Наврала и с мезонинами, черт знает с чем.
8: А, не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, оттого так и построили.
0: Да и в ломбард еще заложен, черти б тебя съели, ведьма ты проклятая.
8: Смотрите, какой еще и бронится. Иной бы благодарить стало за удовольствие, что хлопотала о нем.
6: Да, Фёкла Ивановна, вот вы и мне тоже насказали... Что она знает по-французски?
8: Знает, родимый, все знает и по-немецкому, и по-всякому. Какие хочешь манеры, все знает.
6: Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит.
8: Да что ж тут худого? А понятнее по-русски, потому и говорит по-русски. А как бы умела по-басурмански, то тебе же хуже, и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь. Речь известна какая. Все святые говорили по-русски.
0: Подойди-ка сюда, проклятая, подойди-ка ко мне.
8: И не подойду, я знаю тебя, ты человек тяжелый, ни за что прибьешь.
0: Ну смотри, голубушка, это не пройдет тебе, вот я тебя как сведу в полицию.
8: Ой, ой, ой.
0: Так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей, вот ты увидишь. А невесте скажи, что она подлец, слышишь? Непременно скажи!
8: Смотри ты какой, расходился как, что толсток думает, ему и равного нет. А я скажу, что ты сам... Подлец, вот что!
6: Признаюсь, любезнейший, никак не думал я, что вы стали так обманывать, зная, что невеста с таким образованием, да я... Да и нога бы моя просто не была здесь.
8: Вот как-с. Ой, белины объелись. Или выпили лишнее. Вишь, переборщики нашлись какие. Свела с ума глупая грамота. А ты что горло дерешь? Эх, разобрала его.
9: Сваха-то, сваха. Мастерица жрить. Знает, как повести дело.
8: Эх, его заливается. Знать, покойница свихнула с ума в тот час, когда тебя рожала.
9: Ой, я не могу, правда, не могу. Силы не выдержат. Чувствую, что тресну от смеха. Выбился из сил. Я чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы.
5: Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов Антон Иванович. Тоже этак был веселого нрава. Бывало ему ничего больше. Покажешь этак один палец. Вдруг засмеется, ей-богу. И до самого вечера смеется. Но, глядя на него, бывало и себе сделается смешно. Всмотришь, наконец, и сам точно эдак смеешься.
9: Ой, Господи, помилуй нас, грешных. Ну что она вздумала, дура? Ну куда ей женить? Ей ли женить? Вот я женю, так женю.
5: Нет, так вы можете не в шутку женить.
9: Еще бы кого угодно, на ком угодно.
5: Если так, жените меня на здешней хозяйке.
9: Вас? Да зачем вам жениться?
5: Как зачем? Вот позвольте заметить, странный немножко вопрос. А известное дело зачем?
9: Да ведь вы слышали, у ней приданого нет ничего.
5: Но нет и суда нет. Конечно, это дурно. Впрочем, с эдакой прелюбезной девицей, с ее обхождениями можно прожить и без приданного. Небольшая комнатка, эдак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки.
9: Да что вам в ней так понравилось?
5: А сказать правду, мне понравилась она, потому что полная женщина. Я большой аматер со стороны женской полноты.
9: А ведь сам уж куда ни перещеголяет, точно кисет, из которого вытрясли табак. Нет, вам совсем не следует жениться.
5: Как так?
9: Да так. Ну что у вас за фигура между нами будет сказано? Нога петушья.
5: Петушья?
9: Ну, конечно. Что с вас за вид?
5: То есть как, однако ж, петушья нога?
9: Да просто петушья.
5: Мне кажется, это, однако ж, касается насчет личности.
9: Да ведь я говорю, потому что знаю, вы рассудительный человек. Другому я не скажу. Я вас женю, извольте. Только на другой.
5: Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте эдак благодетельны, чтобы на этой...
9: Извольте, женю. Только с условием, вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я все сделаю без вас.
5: Да как же, однако же, все без меня? Все-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться?
9: Совсем не нужно. Идите домой и ждите. С сего же вечера все будет сделано.
5: А вот это уже куда бы хорошо. Да не нужно ли аттестат? Послужной список. Может быть, невеста захочет полюбопытствовать, я сбегаю за ними в минуту.
9: Ничего не нужно отправлять столько домой. Я вам сегодня же дам знать. Да, черт из два, как бы не так. Что же это под колесом не идет? Это, однако ж, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним?
2: Что, ушли? Никого нет?
9: Ушли, никого.
2: Ох, если б вы знали, как я вся дрожала. Эдакого точно еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот яичница. Какой он должно быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится.
9: Он ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь.
2: А третий?
9: Какой третий?
10: Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком. Розанчик эдакой.
2: Балтазар Балтазарович.
10: А, вот оно, вот оно.
9: Фу ты, пропасть.
4: Я думал, о ком вы говорите? Да ведь это просто черт знает что, набитый дурак.
10: Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю.
2: Он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком.
4: Пьяница?
10: Ей-богу, не понимаю.
2: Неужели и пьяница еще?
4: Помилуйте, отъявленный мерзавец.
5: Нет, позвольте. Уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить в мой профит. Похвалить — другое дело. А чтобы этаким образом, этакими словами, уж позвольте, разве кого-нибудь другого? А уж я слуга покорный.
4: Как это угораздило его подвернуться.
11: Смотрите, смотрите, на ногах не держится. Этакое мыслите он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду.
4: А под колесина нет как нет, эх, и мерзавец. Уж я ж вымещу на нем.
10: Обещался хвалить, а вместо того выбранил. Престранный человек. Вы, сударыня, не верьте.
2: Извините, мне не здоровится. Болится голова.
10: Ну, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки. Волоса сейчас вырастут.
2: Мне все равно, что бы у вас там ни было.
10: У меня, сударыня, если надену черный фрак, так цвет лица будет побелее.
12: Для вас лучше прячь пальцы.
10: Сударыня, позвольте. Скажите причину.
5: Зачем? Почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли? Ушла. Пристранный случай. Вот уж никак. 17-й раз случается со мной. И все почти одинаковым образом. Кажется, это сначала все хорошо, а когда идет дело до развязки, смотришь, и откажут. Да. Вот это уж будет не как 17-я невеста. И чего же ей, однако, хочется? Чего бы ей, например, этак... С какой стати? Темно. Чрезвычайно темно. Добро бы был нехорош чем. Кажется, нельзя сказать этого. Все, слава богу, натура не обидел. Непонятно. Разве не пойти ли домой порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит. Ей-богу, уму непонятно. Сначала, кажись, повезло. Видно, приходится поворотить назад оглобля. А жаль. Право, жаль.
4: Он не заметил нас. Видел, с каким длинным носом вышел.
10: Неужели ему так же отказано, как и тем?
4: Наотрез.
10: Приконфузен. Однако, должно быть, если откажут...
4: Еще мы...
10: Я все еще не верю, что она прямо сказала, будто предпочитает меня всем.
4: А какую предпочитает? Она тебя просто без памяти. Такая любовь. Одних имен каких надавал. Но такая страсть, так просто и кипит.
10: А ведь в самом деле женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Я бы не выдумал мордашечка, таракашечка, чернушка.
4: Что еще эти слова? Вот как женишься, так ты увидишь в первые 2 месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, вот так и таешь.
10: Ну, будто.
4: Как честный человек. Послушай, теперь, однако же, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту сердце. И требуй руки.
10: Ну, как же сию минуту? Ну, что ты?
4: Непременно сию же минуту. А вот и она сама. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного. Просто не приведи Бог. И ни приятеля не пожелаю.
10: Ну, ты, брат, кажется, слишком...
4: Но ничего, ничего. Будьте посмелее, он очень смирен. Старайтесь быть как можно развязнее. Это поворотите как-нибудь бровями, или, потупивши глаза, так вдруг и срезайте его, злодея. Или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его мерзавец смотрит. Напрасно, впрочем, вы не надели платье с короткими рукавами. Да, впрочем, это хорошо. Ну, я оставляю вас в приятном обществе. Я на минуточку. Загляну только к вам в столовую и на кухню. Нужно распорядиться. Сейчас придет официант, которому заказан ужин. Может быть, и вина принесены. До свидания. Смелее, смелее.

0: Вы, сударыня, любите кататься?
1: Как-с кататься?
0: На даче. Очень приятно летом кататься в лодке.
1: Да-с. Иногда знакомыми прогуливаемся.
0: Какое-то лето будет, неизвестно.
1: А желательно, чтобы было хорошее.
0: Вы, сударыня, какой цветок любите?
1: Который покрепче пахнет, с гвоздикусом.
0: Да, там очень идут цветы.
1: Да, приятное занятие. В которой церкви вы были прошлое воскресенье?
0: В Вознесенской. А неделю назад там был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно в какой бы то ни было церкви, в той только украшение лучше. Вот, скоро будет Екатеринговское гуляние.
1: Да, через месяц, кажется.
0: Даже и месяца не будет.
1: Должно быть веселое будет гуляние.
0: Сегодня 8 число. Через 22 дня.
1: Представьте, как скоро.
0: А я сегодняшнего дня даже не считаю. Какой этот смелый русский народ.
1: Как?
0: Работники. Стоит на самой верхушке. Я проходил мимо дома. Так щекотурщик штукатурит. Не боится ничего.
1: Да-с. Так это в каком месте?
0: А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент, я ведь каждое утро хожу в должность.
1: Уже хотите?
0: Да, извините, что, может быть, наскучило вам.
1: Как сможно. Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени.
0: А мне так право кажется, что я наскучил.
1: Ах, право нет.
0: Ну, так если нет, так позвольте и мне в другое время вечер.

0: Турку знала его хорошенько. Право, нельзя не полюбить, и скромный, и рассудительный. Да, приятель его давеча справедливо сказал. Жаль только, что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его слушать. Как приятно с ним говорить. И ведь главное, то хорошо, что совсем не пустословит. Я бы хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробела. Ух, сердце так стало биться, так ух. Какой превосходный человек. Пойду расскажу тетушке.
1: Да зачем домой? Дура какой, зачем домой?
2: Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует.
1: Стало быть, сердце ей ты уже открыл.
2: Ну, да вот только разве что сердце еще не открыл.
1: Вот вся история. Зачем же не открыл?
2: Ну так как же ты хочешь, не говоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку, с припеку, сударыня, дайте я на вас женюсь?
1: Ну да о чем же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса?
2: Мы переговорили обо всем, и, признаюсь, я очень доволен. И с большим удовольствием провел время.
1: Да послушай, посуди ты сам. Когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь под венец.
2: Ну что, ты с ума сошел? Сегодня под венец.
1: Почему же нет?
2: Сегодня под венец.
1: Да ведь ты же сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны, сейчас готов жениться.
2: Ну, я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же, месяц, по крайней мере, нужно дать роздух.
1: Месяц?
2: Ну да, конечно.
1: Да ты с ума сошел, что ли?
2: Да меньше месяца нельзя.
1: Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты! Ну послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь.
2: Помилуй, брат, что ты говоришь, как же теперь?
1: Иван Кузьмич, ну я тебя прошу, если не хочешь для себя, так для меня, по крайней мере.
2: Это право нельзя.
1: Можно, душа, все можно, но, пожалуйста, не капризничай.
2: Да право, нет, ну неловко, совсем неловко.
1: Да что неловко, кто тебе сказал это? Ты посуди сам, ведь ты человек умный. Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подальше. Не потому, что ты экспедитор, а просто, говорю, из любви. Ну, полно же, душенька, решись. Да взгляни оком благоразумного человека.
2: Если было можно, так я бы...
1: Иван Кузьмич, лапушка, милочка, ну, хочешь ли я стану на колени перед тобой?
2: Зачем? Ну, зачем же? Ну,
1: вот,
2: ну, зачем?
1: Вот я и на коленях. Ну, видишь, сам прошу тебя. Век не забуду твои услуги, не упрямься, душенька.
2: Нельзя, брат, право, нельзя.
1: Нет.
2: Ну, пожалуй, бронись себе.
1: Глупый человек, еще никогда не было такого.
2: Бронись, бронись.
1: Я для кого же старался? Из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы! Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя, мне какое дело?
2: А кто ж тебя просил хлопотать? Пожалуй, бросай.
1: Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком.
2: А тебе-то что до того?
1: Да тебе деревянная башка, стараюсь.
2: Так я не хочу твоих стараний.
1: Ну так ступай же к черту.
2: И пойду.
1: Ну туда тебе и дорога.
2: Да что ж и пойду.
1: Ступай. Ступай, ступай, и чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку. Тряпка, а не чиновник. Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось. И на глаза мне больше не показывайся.
2: И не покажусь?
1: К дьяволу! К своему старому приятелю, дурак! Ну, был ли когда виден на свете подобный человек? Это хоть дурак! Да уж если пошло на правду, то я хорош! Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я? Не глуп ли я? Из чего бьюсь? Кричу, и до горла пересохло. Скажите, что он мне? Родня, что ли? И что я ему такое? Нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола? Из чего я хлопочу о нем? Не даю себе покою. Нелегко прибрала бы его совсем. А просто черт знает из чего. Пойди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Так и мерзавец, какая противная, подлая рожа. Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы, во всякое место. Ведь вот что досадно. Вышел себе, ему и горе мало. С него все это так, как с гуся вода, вот что нестерпимо. Пойдет себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Какие противные создания. Бывают противные рожи. Но ведь эдакой просто не выдумаешь. Не сочинишь хуже этой рожи. Ей-богу, не сочинишь. Так вот, нет же. Пойду нарочно, ворочу его, бездельник. Не дам улизнуть, а пойду приведу подлеца.
0: Уж так право бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куда ни поворачусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти давеча. Совершенно хотела было думать о другом. Но чем не займусь, пробовал сматывать нитки шила редикуля, а Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. Ой. И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиной. Ух. Дрожь так меня и пробирает. Ух. Прощай, прежняя моя девичья жизнь. Столько лет провела в спокойствии. Вот жила-жила. А теперь приходится выходить замуж. Одних забот сколько. Дети. Мальчишки, народ дрочливый. А там и девочки пойдут. Подрастут. Выдавай их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что не есть на нем. Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием. И 27 лет не пробыла в девках. Да что же Иван Кузьмич так долго мешкается?
2: Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Только вот я хотел бы прежде знать, не покажется ли оно вам странным.
0: Что же такое?
2: Нет, сударыня, вы скажите наперед. Не покажется ли вам странно?
0: Не могу знать, что такое.
2: Ну, признайтесь, верно, вам покажется странным то, что я вам скажу.
0: Помилуйте, ну как можно, чтобы было странно? От вас все приятно слышать.
2: Ну, а этого вы еще никогда не слышали. Это вот в чем. Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после.
0: А что же это такое?
2: А это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это... Да все еще как-то сомневаюсь.
3: Господи, да боже мой, что это за человек? Просто старый бабий башмак, а не человек. Насмешка над человеком, сатира над человека.
0: А чего же вы сомневаетесь?
2: Да, все как-то берет сомнение.
1: Как это глупо! Да вы видите, сударыня, видите, он просит руки ваши. Желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его исчастливить.
2: Милый, что ты, помилуй.
1: Так что ж, сударыня, решаетесь вы всему смертному доставить счастье?
0: Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А, впрочем, я согласна.
1: Натурально, так бы давно. Давайте ваши руки.
2: Сейчас.
1: Давайте.
4: Ну, Бог вас благословит. Согласен, я одобряю ваш союз. Брак — это есть такое дело. Это не то, что взял извозчика, да и поехал куда-нибудь. Это обязанность совершенно другого рода. Это обязанность... Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ну, ты теперь можешь это сделать. то теперь должен это сделать. Ничего, ничего, сударыня, ты так должен. Пусть целует.
2: Пусть. Вот, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте.
5: Ого, какая прекрасная ручка. Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка? Да позвольте, сударыня, я хочу, чтобы сей же час было венчание. Непременно сей же час.
0: Как сейчас? Уж это может быть очень скоро.
5: И слышать не хочу. Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту было венчание.
4: Браво! Хорошо, благородный человек! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем. Вы, сударыня, в самом деле, поспешите теперь поскорее одеться. Я, сказать правду, послал уже за карету и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю.
0: Как же давно готово. Я в минуточку оденусь.

0: всю твою услугу, отец родной, для меня не сделал бы того, что ты вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат. Век буду помнить твою услугу. Будущей весной навещу непременно могилу твоего отца.
1: Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди. Тебя поцелую. Дай Бог, чтоб ты прожил благополучно. Удовольствие, достатки. Детей бы нажили кучу.
0: Благодарю, брат. Именно наконец, теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь передо мной открылся совершенно новый мир. Теперь я вот вижу, что все это движется, живет, чувствует. Это как-то испаряется, как-то я так не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал. То есть просто был лишенный всякого сведения человек. Не рассуждал, не углублялся и жил вот, как и всякий другой человек живет.
1: Рад, рад. Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол. В минуту врачусь. А шляпу все лучше на всякий случай припрятать.
0: В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал. Ничего не понимал. Каков был мой холостой век? Что я значил? Что делал? Жил?

0: точно бывает разве в сказках, которую просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. Однако, что ни говори, а как-то даже делается страшно. Как хорошенько подумаешь об этом на всю жизнь, на весь век. Как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаяния, ничего. Все. Все кончено. Все сделано. Вот даже и теперь назад никак нельзя воротиться. Через минуту под венец. Уйти даже нельзя. Там уже карета, все стоит в готовности. Будто и в самом деле нельзя уйти. Ну как же? Натурально. Нельзя. Там в дверях и везде стоят люди. Ну спросят, зачем? Нельзя. Нет. А вот окно открыто. Что если бы в окно? Да нет, нельзя. Как же и неприлично, и высоко. Еще не так высоко. Только один фундамент, да и тот низенький. Не, ну со мной даже нет картуза. Как же без шляпы, неловко. А неужто, однако ж, нельзя без шляпы? Что если попробовать, а? Попробовать, что ли? Господи, благослови.
1: Однако что такого?
2: Эй, извозчик!
3: Давать, что ли?
2: Катанав возле Семеновского моста!
3: Да гривенник без лишнего.
2: Давай, пошел.

0: И сама не знаю, что со мной такое. Опять сделалась стыдно и вся дрожу. Ох. Если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он зачем-нибудь вышел... Да где же это он? Никого нет, куда же он вышел? Фёкла! Фёкла, куда ушел Иван Кузьмич?
1: Да он там.
0: Да где ж там?
1: Да ведь он тут сидел в комнате.
0: Да ведь нет, его ты видишь.
1: Ну, душ из комнаты он тоже не выходил. Я сидела в прихожей.
0: Да где же он?
1: Я уж не знаю, где. Не вышел ли на другой выход. По черной лесенке. Или не сидит ли в комнате Арина Пантелеймоновна?
0: Тетушка! Тетушка!
2: А что такое?
0: Иван Кузьмич у вас.
2: Нет, он тут должен быть. Ко мне не заходил.
1: Так и в прихожей тоже не было. Ведь я сидела.
0: Ну, так и здесь же нет его. Вы видите?
3: А что такое?
0: Да Иван Кузьмича нет.
3: Как нет, ушел?
0: Нет, и не ушел даже.
3: Как же и нет, и не ушел?
1: Да уж, куда бы он мог деваться, я его ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места.
2: Но с потерной лестницы никак не мог пройти.
3: Как же, черт возьми. Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог.
0: Не мог.
3: Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич,
0: Иван...
3: где ты?
0: Иван Кузьмич.
3: Не дурайся, полный, выходи скорее.
1: Иван Кузьмич.
3: Что за шутки такие? В церковь давно пора. Непонятно. Но нет, он не мог уйти, никаким образом не мог. Да он здесь, в той комнате из шляпы, я ее нарочно положил туда.
2: Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь. Дуняска! Дуняска!
0: Ау!
2: Где Иван Кузьмич, ты не видала?
0: Да, Нес, выпрыгнули в окошко.
3: Окошко?
1: В окошко?
0: Да-с, а потом как, выскочили, взяли извозчика и уехали.
2: Да ты вправду говоришь?
3: Врешь, не может быть.
0: Да ей-богу, выскочили. Вот и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривник извозчика и уехали.
2: Что ж вы, батюшка, вы издевку-то раз, что ли? Посмеяться над нами задумали?

0: на позор разве мы достались вам, что ли? Да я что десяток живу, а такого сраму еще не наживала. Да я зато, батюшка, вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный человек. А срамить перед всем миром девушку. Я мужичек, да не сделаю этого, а еще и дворянин. Видно только на пакости, да на мошенничество у вас хватает дворянства.
1: Что? Вот он тот, что знает повести дело. Без свахи. Умеет заварить свадьбу. Да у меня пусть... Такие эдакие женихи, общипанные всякие, ну уж таких, чтобы прыгали в окна. Таких нет. Прошу простить.
2: Это вздор, это не так. Я побегу к нему, я возвращу его.
1: Ага. Да, поди ты, вороти. Дело-то свадебного не знаешь, что ли? Еще бы, если бы в двери выбежал, иное дело. Уж коли жених да шмыгнул в окно... Ну, тут уж просто мое почтение.

0: вы слушали радиоспектакль на произведение Николая Гоголя «Жених».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача первая.

он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери волчицы, а он пошел весь в одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца один. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу, источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал. Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне, но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал. Он ограничивался стенами логовища. Волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной. Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него, и в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями. Химический процесс, называющийся жизнью, требовал света. Свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно. Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка. Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад. Затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки, результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль. Он был очень свирепым волчонком, и таким же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать. Ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса. И теперь, когда ему исполнился месяц, и глаза его уже целую неделю были открытыми, он тоже начинал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока. С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер. Припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь, и он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти.
И уж, конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры. Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствование по пещере, стремясь к выходу из нее, и также поминутно его оттаскивали назад. Выход из пещеры казался ему стеной, стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена, солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир, путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует. У этой стены света было одно странное свойство. Его отец, а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира, похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу. Его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принимал исчезновение отца за его отличительные свойства, так же, как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери. В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае, так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четкие и определенные, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И потому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может пройти сквозь них, не может делать то, что делает отец. К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его. И все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от одноглазовой волчицы. Но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх – наследие северной глуши, и ни одному зверю не удается от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку. Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. И в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться. Он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желанием. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод вырабатывали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им значило избегать боли
и всяких жизненных осложнений. Чонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничивал окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет. И, разграничив, старался избегать всего причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь. Вот почему, повинуясь закону, внушенному матери, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвалось наружу. Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно – звуки были непривычные, странные и, значит, неизвестные и страшные. Ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх. Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснение в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием – желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли. Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, и никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И, наконец, страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры. Стена, внутри которой, как ему казалось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам. Он ослеплял волчонка. Внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличивающемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой. В нее входили деревья, окаймлявшие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще выше горы. На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом. Он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный, испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше.
Ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше. Она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотала оттуда. Волчонок учился. Его маленький слабый мозг, хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на одном месте, а живые двигаются. И никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку. Волчонок шагал неуклюже, он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам. Земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И, наконец, волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой. Волчонок развивался с поразительной быстротой. Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности. Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того, она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие – плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в этом мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: ешь, или съедят тебя самого. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучить, и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярости битвы приносили с собой одно удовольствие и даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача вторая.

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Он спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках 5 живых существ. Таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание. Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство. Волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор. Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз. На него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте вокруг бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали из-за густых зарослей к странному двуногому существу, которое взяло в свои руки власть над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра. Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело, наконец, плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом: «Смотрите, какие белые клыки!» Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали 2 инстинкта. Один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов, волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов. Покорялся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил 2 удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего. Индейцы рассмеялись, и даже тот с укушенной рукой присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса. И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос. И, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери. Своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась громким рычанием. Она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь. Волчица бросилась к людям,
разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка, спасительный гнев ее, только обрадовал. Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались. И вдруг один из индейцев крикнул: «Кичи!» В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса. «Кичи!» — снова крикнул индейец, на этот раз резко и повелительно. И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям. Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, даже и не собиралась этого делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться. Но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом. «Что же тут удивительного?» – заговорил один из индейцев. «Отец у нее был волк, а мать собака. Ведь брат мой привязывал ее весной на 3 ночи в лесу. Значит, отец Кичи был волк. С тех пор, как Кичи убежала, серый бобр, прошел целый год», – сказал другой индейец. «И тут нет ничего удивительного, язык лосося», — ответил серый бобр. «Тогда был голод, и собакам не хватало мяса». «Она жила среди волков», — сказал третий индеец. «Ты прав, три орла», — усмехнулся серый бобр, дотронувшись до волчонка. «И вот доказательство твоей правоты. Кичи его мать, но отец у него был волк, поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку «Белый клык». Я сказал, это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?» Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом серый бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вырезал палку. Белый клык наблюдал за ним. Серый бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву. Белый клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными, крючковатыми пальцами стала почесывать ему живот и перекатывать с бока на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, белый клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Ну что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все 4 ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и белый клык ограничился тихим рычанием. Рычание он не мог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И как это ни странно, белый клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда, наконец, человек погладил его в последний раз и отошел, белый клык
окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытать страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты. Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. Вскоре на тропинку вереницей вышло все индейское племя, переходившее на другое место. С ними шло много собак, и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов 20-30 весом. Белый Клык никогда еще не видел собак, но сразу почувствовал, что они немногим отличаются от его собственной породы. Началась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружившей его со всех сторон разверстой собачьей пасти. Собаки повалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары. Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы. Неживые предметы подчинились их воле. Так камни и палки, брошенные этими странными существами, летели по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары. Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью. Она выходила за пределы всего мыслимого. Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг, совершенно внезапно обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих братьев, которые, только завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движение волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери. Волчонку это не нравилось. И когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, которой была привязана кичи, и повело ее за собой как пленницу, а за кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим. Они отправились вниз, по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минуты. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами. Их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов. Тут, собственно, не было ничего примечательного. Это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусины, и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся. Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов.
Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Но скоро белый клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня белый клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность, потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, белый клык полз мучительно долго и осторожно. Наконец его нос коснулся парусины. Белый клык ждал, что будет. Ничего, все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз, стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. В вигваме послышался резкий окрик индианки, и белый клык опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов. Не прошло и 5 минут, как белый клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок, гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее белый клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и белому клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Белый клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами. Это была первая схватка белого клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую, врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям. Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство белого клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр делал что-то с сухим мхом и палками, разложенными возле него на земле. Белый клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовил что-то интересное. Любопытство белого клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мхом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый клык не подозревал о существовании огня, но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что в этих звуках нет ничего враждебного. Потом белый клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык. В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и мха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну.
Но серый бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А белый клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружавших его людей. Это была самая сильная боль, которую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками серого бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый клык скулил, не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей. А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним. Наступили сумерки. Вслед за ними пришла ночь, а белый клык не отходил от кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ. Мужчин, женщин, детей. Все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг белого клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий. Белый клык наблюдал за людьми, которые ходили между вамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому, как человек взирает на им же сотворенных богов, белый клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами, божеством. Они были властителями живого и неживого мира. Они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам. Из сухого мха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь. Они были боги.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача третья.

каждый новый день приносил Белому Клыку что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. И он покорился им, так же, как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его, он подходил. Когда прогоняли прочь, поспешно убегал. Когда грозили, припадал к земле, потому что каждое их желание подкреплялось силой, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича. Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Белый Клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры, и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться. Чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее. Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому Клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, а следствия эти были дурные. Белый Клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк. Разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту был готов увернуться от удара палкой или камнем. Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу, и, объявив Белому Клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам. Отбиваться сразу от всей стаи, а имея дело с одним противником, наносить ему, возможно, большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов, значило сохранить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его. Белый Клык подавался назад, подскакивал, ускользая в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле. Белый Клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов. Но все же ни один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух вон. В тот же вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили Белому Клыку все его кражи, и около жилища серого бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам. Изгнав Белого Клыка из стаи,
Объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Вызывая у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. «Повинуйся сильному, угнетай слабого» — вот закон, который руководил им. Серый бобр — божество, он наделен силой, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки, те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать. В Белом Клыке развивались все те качества, которые помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто. Он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь. Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду. Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из леса, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки, Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине. Ни звука, ни движения.

белого клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность. Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой, и белый клык взвыл, и, не чуя под собой ног, от ужаса опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда. Белый клык остановился, как вкопанный. Бежать было некуда. Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам серого бобра, сел посередине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло, пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по кичи, все прошлые горести и предчувствия грядущих невзгод и страданий, все это вылилось в протяжном тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди белого клыка. С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось. Он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега. Тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, белый клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся вглубь страны. Белый клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через 30 часов, его железные мускулы стали сдавать. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать сначала слегка, потом все больше и больше. Небо нахмурилось, и пошел снег. Мокрый, тающий снег, который прилипал к его лапам, заволакивал все вокруг, затрудняя и без того мучительную дорогу. В эту ночь серый бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клукуч, жена серого бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся меца из-за метели с правильного курса, Клукуч не заметила бы лося. Серый бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а белый клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам, и остался бы волком до конца своих дней. Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и белый клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что белый клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидал пламя костра, Клукуч, занятую стряпней, серого бобра, присевшего на корточки и жива.

хорошего кусок сала. У людей было свежее мясо. Белый клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не избежать. Но он знал также, что будет греться около огня и будет пользоваться покровительством богов. Белый клык ползком приближался к костру. Серый бобр увидал его и перестал жевать. Белый клык пополз еще медленнее. Чувство унижения и покорности давило его, заставляя присмыкаться перед человеком. Он полз прямо к серому бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее. И, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним, он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало. Белый клык украдкой взглянул вверх. Серый бобр разорвал сало на две части. Серый бобр протягивал ему кусок сала. Осторожно и недоверчиво белый клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый бобр велел дать белому клыку мясо, и пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, белый клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале, среди богов, которому он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел. В одном из поселков на берегу большого невольничьего озера белому клыку довелось уточнить преподанный ему серым бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках белый клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено. Он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый клык хорошо знал закон. Все остатки мяса, например, кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит. Он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался бить его. Белый клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы белого клыка прокусили ему руку, державшую дубинку. Но белый клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту серого бобра и сидел, съежившись у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем. Серый бобр стал на защиту белого клыка. Тоже сделали Митса и Клукуч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, белый клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные. Они делятся на его богов и на богов чужих. И это далеко не одно и то же.
От своих богов следует принимать все, и справедливость, и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов. Он вправе мстить за нее зубами. И это тоже было законом. В тот же день Белый Клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Мит Са натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Мит Са. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый Клык сначала просто наблюдал за дракой. Это дело богов. Это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Мит Са, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. 5 минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорящие о том, что зубы Белого Клыка не бездействовали. Когда Мит Са рассказал в поселке о случившемся, Серый Бобр велел дать Белому Клыку мясо. Он велел дать ему много мяса. И Белый Клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно. Вслед за этим Белый Клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела Бога до защиты его имущества был один шаг, и Белый Клык этот шаг сделал. То, что принадлежало Богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними, и все-таки Белый Клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга победило в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество Серого Бобра в покое. Угрюмость и необщительность помогали Белому Клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и Серый Бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов Белый Клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в самом себе. Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам, волкам и диким собакам, Белый Клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От Бога Белый Клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему. Если у тебя есть Бог, ему надо служить. И Белый Клык служил своему Богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Белый Клык не только порвал с северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть Бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для Белого Клыка, и закон этот был сильнее кровных уз и сильнее любви к свободе.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача четвертая.

Если в натуре белого клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его, возненавидели за то, что Мит Са подкидывал ему лишний кусок мяса, возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался. Возненавидели за то, что он всегда бежал во главе упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног. И белый клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение 3 лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Мит Са трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за белым клыком. Защищаться он не мог. Стоило ему повернуть голову к собакам, как Мит Са хлестал его по морде бичом. Белому клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог. Таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И белый клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Если какое-нибудь существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к белому клыку. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, белый клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда белый клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день белый клык убегал от них, находился в их власти, все это не позволяло собакам отступать перед ним. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом. Когда Мит Са приказывал упряжке остановиться, белый клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак. Все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот. Размахивая бичом, на помощь белому клыку приходил Мит Са. И собаки поняли, наконец, что если сани останавливаются по приказанию Мит Са, вожака лучше не трогать. Но если белый клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу. Вскоре белый клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да белый клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь. Белому клыку было около 5 лет, когда серый бобр снова взял его с собой в длинное путешествие и в поселках у скалистых гор вдоль рек Маккензи и Паркюпайна вплоть до самого Юкона долго помнили расправы белого клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого. Им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим как молния с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к белому клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления.
было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. Слухи о золотой лихорадке достигли и ушей Серого Бобра, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекала сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, а убедился, что можно выручить и 1000. И как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары. В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы, богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой. Ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека. А теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами. В свою очередь Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него. И хорошо, что не удавалось. Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги, у других длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться. Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением. Они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону, они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло. Белый Клык упивался всем этим. Он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками просто развлекали его. Потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател, и Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытие пароходов. Однако Белого Клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов. Белых людей в форте Юкон было немного, все они уже давно жили здесь, называли себя кислым тестом
и очень гордились этим. А те, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались чичаку. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы белого клыка и все бесчинствующие своры с чужими собаками. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Старожилы форта прозвали этого человека красавчиком. Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало, потому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, и на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел к серому бобру. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь. Ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый клык – мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит. Все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством. Оно возбуждает жажду.
И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавицы, мокасин начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать, собака твоя», было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через два дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку, и то и дело прикладывался к ней, и тогда белый клык слышал бульканье. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел, и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу.
Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. И ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Паркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача пятая.

В руках сумасшедшего бога Белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор белый клык чувствовал вражду, правда, свирепую вражду только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с белым клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к белому клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, белый клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый клык никогда не видел такой породы. Это был мастиф, но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на белого клыка, но белый клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от белого клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал белого клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня белый клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы белого клыка, потому что белый клык всегда выходил победителем из таких сражений. Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, красавчик Смит взял место для себя и для белого клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону до Даусона. Слава о белом клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой боевого волка, и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то и белый клык не уступал ему в этом. И оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у белого клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке. Теперь же это благоразумие оставило его. Ему достаточно было увидеть красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. Красавчик Смит мог бить белого клыка как угодно и сколько угодно. Тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев, или же белый клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти.
Когда пароход прибыл в Доусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему, на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил на показ своего боевого волка, и люди платили по 50 центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. И для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства. На него смотрели, как на страшного дикого зверя. И это отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка на показ, он сделал из него и профессионального бойца. Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении. Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку рысь, и на этот раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости, и пускала в ход и зубы, и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами. Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться. Никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим Кинен, по профессии картежный игрок. Кинен привез с собой бульдога. Первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна, и в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров. Красавчик Смит снял с Белого Клыка цепь и отступил назад. И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинен подтолкнул бульдога вперед и сказал «взять его». Из толпы закричали «взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять его!» Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Тим Кинен вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Каждое движение рук, поглаживающих Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком. И также, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание. Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинен подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его клыками и отскочил в сторону. На толстой шее бульдога около самого уха показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав,
Чероки повернулся и побежал за белым клыком. Подвижность белого клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но белый клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Белый клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины. А количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за белым клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку. В эту минуту белый клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и белый клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок. Время шло. Белый клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив белого клыка за горло, решит исход боя. Много раз белый клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика. И на этот раз счастье изменило белому клыку. Прыгая и вертясь елой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника. Он не смог удержаться и со всего размаха перелетел через его спину. Впервые за всю боевую карьеру белого клыка люди стали свидетелями того, что боевой волк не сумел устоять на ногах. Он грохнулся на бок и в следующее мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки уже впились ему в горло. Хватка была не совсем удачная. Она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Не останавливаясь ни на секунду, белый клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть 50-фунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно – не разжимать челюстей. Белый клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога передвигаются все выше и выше, с каждой минутой приближаясь к горлу. Высвободиться из схватки было невозможно. Она сковывалась неумолимостью судьбы. Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставили на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники белого клыка приуныли и отказывались поставить 10 против 1 и 20 против 1. Но нашелся один смельчак, который рискнул принять пари в 50 против 1. Это был красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на белого клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Белый клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвиваясь на дыбы, вскидывал своего врага вверх. Но все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны. Наконец белый клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух.
Гром аплодисментов приветствовал победителя. Из толпы кричали: «Чероки, Чероки!» Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков, и все, кроме красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы оставили собак и подошли узнать, что тут происходит. Один из них был высокий молодой человек. Его гладко выбритое лицо зарумянилось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами. Белый клык прекратил борьбу. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше и выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени. К тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры белого клыка. Тем временем зверская жестокость красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза белого клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к белому клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, красавчик Смит продолжал бить белого клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение. Высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег. Молодой человек повернулся к толпе. «Трусы!» — закричал он. «Мерзавцы!» «Мэтт! Помогите-ка мне», — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг. Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить белого клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу, но все его усилия были напрасны. Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошенного вмешательства. «Мерзавцы вы!» — крикнул незнакомец снова и принялся за дело. «Нечего и стараться, мистер Скотт, так мы их никогда не растащим», — сказал наконец Мэтт. Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак. «Крови еще вышло немного», — сказал Мэтт. «До горла еще не успел добраться». «Того и гляди, доберется», — ответил Скотт. Волнение молодого человека и его страх за участь белого клыка росли с каждой минутой. «Помогите-ка кто-нибудь», — крикнул Скотт, обращаясь к толпе. Но ни один человек не двинулся с места. «Всуньте ему что-нибудь в пасть», — посоветовал Мэтт. Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками. Тим Кинан шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном: «Не сломайте ему зубов!» «Не зубы, так шею сломаю», — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки. Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил: «Ваш собак?» Тим Кинан буркнул что-то себе под нос. «Тогда разожмите ей зубы!» «Вот что, друг любезный!» — со злобой заговорил Тим. «Это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать!» «Тогда убирайтесь!» — последовал ответ. «И не мешайте мне! Видите, я занят!» Тим Кинан не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны. Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры белого клыка. «Держите свою собаку», — скомандовал Скотт Тиму. Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога. «Ну!» — крикнул Скотт, сделав последние усилия. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся. «Уведите его!» — приказал Скотт. И Тим Кинан увел Чероки в толпу. Белый клык попытался встать раз, другой, но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла,
Язык вывалился наружу. Мэтт осмотрел его. «Чуть жив», — сказал он. —

И за спиной красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком. Красавчик Смит втянул голову в плечи. «Собака моя!» – начал было он. «Вы потеряли все права на эту собаку!» – перебил его Скотт. «Возьмете деньги или мне ударить вас еще раз?» Скотт повернулся к красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с белым клыком. Кто-то из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой. К одной из таких групп подошел Тим Кинан. «Что это за птица?» – спросил он. «Уидон Скотт», – ответил тот. «Какой такой Уидон Скотт?» «Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Я сразу понял, что это важная персона. С таким лучше не связываться», – сказал Тим Кинан.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача шестая.

Увидев приближающегося Уидона Скотта, белый клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что он не потерпит расправы над собой. С тех пор, как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство, впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, белый клык знал, какое суровое наказание грозит ему. Бог сел в нескольких шагах от белого клыка. В этом еще не было ничего страшного. Обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам белый клык находился на свободе. Ничто его не удерживало, ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев белого клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил, и при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у белого клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с белым клыком. Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же он снова появился на пороге хижины, белый клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия, и здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от белого клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, белый клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него, и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность. Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду, только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но белый клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука Скотта подвигалась все ближе и ближе.

ближе к его носу. Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь. Мясо было вкусное, а белый клык проголодался. С бесконечной осторожностью он подошел ближе и, наконец, решился взять кусок из человеческих рук. Белый клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так, мало-помалу, он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось. Белый клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка. То, о чем белый клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры, трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей. Так и есть. Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но Бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в белом клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их. И белый клык пошел на сделку с самим собой. Он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над белым клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел во все глаза не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины. «Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт», — говорил погонщик. «Но я считаю, вы многое утратили в жизни. Вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк». Белый клык зарычал, услышав голос Мэтта, но не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее. И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царство ненависти. Для белого клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума, а белый клык должен был преодолеть веление инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь. И все-таки новая обстановка, в которой очутился белый клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добирался до самых глубин натуры белого клыка и лаской вызывал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так белый клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности, самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами. Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у красавчика Смита. Кроме того, белый клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на белом клыке с тех далеких дней, когда он покинул северную глушь и подполз к ногам серого бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы,
поселке Серого Бобра. И Белый Клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скотт был лучше красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Белый Клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значит походка и поведение. Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, тот не знал пощады от Белого Клыка и пускался в поспешное и позорное бегство. Уидон Скотт задался целью вознаградить Белого Клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее, искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед Белым Клыком, и долг этот надо выплатить. И поэтому он старался проявлять к Белому Клыку как можно больше нежности. Время шло, и любовь, возникшая из склонности, все крепла и крепла. Белый Клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового Бога. В эти минуты любовь становилась радостью, необузданной радостью, пронизывающей все существо Белого Клыка. Но стоило Богу уйти, как боль и тревога возвращались, и Белого Клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего насыщения. И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем те глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь Белый Клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый Клык начинал приспосабливаться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле. Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил Белого Клыка. Эта обязанность возлагалась на Мэтта. И Белый Клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в сани вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в сани. Он понял, хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками. «Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение», — заговорил как-то Мэтт, «то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку $150. Ловко вы провели красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили». Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!» Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе. Внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер, он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дрему, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в 2 часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше. Получив письмо в Серкл-Сити, у
Уидон Скотт прочел следующее. «Проклятый волк отказывается работать. Ничего не ест, совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох». Мэтт писал правду. Белый клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на него собак. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание белого клыка. Белый клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам. «А где волк?» — спросил он и увидел его. Белый клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Мэтт. «Да он хвостом виляет!» Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал белого клыка к себе. Белый клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движение его сковывало застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение, чувство глубокой любви засветилось в них. С возвращением хозяина, научившего его любви, белый клык быстро пришел в себя. В хижине он провел еще две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть его доблести. У них осталось в памяти, что за последнее время белый клык был слаб и болен. И как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон. «Ну и свалка!» — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. «Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует! Ну, еще, еще!» Белый клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно. Чудесная, буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один. Собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя белому клыку о своей покорности. Научившись прижиматься к хозяину головой, белый клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь». Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в крибидж на сон грядущий. 15-2, 15-4. И еще двойка, подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычания. Переглянувшись, они выскочили из-за стола. «Волк дерет кого-то!» — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери. «Посветите мне!» — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо. Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежащего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов белого клыка. Скотт и погонщик разглядели все это в одну секунду. Скотт схватил белого клыка за шею и оттащил назад. Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию красавчика Смита, погонщик отскочил назад, как ошпаренный. Щурясь на свету, красавчик Смит оглядывался по сторонам. Лицо его перекосилось от ужаса, как только он взглянул на белого клыка. В ту же минуту
Погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку. Уидон Скотт, понимающе кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух. А хозяин гладил белого клыка и говорил: «Хотел увести тебя, да, а ты не позволил». Так, значит, просчитался этот молодчик. Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась, ухмыльнулся Мэтт. А белый клык продолжал рычать. Но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилось все слышнее и слышнее.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача седьмая.

0: Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. «Послушайте-ка», — сказал как-то за ужином погонщик. Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое, тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «Такой черт мне волк в Калифорнии! Это невозможно!» «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «А все-таки здорово он к вам привязался». Хозяин вдруг вскипел. «Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать! Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой!» «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэтт. Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина. У белого клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой, протяжный волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. На следующий день беспокойство и страх белого клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяло и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый клык заскулил, глядя на эти приготовления. Вскоре у хижины появились два индейца. Белый клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал белого клыка в хижину. «Эх ты, бедняга!» — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. «Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи. Порычи на прощание, порычи, порычи как следует». Но белый клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Пора!» — крикнул Мэтт. «Берегите его, Мэтт», — говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется». «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте! Слышите?» Они остановились. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве отчаяния. Пароход «Аврора», первый в этом году, отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, и все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт чертыхнулся в полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. заперли дверь?»
1: «Конечно, запер», — ответил Мэтт.
0: Белый клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.
1: «Придется увести его с собой».
0: Мэтт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону, погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему.
1: «Сколько времени кормил его, а он меня и близко не подпускает», — обиженно пробормотал погонщик. «Убейте меня, не знаю, как он догадался, что хозяин вы».
0: Скотт, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэтт провел рукой ему по брюху.
1: «А про окно-то мы с вами забыли. Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил».
0: Но Уидон Скотт не слушал его. Он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. «Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка.
1: Я...»
0: «Что?» — воскликнул погонщик. «Неужели вы...»
1: «Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу».
0: Мэтт задержался на сходнях.
1: «Он не перенесет климат, вам придется стричь его в жару!»
0: Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание рукой и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. «Ну, теперь рычи!»
1: «Негодяй, рычи!»
0: — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам волка. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. Но никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей: повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны. А по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Уличный грохот оглушал его. Он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуев, стал на стражу около них.
1: «Вовремя пожаловали», — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов».
0: Белый клык вышел из вагона. Перед ним расстилалась веселая, залитая солнцем спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. В следующую же минуту Уидон Скотт схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости.
1: «Ничего, мама», — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. «Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего, он скоро все поймет». Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом. «Лежать! Лежать, тебе говорят!» Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно. «Ну, мама!» Скотт протянул руки, не сводя глаз с белого клыка. «Лежать!» — крикнул он еще раз. Белый клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. В конце аллеи на невысоком пригорке стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар. Но удара этого так и не последовало. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны. Овчарка не давала ему проходу. «Назад, Коли!» — крикнул незнакомец, сидевший в коляске. Уидон Скотт засмеялся. «Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь». Коляска удалялась, а Коли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его, а коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг, овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием. Ударил ее в плечо и сшиб с ног. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Белый клык несся вперед молча, без малейшего напряжения. И словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу. А борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. Когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши вплотную прижались к голове, губы и нос судорожно подергивались, его клыки лязгнули в каком-нибудь дюйме от горла борзой. Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Коли. Подбежав как раз в ту минуту, когда белый клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Коля налетела как шквал. Она кинулась на белого клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой и вторично сшибла его с ног. Подоспевший к этому времени хозяин схватил белого клыка, а отец отозвал собак. «Нечего сказать. «Хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики», — говорил Скотт, успокаивая белого клыка. «За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты». Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к белому клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове. По команде «Дик на место» Борзаев сбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Боги поднялись на веранду. Белый клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него. Белый клык ощетинился и ответил ему тем же. «Уведите Коли в дом, а эти двое пусть подерутся», — сказал отец Скотта. «После драки они станут друзьями». Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, белому клыку придется выступить в роли плакальщика на его похоронах, — засмеялся хозяин. Отец недоверчиво посмотрел сначала на белого клыка, потом на Дика и, в конце концов, на сына. «Ты думаешь, что...» Уидон кивнул головой. «Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее через две». Он повернулся к белому клыку. «Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Коли, а тебя». Белый клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы. Потом, с довольным ворчанием, улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача восьмая.

Белый клык быстро свыкся с жизнью в Сьерра-Висте. Так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. На первых порах отношение Дика к белому клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сьерра-Висты. Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что люди разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял белому клыку нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. В большинстве случаев белый клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил. Белый клык много чему должен был научиться в Сьерра-Висте. Жизнь на севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего, ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Сьерра-Виста была куда больше вигвама серого бобра. Белому клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сьерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина, Бет и Мэри. Была жена хозяина, Элис. И, наконец, его дети, Уидн и Мот, двое малышей 4 и 6 лет. Никто не мог рассказать белому клыку о всех этих людях. Об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потому, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речи и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей Сьерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И, соответственно, всему этому белый клык и сам стал относиться к новым богам. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому. Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь белый клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновений их рук. Он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. Все же проявлять свои чувства белый клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Но вскоре Уидн и Мот расположили к себе белого клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах белого клыка появляется довольное выражение, которое уступает место чему-то вроде легкой досады, как только дети оставляли его для других игр. Белый клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью. Много нового пришлось узнать белому клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сьерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов, дороги и улицы. Личные же их владения – стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали белому клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений белый клык постигал закон и больше никогда не нарушал его. Но сильнее всего
действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни серый бобр, ни красавчик Смит. Белому Клыку не так уже часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно. Поэтому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет. К нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь. Компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью. Жизнь в Сьерра-Висте была далеко не так проста, как на севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки. Той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы. В городе он видел мясные лавки, в которых на всем виду висело мясо, но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хотя они и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью. Месяцы шли один за другим, еды на юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой, он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву. Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен. И стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. За исключением неприятностей с Колли, все остальное шло гладко. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемые ни страхами, ни враждой. Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться. И когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба подымалась в нем, но на этот раз ему приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог. Что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов, Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться. Научился он и играть с хозяином.
позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило. Его зубы щелкали в воздухе, не задевая скота. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал белого клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку. Но кроме хозяина никто не осмеливался поднимать такую возню с белым клыком. Он не допускал этого. Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь. Хозяин много ездил верхом, и белый клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью, и, преодолев 50 миль, все так же резво несся впереди лошади. Эти поездки хозяина дали белому клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств. И замечательно то, что он воспользовался им только 2 раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону, она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдержать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял. После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только 1 раз. Поводом к этому послужили следующие события. Хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его. «Домой! Ступай домой!» — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана. Белый клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал белому клыку бежать домой. Белый клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. «Домой!» — раздалось строгое приказание. И на этот раз белый клык повиновался. Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый клык был весь в пыли и тяжело дышал. «Уидон вернулся», — сказала мать Скотта. Дети встретили белого клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Белый клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю. Тут уж белый клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу. «Он того и гляди заговорит!» — воскликнула Бет. В эту минуту белый клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем. «Что-то случилось с Уидоном!» — с уверенностью сказала жена Скотта. Все вскочили с мест, а белый клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял 2-й и последний раз в жизни и добился, что его поняли. Приблизительно в это же время в газетах появилось сообщение о смелом побеге из Сан-Квентинской тюрьмы заключенного Джима Холла, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являющая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. В Сан-Квентинской тюрьме
он считался неисправимым. Все это время газеты читались в Сьерра-Висте не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы, судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними, впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда перед всей публикой, Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор. На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму». Джима Холла закатали за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежних судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему 50 лет тюрьмы. Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела. Не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и выносит этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действуя рука об руку с полицией. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и пригрозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере, и он убежал оттуда. Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина существовала тайна. Каждую ночь, после того, как вся Сьерра-Виста отходила ко сну, она вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в гостиную. В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несущиеся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку. Он стал подниматься вверх по лестнице. И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвелось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею. Обитатели Сьерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание, и все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели. Но шум замер так же внезапно, как возник. Все это длилось не больше 3 минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и гостиную. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней. Белый Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек. Лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх.

пробормотал хозяин. «Но это мы еще посмотрим», – заявил судья и пошел к телефону. «Откровенно говоря, у него один шанс на тысячу», – сказал хирург, полтора часа провозившись около белого клыка. «Но нельзя терять и этого шанса», – воскликнул судья Скотт. «Я заплачу любые деньги». «Ну, разумеется, разумеется, я понимаю. Собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать, как за человеком, как за больным ребенком. И следить за температурой. Я загляну в 10 часов». И за белым клыком ухаживали действительно, как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И белый клык вырвал у жизни тот единственный шанс, который ему дал хирург. Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок, белый клык долгие недели боролся со смертью. Наконец, в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое-то было торжество. Вся Сьерра-Виста собралась около белого клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный волк, бесценный волк». «Ему придется сызнова учиться ходить», — сказал врач. «Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Ведите его во двор». И белый клык вышел во двор. А за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сьерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу, с каждым шагом, мускулы белого клыка наливались силой. Кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Коли, а вокруг нее резвились на солнце шестеро упитанных щенков. Белый клык посмотрел на них с недоумением. Коля угрожающе зарычала, щенок подполз к белому клыку, тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и белый клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку. Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Остальные щенки тоже подползли к нему, и белый клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В настоящем кратком, но поучительном обзоре нам хотелось бы рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает театральная постановка, какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде чем она

0: подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере.
1: Мы не намерены притворяться, что понимаем театр.
0: Нет.
1: Его не понимает никто. Ни люди, состарившиеся на подмостках, ни самые искушенные директора театров, ни даже газетные рецензенты. О, Господи, Боже мой! Если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор.
0: Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль, тогда...
1: Тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно.
0: Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль.
1: Начало. В самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова.
0: Ну, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт.
1: А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов?
0: Да, ну как же?
1: А что, если взять за правило сразу же отрезать их? Ну, как обрезают хвост молодым бульдогам? Ну, чтобы он не портил им фигуры.
0: Ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет попахивать, вот тогда ее пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал.
1: Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли.
0: Ну, конечно.
1: И здесь автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Допустим, в пьесе 8 ролей. 3 женских и 5 мужских. Для этих 8 ролей автор наметил 8 или 9 лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру, а от режиссера оно поступает наверх.
0: А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль, так уже получила главную роль в другой пьесе.
1: Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль. Это совсем не ее амплуа.
0: Молодой актрисе В нельзя дать роль, намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе. И надо загрузить актрису Г.
1: Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее.
0: Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее.
1: И только 8-я роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору.
0: Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги. Иными словами, перекроить все, что там накропал автор.
1: Я, видите ли, представлял себе эдакую тихую камерную пьесу, говорит автор.
0: Это не годится, отвечает режиссер. Ее надо подать совершенно гротесково.
1: Клара, это забитое, беспомощное существо.
0: Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка.
1: То есть как?
0: Да ну взгляните, вот он, на странице 37. Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете?
1: Эй, да я совсем не это имел в виду, защищается автор.
0: Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов.
1: Сцена изображает обычную комнату городского типа.
0: Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
1: Зачем?
0: Чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «никогда». Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум трехметровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок.
1: А зачем ему прыгать?
0: Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилось заурядное, нудное канитье?
1: Нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах.
0: Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатление получите самое удручающее. Собираются 6-8 актеров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют.
2: Баба! Баба!
0: Проходит с полчаса. Наконец режиссер возглашает: начинаем. Начинаем.
1: Изнуренный ансамбль рассаживается у раздвижного стола.
0: Посох паломника. Комедия в трех действиях. Начинает режиссер. Бедно обставленная комната, направо двери в переднюю, налево в спальню, посредине стол и прочее. Входит Иржи Даныш.
1: Молчание.
0: Где господин А? Что, он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах?
1: Репетирует на сцене.
0: А, да. Ну, тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Даныш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара.
1: Молчание.
0: Черт побери, ну где Клара?
1: Молчание.
0: Где госпожа Б?
1: Кажется, болеет.
0: Уехала на халтуру.
3: Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности.
0: Ну, ладно,
3: с этим,
0: ладно.
3: Как его?
0: Ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер. И во весь дух точно его нахлестывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. Входит Катюша, выпаливает, наконец, с облегчением режиссер.
1: Молчание.
0: Слушайте, мадемуазель, возьмите уши в руки, ведь вы Катюша.
1: Я знаю, отвечает собратка.
0: Ну так читайте. Первый акт, входит Катюша.
1: Я забыла роль дома, бойко заявляет Катюша.
0: Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает заупокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. Входит Густав в челок, хрипло кончает режиссер.
1: Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль. Какая страница?
0: 6.
1: Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, замогильным голосом. Господи, боже мой, ужасается автор. И это удалой Бон-Виван.
0: Режиссер, заменяющий Клару, и актер, играющий удалого Бон-Вивана, обмениваются заунывными репликами, которые должны были быть искрометным диалогом.
1: «Когда вернется наш мошенник?» — уныло произносит Бон Виван.
0: «Муженек», — поправляет режиссер.
1: «У меня здесь мошенник».
0: «Это ошибка машинистки, исправьте».
1: «А пусть она переписывает как следует», — обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте «муженек».
0: Агонизирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несется вскачь. Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы. Снова «стоп!» Здесь же купюра. От слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Еще раз «стоп!» Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последнее слово – и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли.
1: «А какое мне надеть платье?» Среди удручающего молчания восклицает героиня.
0: Автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленный уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы.
3: Следующий этап – репетиции.
0: «Здесь двери», – тыкает режиссер в пустое пространство. «Там вешалка, это другие двери, стул – это диван, другой стул – окно».
1: «Окно?»
0: «Да, вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое пространство – стол».
1: «Стол,
0: да». «Так, все, вы войдете в двери и остановитесь у стола». «Так, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Данеш. Что за чертовщина? Где опять господин А?»
1: «Репетирует на сцене».
0: «А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу Данеша», вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное». Потом Данеш должен будет подойти к окну. «Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно. Итак, еще раз. Вы входите слева, а Данеш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: «Отнюдь нет, отец мой», читает Клара по бумажке, «я его не видела с утра».
0: «Что вы читаете?»
1: «Первый акт, 2-я страница».
0: «Да ничего подобного там нет, дайте сюда. Ну где это?»
1: «Отнюдь».
0: Подождите,
1: нет.
0: «Отнюдь не, да, нет. Отнюдь нет».
1: «Отец мой».
0: «Отнюдь нет, отец мой».
1: «Да».
0: «Но это, милостивая государыня, это же из другой пьесы».
1: «Вчера мне прислали это», говорит безмятежно милостивая государыня.
0: «Возьмите пока пьесу у сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа».
1: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
0: «Это же не ваша фраза, вы сами Клара».
1: «Ах, а, да. Ну, я думала, что это монолог».
0: «Никакой не монолог. Я вхожу и говорю, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Итак, внимание! Внимание! Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: «Утес, табак, трясло, по складам читает Клара».
0: «Что?»
1: «Нет, тут неразборчиво».
0: «Господи, боже мой, ну дайте сюда, ну, тут же написано, что с тобой стряслось, читайте же как следует».
1: «Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «утес, табак, трясло».
0: Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в 5-й раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной хрипит. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. «Никогда». Никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.
0: «Входит Катюша», заявляет режиссер. Бац! 2 стула летят кувырком. Катюша стоит посредине зала и держится за коленку.
1: «Катюша, вошла! Ой, мать честная, ну и стукнула же я!»
0: «Вы должны войти слева».
1: «Не могу. Ни справа, ни слева. Я ушибла ногу».
0: «Ну так внимание! Входит Густав Челок. Густав Чалок смотрит на часы. «Мне пора репетировать на сцене», — говорит он ледяным тоном. «Зря я торчал здесь целый час. Честь имею, Клайнс».
1: Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Данаша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта. Служанка, господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет.
0: Эту сцену господин режиссер Вчелок, повторяет сударыня. 7 раз, после чего ему не остается ничего другого, как распустить собравшихся. Автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готова и через 7 лет.
1: Пьеса созрела.
0: В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка. Среди актеров разражается эпидемия гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» — хрипит на ухо автору главный герой. «Я не помню ни одного слова из своей роли», — говорит другой актер. «Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру».
4: «Совсем не могу разговаривать», — сипит Клара. «Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору, иначе я не смогу играть премьеру».
0: В довершение всего Бон-Виван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так...
1: Скажем правду, актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма, свое терпение, легкие, гортань и голосовые связки.
0: Испробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару. Хватит ли у вас сил в течение 8 часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?
1: Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на нос пахнущие клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?
0: Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп, пачкаться обо все, за что не возьмешься, не сметь чихнуть в продолжении получаса, носить трико, пропитанное потом 20 ваших предшественников, 6 раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела.
1: Играть, несмотря на флюс, ангину, а может быть и чуму.
0: Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актера, который играет.
1: Тогда как актер, который не играет, терпит несравненно худшие муки.
0: «Итак, начинаем!» — кричит бесчувственный режиссер.
1: «Что же с тобой стряслось?»
0: «Нет, мадам, но это не годится!»
1: «Что же с тобой
0: Начать все сначала!»
1: «Что же с тобой?»
0: «Разве это темп?»
1: «Что же с
0: тобой?» «А вам нужно стать у дверей!» «Повторим!» «Входит Катюша!»
1: Катюша входит походкой умирающей туберкулезницы и останавливается.
0: «Ну, начинайте, мадемуазель».
1: «Не знаю». Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство.
0: «Вам надо было подойти к окну. Повторите».
1: Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. «Что с ней такое?» — пугается автор.
0: Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде.
1: Автор спохватывается и бежит в дирекцию. «Невозможно, невозможно завтра давать премьеру. Надо обязательно отложить». Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом.
0: «Начинаем!» — надломленным голосом кричит режиссер и садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия. Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене.
1: «Вы думаете, послезавтра можно ставить?» — испуганно спрашивает автор.
0: «Так ведь все идет отлично», — отвечает режиссер и вдруг срывается с цепи. «Повторить назад! Ни к черту не годится! Повторить от выхода Катюши».
1: Катюша входит.
0: «Тысяча чертей! Кто там шумит? Откуда стук?
5: Сценариус, выбросьте бродягу, что стучит в люке.
1: Бродяга оказывается машинистом, который что-то чинит в люке. В каждом театре всегда что-нибудь чинят. Машинист не дает себя в обиду. Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком.
0: Начинаем, хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает: обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел. Так кончается последняя репетиция перед генеральной.
1: Господин режиссер, объявляет Клара, портниха только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас-то.
5: Господин режиссер, прибегает бутафор, у нас нет аквариума.
1: Господин режиссер, восклицает Катюша, а какие мне надеть чулки, а?
5: Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию.
1: Господин режиссер, ну какой мне надеть парик?
5: Господин режиссер, перчатки должны быть серые.
1: Господин режиссер, пристает автор, может быть, все-таки отложить премьеру.
5: Господин режиссер, годится эта материя на брюки?
1: Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок?
5: Почему?
1: Ну, я же платье испачкаю.
0: Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
1: Генеральная репетиция.
0: Теоретически, на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле. Практически, это репетиция, когда ничего такого нет. На сцене обычно только половина декораций. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита, что статистов не будет, потому что один из них вызван свидетелем в суд, другой где-то на службе, а остальные в больнице и еще бог знает где. Короче говоря, генеральная репетиция – это генеральный смотр всех нехваток последней минуты.
1: Автор сидит в зрительном зале и ждет, что будет. Долго ничего не делается, сцена пуста. Собираются актеры, зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу. Я, знаешь, роль-то еще не учил. Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура! Теперь осталась только третья стена, но она еще в декорационной.
0: Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом, кричит режиссер, и вместо третьей стены ставят дремучий лес. Затем все дело застревает у какой-то кулисы. Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают. «Что вы там делаете?» – кричит мастер. «Тут надо бы закрепить косячок», – отвечает рабочий. Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми?» – кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок», – отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису.
1: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» – взывает через четверть часа автор.
0: «Да тут надо закрепить косячок», – отвечает режиссер.
1: Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое косячок? «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» спрашивает из темноты зала женский голос. «Нужно закрепить косячок», отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом. «Это я, Катюша!» И во тьме видна сверкающая улыбка. «Как вам нравится мое платье?» «Ага, платье. Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий. Да ведь это самый модный фасон», – обижается Катюша.
0: Наконец, к Каким-то чудом загадочное дело с косячком улажено. «На места!» — кричит режиссер.
2: «Господин режиссер, этот парик мне не годится».
0: «Господин режиссер, а трость мне нужна?»
2: «Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду».
0: «Господин режиссер, у нас перегорели две лампочки по 1000 свечей».
2: «Господин режиссер, я надену зеленую шаль».
0: «Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки?»
2: «Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики.
0: Господин можно?» «Режиссер, вас зовут наверх».
2: «Господин режиссер, вас зовут вниз».
0: «Начинаем!» – кричит режиссер. «Опустить занавес, суфлер, сценариус». «Начинаем!» – голосит сценариус.
1: Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом.
0: Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. «Опять поругались», — говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец, еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый усатый мужчина и говорит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: Навстречу ему выходит дама. «Что же с тобой стряслось?»
0: «Стоп!» – кричит режиссер. «Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет. Почему солнце не светит в окно?»
2: «Да как не светит? Светит!»
0: «Это называется солнце. Сделайте ярче, да быстрее».
2: «Да тогда надо ввинтить пару тысячных».
0: «Так ввинтите же, черт возьми! А откуда их взять?» И на сцену вылезает человек в халате. «Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так ввинтите какие-нибудь другие!» И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция.
1: Автор сидит как на иголках. «Господи, боже мой!» – думает он. «В жизни не буду больше писать пьес».
0: Если бы он сдержал слово. Премьера.
1: Премьера – это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь.
0: Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть. Затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет: «Ну и хорош столик».
1: Ах, если бы еще хоть одну репетицию.
0: Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры. Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами.
1: Не знаю. Но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом.
0: Конечно.
1: Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера.
0: Да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене, где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных.
1: В минуты, когда публика, шурша программками и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборной, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
5: Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актеров и сам таскает на сцену стулья.
1: И, наконец, в 3:08... В 3:08 на сцену выволакивают последнюю декорацию.
5: Дрн!
0: Первый сигнал к подъему занавес. В зале темнеет, шум голосов стихает. Второй сигнал. Третий. Занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего.
1: Сцена сияет огнями, на сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем.
0: Ее партнер, у которого от волнения струится пот по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» – громогласно возвещает он. И вдруг пугается, боже мой. Ведь он должен был сказать: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» – импровизирует она неуверенно.
0: Суфлер шипит: «Со мной приключилось нечто необыкновенное». Актер отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а 5:00 дня.
1: «Начинай же!» – сердито шепчет Клара.
5: «Да, барахтается герой. Ты представь себе, Клара, да».
1: «Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное?» – отважно выручает Клара.
5: «Да-да!» – с восторгом подхватывает он. «Представь себе, Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: «Что же с тобой стряслось?» Ходит в колею Клара.
0: Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения, сменившего смертельный ужас. Положение спасено, но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи, готовый выскочить в партер с криком: «Не так, не так, начните сначала». Ну, теперь он понемногу успокаивается. На сцене журчит диалог, все идет как по маслу. Через минуту Клара должна будет, как подкошенная, без чувств упасть в кресло.
1: Ну, боже мой, недотепа партнер положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить?
0: У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит, только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится. Хоть бы паника, что ли, возникла сейчас в театре. Что, если встать и крикнуть «пожар»? Вот, уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
1: Взяла шляпу в руки и только потом, как подкошенная, повалилась в кресло. Шляпа у нее в руке. Но что она с ней будет делать? Не держать же в руках до конца акта. Почему она не кладет ее на стол? Наконец-то она отделалась от шляпы, положила ее на стол. Но как неловко, как ужасно заметно.
0: Автор оглядывается на публику, видит кашляющие и сморкающиеся лица. Странно, но, кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор снова оборачивается к сцене. Как? Диалог все еще не кончился. Почему так долго? Автор бросает в жар.
1: Слава Богу, диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на 3 страницах, а за ним...
0: Бум! Автор замирает от ужаса.
1: На сцену выбегает Катюша, которая должна была появиться через 5 минут после этих 3 страниц. Боже мой, что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес! Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание. Клара с мужем тоже ошеломлены. А Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст
6: и они с облегчением подхватывают реплики.
0: 3 страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы. Завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех 3 страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнет свистеть.
6: Автор быстро оглядывает публику. Нет. Зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются, а по временам по залу пробегают волны смеха. Катюша явно имеет успех. Ах, свистки и крики!

0: начнутся, когда кончится акт.
1: Автору хочется провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи за кулисы, прячется в чью-то уборную, сжимает голову руками, только бы никому не попадаться на глаза. Все, все пропало. После невыносимо долгого времени, прошло, наверное, несколько часов, он поднимает голову. Что это? Словно где-то шумит вода, шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборную и кричит: «Вот он, автор!» Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену.
0: Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад. Автор видит сотни плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только: «Поздравляю! Поздравляю!» И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно! Замечательно!
1: Могло быть и хуже здесь. Сдержанно отвечает режиссер.
0: Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смеху. А?
1: Там совсем не нужно, чтобы было смешно, возражает режиссер. Так живо, ребята, живо!
0: Лишний автор бежит благодарить актеров.
1: Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает: «Ну, это ж пустяковая роль».
0: Клара не настроена разговаривать. Она порвала о гвоздь платье. Катюша ревет от обиды своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах. Катюша ревет от обиды своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах за преждевременный выход. «Ну разве я виновата?» — хнычет Катюша. «Что там два раза подряд одинаковая реплика? У меня выход после реплики Клары никогда. А при чем тут я, если она говорит это дважды?» Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горше. «Так, меня изругать тут же, на премьере. Как я теперь буду дальше играть?» «Успокойтесь, мадемуазель», — великодушно заявляет автор. «Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен кусочек текста».
1: И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Занавес снова поднимается. Второй акт. Автор спотыкается о кабели, декорации, чуть не падает в какой-то люк. Ему приходит в голову смотреть спектакль из-за кулис. Но вместо того, чтобы услышать, что делается на сцене, он слышит разговор двух рабочих в синих спецовках. «Окажись, здоровая брехня», — резюмирует один. «Уж больно длинно», — говорит другой. «Раньше 11 не уйдем». Бац! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул. На сцене тем временем идет любовный диалог.
0: Лишний автор отходит на цыпочках, лабиринтами коридоров пробирается на улицу. Поздний вечер. Немногочисленные прохожие шагают по улицам, звенят трамваи, вдалеке шумит жизнь. Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски. Он один, один, как никогда на свете, а за его спиной завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля.
1: После премьеры автор остается в полной неизвестности. Провалилась пьеса или имела громадный успех? На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнает,
0: что в пьесе была интрига.
1: Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему.
0: Что пьеса
1: имела успех.
0: Была принята прохладно.
1: Часть публики шикала.
0: Пьеса была принята тепло.
1: Что режиссер?
0: Ничего не сделал.
1: Сделал все, что мог.
0: Не был достаточно внимателен к пьесе.
1: Был добросовестен.
0: Что игра актеров была...
1: живой.
0: Вялой.
1: с подъемом.

0: Актеры не знали ролей.
1: И способствовали успеху пьесы.
0: Что Клара
1: играла блестяще.
0: Была явно в ударе.
1: Ложно трактовала роль.
0: Наполнила ее подлинной жизнью.
1: Была блондинкой.
0: Была брюнеткой. И даже что мадемуазель Яролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая.
1: Что постановка?
0: Была соответствующей.
1: И не отвечала духу пьесы.
0: Что в целом ансамбль...
1: Был, как всегда, на высоте, но...
0: весьма слаб.
1: Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей, то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусом.
0: Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес, обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.
1: Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золота, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые бьются на сцене герои.
0: Когда театр успешно выполняет свое дело, он будет иллюзии и чувства, которые длятся до конца представления и подчас не покидают зрителя и за пределами театра.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: пишу ты? Ретивый милиционер. Жену разбудишь. А жену разбудишь? Какая уж тут рыбалка.
1: Лёня! Лёнь!
0: Да?
1: Бутерброды взял?
0: Не волнуйся, Валюша. Взял, все я взял. Спи.

Возичек. Это хорошо. Это значит, поклюет. Где же наши удочки? Это что такое? Ой-ой-ой, не пугай меня. Ух ты, ух ты, барбос. Ты откуда? В такую рань-то, а? Ты посмотри, 3 часа ведь. Что?

0: Что, что, что? Потерялся. Ну, ничего, ничего, ничего, ничего. Погоди, сейчас сообразим. Что же нам с тобой делать, а? А знаешь что? Возьму-ка я тебя под государственную охрану, а? А, обрадовался? Ну, ладно. Пошли, брат. Тихо. Вот тут в кустах у меня весла.
1: Ну, помогай.
0: Вот. Тихо. И что это, дурачок? Ты понимаешь, тут какой секрет-то? Весла у меня, барбос, на той неделе увели. Ну, украли. Прямо из сарайчика. А мне Николаич-то из поселка новый вырезал. Видал, какие? Зачервонец. Но Валентине не гу-гу. Понял, барбос? Смотри у меня. Договорились? Она и так считает, что я слишком много времени трачу на рыбацкие прихоти. Ну, пошли, пошли, вперед. Вперед. О, слышишь? Первая электричка. А может, последняя. Как считать? Ну-ну-ну, впереди, впереди. Иди, иди, иди. Ах ты. Ну, подожди. Это кто же нас с тобой опередил? Не уж Масленников. Никак он. Чуешь? Как медведь ломит через чащу, а, барбос? Ты от злодея, а? И ведь не предупредил. А еще сосед называется. Рыбацкая солидарность должна быть, барбос, или нет? Ну вот видишь, ты понимаешь, а Масленников нет. Но ничего. Мы его сейчас с тобой на шоссе перехватим. А ну-ка пошли! Постой! Мать честная! Сбили Масленникова! Барбос! Барбос, со мной! Ушел. Ах, мерзавец. Без огней. Ушел. Ах, мерзавец. Без огней. Белые жигули. Масленников. Масленников. А вот и он. Сейчас. Подожди-ка. Надо перевернуть. Стой. Да это же не Масленников. Железнодорожник, что ли? Ага, пуговицы блестящие. Чемоданчик раскрыт. Фонарик, ну-ка. Инструмент. Инструмент не железнодорожный. Подожди ты! Да замолчи! Ты чего воешь? Чего воешь, барбос? Мертвый он? Мертвый. Угу. Пульса нет. Что же делать-то? Что же делать? Надо же скорую вызвать. А? Где же телефон-то? А, у санатория.

Алло. Алло, милиция. Девушка. Тут человека на шоссе сбили. На 56-м километре Приморского шоссе человека сбили. Колокольников я, Колокольников. Живу на Лесной, 120-я дача. Что? Нет, хорошо. 56-й, жду, жду.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это я вас вызывал. Колокольников я. Ну, в смысле, милицию я вызвал.
1: Сержант Буряк, далеко отсюда?
0: Нет-нет, рядом, вон там, за поворотом.
1: Так, ясно. Садитесь, гражданин.
0: Угу.
1: Садитесь.

0: все, притормозите, вот здесь. Ага. Вон у тропки из леса. Стойте, вот здесь.
1: Это где это произошло?
0: Именно здесь.
1: Так.
0: Вон там человек лежит. Идите сюда.
1: Где?
0: Вот. Вот здесь.
2: Где?
0: Что за черт? Сейчас. Что за черт? Нету. Как? И чемоданчика нет?
2: Может, не доехали?
0: Да нет, что вы, как не доехали? Я же помню, вот же тропинка от наших домов, прямо вот сюда и выходит.
1: Ну?
0: Он шел впереди, я его слышал. Потом удар.
1: Угу.
0: Я побежал, а машина уже за поворотом скрывается.
1: Какая машина?
0: Жигули, белые такие жигули. А вот огни подлец погасил. Номер было не разглядеть. Вот. Да вот здесь же он лежал. Ну вот здесь. Ноги в кедах. Так вот разбросал. Я подбежал, опустился на колени. Посмотрел, а пульса нет.
1: Угу.
0: Да, чемоданчик же был. Чемоданчик.
1: Был, да.
0: Нету.
1: Да.
0: Вы что? Вы как будто не верите?
2: Ну хорошо, но куда же делся человек?
0: Я не знаю.
2: Вас как зовут?
0: Леонтий Иванович Колокольников.
2: Леонтий Иванович. А вы не обижайтесь, Леонтий Иванович. А может, вам это показалось?
0: Да ну что вы, ну как же... Нет, ну конечно, вы... Сейчас можно подумать не весь что.
2: Да всякое бывает, бывает. Ну так, давайте еще раз и все по порядку. Значит так, откуда вы на шоссе вышли?
0: Я выскочил.
2: Выскочил?
0: Да, выскочил.
2: Так.
0: Вот отсюда.
2: Отсюда.
0: Вот.
2: Угу. Так,
0: вот
2: так.
0: Отсюда.
2: Ага.
0: Он лежал вон там. Вот где вы стоите.
1: Угу.
0: Я, конечно, кинулся к нему. Вот здесь железка валялась. Вот. Железки нет. Она вот здесь валялась, железка. Из его чемоданчика выпала.
2: Так, где же ваша железка?
0: Ну, нету, не видно.
1: Нету.
0: Но ведь какие-нибудь следы-то должны остаться. Ну, кровь, например.
2: Да, в такой дождь. Ну хорошо, хорошо. Давайте сейчас еще раз кусты все обшарим. Так?
0: Хорошо.
2: Значит так, вы вот по этой тропке из дому шли.
0: Вот тут.
2: Так.
0: Вот тут.
2: Да. Да.
0: Потом вот здесь вот услышал удар.
1: Угу.
0: Весла и удочки бросил. Да вот здесь, сейчас покажу я вам. Подожди, барбос. А где же они? Что ты будешь делать? Их тоже нет.
2: Так. Да. Была бы моя воля, посадил бы тебя на неделю за ложный вызов. Иди проспись.

ничего не понимаю. Подожди ты. Ну ладно, ладно. Идем домой. Обсохнем.

0: Leon! Леон, нет, ты?
1: Я. Барбос, иди сюда. Ложись здесь.
2: Тихо. Кому сказал? Тихо.
3: А ты че это так быстро? Клев, что ли, нет?
1: Ну что ты? Еще какой клев? Такого клева у меня за всю жизнь не было. Человека на шоссе сбили.
3: Ой.
1: Машиной насмерть.
2: Да ты что?
1: Я милицию вызвал, а он пропал.
3: Батюшки.
1: Веса мои пропали.
3: Мамочки, да как-то, как-то мертвый пропал. Да откуда ты взял-то, что насмерть-то?
1: Откуда? Я же пульс щупал, переворачивал.

0: А вот фамилию ты запамятовал.
1: Ну, зачем тебе? Ну, ну что, опять на посмешище хочешь выставиться, да? Правдолюбец. Да ты что, ну, уймись, уймись, Леонтий. Да Христом Богом тебя прошу, ну что.
0: Ну, ладно,
1: ты?
0: Ладно, ладно.
1: Ну, уймись.
0: Ладно.
1: Ладно, ладно. Все так.
0: Ложусь спать.

0: Este прибродный!
1: Валентина!
0: Ну чего тебе?
1: Валентина, не гони пса!
0: Да тут их бегает, ежели каждого привечать, то знаешь как?
1: Это не каждый, ну, да. Это особый пес.
0: Ну да, особый, ты что, выбирал что ли его?
1: Он мне первый встречный, и потому особый.
0: Ну уж.
1: Свидетель, вот он кто.
0: Леонтий, ты что? Ты опять за свое?
1: Ну ничего, ничего, Валюша.
0: Ну, да ты что,
1: как? Может, это... он мне поможет удочки найти?
0: Ну уж.
1: Ну, весла-то, конечно, пропали. А вот удочки в темноте я мог от веток не отличить. А это все-таки собака.
0: Ну ладно.
1: Идем, идем, свидетель. Идем, хороший.
0: Леня, обедать скоро.
1: Мы быстро. Пойдем, пойдем, пойдем. Ловко у нас все это получилось, Барбос. Ловко. Так. Ни весел, ни удочки. Подожди, подожди-ка. Вот здесь я их бросил. Точно. До шоссе рукой подать. А кто-то там ходит. Палочка землю разгребает. Все же выходит, приехали из милиции. Пойдем, Барбос, дадим товарищу информацию к размышлению. Товарищ! Товарищ! Здравствуйте!
2: Чего надо?
1: Ничего. Я просто, ну, помочь. Вы ведь из милиции?
2: Да иди ты! Убери! Убери, псин, убери! Придурок! Я здесь деньги потерял, понял?
1: Значит, он не из милиции. Тогда чего же он тут искал? Эй! Постойте! Постойте! Барбос, догони его! Ко мне! Ко мне, Барбос! Ко мне! Видать, серьезный мужик. В лесу мне его одному не задержать. А вдруг это шофер? Тот, что сбил человека. А я его милиции спугнул. А дурень! Что же он тут искал? Проверить хотел? Не забыл ли чего в потьмах ночью? Барбос, а ну-ка поищем. Возьмем себе тоже палочку и покопаемся в траве. И ты ищи, ищейка. А, не научен? Ничего, ничего, ищи. Ищи, ищи, ищи. Я его запомнил. Глаза его белые от страха. Подожди-ка. Что это блестит? Двугривенный? Пуговица. Такие же блестящие были на сбитом. Нет, Валентина, не спятил твой Леонтий. Вот она, улика. С мяса вырвана пуговица-то. Смята вся. Ты чего? Нашел, что ли, чего? Ну-ка. Железка, на которую я ночью прокатился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сверло. Да новенькое, только-только из магазина. Ах, мать честна, что ж я его лапаю-то? Следователь чего-нибудь рассмотрел бы. Пошли, пес. Наше следствие окончено. Теперь есть с чем поехать в Ленинград к полковнику Игорю Васильевичу.

0: Варя, соедини с Зеленогорским ГАИ и попроси зайти Бугаева.
1: Хорошо, Игорь Васильевич.
0: Так, так, Леонтий Иванович, интересные вещи вы рассказываете, интересные.
2: Вызывали, товарищ полковник.
0: Знакомьтесь, майор, Леонтий Иванович оказался свидетелем любопытного дела.
2: Бугаев, Семен.
3: Колокольников, Леонтий.
1: Зеленогорск, Игорь Васильевич, дежурный.
0: Семен, переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты.
2: Говорит майор Бугаев. Что у вас произошло на Приморском шоссе сегодня ночью?
0: Вот когда мы виделись на заливе, Леонтий Иванович, вы без рыбы были.
3: Но вы в неудачное время тогда приезжали, Игорь Васильевич. Приглашаю сейчас.
0: Хорошо, хорошо.
2: Спасибо.
0: Ну, что узнал сегодня?
2: Говорят, был вызов на происшествие. Но ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружено.
3: Да я что, на сумасшедшего похож?
0: Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Леонтий Иванович. Все встанет на свои места. Давайте лучше уточним некоторые детали. Вот вы говорили про раскрытый чемоданчик.
3: Да-да.
0: Он что, тоже пропал?
3: Пропал. Ну, вот как корова языком слизнула.
0: Что было в том чемоданчике, не успели заметить?
3: Да все как-то быстро произошло-то. Но я взглянул, да-да-да, помню, взглянул. Там еще фонарик был такой, с узким лучом. В чемоданчике инструменты были, вроде слесарные. Я так думал, что мужик, то есть пострадавший, водопроводчик.
0: Леонтий Иванович,
3: да?
0: А вы не могли бы поподробнее описать инструменты в чемоданчике?
3: Ну, честно говоря, много мне незнакомых. Хотя я сам на заводе дело и с металлом имею. Но все новенькие. Да-да-да-да. Вот только как будто бы сработанные.
0: Так.
3: Все блестящие.
0: Так.
3: Да, а в чемоданчике гнезда такие. И каждый инструмент в своем гнезде. Тьфу ты! У меня живот. Сверло же с собой.
0: Ну-ка.
3: Так. Я хотел его сразу первым делом показать. Да как-то вот заволновался, заговорился и забыл.
0: Интересно. Интересно.
3: Да, вот еще что. Вот пуговица. Вот видите, вот такая же была вот на сбитом. Я еще подумал сначала, может, он железнодорожник. Вот пуговица.
0: Так, пуговица странная. Будто еще с царским орлом. А вы что же, все это ночью тоже подобрали?
3: Нет, это сегодня в полдень. Там на обочине какой-то мужик шарил. Меня испугался, убежал.
0: Что, на том же самом месте?
3: На том самом.
0: Леонтий Иванович.
3: Да?
0: Скажите, а у вас найдется еще минут 15 для нас?
3: Ну, конечно. Я же в отпуске.
0: Прекрасно. Пошли к нашим криминалистам. Вот здесь вот, Леонтий Иванович, перед вами... Разные чемоданчики,
3: да,
0: от новенького
3: вижу.
0: Дипломата до довоенного. Его почему-то балеткой тогда называли.
3: Как?
0: Балетка. Семен, раскрой штуки 3-4. Давай. Так. А вы попробуйте, Леонтий Иванович, отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели в том чемоданчике.
3: Так, сейчас. Угу. Сейчас. Так. Ага. Вот этот. Вот.
0: Вы кладите отдельно.
3: Хорошо. Вот этот.
0: Так.
3: Вот это.
0: Так.
3: Сейчас.
0: Не торопитесь, Леонид Иванович.
3: Сейчас. И вот это. По-моему, все.
0: Так это же набор для вскрытия сейфов.
3: Да вы что?
0: И сверло. Это не простое сверло. Такие сверла на особом учете. Спасибо вам, Леонтий Иванович.
3: Ну что вы. Ну что?
0: Но не все, к сожалению, отваживаются приходить к нам со своими сомнениями. Не все. Вот вы-то почему пришли?
3: И как вам сказать? Да вот слова есть хорошие. Сейчас, Игорь Васильевич, припомню. Угу. Вот так. Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю. По великому праву первого встречного. Первый встречный – это человеческая совесть. Извините, это я у Гюго вычитал.
0: Хорошо сказано. Хорошо. И все же давайте договоримся с вами, чтобы никаких расследований больше. Обещаете?
3: Ну, раз надо, конечно.
0: Ну,
3: конечно.
0: Вот и отлично. Телефоны наши у вас есть, если что, сразу звоните.
3: До свидания.
0: До свидания, Леонид Иванович.
4: Товарищ Бугаев, дело у нас с вами непростое. Непростое дело. Что же нам известно? Известно, что в ночь со 2 на 3 августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего.
5: И получившего неизвестно какие повреждения.
4: Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. Что еще?
5: Еще? На месте происшествия пропали весла и удочки.
4: Ах, вот эти удочки, удочки.
5: И весла.
4: И весла.
5: Не стал бы виновник катастрофы совать их себе в машину.
4: Вот именно, Семен. Когда происходит такое несчастье, сбивает внезапно выскочившего на дорогу человека, даже закоренелый подлец может растеряться. Ну, допустим, водитель возвращается и берет пострадавшего в машину. Зачем? Один, чтобы доставить в больницу, другой, чтобы скрыть преступление. Но сходу сообразить, что надо забрать еще весла с удочками, это уже...
5: Но ведь логика в этом рассуждении тоже есть, Игорь Васильевич. И трудновато нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста.
4: А вот, может быть, никакого автомобилиста-то и не было.
5: То есть?
4: То есть я хочу сказать, что не было наезда. Ну почему обязательно человек, шедший впереди Колокольникова, это и есть пострадавший?
5: Игорь Васильевич.
4: Спокойно. А что, если он нападавшая сторона? Выскочил неожиданно на шоссе, ударил чем-то тяжелым по голове стоявшего там мужчину.
5: Ну а скрип тормозов? «Жигули», который видел колокольник.
4: Да проезжала в это время машина. Водитель резко затормозил перед лежавшим человеком, хотел помочь, потом решил не ввязываться в историю и уехал. Вот тебе
5: ты
4: и все.
5: Смотри, да, и прихватил удочки и весла.
4: Забываешь о напавшем. Он затаился от машины или от Колокольникова, в темноте это нетрудно, вернулся той же тропкой, чтобы отвлечь Колокольникова на поиски драгоценных для рыболова удочки и весел, прихватил их. Да, наконец, это могли сделать случайные прохожие. Колокольников-то отсутствовал минут 30-40.
5: Да 40.
4: То, что пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, ничего еще не доказывает, вот, Семен.
5: Вот, я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает.
4: Кроме того, что мертвый человек на дороге все-таки лежал.
5: Лежал.
4: Случайный проезжий, Семен, это самая перспективная версия, по-моему. Самая перспективная. Но вот тут-то вот начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать, потом испугался, вернулся, погрузил машину, увез неизвестно куда, бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это, так сказать, одно направление. Второе. Он сбил и не возвращался. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить, в это время подоспели дружки.
5: Ну, если это дружки, простите, ну, если это дружки, которых мы обычно ловим, ну, то похороны-то не в их традициях. Чемоданы бы забрали, чемоданы, а погибшего бросили.
4: А может, они просто подумали, что он еще жив и в больнице проболтается.
5: Он мог быть жив и на самом деле. Колокольников не медик.
4: Семен... Прав, что сомневаешься. Молодец. Садись. 4. Ну, давай посомневаемся с тобой в другую сторону. Если, конечно, можно сомневаться в разные стороны. То есть, например, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас и решили извлечь пользу для себя даже из его смерти. Представь себе, мы ищем по способам взломов опытного медвежатника, наверняка покинувшего недавно места отдаленные, и не можем найти. В мертвых не числится, по земле не ходит. Как?
5: Игорь Васильевич, конечно, это интересно.
4: А, да, ну, интересно.
5: Ну, дело вообще интересное.
4: Интересно.
5: Но согласен. Чисто теоретически. Только на нас уже столько висит. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет,
4: ну,
5: Игорь Васильевич.
4: Ну, слушаю, слушаю.
5: Я, товарищ полковник, чувствую, вы это дело мне хотите поручить. Я не против. Но ведь происшествие автодорожное. Пускай им и занимается, ну, тот, кому это положено. А у меня ограбление в стрельный раз.
4: Не трудись загибать пальцы. После того, как Колокольников разобрался в инструментах, считай, мы имеем объективную картину. Значит, погибший...
5: Или пострадавший.
4: Или пострадавший, это не меняет дело. Опытный взломщик. Не новичок, Семен. Не новичок. Сам знаешь, такие наборы теперь редкость. Значит, готовилось преступление. На сегодня задача такая. Поиски «Жигулей», белого цвета, проезжавших около 3 часов ночи по Приморскому шоссе, поручим это Беляйчикову. И еще. Надо предупредить все сберкассы и предприятия Зеленогорского района, чтобы они были более внимательны. Улучшили охрану касс.
5: Понятно.
4: Ты запроси данные, кто из известных медвежатников может предположительно быть сейчас в городе. Сам поезжай в Зеленогорск.

0: Товарищ майор?
1: Он самый, Бугаев Семен Иванович.
0: Лейтенант Аникин, Павел Сергеевич.
1: Заливом любуетесь в 3 часа ночи?
0: Да, товарищ майор. А я им всегда любуюсь. В свободное от работы время.
1: Выспаться-то удалось?
0: Так точно, вздремнул.
1: А списки?
0: Подготовил.
1: Тут у вас где-то тропинка в поселок, знаете ее?
0: А, знаю, знаю, я по ней и пришел. Да вот она.
1: Очень хорошо.
0: Вот там. А вы, наверное, в связи с тем случаем, с заявлением Колокольникова?
1: Слышали об этом?
0: Да. Замначальника просил меня навести справки о Леонтии Ивановиче.
1: Ну и что?
0: Ну, приличный мужик. Работяга, рыбак заядлый.
1: Так. Откуда можно идти к шоссе по этой тропинке?
0: А скорее всего из поселка. Со станции сюда незачем идти. Есть дорога покороче. Мужчина этот или дачу тут снимал, или в гостях у кого был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами... С дачами сложнее.
1: Ну, кто пускает жильцов-то, вы знаете?
0: А таких в списке около 30 человек.
1: Около 30. Никак поселок уже близко, да?
0: А вон, за березами, финские домики. Во втором слева Колокольников снимает комнату с терраской. У старухи одной.
1: У нас есть подозрение, что те, у кого тот мужчина гостевал, могут и не признаться.
0: Вот как? А что, товарищ майор, у вас есть данные о нем?
1: Пока только подозрение. Поэтому я и попросил вас составить список тех, кто уже имел дело с законом. Есть у вас такие?
0: 17 человек. Только за последний месяц 2 из заключения вернулись.
1: Что за люди?
0: Один торговый работник Новиков.
1: Ну, с этим ясно. Он хоть и из тюрьмы вышел, а воровской братья, наверное, пуще честного человека боится. Кто второй?
0: Молодой парень, Герман Старков. За драку сидел.
1: С ножичком?
0: Так точно.
1: Этого надо проверить. Далеко еще до вашего опорного пункта?
0: Да нет, рядом совсем.
1: Вот и хорошо. Посидим, картину битвы нарисуем, а там, может, и кофейком меня угостишь?
0: А, могу и кофейком. Да вон домик. Наша площадь Ленина. О, ты смотри, тетя Маша в такую рань уже подметает.
1: Так, понятно. От центра поселка до шоссе 21 минута. И первый живой человек.
0: В третьем списке, что вы просили подготовить, более 50 человек. Ну, это те, кто имел дело с обработкой металла. Слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Прошу вас, товарищ майор, проходите.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, сюда. Вот здесь я повешу.
1: Благодарю, благодарю. Вот что, лейтенант, дай-ка мне пяток адресов из первого списка.
0: Сейчас, я дам.
1: Или вот что, Павел Сергеевич, подожди-ка писать.
0: А что?
1: Подожди, есть одно соображение. Знаешь пословицу, кто рано встает, тому Бог подает.
0: Это про нас, что ли?
1: И про нас тоже. Но прежде надо опросить в поселке тех, кто встает раньше всех.
0: Ну, в 3-4 вряд ли кто встает.
1: Вряд ли. На станции билеты когда начинают продавать? Шоферы автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают?
0: Да, откуда у нас поливалки? Хотя нет, и правда одна есть.
1: То-то же. Если поднапрячься, еще что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят?
0: Есть, Семен Иванович.
1: Что, рыбак?
0: Дед Иван. Иван Андреевич Устинов, кочегар из санатория Приморский. Ходит на работу в промежутке с 2 до 3 ночи. Только очень заковыристый дед.
1: Кочегар. Так. Кофе отменяется. Сейчас он в котельной?
0: Должен быть.
1: Должен быть. Двинем туда.
2: Двинем.

0: Вот что я хотел узнать, Иван Андреевич. Не приходилось ли вам ночью по дороге на работу встречать кого-нибудь?
1: Ну, ежели надо, можно и повстречать, ежели вам надо.
0: Да нет, вы не поняли. Мне нужно знать, не встречали ли вы кого, когда шли в котельную в ближайшие ночи?
1: А чего ж тут знать? Нос к носу столкнулись. Он с чемоданчиком.
2: В китах? Что? В каких китах, дед? В кедах, что ли?
1: Я и говорю, в китах. Ну да, в этих. В кедах, да. На белой подошве. В темноте эдак сверх.
0: Понятно. Когда это было?
1: Да какая ж тебе разница, милиция? Ну, днями было.
0: Разница? Когда? Сегодня или...
1: Да как же могло быть сегодня, ежели сегодня я позже из дома вышел. Прямо возле 3. И не курил дорогой. Да, и не курил. А тогда курил.
0: Ну что, вчера? Позавчера? Или неделю назад?
1: Ну, дает, милиция, ну дает. Раньше 3 дней я и припомнить не могу, а ты говоришь неделя. А позавчера... Ни дождя не было, ни ветра. Я прикурил быстро, и никто мне перед носом дорогу не пересекал.
0: Значит, вчера?
1: Выходит, вчера. Ежели тебе это надо.
2: Ох, дед.
0: Иван Андреевич, а в каком месте это произошло?
1: Да в поселке ж. Говорят тебе, в поселке. Иду, и он рядом.
0: Понятно.
1: Закурил я тогда. Затянулся. Гляжу, мужик проходит и тоже курит.
0: А мужик, значит, вам навстречу.
1: Ну как же это навстречу-то? Как навстречу? Ежели я его пятки белые видел. На песчаной травке, он по ней сверк.
0: Так, значит, песчаная улица. Он в эту сторону шел.
1: Паш,
2: что?
1: Во мне уголь весь уже перегорел, терпения не осталось. Объясни майору, что в эту сторону мужик идти не мог, потому как чемодан держал в правой руке, ближе ко мне, ясно?
0: Иван Андреевич, извините, теперь ясно. Шел он, значит, к Приморскому шоссе. Молодой?
1: Поживший уже. Сурового вида мужчина. Вот и что. Прихрамывал.
0: Прихрамывал.
1: Да.
0: И было это в 3 часа.
1: В 3 часа это никак не могло быть. Потому как в 3 мой сменщик уже домой потопал. А я у котла встал.
0: Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич. Все. Извините, ради бога.
1: Да, пожалуйста.
2: Спасибо, дед.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. До свидания. До свидания.
0: Ну, дед.
2: Язва, я же говорил.
0: Помотал жилы. Ой, дед.
2: Зато Семен Иванович сектор поисков значительно сузился. Так. Значит, в нашем списке по песчаной один дом значится.
0: Ты чего веселишься? Ты чего?
2: Этот дом принадлежит пенсионерке Блошкиной Зинаиде Васильевне. Ну, вот знакомая бабуля. Притвора почище деда Ивана. 2 недели назад обещал я ее оштрафовать за то, что жильцы у нее без прописки живут. Так она 5 раз капли принимала, пока со мной разговаривала.
0: А спросил, кто живет?
2: Даже тетрадь смотрел, куда она фамилию пишет. Блошкина клялась, что занесет ее на прописку со всеми паспортными данными.
0: Так, не принесла?
2: Нет.
0: Зря. Ты фамилию не переписал, зря.
2: Так мы, Семен Иванович, сейчас это и сделаем. Вот как раз к дому ее подходим.
0: А это удобно?
2: Нормально.
0: У старой женщины.
2: Ничего. Номер 41.
3: Кто это ко мне ни свет, ни заря?
4: Можно?
2: Так. Здравствуйте, Зинаида Васильевна.
3: Здравствуй, Никин. А это Чернявый с тобой, не врач?
4: Старший инспектор Бугаев.
3: Проходите, милые, проходите. Спасибо. На веранду. Хорошо. Да поосторожнее. осторожнее. Ступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой, как и я старый рушится. Не врач, значит, я-то решила, врач.
4: А зачем вам врач, Зинаида Васильевна?
3: Садитесь, милый, садитесь. Я только капелек себе накапаю. Сердце третий день жмет и жмет. А вы с чем пришли? По моему заявлению?
5: Да нет, Зинаида Васильевна. Мы бы хотели узнать о ваших жильцах.
3: Я уж неделю как заявление подала. Про автобус. До остановки-то 2 километра идти.
4: Зинаида Васильевна, автобус это не по нашей части. Скажите, а кто у вас комнаты снимает?
3: Как это не по вашей части? Аникин-то мне в прошлый раз говорил. Милиция, ей до всего дела есть. Милиция, она с любым беспорядком борется. А если до автобуса старухи-сердечницы не дойти, какой же это порядок?
4: Ну, хорошо, хорошо. Аникин разберется с автобусом потом. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно.
3: Ох, какая я струсиха-то. Вот сердце прям падает.
4: Что такое?
3: А может, врача бы вызвать, Аникин? Ты знаешь, где тут телефон?
4: Тише! Что такое? Зинаида Васильевна, так что с ней такое, а? Что с ней случилось-то? Обморок, что ли?
5: Сердце, может, захолонуло.
4: Да ты что ж столбом-то стоишь? Ну-ка, давай, поддержи ее. Ну, он вдруг инфаркт.
5: А мы ее сейчас в больницу отправим, в Ленинград, на вашей машине.
4: Да что ты мне машина. Ну, давай-ка на диванчик-то ее клади.
5: Так.
2: А ну-ка.
4: Вот сюда. Сюда давай, господи. Пока ты шофера позовешь.
2: Присядьте.
3: Не надо. Мне уже лучше. Посади. Посади в кресло-то.
5: Так.
3: Ну что я тебе, куль с овсом?
4: Извините. Придвинь стул, Аникин.
3: Зажал так, что ни дохнуть, ни охнуть.
4: Да.
3: Ох, милый. Не как дых появился. Ну, думала, совсем конец.
4: У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Кто у вас снимает комнаты?
3: Сейчас, тетрадку принесу. Эйша распоряжается.
4: Ну и бабуся.
3: Тоже мне командир.
4: Ну и бабуся.
5: Да.
3: Ах ты, прохиндей, чёрт.
4: Что такое?
3: Перечница.
4: Что-то случилось, идем.
3: Оторвал полоску от страницы, дымокур несчастный. Сколько я с ним ругалась.
5: Зинаида Васильевна, что такое?
4: Кто
3: да
4: оторвал?
3: Кто? Дмитрий Николаевич, вот кто.
4: А где она у вас лежала?
3: Да в кухонном столе среди жировок.
4: Странно, ну ладно, не в книге дел. Но ведь вы и так, наверное, помните своих жильцов. Ну,
3: помню, чего мне их не запомнить, господи.
4: Вот, Зинаида Васильевна, успокойтесь. Ну сядьте. Назовите. Кто сегодня в теремочке ночует?
3: Валя Терехова. На 2-м этаже в кабинете живет продавщица наша.
4: Знаешь,
3: из гастронома.
5: Знаем так.
4: Так, дальше, ну.
3: Тоська. Забыл фамилию.
4: Ну, это не важно.
3: Ездит из города в Мансандре живет. И Дмитрий Николаевич, пенсионер, дачник, живет только летом. Вот оторвал бумажку. Я, говорит, пламя спички не вижу.
4: Так, пенсионер. Сколько же ему лет?
3: Да вроде меня, сморчок.
4: Зинаида Васильевна, а может кто в последние дни к вам в гости приезжал? Ну или к вашим жильцам? Мужчина какой-нибудь?
3: Да нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее ухажер тоже забыл 2 недели как нету.
4: Ну понятно. Ну тогда всего хорошего.
3: Автобус! Вы обещали разобраться.
4: Стоп, бабуся.
3: Господи, твоя воля. С ног ведь леший собьет.
4: Извините. А никто не съезжал от вас в последние дни?
3: Жил 1 бук и 2 месяца. Сейчас в отлучке.
4: Так, и когда уехал?
3: Когда? 3-го дня.
4: Ясно. Днем уехал.
3: Ночью ему приспичило.
4: не прихрамывал?
3: А кто его знает, не присматривался. Может, и припадал на одну ногу. А может, мозоль натер новыми ботинками.
4: Зинаида Васильевна, ну что ж мы так вот стоим, а? Ну пойдемте в ту комнату, где ваш беглец жил. Ведь вы же ее еще не сдали.
3: Нет, он за месяц вперед деньги отдал.
4: Вот видите, пойдемте, ну пойдемте.
3: А она аккурат за твоей спиной.
4: Ага,
3: не закрыта.
6: Так, пойдемте сюда. Это здесь-то?
3: Ага.
6: Так.
4: Смотри, какой порядок.
6: Да.
4: Ничего лишнего.
3: Ну и ни лишнего нету.
4: Ой! Не надо!
3: Обокрали!
4: Зинаида Васильевна, не падай! Что? Не надо, миленькая, ну, прошу вас. Давайте сядем редком, поговорим лотком. Ну что ж это? Держи ее!
5: Да я держу!
4: Ну, что? Ну что, бабушка, ну что у вас украли? А ты пиши. Хорошо. Что у вас украли?
3: Как что?
4: Да.
3: Как что? Чемодан Николая Алексеевича нет?
4: Так. Чемодана нет. Так, держи ее. Что ты, куда ты?
3: Вынуто? Да ничего здесь нет. А раньше было?
4: Раньше было, вот видите. А чьи это вещи?
3: Да его вещи.
4: Как его? Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу, Николаю Алексеевичу. Ага. Как его фамилия?
3: Не помню. У меня на фамилии память плохая.
5: А может быть, он сам свои вещи забрал?
3: А, тайком. И записки не оставил, как нелюдь.
4: Да.
3: Да это вчера все было на месте. Я бутылки... отсюда выносила.
4: Так, какие бутылки?
3: Ну, какие? Из-под портвейну. А? На веранду выставила. А тут иностранные оставались, которые сдать нельзя. И их нету.
4: Павел Сергеевич, да? Возьмите аккуратненько бутылки из-под портвейна и заверните в газетку.
5: Понял.
4: Значит так. Не водку Николай Алексеевич пил, а портвейн.
3: Mm-hmm.
4: Культурный человек.
3: Спокойный человек, это да. А как сероват. Простой мужик. А вот посетители его другого круга люди. Одеты модно и помоложе.
4: И мужчины, и женщины.
3: Нет, только мужчины. Женщин Николай Алексеевич не водил. Правда, я видела, выходил он из ресторана «Олень» с молодой девицей. Девицу эту я хорошо знаю, потому как каждый месяц из ее рук получаю в сберкассе пенсию. А вот и товарищ Аникин, наверное, ее знает.
5: Да знаем такую, очень приличная девушка.
4: Ну, а откуда Николай Алексеевич прибыл? Не интересовались?
3: А как?
4: Так в беседе.
3: Как же?
4: Да.
3: С севера. Работал там. Угу. Теперь, говорит, решил обосноваться в Ленинградской области поближе к городу. Угу. Куплю, говорит, домик, привезу семью. Отсутствовал иногда по несколько дней. Говорил, подбирает жилье.
4: Так. А значит, все данные из его паспорта были... в вашей тетрадочке, вот ту, которую...
3: Как же? А вдруг у человека и денег нет?
4: Правильно.
3: Поживет с неделю, ищи ветра в поле. Такие у меня раньше бывали. А тут он знает, что оприходован. Это Николай Алексеевич. Так шутил.
4: Хорошо шутил. Ну, видите, лейтенант, у гражданки Блошкиной регистрация ведется. Следует только прописку оформлять,
3: да,
4: Зинаида Васильевна, оформлять.
3: Завтра же, миленький.
4: Вот и хорошо.
3: Ага.
4: До свидания.
3: До свидания,
4: Зинаида Васильевна. Очень было приятно.
5: Будьте здоровы, Зинаида Васильевна.
4: Фух. Ах ты, да ладно ты. Ты уж не кори себя. В данном конкретном случае не кори. Фамилия наверняка была чужая в тетрадочке записана. Ну, по паспорту, потерянному, каким-нибудь Разине или украденному. Но запомни все же, лейтенант, то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Тетрадка-то в руках твоих была.

0: Полковник Корнилов слушает. Да, Николай Михайлович?
1: Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Варя, Бугаева ко мне.
2: Он в приемной, Игорь Васильевич.
1: Пусть войдет.
3: Игорь Васильевич?
1: Ну, Семен, подтвердилось.
3: Дактилоскопия?
1: Да. Среди пальчиков, обнаруженных на бутылках из-под портвейна, есть отпечатки Льва Александровича Котлукова.
3: Бур!
1: Точно.
3: Бур!
1: Точно, по кличке Бур. В июне Лев Котлуков по кличке Бур вышел из колонии и был направлен на административное поселение в Архангельскую область.
3: Значит, ему еще долго нельзя было проживать в Ленинграде и области.
1: Конечно, конечно. Но вот случившееся с ним дальше уже никакой логике не поддается.
3: А чего? Да дружки его ухлопали, товарищ полковник.
0: Семен, хватит бегать, правда. Мелькаешь, у меня голова кружится.
1: Очень ты возбужденный. Из Зеленогорска вернулся. Давай порассуждаем.
3: Да чего рассуждать? Могла произойти ссора.
1: Могла. Ты сейчас посиди молча и послушай.
3: Извините, я не понял. Что, вы только меня сюда пригласили порассуждать?
1: Семен, ты не дед Иван, а я не ты. Я твои штучки терпеть не обязан.
3: Понял.
1: Отпечатки Котлукова на бутылках обнаружены. Но почему ты уверен, что у Блошкиной жил именно он?
3: То есть?
1: Да так. Лёва Бурман.